0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Мы послушали эти две музыкальные паузы с периода Петропавловска. Валерий, как прошли университеты в Петропавловске?
2: Я когда туда приехал...
1: А какой то год был?
2: Это был 71-й.
1: Ясно.
2: Воздух совсем другой, не такой. Я как-то поиграл ребятам, они меня послушали и говорят: ты чего сюда приехал? Ты ж так хорошо играешь. Но если б я знал, в каком состоянии я приехал, я ж приехал без аттестата за 9 лет. Я приехал после туберкулеза легкий. Со справкой. И меня приняли условно. Я поиграл там. Я никуда не мог поступить. И вот следует заметить, какая там милость была. Не от людей, а Божья милость. Потому что если вот сравнить, что от людей, родственник Римского-Корсакова преподавал музлитературу. Он много знал и так далее. И вот кто-то сказал, что он рассказал анекдот за Сталина, и его отправили в тюрьму. Так что там директор был опасный, с ним лучше было не разговаривать, и надо было его обходить 10-й дорогой.
1: Значит, он... в 71-м году еще арестовывали?
2: Да, и в 75-м. И мне тоже доставалось, он меня тоже пугал, не знаю за что. Слава Богу, я скажу, что я ни в чем не разбирался. Был такой урок текущей политики. Меня спросили, какие страны входят в соцблок? Я стоял, ничего не ответил. А если бы я бы знал, я бы ответил. Ну, и хорошо, что не знал. Слава Богу, что не знал.
1: Что было лучше не знать, чем знать?
2: Да, да, лучше было не знать. Спросили меня, кто у нас генеральный секретарь. Если бы сказали, кто самый главный, я бы сказал Брежнев. А так сказали генеральный секретарь. И хорошо, что не знал. Не лазил по горкомам партии. Зато спросили... как по-молдавски зеркало. А я сказал: о, Глинда. Ну и ладно, садись. Вот так все и обошлось. Потом остался я с русским, с литературой, с историей на оси. И хотят меня мучить, мучить хотят. А кто-то из преподавателей, а преподаватели бывшие военные, строгие люди. И эти преподаватели строгие говорят: оставьте его в покое, парень хорошо играет. Но зато потом была другая преподавательница, тоже по литературе, и ее звали Анка-пулеметчица. Она сама говорила, надо было только говорить «да». Скажите, Валерий, монолог Сатина. Ну, что-то говорю, не говорю. Говорит: да, да, я только говорю, да, да.
1: Она отвечала же.
2: Да, все было хорошо. А дальше уже было веселее чуть-чуть. Уже были педагогика, эстетика, история партии. Но на истории партии надо было молчать и все, молчать.
1: Если молчал, значит хорошо.
2: Да. Я не ходил на нотную грамоту, а там учили побольше, чем учат в музыкальной школе. Учили, как писать ноты для оркестра, как писать ноты для хора, как ударник расписывать. То, чего я и не знал даже. И что интересно, учитель меня позвал к себе домой и дал мне этот материал весь, книгу дал. Ну, скажем так, дал свой хлеб.
1: А потом по этому предмету были экзамены?
2: Ну, экзаменов не было, просто поставили зачет и все. Был предмет у нас нотная система зрячая, итальянская нотная система. Брали фанерку, на ней натягивали проволоки, и между проволок знаки из пластилина лепили. Но есть чертежи по Брайлю, можно трогать их. Выглядят как по зрячему. Их руками можно трогать, глазами можно смотреть. И даже радиосхемы так печатались, как по зрячему. Мультивибратор был, печатали в советском школе. По части композиции. На меня обратили внимание одна преподавательница. Она мне ничего не преподавала, но она мне помогала. Она была как наставником моим. И вот она обращала внимание на мои сочинения. Я ансамбль собрал. Думалось, что будем играть блатные песни. А тут просит одна: проаккомпанируйте мне, проаккомпанируйте мне. И слава Богу, блатные песни не получились. девочки в самодеятельности художественной просили, вот проаккомпанируй мне вот эту песню эстрадную, которая в ходу. Ну, скажем, «Червонаруто».
1: Не все предметы посещал, не все уроки.
2: Это с нотной системой так получилось. Я посчитал, что я много знаю, что я молодец, из гордости своей я не посещал нотную грамоту.
1: Не знал, что там преподавалось больше, чем знал?
2: Да, да, вот если б знал бы, то было бы лучше. Это из гордости. А преподаватель сделал лучше, он не стал на меня кричать, а просто позвал к себе домой и книжку отдал.
1: И когда посмотрел, что в той книге, понял, что там преподавалось то, что не знал.
2: Да.
1: А в Петропавловске до какого года проучился?
2: Ну, до 76-го. Я еще и на конкурсе был. Там были конкурсы баянистов. Там, короче говоря, на этих конкурсах исполнялась скерца Чайковского до минор, исполнялся экспромт Шуберта ми бемоль мажор, исполнялся первый танец Брамса в обработке Горохова. Но кроме этого надо было еще что-то играть. Скажем, я вот, например, играл по части барокко. Я играл Баха, прелюдию и фугу до минор. По части народной я играл хора Марцишорило, мартовский хоровод.
1: Да, лаутари.
2: Его сделал для баяна Ризоль Николай. Фантазию Аулова играл на тему «Подмосковные вечера». И играть надо было с артистами в полном смысле слова. На одном конкурсе я занял 4-е место, а на другом 2-е место занял.
1: А в жюри кто обычно присутствовал?
2: Присутствовали не такие отдел культуры, там министерство, там соцобеспечение или что-нибудь. Там были музыканты с высшим образованием, тоже артисты.
1: Уровень там был высокий.
2: Кто выступал на конкурсе, тех освобождали от экзаменов некоторых. Кроме вот, да, баяна, я играл в эстрадном оркестре, как я рассказывал, и еще сделал вокально-инструментальный ансамбль. Аккомпанировал одному, и причем не сам, нас было 4 человек, другому. Вместо того, чтобы я один, получалось так, что мы вчетвером аккомпанировали. Все те, кому мы аккомпанировали, они были как участники ансамбля.
1: А в ансамбле тоже на баяне играл?
2: Нет, на пианино. Но у меня еще была тяга к другому. Вот сейчас называется битбокс. Есть такое, когда люди поют, имитируют, как будто это оркестр, а не голоса. В Бельской школе я тоже собрал такой ансамбль, и мы несколько вещей пели. И в Петропавловске тоже делал, и уже вещи посложнее делали. Все-таки ребята грамотные были, ребята-девчата. Да, и кроме этого я еще участвовал, это было обязательно, играл в духовом оркестре.
1: В духовом на чем играл?
2: На барабане.
1: А в струнном?
2: А в струнном на контрабасе играл. Мы там играли серенаду Шуберта, «Утро туманное», «Лебедь Сен-Санса». А вот в этих типа битбокс я только руководил ими. Мы пробовали «Буре» Моцарта, «Смелый наездник» Шумана. Да, расскажу про аранжировку там же, в Петропавловске. Я захотел популяры, народные молдавские. Я, значит, расписал эту «пам-пам-пам-пам», «тар-ли-ли-ла», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра», «эрам-пам-пам-пам», «тар-ли-ли-ла», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра значит, его расписал для домра тенор и домра прима. А уже остальной контрабас был, даже скрипка одна нашлась, кларнет нашелся. Показал я ноты свои одному преподавателю. Ой, вам еще надо долго-долго учиться, набираться премудрости. Вы знаете, сколько много инструментов существует и так далее. Говорит, а пожилого человека надо уважать, когда он говорит, слушать надо его. А тут уже звонок на обед, все пошли на обед, а он говорит. И обед прошел, он проговорил все, наговорился. Да, пошел в магазин, купил консерву за 30 копеек и все. Пригласили меня куда-то играть на свадьбу. Я же по субботам и воскресеньям ходил играть. Ну, приглашали, что, отказываться. Я играл. Был как раз тот самый преподаватель. Значит, его жена меня повела за стол, говорит, смелее, говорит, идите. Я, говорит, жена Ивана Кирилловича. Можете со мной чувствовать свободно. Покормили, я поел. И все дела. Играл, все. Он был доволен. И на утро уже все знали, что как Записка хорошо играет. Мне руку все пожимали. Как будто не знаю, какой конкурс выдержал. Ой, как красиво Записка играет. А был трагический случай. Однажды я приехал с Молдавии. Трое суток ехал на поезде после каникул. И я ж всегда хотел почувствовать запах родины, послушать популяри. Каникулы заканчиваются, надо возвратиться. Ну, я и возвращался, ничего не подозревал. Меня позвали играть. Причем сам директор, если б я знал, что это лично ему нужно, я не знал, что это лично ему. Типа того, что рука руку моет или что-то такое. Я же не знал этого. Но он сказал, иди, а он-то не подумал, что я с дороги, что надо отдохнуть и так далее. И я прибыл на то место. Как ребенок, я же еще и ребенком был. Жизни-то не знал и всех этих людских хитростей. Я говорю, я приехал, чтобы пораньше, чтоб тумбочку себе найти.
3: Свои проблемы.
2: А она ничего не понимает. Говорит, а у нас тумбочек нету. Она меня покормила. Говорит, лягте, поотдыхайте. А что такое музыканту ложиться отдыхать? Я думаю, это каждый знает, кто на свадьбе играл. Это нельзя не кушать, нельзя у печки сидеть. То найдет сонная волна, тогда капец. Вот так и получилось. Я поел, заснул, никто меня не мог разбудить. Проснулся, там играет другой баянист, мне дали 10 рублей, меня привезли. А дальше я не знал, чем может быть кончится это. А случилось другое, одна девочка сочинила стихотворение про директора и кинули на подоконник в коридоре. А я что, не подумал, взял и стал читать вслух. И все почему-то подумали, что это сочинил я. А Бог сделал по-другому, что я не продал ту девочку.
3: А, знал, что та девочка сочинила?
2: Да, но Бог вытащил из памяти. Директор на меня разозлился, сделали педсовет и так далее и тому подобное. Одна преподавательница, которая для меня была наставницей, говорит, а если он вас куда-то пошлет, вы пойдете? А она говорит, если скажут, по какому адресу, то пойду. Все обошлось. А я пошел, пожаловался, и меня никто не стал исключать. А как раз до окончания было 6 месяцев. 60 человек за меня подписались. Если вы его исключите, то мы все уйдем. Ну, короче говоря, я доучился. Но на выпускных экзаменах я играл. Первую часть концерта Чайкина. Незрячего композитора.
3: Прошло 4 года учебы в Петропавловске.
2: Да.
3: И после этого вернулся домой.
2: Да, вернулся домой.
3: Что предложишь нам в следующую музыкальную паузу?
2: Там был такой преподаватель Воронин Николай Захарович. И вот я у него в оркестре играл. Исполняли «Лебедь Сен-Санса», «Серенаду Шуберта». Я как воспоминание мог бы поставить или «Лебедь Сен-Санса», или «Серенаду Шуберта». Это я на Сибелиусе написал. Я почему хотел бы «Лебедь Сен-Санса»? Может быть, Воронин услышит и вспомнит. Он в Германии находится сейчас.
3: А, очень возможно, что радио Ранси слушает и в Германии. Я знаю кого-то в Германии, который слушает. Может быть, и послушает.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: 4 года учебы в Петропавловске прошли, и после Петропавловска, наверное, Валерий вернулся домой.
2: Меня пригласили в Бендеры руководить ансамблем «Спиранца». Там был ансамбль довольно-таки хороший. Они всегда на смотрах занимали первые места, очень известны были в Молдавии. Там играл, значит, Антон Ени, электроорган, играл Фима Паскар, Погольша играл Валентин, потом играл Добровольский Славик, это из зрячих, Надя Шумейко пела, еще и Степан Волков такой был. Степан Волков, несмотря на то, что он не зрячий, он был барабанщиком и неплохо на ударнике стучал. Вот они, кроме того, что играли, они пели на 4 голоса. В их репертуаре были молдавские песни из репертуара «Контемпорану». В их репертуаре были песни из репертуара «Лейся песня». Пришло время, когда я с ними расстался. Или они со мной расстались. Дело в том, что они были как частная корпорация в то время. Они не только на государство работали, как все музыканты в Молдавии. Они работали в первую очередь на себя. От них меня ушли. Они как бы сделали этим и себе вред. Я тоже сделал ансамбль и был ихним конкурентом. Довольно-таки хорошо играли. И что интересно, возле меня были всегда зрячие люди. Они мне помогали где что-то запаять, вырезать, закрутить что-то, там колонки смастерить и так далее. Например, скажем, вот у меня жена зрячая, она и пела, и на ударнике играла. Была и организатором, ведь надо смотреть, когда на свадьбу куда-то пошли играть, чтобы не случилось чего-то, чтобы не побили музыкантов, чтобы аппаратуру не разбили, чтобы машина не перевернулась, которая нас везет. Мы с нашим ансамблем уже играли и в цирке. Просто в цирке играли, ну, понятно. Несчастье, что трубач, который у нас играл, он работал в цирке. Ну и нас бы взял в цирк. Вот если так, со зрячими, нас было 2 незрячих. Гитарист был незрячий, и я на электроорганах играл, тоже был незрячий. Аппаратура, конечно, была сложная, ну, тем, что я играл на 3 инструментах сразу, и под ногами целая куча приставок, за этим всем смотреть надо. У меня 1 инструмент был большой, это Юность 75-я. Ну, на большего я не мог рассчитывать, денег-то не было. Другой инструмент был, это лель вместо пианино. Другой инструмент был еще какой-то там клавишный маленький. И это все надо было как-то подключить, установить, чтобы все это не упало. Трудно было привыкнуть после пианино на электрических инструментах играть. Я должен был найти себя. Что я в ансамбле «Спиранца» тоже на пианино играл, а на свадьбе с ними не шел. Там пианист не нужен был. Просто они шли вчетвером. На концертах я играл на пианино. И еще в ресторане я играл с ними. Был такой инструмент клавишный, клавизет. Можно было на нем играть, как на пианино. Когда это было очень важно, я играл с ними. И мы даже исполняли «Буре» Моцарта. Но тоже пели на 3 голоса. Также аккомпанировали себе. В репертуаре у нас также были молдавские песни. И болгарские, и русские. Ну, все, что людям нужно было. Правда, надо было приучиться к обрядам молдавским. Чтобы кто-то подсказывал, да. А вот она разбиралась в обрядах. Моя жена разбиралась хорошо. Я даже не знаю, как сейчас вот приглашают операторов, а как с оператором обряды делать. А мы поиграли на месте. У нас бас-гитарист на аккордеоне мог играть хорошо. Он говорит, ты оставайся с женой. А мы, говорит, я возьму аккордеон, там кто-то барабанчик возьмет. И все. Мы тут играем, а эти там.
1: Ну, я знаю, другие ансамбли даже имели походные инструменты, инструменты на месте были такие.
2: Так у нас также были и походные на месте.
1: Потому что иногда я как фотограф тоже и с музыкантами шел, приходилось и больше 5 километров пешком идти.
2: Я тоже иногда ходил с баяном или с аккордеоном. Жена у меня была с правой стороны и держит меня за руку, а я играю. А был тоже случай весьма интересный. У нас трубач был там. Человек знал слепых, он знал, с кем имеет дело. А слепые, когда слушают музыку, качаются. И однажды что-то на меня нашла сонная волна. Жена слышит, что клавиши гудят, вместо музыки гул. Что я наступил на клавиши руками, а музыки нету. И она меня толкает, чтобы я проснулся. Я взял руками, схватил за палочки от барабана и потянул ее. А там у ударников же много барабанов. Они все полетели в разные стороны. Была какая-то там печка, стул упал или что-то там, шуба на печку упала.
1: И расстроилась вся музыка.
2: Труба, которая... Трубач поставил, чтобы она чуть-чуть нагрелась зимой. Согнулась, что-то поломалось. Потом пошли мы в поход. Играем, играем. Играю, тоже качаюсь. Трубач стоит перед меня с трубой своей. И я нечаянно заехал на его трубу. И труба его ударила. Потом бас-гитарист решил там или прикурить, или что-то такое. И куртку ему бедному прожег. Ну, он зрячий был. Кроме своих, я играл и с чужими. И вот один зрячий говорит, смотрите, когда ладится гармония, он качается. А когда гармония не ладится, он не качается.
1: Где-то кроме Бендера еще играл или только Бендера?
2: Играл, конечно, в Фарладанах играл, в Каушанах играл. У нас называлось это «играть на подписке». Конечно, играл. Куда звали, туда играл. Однажды пригласили меня играть уйгурскую свадьбу. Это у нас там такие завелись. Потому что знали, что я учился в Петропавловске и якобы разбираюсь в казахской музыке. Что случилось с этой?

0: Ну, когда звали на свадьбу, ясно. А в место проживания постоянно были бендеры.
1: Да.
0: Может, что-то из народной молдавской музыки есть?
1: Давай пеленицу поставим.

Главным критерием успеха любого музыканта, певца, артиста театра и кино является голос на 80%, внешность на 10% и на оставшиеся 10% все остальное. Голос – это звук души. Однако у олигархов сегодняшней эстрады Киркоровых, Михайловых, Биланов, Басковых, Лепсапишвили, Павлиашвили и прочих баловней сцены души, в которой, как в зеркале, отражалась бы боль и любовь к тем, для кого они выступают, я не наблюдаю. Вокал Валерия Запеска на первый взгляд ничем не примечателен. Но это только на первый взгляд. Тот самый звук души, истерзанный,

израненный событиями лихих 90-х, о которых мы поговорим в следующий раз, не услышать просто невозможно. А в его песнях-притчах красной нитью проходит любовь и боль к ближнему и Всевышнему. В песне под названием «Тарелка борща» еда не является какой-то блажью и удовольствием. Немудрящий, зачастую постный борщ помогает артисту выжить, укрепить силы для дальнейшей работы, для общения с друзьями, с Богом. Через неделю мы продолжим вас знакомить с творчеством Валерия Запеска. А пока над программой работали ведущий Марчел Урсу, редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

ем. Закажу поярче утро раннее, подарю тебе котенка сонного, полного величия церемонного, а потом налью вина рассветного.

на нашей планете. И мальчишкою был наречен, значит, тоже со временем будешь в ответе за любимых сестренок и жен.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» снова Роберта Барс.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире Радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Звучит испанская патриотическая. И «Вива Эспания». Да здравствует Испания! Композицию написали два бельгийских льва. Лео Керц, музыка, и Лео Розенстратен, слова, в 71 году. Но популярной песня стала в 73 году благодаря исполнению Маноло Эскобара.

В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Мы слушаем Джованну. Эх, переведу. Среди цветов фанданго и веселья рождается Испания, земля любви. Только Бог мог сотворить такую красоту, и другой такой нету. И все в мире знают, что это правда, и плачут, когда им приходится уезжать. Поэтому звучит этот припев: «Да здравствует Испания!» Они всегда будут помнить: «Да здравствует Испания!» Люди поют со страстью: «Да здравствует Испания!» Жизнь приобретает другой вкус. Испания – самое лучшее. Как красиво Средиземное море, Коста Брава и Коста дель Соль. Сардана и фанданго завораживают меня, потому что в их нотах есть жизнь и тепло. Испания всегда была и будет вечным раем, неповторимым. И поэтому звучит этот припев: «Да здравствует Испания!» Они всегда будут помнить: «Да здравствует Испания!» Люди поют со страстью: «Да здравствует Испания!» Жизнь приобретает другой вкус. Испания – самое лучшее. Испания – самое лучшее. А теперь эта победная песня звучит в исполнении дуэта.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. В заключении звучит инструментальная версия в исполнении оркестра Мадридской филармонии.

0: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Глава 25. В колонн неслись на пикапе, перегрузив из машины Джеффа в него все сумки. Быстро ездить по этим дорогам я не любил, но сейчас гнал на пределе разумного, боясь упустить удачный момент, несмотря на проливной дождь. Времени у меня было в запасе совсем немного, как мне кажется, и надо использовать его по максимуму. Дизель звонко рычал, стрелка тахометра замерла где-то за тройкой. Время от времени машина подплывала на водяной клине, но я ее удерживал. Потом все же скинул скорость немного, а то так можно и не доехать. Сидящий рядом Джефф разговаривал по телефону с Гонсалесом, убеждая того переехать в свой дом как можно быстрее. Судя по тому, как Джефф медленно и терпеливо ему все объяснял, я решил, что Гонсалес опять пьян. Затем к телефону подошел Дарко, и дела у моего приятеля пошли веселее.
1: «Кики, к вам приедет часа через полтора, прямо туда», — закончил Джефф разговор. «Он будет знать, что делать, так что сотрудничайте».
0: Отключив телефон, он повернулся ко мне.
1: «Они туда сейчас поедут и будут ждать. Как Кики объяснишь?»
0: «Ты объяснишь?» — усмехнулся я. «Только сейчас дошло, ты ведь не сможешь туда спуститься».
1: «Почему?»
0: «Потому что они ищут этих самых малолетних убийц как раз потому, что только они могут спускаться. Джефф, если ты не резал в детстве соседских детишек, то тебя не пропустят. Все это дерьмо как раз и вертится вокруг этого. Кто может спускаться вниз?»
1: «А ты в детстве кого резал?»
0: Опустил он меня на землю вопросом. «Я убил соседа при самообороне». Не стал я кочевряжиться, а просто сказал правду. «Скорее даже при обороне семьи. Кажется, это тоже годится. Только они этого не знают. Или им это не подходит».
1: «Даже так?»
0: «Вот так».
1: «Ха». Джефф вздохнул. «А может, попытаемся вместе?»
0: «Я бы не стал, если честно».
1: «Почему?»
0: «Боюсь, вдруг что-то пойдет не так. Или тебя куда-то вообще не туда спустит». Джонс Николсон прямо сказал, что кроме них никто туда спускаться не может. Когда я ему сообщил, что спустился, он мне не поверил. Вполне искренне, как я думаю.
1: «Я могу попробовать сам, первым».
0: «Ну, не знаю, если охота».
1: «Попробую. А если не получится, то с Кики поеду в дом Гонсалеса», — решил Джефф.
0: «Давай так». Осталось согласиться мне. Я угадал. Патрол на парковке возле Maritime Soft принадлежал убитому Артуру Богатыреву. Номер легко было разглядеть на видео, что мы и сделали, вернувшись в офис. Отсюда легко напрашивается вывод. Противник наплевал на ячеистую структуру и подтянул свои силы к основной базе. Осталось всего двое, так что оставлять их в колонне? Эн? Эн все же там командует. Кто бы ни командовал, но он, похоже, на такое не решился. Так что Кики дежурит возле склада в колонне впустую. Пусть ждет нас и дальше. Дальше как получится. Оделись для дела мы еще в офисе. Черная тактическая одежда, поверх которой натянули снаряжение. Сейчас на мне был жилет протех, удобный, позволяющий гнуться. Который, если я и надевал, то в версии класса защиты 2, противопистолетный. Говорят, что когда выбираешь жилет, главное учитывать тот калибр, который носишь сам. По статистике, большинство полицейских, например, бывает ранено из собственного оружия в результате несчастных случаев. Так что такая теория вполне имеет право на существование. В любом случае, я был вооружен винтовкой, от которой этот жилет не спасает. Так что я решил защиты себе прибавить, вложив в карманы дополнительные плиты класса 3, уже от винтовки. Во всяком случае, я сам винтовкой вооружен и помню те фалы, что были в нижнем офисе. Жилет, конечно, стал тяжелее, но как-то уверенности прибавил. Шлема нормального у меня как-то не было, о чем я сейчас искренне жалел. Так что полагаться приходилось лишь на очки и собственную увертливость. Магазины карки с коротким стволом, которую взял основным оружием, были распиханы по почам, подвешенным на карьер. Слева с сапсониками пимаги, справа обычные GI с высокоскоростными патронами. Пистолет в кобуре, магазины, связь, ночник, тазер. В одном из почей спрятан глушитель к винтовке, во втором — к пистолету. На винтовке фонарь, инфракрасный лазер, видимый только в ПНВ, и Red Dot. Есть еще магнифайер, сейчас откинутый в сторону. Тяжеловато, но я же не в пеший рейд иду. Я на машине, так что пусть будет, от всего есть польза. Если остановит полиция, то не думаю, что они будут кого-то обыскивать. Оружие у нас легальное, носить его можно по закону как угодно. А для нас главное еще и выглядеть так, что не поймешь, кто мы такие. Поэтому еще давно заказывали одежду для войны, однообразную, чтобы быть в ней похожими. А на велкро налепленная эмблема с непонятной аббревиатурой. На самом деле с названием охранной конторы, которую зарегистрировал Джефф. Для зевак все выглядит солидно и официально, и опять же никаких нарушений. Никто ничего не запрещает. По нами полно вооруженной охраны, подчас очень сильно вооруженной. Но нас никто не остановил до самого склада. Кики уже ждал и был готов к любому бою. Доложил разве что. Тихо и никого. Никакой активности вообще. Если замок сменили, то придется вскрывать дверь. Поморщился я.
1: Думаю, что быстро справлюсь.
0: Джефф тряхнул небольшой, но увесисто звякнувшей сумкой. Хорошо бы. Ладно, чем мы дольше здесь крутимся, тем подозрительнее выглядим, сказал я. Кики, подгоняй автобус прямо к воротам. Теперь маску, но на лицо не натягивать, шапочкой. И темные очки. Вроде лицо и открыто, но потом не узнаешь. При этом выглядит опять же по-полицейски. Джефф поступил как я, а Кики ограничился очками. Автобус тронулся с места и подкатил к воротам склада. Отодвинув дверь, я выбрался на улицу, на ходу вытащив трофейный ключ из кармана. «Сменили цилиндр», — сказал я, попытавшись воткнуть ключ.
1: «Дерьмо, а не цилиндр».
0: Поморщился Джефф, извлекая из сумки электрический пикган и длинный тонкий крючок. Крючок вошел в щель скважины, туда же сунулся тонкий длинный клюв пикгана. Зажужжал мотор, крюк провернулся, послышался щелчок, вся процедура не заняла и 5 секунд. Дверь была открыта, даром что металлическая.
1: «Люди покупают хороший замок, а потом меняют в нем цилиндр, покупают дешевое дерьмо», — сказал Джефф, убирая инструмент и отходя в сторону.
0: А мы с Кики, достав пистолеты, просто вошли в офис, причем Кики, ни капли не стесняясь, крикнул пару раз:
1: «Полиция националь! Полиция!»
0: Но в офисе было пусто, как и в самом складе. Разве что потянуло привычно уже мерзким холодом, который почувствовал только я. Спуск здесь никуда не делся. Разве что его давление спало сразу, едва открылась дверь, и в склад попал свет из офиса. Кики, понятное дело, ничего такого не почувствовал. Ну да никто и не ожидал. Джефф вошел следом, тоже держа пистолет в руке. Свой я уже убрал в кобуру, опасаться было некого. Кики взял у меня ключи от пикапа и вышел на улицу. Теперь в своей гражданской одежде он будет привлекать меньше внимания. А я разблокировал ворота и чуть их приоткрыл, ожидая, когда автобус отъедет, а на его место подкатит пикап. Долго ждать не пришлось. Кики просто сдвинул Юрвен в сторону, поставив его на аварийку, а затем подогнал мою машину. Подняв ворота, я пропустил его внутрь, а затем уже пешим выпустил наружу. Надо прикрывать с улицы, да и стоять под аварийкой тоже сейчас не кстати. Пусть все будет так, как было. Затем дверь закрылась, а следом я закрыл уже световую стену, чтобы с улицы ни единого лучика ни в одну щель.
1: «И что надо делать?»
0: — спросил Джефф, вынимая из пикапа свою винтовку и накидывая на себя петлю ремня. «Тебе надо зайти внутрь и закрыть за собой дверь. Если сработает, то ты нечто такое почувствуешь, непонятное, а потом оно пройдет. А как пройдет, то окликни меня. Если я тебя не услышу, то ты прошел, наверное». Уверенность у него в лице как-то немного убавилась.
1: «А я точно туда пройду, куда надо?» — спросил он.
0: «Думаю, что ты никуда не пройдешь», — ответил я честно. «Но гарантий никаких, из меня эксперт, сам понимаешь, какой».
1: «Да?»
0: Уверенности явно еще поубавилось, но Джефф все же кивнул. «Подожди, я свое оружие заберу», — сказал я, вытаскивая из кабины арку. «Буду там тебя ждать», — показал я на офис. «Только свет не включай, никакой. Нужно, чтобы совсем темно было, понимаешь?»
1: «Понимаю», —
0: сказал он с еще более кислым выражением лица. «Чувствует все же что-то или так, страх неизвестного?» «Нет, все же второе, наверное. Ничего-то никто не чувствует, кроме меня». Дверь закрылась, а спуск открылся. Я прямо ощутил, как он потянул меня к себе. Но за дверью ничего не происходило, это точно. Я бы и это почувствовал, сомнений нет. Минут через 5 Джефф крикнул.
1: «Ты там?»
0: «Тут, а ты там», — ответил я, открывая дверь. «Выходи, не работает. Езжай в дом Гонсалесу. Я снизу сам разберусь». Не могу сказать, что это меня радует. Я бы с Джеффом предпочел. А еще лучше бы и с Кики. Но жизнь, похоже, вовсе не вносила меня в список на приятные сюрпризы.
1: «Ну давай, удачи!»
0: Джефф хлопнул меня по плечу, но по его лицу я понял, что он ожидает видеть, как минут через пять я сам выйду оттуда. Но тут он ошибается. Я это не только знаю, но еще и чувствую.
1: «Спасибо!»
0: Осталось кивнуть мне и жестом предложить ему пройти в офис. «А может, следовало попробовать вдвоем?» Не думаю, что из-за этого что-то случится. Николсон же говорил, что может провести меня. Врал, понятное дело, но может и не совсем. Откуда я взял, что он точно врал?
1: «Джефф!» — остановил я своего приятеля. «Давай вместе попробуем, вдруг получится».
2: «Ну давай!»
0: — развел он руками. «Ну а вдруг правда?»
3: Часть третья. Глава первая.
0: Ощущения были знакомыми. Все как в прошлый раз. Холод, головокружение, онемевшее лицо. Ощущение в животе такое, словно ты вместе с лифтом проваливаешься черти куда. Затем все как-то стихло. Я просто включил фонарь, обведя лучом склад вокруг себя. Никого, кроме меня. И пикапа никакого нет. Вот так. Первая мысль — хорошо, что все с собой. Вторая — как же я до Панамы доберусь? Третья — а офис кто проверять будет за меня? Вытащив глок, открыл дверь со склада и буквально ворвался в офис. Никого. И винтовки исчезли, что интересно. Туалет, кухня — пусто. И что дальше? Возвращаться обратно? Ну как я здесь без машины? А как они здесь без машины? Стоп. Николсон сказал, что они здесь внизу ездят. А вот о том, что они протаскивают сюда машины, не говорил. А где они их берут? Не этими ли машинами, что я видел в светлом кругу, они пользуются? Недаром же они мне показались какими-то не такими, как остальные. Тогда ключи должны быть где-то, наверное, так? Или ключи в машинах. Кто их здесь упрет, внизу-то? Надо проверить. Убрав глок в кобуру, включил ред-дот на винтовке. Подошел к двери, глянул в глазок. Ну да, вон они стоят, напротив. Здесь безопасно должно быть, так ведь? Прошлый мой спуск, та тварь в свет не прыгнула. Так и жалась у края. Ладно, пошел. Дверь открылась, я высунулся, глянув по сторонам. Пусто. Все та же серая мерзость со всех сторон. Затхлый воздух, блеклые цвета, тишина такая, что в ушах звенит от нее. Потому что так не бывает. Вздохнув поглубже для решительности, пересек улицу, остановившись у не слишком нового, но вполне приличного с виду фараннера. Потянул ручку. Дверь сразу открылась. «Ну вот как», — сказал я, протянув руку и взяв ключи с консоли. «Так я и думал». «Так я вообще-то не думал, но все же догадался. Так что все равно молодец». Сел в машину, вставил ключ в замок зажигания, повернул. Включились лампочки. Дожал, дизель под капотом сразу завелся. «Работает», — сказал я, вроде как самого себя уверяя. Странный какой-то звук в этой ватной тишине. Внутри помещения такого нет. Там вообще все обычно. А здесь уже не так. Так, что с топливом? Полный бак. Они, наверное, заправляют машину из тех канистр, что стоят в складе. С собой прихватить? Не знаю, есть ли смысл возиться. Мне ехать меньше 80 километров по карте. А бака здесь должно хватать как минимум на 600. Машина-то дизельная. Нет, не буду время терять. Вытащив из мародерки планшет, попробовал его включить, подспудно ожидая, что не заработает. Но он заработал, включившись сразу же. Нет, понятное дело, что значок 3G не обозначился. Никакой сети здесь нет. Но сам прибор работает, и карта на нем отображается. Разве что навигации никакой не будет. «Ну что, поехали?» — спросил я сам себя. «А куда ехать?» «Стоп, как это куда?» «Куда и всегда, здесь же все как наверху, просто мозг почему-то этот факт усваивать отказывается. Как-то полагает, что вот эта дрянь вокруг тем же самым, что и наверху, быть не может». Заблокировал двери на всякий случай, да и поехал, включив заодно фары. Вот добрался до границы светлого круга, ожидая, что свет фар темноту впереди не пробьет. Но свет есть свет, работал как положено. Разве что в лучах фар окружающий мир своей краски не обретал, так и оставаясь почти черно-белым, сепиевым. Как-то нехорошо на душе стало. Стоило въехать в сумерки, но... Терпимо, выдержу. Они выдерживают, так почему бы мне не выдержать, так? Мотор работал ровно и гладко. Как-то сразу ощутилось, что машина хоть и не новая, но ухоженная. Похрустывала грязь под покрышками, но при этом со звуком было что-то не то. Не только ватность, еще какая-то странность. И только когда выехал из свободной зоны, сообразил — эха не было. Когда едешь в тишине и между стен, звук двигателя возвращается, причем громко. А тут не было ничего, никакого эха. Тарахтит под капотом, как где-то посреди поля. Да и все. Не знаю, как было на других улицах и дорогах. Я следовал тому самому маршруту, который ввел в карту Николсон. Но дорога была вполне свободной. После недолгих размышлений пришел к выводу, что, скорее всего, мгновение остановилось среди ночи. Много машин стояло у домов и у тротуаров, и очень мало замерло посреди улицы. То, что я сейчас нахожусь в каком-то оторвавшемся от действительности моменте времени, я уже не сомневался. Просто никакая другая теория не подходит. Выглядело все вокруг так, словно любая жизнь вдруг исчезла по щелчку чьих-то пальцев, и все осталось ветшать и ржаветь. Вспомнился виденный когда-то документальный фильм, называвшийся «Земля без людей», или как-то похоже. Но опять же, полного сходства не было. А что было? Было ощущение того, что этот фильм переделали в хоррор-муви, добавив особо мерзких спецэффектов. А меня воткнули в самую середину всего этого безобразия. Тварей не видел вроде бы. Пару раз показалось, но за смутностью освещения не разглядел. Так что на машину никто не кидался. Скорость держал километров под 60 в час, больше стараясь не разгоняться, исключительно на всякий случай. Пусть шоссе просматривается далеко, но все же не знаю я здесь ничего. Машины на проезжей части попадались, но в разброс, объезжать их проблемой не было. Несколько раз, как мне показалось, раньше были небольшие заторы из пары автомобилей, оказавшихся во время остановки мгновения рядом на параллельных полосах шоссе, занимая место от обочины до отбойника. Но их, кажется, растащили. Как-то так это выглядело. Думаю, что те, на кого я собирался охотиться, проделали себе проход от колонны до столицы. И все же, что они собираются делать с кокаином? В чем же их заработок? Нет, я понимаю, что вот так низом можно и до Америки товар довести. И где-то там организовать такой же спуск и оттуда продавать его кому угодно, местным дилерам. А случись чего, нырь вниз, и все с концами, не поймаешь никого. Но вот лично я бы тащить груз этими дорогами до Америки все же не решился. До Америки отсюда все же очень далеко. Надо пересечь всю Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Мексику. А Мексика большая, и только потом будет Америка. И умный человек не станет продавать товар где-то в Калифорнии, где активность ДЭА и прочих энфорсеров велика. А повезет дальше и будет сбывать в тихом и мирном штате, в глубине территории. А по пути наверняка будут и заторы, и пробки, и поломки, возможно, и всякое такое. Не уверен, что риск себя оправдает. Как еще? Морем? Морем, морем, морем, морем. Так, морем. А что морем? А какое здесь море, к слову? И на чем? Так, вот эта самая Тойота, на которой я сейчас еду, она как здесь оказалась? Мне ведь пикап протащить вниз не удалось, так что и ее здесь нашли. Тут все грязное и ржавое. Лианы местами даже через асфальт лезут, чтобы опутать брошенные автомобили. Как еще? Круг света? Почему в этом круге все выглядит свежим, и если не новым, то, по крайней мере, таким же, как наверху? Как так? Ну, давай попробуем подумать. Все равно делать нечего, ехать мне еще больше часа. Спуск. Он как, прокол получается, так? Через него сюда вниз попадает часть той верхней действительности. С верхнего уровня на нижний. Так, представим, как свет в подвал через просверленную в полу дырку, например. Годится как модель? Ну, почему бы и нет? Мне все годится. И дальше. Дальше то, что попадает в этот круг света внизу, оказывается как бы наверху? Ну, в куске верхней реальности, с верхнего уровня, так? Выглядит так. По-другому я не могу объяснить то, что я сижу в нормальной и даже вполне чистой машине, в то время как вокруг весь мир погружается в серость и грязь. То есть надо было, конечно, у Николсона спросить, но я не догадался, не знал, что спрашивать, если точнее. А теперь уже поздно. Значит, если подобрать что-то внизу и затащить в круг света, то вещь попадет фактически на верхний уровень, с нижнего. Так? Твою мать. Как же все просто и понятно. Склад малины в колонии, вот он им зачем. порту и окрестностях небольших судов прорва. А это единственный, может быть, склад на всю страну. Уж в колонии точно. Который имеет возможность пришвартовать к себе судно. На верхнем уровне этого не сделаешь, верно? А вот на нижнем? Да запросто, пожалуй. Режешь в складе очередных людей, пробиваешь в нем спуск, и дальше вниз течет верхняя действительность. И как-то судно, способное дойти, например, до Хьюстона, постепенно теряет ржавость, все эти лианы осыпаются, если они на воде есть, и в него можно грузить. Обалдеть. А по морю здесь ходить можно, интересно? Как оно выглядит? Не знаю, как море, но на озеро Гатун можно было глянуть несколько минут назад, но я опоздал со своими мыслями, проехал. А Тихий океан можно посмотреть прямо возле дома Гонсалеса, если я к нему доберусь. Дом ведь почти на берегу стоит. Совсем небольшой крюк нужен. Вот и посмотрю. Так, но Панама для этого мало. Это перевалочная база получается. Кокаин продают в Америке. Именно тогда он становится таким дорогим. Сам порошок идет все больше из Колумбии и Боливии. Безопаснейший путь — суши. Но на суше находится Мексика. А в Мексике — наркокартели, которые не дают колумбийцам и боливийцам возить свой товар напрямую на большую часть американской территории. Разве что Луизиана с Флоридой не подконтрольны мексиканцам. В результате колумбийские наркобароны вынуждены продавать свой товар мексиканцам по тем ценам, которые те предлагают, и тем самым отдавать им львиную долю прибыли. Морской путь до Флориды и Луизианы намного рискованней. Американцы научились следить за судами и самолетами. Процент потерь намного выше, чем сушей. Там проверить все невозможно. Америка разместила чуть не все свои сборочные производства в Мексике, рядом с границей. И контролировать невероятный, огромный, неописуемый товарооборот практически нереально. И там работают мексиканские картели. А вот сюда, в Панаму, колумбийский порошок идет пока без посредников, напрямую. И если кто-то найдет способ безопасно доставлять его на американскую территорию в обход контроля и, главное, мексиканцев, тот озолотится. Нет, я даже не могу подобрать правильного термина. Он вознесется над миром. Как-то так. Фу, меня аж в пот кинуло, когда я представил масштабы всей схемы. Получать тонн 20 в месяц здесь, в Панаме, несложно. Принял на склад и свалил вниз. Приходи проверять, кто хочет. Низом же перевез в порт к другому складу. Идеально было бы, наверное, прямо там и получать порошок, но портовая территория слишком подконтрольна. А сам прием все же будет идти на верхнем уровне, не на нижнем. Так что перевалка. Но наркотики — товар необъемный. А грузовик, к слову, у склада уже стоит. Приготовились? Да, наверное. Дальше товар погрузили на судно и морем потащили в Америку. Пусть я море не видел, но вижу и чувствую другое. Неподвижность воздуха. Ветра здесь нет. А нет ветров — нет штормов. Как-то так. Нет движения — нет слежения, нет контроля. Нет береговой охраны многих стран, нет ничего. И по гладкой воде довести эти 20 тонн можно и на каком-нибудь траулере, наверное. И где выгружать? Надо делать очередной спуск в Америке. Опаснее, чем в Панаме, понятное дело, но реальней. Зарезать каких-нибудь нелегалов, которых никто не хватится, и вот готов не спуск, а уже подъем, с нижнего уровня на верхний. Или, скорее всего, для безопасности организуют еще и там перевалку, чтобы отдавать товар где-то еще. И все. Остается только купить лопаты побольше, чтобы деньги в мешки закидывать. Тогда зачем им база в столице, если вся схема в колонии? Ну, как вариант. Что-то можно будет тащить Тихим океаном, например, для других покупателей. Что еще? Дом Энн, дом Гранта. Ну да, там райское место, в Коронадо и в Гаргоне. А колонн — помойка вонючая. Они же хотят как-то еще и наслаждаться богатством и долгой жизнью, так? Работа работой, но должны быть и удовольствия. Черт, надо бы мне у дома советника права потереться. Зачем? А на предмет почувствовать спуск. У Богатыревых был спуск в подвале, и они даже ночевали на нижнем уровне, экономили время своей жизни за счет сна. А в чем проблема? В своем же доме, в своей же кровати, и никакого, понимаешь, старения, так? Офигеть. Ну и Грант тоже так может, и делает, наверное. Энн, к слову, а сколько тебе лет на самом деле? Почему ты в моем сознании все время раздваиваешься? Твое молодое лицо и тело, и совсем не молодые глаза. Кто ты вообще? Вампиры какие-то получаются. На коммерческой, к тому же, основе. Никакой сраной инфернальности и прочей дури, только наличные и ничего личного. Шоссе, грязное серое, извивалось среди такой же грязной серой действительности. Черная травка под отбойниками, все те же вездесущие, скользкие, отвратные лианы, вылезающие через любую щель, оплетающие собой все, до чего дотягиваются, свисающие из деревьев, крыш, столбов. Противный воздух, к которому, впрочем, уже как-то придышался и принюхался. А когда приоткрыл окошко, то даже что-то вроде ветра получил. А вот жары нет, к слову. Даже прохладно, наверное. Сколько на термометре? Нет термометра в этой машине. Она в совсем простой рабочей комплектации. Но по ощущениям меньше 20 и больше 15, как-то так. И влажность, опять же, по ощущениям, никуда не делась. А как было в круге света? Я попытался вспомнить. Нет, не так. И теплее, и вроде даже суше. Душно не было, вроде бы. А может, я под стрессом просто не понял? Может, там вообще как здесь, просто только сейчас я задумался и прислушался к своим ощущениям. И звук все тот же. Ощущение, что уши заложены. Как после быстрого спуска с горы бывает. Время от времени даже пытаешься уравнять давление. Но никакого результата не получаешь. Это не уши. Просто здесь вот так. Езда была, на удивление, спокойной до самого Челибры. Место, где транзитное шоссе встречается с трассой Панама-Колон. Я проскочил мимо огромной стоянки новых, если прикидывать по верхним стандартам машин, выстроенных вплотную многими сотнями. Проехал мимо кемпинга, нового, яркого, наверху и грязного, почти полностью опутанного местной мерзкой растительностью внизу. А после него я увидел возле дороги человека, стоящего. Не совсем у дороги. Он стоял у забора отеля «Манки Лодж», тонущего в зарослях, причем сами заросли здесь были какими-то неправильными, словно пораженными грибками или какой-то болезнью. И там тоже все было оплетено неизменными лианами. И вот на фоне этих зарослей я увидел фигуру, вполне человеческую. И остановил машину. Скорее всего, просто от неожиданности. Вышел на дорогу, подняв автомат в положение лоу-рейди. То есть прижав приклад к плечу и направив ствол перед собой под углом чуть вниз. И предохранитель скинул уже. Фигура вроде дернулась, словно не зная, что делать, идти ко мне или сбежать. Но осталась на месте. Нет, понятное дело, я не собирался идти к ней и кричать «Вы кто, а? У вас все хорошо? Вам помощь не нужна, а?» Или что там кричат киногерои, когда сценаристы зачем-то вынуждают их быть кретинами. Нет, ничего такого я делать не стал. Я просто поднял откинутый магнифайер и вскинул винтовку, посмотрев через прицел. Не фиг-то какое большое, но все же приближает. Не, что-то ты того. И не человек вовсе. Была бы шерсть, встала бы дыбом на затылке. А так только мурашки побежали со страху. Не, понятное дело, что я чего-то такого здесь и ожидал. Никакого особого удивления, но все равно. Да, это на человека похоже, насколько-то. Только как и та убитая тварь, покрытого чешуей, с мордой настолько отвратительной, что даже описывать не хочется. Желтые острые зубы, торчащие из беззубого рта, два черных провала вместо глаз и ощущение злобы от взгляда, злобы и голода, чего-то бесконечно враждебного и, наверное, просто желающего тебя сожрать и уничтожить. «Ну ты и урод!» — прошептал я, разрываясь между желанием открыть огонь и нежеланием поднимать шум. Движение слева я уловил краем глаза, но понял, что надо туда смотреть на долю мгновения раньше, когда стоящий передо мной... А кто он, демон? Вот этот самый демон чуть дернулся и посмотрел в ту сторону. Повернулся я вместе с оружием, и почти сразу в прицел попала такая же тварь, как та, что я убил возле склада. Но эта неслась ко мне большими, мощными скачками. Дальше в действие вступили рефлексы. Подсознательно включившийся центр управления огнем отдал команду на сопровождение цели и, предугадав траекторию, дал твари вскочить на отбойник, после чего указательный палец продавил не по-военному легкий спуск. Винтовка дернулась несколько раз, послав в темную тушу несколько пустоголовых охотничьих пуль. Тварь перекувырнулась через голову, покатилась по грязному бетону, задергалась, получила еще три пули в быстром темпе, а затем я повернулся к демону, перекинув на него красную точку прицела. Словно невыносимо громкая, непереносимая на грани ультразвука сирена включилась где-то у меня в голове, пробив все тело дрожью так, как бывает от особо отвратных звуков, вроде как ножом по бетону. Демон уже бежал на меня, вытянув когтистые руки и оскалив зубы. И я только в этот момент понял, что это не у меня в голове, это бросившаяся на меня тварь так воет. И опять рефлексы опередили сознание. Это хорошо, когда эти рефлексы есть, потому что без них я просто бы бросил оружие и закрыл уши руками, стараясь задавить этот вой и волну холодного страха, накрывшую меня с головой. Двойка, двойка, еще двойка. Короткий ствол карабина выбросил пули навстречу бегущей твари. Те ударили ее в грудь, потом в голову. Я даже успел разглядеть, как вышибло облака черной крови. Затем демон рванулся в сторону, но было уже поздно. Прицел я взял точно и сбил его с ног еще несколькими попаданиями. Стоп. По сторонам никого. Сброшенный магазин ударился о дорогу, другой из почи и на его место. Щелк. Присесть, поднять сброшенный, его в поч. Все. Никто больше не атакует. Выдох. Волна адреналина в кровь, выбивающая страх и замещающая его торжеством быстрой победы. Звон в ушах, круги в глазах. Ну как же испугался, а? Только сейчас почувствовал, насколько. Нет, это ненормально, это что-то наведенное, наверное. Я сам по себе просто не способен так бояться. На такой страх тоже какие-то внутренние силы нужны, каких у меня нет. А туша лежит на раскисшей грязи, притягивая взгляд. «А я вот пойду и посмотрю», — сказал я самому себе, прекрасно осознавая, что делать этого не надо бы. У меня другие задачи. Но если не сделаю, то так меня дальше и будет трясти. И еще я не верю, что это вообще видел. Пусть под ногами лежат гильзы, а в воздухе густо пахнет сгоревшим порохом. Стоячий здесь воздух, запах пока так никуда и не унесло. А еще я сфотографирую тварь на телефон и видео сниму. И ага, на YouTube выложу. И буду собирать всякие лайки и комментарии в стиле «Твоя графика сосет неудачно, я лучше умею». Кстати, что случилось с грамотностью у людей? Никто не знает.
3: Глава вторая.
0: Жизнь нижнего уровня оказалась сосредоточена в городе. За его пределами было почти пусто. Окраинные урбанизации еще не так впечатлили. А вот сам город давил и пугал. Высотные дома, небоскребы, машины — все, что здесь было, все выглядело ветхим и отсыревшим. Все было заплетено зеленовато-черными лианами, из которых на серые стены вытекала какая-то слизь. Везде была видна черная трава. И везде я замечал тутошнюю жизнь, причем в самых разных формах. Увидел вдалеке в конце перпендикулярной улицы еще одного такого демона, которого застрелил в Челибре. Видел тех самых прыгучих тварей, которых для простоты, используя всю ту же демоническую терминологию, поименовал про себя импами, чтобы хоть как-то именовать. Потом, скинув скорость на повороте в сплетении лиан, заметил то ли змей, то ли гигантских черных сороконожек, которых толком так и не смог разглядеть. А к машине они не выползали. Видел даже какую-то летучую тварь, которая пронеслась вдоль улицы у меня над головой, противно вереща. Здесь был мир, другая реальность, другая жизнь, враждебная нам и непонятная. Но машина все же давала ощущение защиты. Никто на нее не бросался, хоть и провожали злобными взглядами. Да никто, наверное, не смог бы ее догнать. Даже тот прыгучий им, пусть и был почти что нереально быстрым, но именно что почти, все же законы физики соблюдались. Пусть я ехал неторопливо, но все же достаточно быстро, чтобы твари особо не опасаться. Разве что летучих. Но летучая тварь не напала и даже на лобовое стекло не нагадила. Как тут недавно чайка обошлась с моей Прадо прямо на выезде из гаража. Почему-то в голове всплыла слышанная когда-то шутка. Бога нет, есть только физика. И когда ты нарушаешь ее законы, то попадаешь в ад. Вот я вроде в каком-то аду, наверное. Но законы все те же, пожалуй. Или это еще не ад? Чистилище? А эхо так все нет и нет. Хоть оно просто напрашивается в таком месте и в такой тишине. Куда делось? Не знаю, нарушает законы физики все же. Или тут воздух такой стоячий, что даже звуковые волны не передает, а как-то гасит. Может и так. Какая разница, собственно говоря? В одном месте все же попал в затор. Маршрут, нарисованный Николсоном, вел мимо склада Maritime Soft. А ехать близко к нему я не решился. Покатил с большим крюком в объезд. Пока мне не хотелось никому враждебному показывать то, что кто-то кроме них шляется по нижнему уровню. Пока это тайна, это моя лучшая защита, я думаю. А вот затем был океан. Немного не доехав до места, я свернул на Пасио-дель-Мар и остановился, выйдя из машины. Нет, запах океана, острый, свежий, смесь соли, йода и водорослей пропал. Не было ничего. Вся та же затхлость, как в надолго запертой кладовке. Ну и запах дизельного выхлопа, расползающийся вокруг машины. Сама же вода была серой, как мир вокруг, и почти неподвижной. Даже определение «штиль» не было бы точным. Штиль, по сравнению с тем, что я сейчас вижу, выглядит почти как штурм. Поверхность воды, пусть и не была как зеркало, но рябь шла по ней настолько микроскопическая, что выглядела нереальной. Даже не рябью, а... не хватает слов. Не бывает так, и быть не может. Но есть. Появилось острое желание спуститься на пляж и попробовать эту воду на ощупь. А может, даже и на вкус. Но побоялся. До башен Соха и Тен было от этого места рукой подать. И выглядели они просто жутко. Гигантские, уходящие в небо глыбы грязи и мерзости. А под лианами, опять же, что-то шевелилось, как мне показалось в прицел. Не хочется от машины вообще отходить. Так что снова забрался за руль, закрылся, а затем, выловив из почвы винтовочный глушитель, установил его на обрубок ствола. Сбросил магазин, выкинул патрон из патронника, воткнул в приемник пластиковый пимак и дослал патрон. Затем навинтил глушитель на глок. Все, я уже близко к цели, совсем близко. Почти что доехал. Осталось только решить, как подобраться. Пусть звук и вязнет в этом воздухе, но все же, думаю, звук тойотовского дизеля с какого-то расстояния станет слышен. Понятно решать, что свои. Кому еще здесь ездить? Но лучше бы вообще никакого внимания к себе не привлекать. Поэтому машину надо бы оставить где-то поодаль. Но так поодаль, чтобы при этом еще по пути к дому меня никто, например, не съел. Как-то оживленно на нижнем уровне Сьюдад-Панама. Да и терять силы, время и патроны на то, чтобы отбиваться от очередного демона, как-то не хочется. Подъезжать решил со стороны моря и встать за углом квартала. Потому что с этого направления прикрыть должна и стена, и живая изгородь. Растительность здесь внизу не поредела, а просто как-то испоганилась. А так даже гуще стало, пожалуй. Прикроет. Так, докуда на машине ехать? А вот дотуда и поеду. Расположение дома Гонсалеса я помню хорошо. Там даже с верхнего этажа дорогу вдоль моря не видно. Ее то соседние дома закрывают, то заборы, то кусты. Не должны увидеть. И услышать не должны. Ехал, правда, все равно в натяг, удерживая обороты на самом минимуме. Едва касаясь педали подошвы, почти на холостых. Фары выключил. Вдоль ряда жилых небоскребов пробрался, тихо пугаясь. От них прямо чем-то нехорошим тянуло. Не запахом, понятное дело, а вот, опять же, как холодом по костям. Словно там что-то поселилось плохое. Хотя, наверное, поселилось, чего ему не поселиться. А хорошего тут и нет, наверное, совсем. Дом я увидел издалека. Не сам дом, нет, а след спуска. Я ведь в колонии даже не догадался оглянуться и посмотреть на склад, от которого я отъехал, издалека. А вот тут я как раз к спуску еду, так что увидел. Это как перевернутая воронка, как смерч, только разве не расширяющийся вверху, падающий на землю откуда-то из тяжелого, сплошного, свинцово-серого неба нижнего уровня мира. Воронка света, столб света, к которому просто хочется добраться как можно скорее. Это место словно зовет и приманивает. Общая безопасность и покой. Только у нас там безопасность не запланирована вообще-то. У нас как-то другие намерения и планы. Остановился, заглушил двигатель, на всякий случай убрав ключ от машины в карман, потому что не готов я их просто так внутри оставлять, как они тут делают. Еще раз проверил оружие, экипировку, все в порядке, все на месте. Натянул мотоциклетный подшлемник поверх стрелковых очков. Теперь все. Фиг меня узнаешь. Не думаю, что понадобится, но на всякий случай. А случаи разные бывают. Огляделся, прислушался. Вроде ничего враждебного рядом не видно и не слышно. Хорошо бы, чтобы и не было. Подошел к краю стены, выглянул аккуратно. Вижу дом. Первый этаж забором и растительностью скрыт, окна второго видны. Но вроде никто возле окон не стоит, как мне кажется. Еще раз огляделся, потом рывком перебежал улицу, прижался уже к забору напротив. Вот так. Теперь меня и со второго этажа видно не будет. Теперь только из ворот надо выглянуть, чтобы рассмотреть. Стоп. А камеры здесь не работают? У Гонсалеса на воротах висит и на доме есть. Нет, не должны. На кой они здесь потребны? А питать все от генератора придется, так что не думаю. Так, заходить будем просто с фасада. Наверное, во всех остальных случаях придется ломиться через живую изгородь. А к ней здесь даже прикоснуться противно, как будто мутировало все. От радиации или какой другой дряни. И тех змей или не змей, что они там есть среди лиан, я тоже помню. Хотя границы участка у них в круг света попадают, так что изгородь должна быть нормальная. Но все равно шумно получится, треску будет много. Не, только с фасада. Стараясь двигаться как можно тише, пошел вдоль забора, все так же прислушиваясь и вращая головой на 360 градусов. Опять вспомнилось, что в мой прошлый спуск та тварь, что я застрелил, крутилась у самого светового круга. Может быть, они вообще тут дежурят и в засаде сидят в надежде на добычу. Чем не вариант? От такого варианта пробрало холодом, а заодно показалось, что кто-то в спину смотрит. Засуетился, завертелся, вскинув карабин, но так никто и не кинулся на меня. По мере приближения к пятну света даже чувствовать его начал. Словно теплом оттуда тянет. Даже шаг ускорить хочется. А когда пересек его, пусть нечеткую, но ощутимую всем телом границу, увидел очередного импа, появившегося из-за того самого угла, откуда вышел я. По следам идет, что ли? Опять вскинул оружие, проклиная мысленно невезуху. Хоть и с глушителем, но шума будет достаточно, и хуже момент для этого придумать трудно. Но в последний момент вдруг сообразил. Не стал стрелять, просто прошел чуть дальше в свет. А потом осклабился и показал импу средний палец. Тварь, как вкопанная, остановилась на границе, уставившись на меня голодными глазами. Кажется, даже с тоской. Но дальше не двинулась ни на шаг. Все верно. В свет они не заходят никогда. Это не их мир уже. Это кусок верхнего уровня. Вот там и сиди, никуда не ходи. Заставить себя повернуться к твари спиной было немножко сложно, но заставил все же. И на спину мне никто не прыгнул. Потом не выдержал, оглянулся. Нет, так и сидит, не шевелится. Ладно, пошли дальше. Шаг за шагом до угла. Дальше низкий парапет, на нем решетчатый забор. Добрался до угла, прислушался. Тарахтит что-то. Генератор, похоже. Выглянул из-за столба аккуратненько так, чтобы в любой момент назад нырнуть. Укрыться. Но ничего не случилось. А интересно. Прямо на газоне в углу двора стоит грузовик Митсубиси с топливной цистерной. Горючку для генератора хранят. Двери гаража открыты, в нем две машины, большой пикап и новенький серый ленд-крузер. А у стены человек какой-то стоит, с чем-то возится у маленького верстака. Посмотрел на него в прицел. Нет, не знаю такого, не попадался он в наших видео ни разу. Рыжий, крупный, толстоватый, конопатый, лицо белое, нос и уши красные. Руки, высовывающиеся из обрезиненных рукавов клетчатой рубашки, покрыты татуировкой. Короткая стрижка, вроде военный. И что с ним делать? Я сюда за Сатори и Луис пришел. Что с ним делать, знаю. И мне их не жалко, даже если придется прибегнуть к плану «Б». Они убийцы. А этот... Стоп, а кем он еще может быть, если в этой компании? Такой же убийца, просто я его раньше не видел. И все. Действительно, чего это я в неуместный гуманизм впадать начал? Все тут одним миром мазаны. Вертикальная рукоятка уперлась в парапет забора, красная марка эймпоинта разместилась на голове у рыжего. Треск выстрела, совсем не громкий, даже тише, чем должен быть, сразу увязнувший в воздухе, толчок в плечо, странный тусклый звон покатившейся гильзы. Над ухом у рыжего появилось темное пятно. Голова слегка дернулась, и он сперва завалился вперед, потом съехал со столика в бок и тяжело осел в углу. Его грубые ботинки, неловко повернувшись, поскребли по плитке пола и замерли. «Чисто», — сказал я сам себе, двигаясь за парапетом в сторону калитки. «На глушняк. Отлично. Следующий столб. Из-за него осмотреться, оглядеть окна. Никого. Они хоть здесь? Вот будет сюрприз, если нет. Может, они в Maritime Soft? Не, не должны. Там офис, а тут вилла. А Луис скрывают, и, похоже, пока собираются скрывать». И где скрывать лучше, чем в своем же доме? Нет, здесь должны быть. Хотя бы Луис. Следующий столб. Снова по окнам. Никого не вижу. Не значит, что никого нет. Просто не вижу. С этим лучше самого себя не обманывать. А имп? А так и сидит. Смотрит. Никуда не идет. Главное, за мной не идет. Не нравится ему тут. Вы почему кефир не кушаете? Не любите? Вот и он не любит. Или это она? Или оно? Как всегда, дурь всякая в голову лезет, когда мандраж. Всю жизнь так. Чем больше адреналина в крови, тем больше глупости в голове. Способ не навалить в штаны со страху такой, наверное. Отвлекаюсь вроде как. Так, через главный вход? Есть еще слева за углом вход на кухню отдельный. Но с чего ему открытым быть? И гараж открыт. Рыжий, чью ногу я вижу даже отсюда, вошел туда через ворота или из дома. К гаражу надо наискосок, до парадной двери рукой подать. Нет, все равно начну с гаража. Я бы в него через внутреннюю дверь пошел, если из дома. Откинул магнифайер, теперь он только мешать будет. Быстро, но не сбиваясь на бег, пересек газон, вводя стволом карабина по окнам. Но по мне никто не стрелял. А двигался я все же вполне бесшумно как-то. Не растерял еще навыков. Мне бы еще килограммов 6 скинуть, и вообще орел буду. Точно. Хотя бы 6. Самое время об этом подумать, ага, самое-самое время. Так, а вот и труп. В углу фал стоит со складным прикладом, такой, как в колонне был. И на верстаке лежит лифчик с 4 магазинами к нему. А на рыжем кобура еще. Ну, как-то относительно настороже они, да. Генератор тарахтит, попахивает выхлопом. Но не так, как в других местах. Тут воздух как-то движется. Сзади генератор, сзади гаража. Я помню. Так. Дверь в дом, вон в углу. Аккуратно к ней. Упругие подошвы трекинговых ботинок на такой плитке часто скрипнут норовят. Поэтому аккуратно с опорой на внешнюю сторону. Дверь рывком на себя и сразу внутрь, в дом. Выход здесь прямо в гостиную, в закуток такой, в дальнем углу. Человек напротив двери с винтовкой спиной ко мне. Двойка, еще двойка. Уже громкие, как у духовушки, щелчки выстрелов. 2 в спину. Он только лишь собрался повернуться, но уже не успел. Затем 2 в голову. Тело даже падать не начало. Женский крик, какие-то слова, но я даже не понял, на каком языке. Маленькая черноволосая азиатка с некрасиво перекошенным от страха лицом бежит к двери в подвал. Где она была? Но в руках у нее ничего, и я не вижу других угроз, поэтому я просто наставляю автомат на нее и ору на английском. «Лежать, полиция!» Пусть совсем обалдеет, какая разница, кем я назовусь. И она пугается, теряется, сбивается с шага, бросается в сторону, зачем-то пытаясь проскочить мимо меня. И я просто подставляю ногу, за которую она цепляется и летит носом в пол. Поворачивается на бок, и я с разбегу всаживаю ей в живот ботинок, начисто выбивая из нее дух. Мне некогда ее обездвиживать, мне некогда возиться с наручниками, которых при мне целая связка. Я ищу Луис, но при этом хочу взять живую японку. Может, дождется меня, полежит пока. А Луис искать не пришлось. Я увидел ее у балюстрады 2-го этажа. Она просто вышла из комнаты, подняв руки перед собой, выставив вперед ладони и крикнула напряженным голосом. «Не стреляйте, я заложник!» «Спускайся!» Я направил на нее ствол арки, и она заметно испугалась, хоть и попыталась страх скрыть. «Быстро, не тяни время!» Снова ствол по сторонам, но вроде других угроз нет. «Где остальные?»
2: «Один в гараже».
0: Она показала рукой туда, откуда я пришел. «Нет там никого, я уже проверял. Уже нет. А еще?»
2: «Только Дуэйн и Барт. Больше никого. И она».
0: Луис показала на пытавшуюся поймать ртом воздух Сатори, корчившуюся на полу. «Надо проверять, но этих оставлять нельзя». «Черт, как же плохо действовать одному, а?»
4: «Лежать, лицом вниз!»
0: Луис было засомневалась, но я просто свалил ее, схватив за длинные волосы и подбив ноги, свалил лицом вниз, накинув пластиковые наручники на запястье, потом на щиколотки, обездвижив ее окончательно. Затем проделал то же самое, продолжая нервно поглядывать по сторонам, со все еще не пришедшей в себя от удара Сатори. Все, обе упакованы. Убитый Дуэйн. Это он наверняка, потому что черный. Белых Дуэйнов в жизни не встречал и даже не слышал о них. Дуэйн, Лерой — самые они. Значит, тот в гараже Барт, так получается. Быстро взглянул в кухню с карабином наготове, обошел островок. Никого. Пинками дотолкал диванчик до двери в подвал. Подпер. Если кто-то поднимется оттуда, то без шума не войдет. А сам заглянул в столовую, в которой тоже никого не нашел. В кабинет Гонсалеса, на столе в котором нашел открытый и включенный лэптоп. По заставке с каким-то кровавым анимешным рисунком решил, что это японки, хотя вполне мог принадлежать и Луис. Поднялся осторожно на 2-й этаж, осмотрел все комнаты. Никого. Еще лэптоп. В одной из комнат куча мужских вещей и включенный телевизор, на экране которого в режиме паузы какая-то порнушка. Интересно, Барт или Дуэйн? Еще лэптоп, еще один. Включенный и выключенный. И все. Никого больше. Разве что странное ощущение нереальности накатило. Пока ходил. Я ведь дом Гонсалеса помню хорошо, а тут вроде он и не он. Да, 4 здесь было. Луис и Сатори лежали рядом, о чем-то тихо шептались. Договариваются? Правда, поверили, что я какая-то полиция и пытаются согласовать показания? Ну, пусть пытаются. Кому не интересны их показания? Отрезав от выловленного из сумки мотка пару метров паракорда, я связал наручники на запястьях Луи с наручниками Сатори. Затем разрезал хомуты у них на щиколотках. «Пошли!» — сказал я, дернув за шнур. «Вставайте, обе!» Ни одна, ни вторая ничего не сказали, просто не у...

0: ударил. Зубы вышибу, заткнись. Никаких терзаний от того, что бью женщину, даже девочку. Это не девочка и даже не человек. И вторая тоже. Это какие-то упыри, вампиры, я даже не знаю, кто или что они вообще. Таких надо даже не казнить, много чести, а просто истреблять, как крыс, наверное. На пол, лицом вниз. Легли без споров. Луис трясется, а под Сатери начала лужа расплываться. Ну да, страшно, я все понимаю. Семье Гонсалеса тоже было страшно, я думаю. На этом же самом месте. Наступил японке ботинком на спину, чтобы в темноте дергаться не начала. И выключил свет. И опять волна холода, онемения, дрожи, страха, затем накатывающее тепло. Мы поднялись вверх, на верхний уровень. Щелчок выключателя. Эти две так и лежат, не шевелясь. Открыл осторожно дверь из подвала. Выглянул. Пусто. Зажег свет в игровой, затем выловил из кармана рацию. «Кики, как слышишь?»
1: «Чисто!» — сразу откликнулось радио.
0: «Мы здесь!»
1: «Запускаем!»
0: Голос звучал радостно.
1: «Сейчас, мы на всякий случай дверь завалили!»
0: «Вот так, поход закончен. Можно подниматься!» Глава третья. Домой меня отвез Кики, под утро уже. И пока мы ехали, он задал по меньшей мере 1000 вопросов, или больше. И это молчаливый Энрике, от которого особо и слова не добьешься. Вообще, я его понимаю. Это странно, по меньшей мере, когда люди закрывают за собой дверь и исчезают. А потом за закрытой дверью появляются из ниоткуда. Мне и самому до сих пор странно, и даже в том, что это все происходило в реальности, а не во сне, приходится себя убеждать. Когда уже уходя из дома, мы снимали с петель все двери в подвале, чтобы точно знать, что следом за мной никто снизу не выберется, я чувствовал себя малость того, ненормальным. Куда девать Луис и Сатери было, пожалуй, самым сложным вопросом. Вести кричи далеко и опасно. Можно нарваться на полицию, которая точно не придет в восторг при виде двух связанных женщин в фургоне. Да и выдавать местоположение Ричи, даже сам факт его существования Гонсалесу, тоже не хочется. Лишнее это все. Была недолго обсуждавшаяся идея отвезти их на склад в нашем офисе. Но ее отменили почти сразу. Минусов в ней куда больше, чем плюсов. А плюсов так почти и нет. Была даже мысль просто вывести их в заросли между городом и берегом, к востоку от Коста-де-Лесте, и там просто отдать Гонсалесу. Пусть дальше сам разбирается. Но тоже решили, что не годится. Просто потому, что сперва их надо допросить самим. Сатери точно должна знать всех людей в другой, столичной ячейке. И нам эти люди нужны. Все, без исключения. И все же повезли Кричи. Джефф опять впереди, за головной дозор. Мы с Кики на автобусе сзади, с двумя связанными пленными в багажнике. И чуть не нарвались на полицейскую заставу возле Санта-Риты. Хорошо, что дозор у нас ехал в паре километров впереди. Пришлось под аварийкой сдавать задом чуть не километр, до разрыва в отбойнике, где в наглую развернувшись, а потом вернувшись назад, съехали на старую узкую часть транзитной дороги, идущую вдоль озера Гатун. Там уже без дозора пришлось обходиться. Джефф проскочил дальше, но добрались без приключений. На мосту через шлюз увидели еще пару полицейских машин, причем в ситуации, что и деваться-то было некуда. Но полицейским до нас дело не оказалось, они по каким-то другим делам приехали. Так что, когда мы добрались до Ричи, нервы у меня были почти что на пределе, а душевных сил не осталось уже ни на что. Распределить пленных по разным камерам не получилось, бункер был всего один. А вот цепей и замков Ричи в хозяйственном докупил, ожидая новых поступлений. Так что безопасно запереть всех получилось. Итак, дома я оказался под утро и успел только принять душ и побриться. Ни на что другое времени уже не хватило. Переоделся в свежее, дошел до упрятанной на соседней улице машины и поехал в аэропорт Бальбоа. Успел вовремя, даже чуть рановато, так что пришлось ждать, сидя в машине с открытыми окнами. Первым, к удивлению моему, подъехал Хефе. Его большой пикап, порыкивая мотором, подъехал к моей машине и, сдав задом, встал на соседнее место. Хефе выскочил из кабины и направился ко мне, широко улыбаясь. «Ты что тут делаешь?» — поразился я.
1: «Тебе полет организовываю», — ответил он, протягивая руку. «Я ж не только тиром заведую, у меня тут много всяких разных маленьких дел».
0: «И с посольством тоже?»
1: «Не с посольством, с ДЭ работаем», — ответил он. Вот и

0: Остальные... Он показал на приближавшиеся к стоянке фары. «А я с Део лечу, что ли?» Озадачился я в конец. «Нет, просто они часто у нас самолет нанимают. Точнее, через нас у Динкорпа».
1: «Вот как?»
0: «Динкорп — частная военная компания, одна из самых больших и работает чуть ли не по всей Латинской Америке. Причем специализируется на обучении армий, опылении ядами плантаций, коки и на авиаперевозках. Не знал только, что Хефе с ними связан». Фары оказались черным экспедишеном, за рулем которого сидел Акоста. А вот спутник его удивил меня еще больше. Чем именно? Белым воротничком священника.
2: «Знакомьтесь», — сказал Акоста. «Отец Умейли».
0: «Сергей Руднев».
2: «Все готово?» —
0: спросил Акоста у Хефе. «Да, все нормально».
2: «Вас там встретят», — повернулся ко мне Акоста. «Кстати, есть какие-то новости для меня?»
0: Я с сомнением посмотрел на окружающих.
2: «Отойдем»,
0: — правильно понял он мой взгляд. Отошли подальше, остановились.
2: «Новости есть», — сказал я, оглядываясь. «В общем, я не знаю только одного, из-за чего конкретно убили Брю. Семью Гонсалеса убила дочь и ее новая подруга из интернета».
1: «Откуда такая точность?»
2: «Они у нас, обе».
0: Я ожидал, что Акоста начнет говорить что-то о судебных перспективах, но он, к моему удивлению, только кивнул, словно отметил факт, и достаточно. Странно. Затем он все же сказал.
2: «Я бы хотел, чтобы до вашего возвращения из Колумбии с ними ничего не случилось».
0: «Ничего и не случится».
2: «Это хорошо. Да, к слову, отец Умейли может ответить на множество ваших вопросов, даже больше, чем я. Воспользуйтесь возможностью».
0: «Даже так?» — уже окончательно поразился я. «Воспользуюсь, обещаю». На этом разговоры закончили. На летном поле у старого здания терминала стоял небольшой, изящный одномоторный винтовой самолет. Белый, с темно-синими полосами, с надписью «Матрикс» на носу. Подъемная дверь в середине фюзеляжа была поднята, нижняя ее половина со ступеньками свисала до бетона. Один из пилотов, худощавый, жилистый, очень молодой парень, запустил нас внутрь, сказал: «Присаживайтесь». После чего закрыл дверь и сам полез вперед, туда, где за приборной панелью сидел еще один пилот. Очень светлый блондин с редеющими на затылке волосами. Самолет выглядел маленьким, но в салоне оказалось на удивление просторно, как в хорошем лимузине. Удобные сиденья, обтянутые светлой мягкой кожей, откидные столики, даже розетки для лэптопов. Бизнес-класс, в общем. Ноги тоже было куда вытянуть, тут в свободном пространстве и вовсе можно было улечься. Священник уселся рядом, улыбнулся вежливо, затем достал из бокового кармана черной спортивной сумки книгу в мягкой обложке и сразу углубился в чтение. А я вытащил свой лэптоп и запустил его. Пилот с кем-то переговаривался по радио, потом заработал двигатель, и вскоре самолет порулил по дорожкам к месту старта. Опять переговоры, в которые я не вслушивался. Затем быстрый разбег, отрыв от полосы, взлет. В иллюминаторе было видно, как уходит вниз земля. Где-то далеко, на самом горизонте, занимался рассвет. И чем выше мы поднимались, тем ярче он становился. Тем краснее и светлее было небо. После разворота машина легла на курс. Звук двигателя сменился на чуть более тихий и ровный. Пилоты о чем-то негромко болтали, посмеиваясь. Отец Умейли погрузился в чтение. Надо бы поговорить, но как-то отвлекать его неохота. И не знаю, с чего разговор начать. А Косте следовало быть чуть более конкретным. Поэтому я нашел в компьютере файл, который передал мне Витек, и до которого у меня до сих пор не дошли руки. Подборку материалов под детям-убийцам. Начал он с копированного откуда-то доклада какого-то эксперта из ФБР, который показал, что дети на самом деле при соответствующих обстоятельствах куда легче идут на убийство, чем взрослые, и зачастую с куда большей жестокостью. Процент же немотивированных убийств, когда преступники подчас и сами не знают, зачем это делают, у детей составляет чуть ли не большинство. Любопытство, неумение оценить последствия, полная неспособность к сопереживанию — это как раз о них. Опять же, стайность. Группа подростков, забивающая до смерти совершенно случайную жертву, стандарт своего рода. С появлением возможности выкладывать видео в интернет появились малолетние серийники. Но были и другие примеры. Дети убивали обдуманно, спланированно. И просто так. Лучший пример — Грэм Янг, английский мальчик, увлекавшийся химией, как следствие, ядами. Он просто травил всех подряд. Свою семью в первую очередь. Хотя вовсе не испытывал к ним никакой вражды. Ему было просто интересно. Отравил насмерть мать, посадил на инвалидность отца, даже сам отравился. путая тарелки. В конце концов попался и оказался в психушке. И даже там нашел способ добраться до ядов, извлекая цианиды из лаврового листика на кухне, где помогал, и отравить насмерть и не насмерть несколько людей. Как бы то ни было, в возрасте 23 лет милосердный закон его освободил, скрыв, давая второй шанс, его идентичность и преступление. А милосердная сестра приютила его у себя, после чего он устроился на работу. И взяли ведь, потому что закон запрещал рассказывать о его прошлом. Где и травил всех коллег, как мог, пока не попался снова, не угодил в тюрьму, как взрослый. Где и помер со временем. В любом случае, все позднейшие экспертизы признавали его совершенно здоровым психически. Обнаружили разве что интересную вещь. После травмы головы, перенесенной в детстве, он ничего не видел справа от себя. А его мозг, что интересно, видел просто не сообщая об увиденном мозгоносителю. Хотя, в общем, связать это с убийствами так никто и не смог. Что могли сделать, так это установили полное отсутствие совести, морали, внутренних тормозов и чудовищную эгоцентричность. И получается, что он таким просто уродился. Потому что его сестра, например, или его родители никаких отклонений никогда не демонстрировали. Нормальная, благополучная семья. То есть в семье вдруг родился монстр. Словно кто-то забыл вложить в младенца душу, и он вырос без нее. Как Луи Гонсалес, например. Вспомнился старый американский сериал «Энджел» про вампира, получившего назад свою человеческую душу и в результате бьющегося на стороне сил добра со всякими порождениями зла. И была серия о том, как Энджел с друзьями изгонял демона из маленького мальчика, который все время то под машину пытался попасть, то в пожаре сгореть. И изгнал таки. И был у Энджела с этим демоном разговор перед тем, как порубить того в куски. Бывший вампир обвинил демона в том, что тот исторг душу мальчика, а демон сказал, что никакой души там не было. И под автобус он гнал ребенка потому, что даже сам боялся такого оставлять жить. Ну и закончилась серия очень нехорошо. Не помог Энджел его семье, насколько я помню. И как это интересно согласуется с реальностью. Как Луис Гонсалес получилась такой, какая она есть? Ведь брат ее обычный ребенок, и семья, насколько я успел понять, была тоже вполне обычной, даже благополучной. Откуда все? Скажу больше, я что-то почувствовал, оказавшись рядом с ней. От нее тянуло бездной, злом, как от спуска. Рядом с той же Сатори я ничего такого не ощутил. Луис, пожалуй, что она внушала даже какой-то страх. Или не страх? Что еще? А что я чувствую рядом с Энн, к слову? Да, я свои ощущения списал на либидо и прочее, потому что Энн, выражаясь грубо, женщина в моем вкусе. А в присутствии Луис ничто подобное меня не отвлекало. А вот по сути, не одно ли и то же? Что между ними общего? Дальше Витек сделал подборку наиболее громких дел с фотографиями. И на одной из них я сразу узнал Эрика Брауна, который даже не изменил имя. Так и значился там Эрик Браун. Толстый, рыжий, сильно близорукий мальчик со странными уродливыми ушами, торчащими в стороны на манер крыльев. Вроде как результат того, что его мать во время беременности принимала не те медикаменты. Умный, хорошо учился, но был постоянной жертвой насмешек в школе. В возрасте 13 лет, возвращаясь домой из школы, остановил катавшегося на велосипеде 4-летнего ребенка, отвел его в лес, где изнасиловал палкой, задушил и раздробил тому голову камнем. Ответ на вопрос, зачем, он так дать и не смог. Сказал, что просто так. Помогли психиатры, нашедшие у него какой-то там синдром, в результате чего он был осужден всего на 8 лет. В тюрьме закончил образование, к слову, с отличными оценками. Стал программистом, а потом нацелился на степень по психологии. Задержали его до звонка, отказывая во всех условиях освобождения, несмотря на примерное поведение. Спасибо администрации тюрьмы. Но все же были вынуждены отпустить. Вышел он примерно год назад, получается, после чего исчез с экранов радаров в Америке. А уши он, похоже, починил. Несмотря на длинные распатланные волосы, видно, что они все же обычные. Ну да, это и несложно, наверное. Сатори. Витек, похоже, идентифицировал Сатори. Да, японка, настоящее имя скрыто из-за того, что она несовершеннолетняя. А Сатори ее назвала Пресса, в честь, кажется, какой-то хентайной героини. Убила, изрезав ножом одноклассницу прямо в школе. Без сколько-нибудь понятных причин. Просто убила. Была тихоней, сидела за компьютером все свободное время. Любила аниме.
2: Во время следствия подозревалась в связи с исчезновением 10-летней девочки. Что-то там у нее нашли, но сама не созналась. А доказать не получилось. Осудили на доступный максимум, вышло 2 года назад. Прикидочно. А вот и Мари, она же Джасмин Роджерс. На самом деле Джасмин Робертсон. Канадка. На фото с суда такая же красивая, как и сейчас. Хотя там только ей всего 13. Подалась в Готы, познакомилась с каким-то идиотом, который утверждал, что он вампир и ему 300 лет. Вдвоем они зарезали всю ее семью и заодно соседку, которую встретили, выходя из дома. Вампир на суде все брал на себя. Судмедэксперты утверждали обратное. В результате ей дали 10 лет. Допустимый законом максимум для малолеток. Вампира осудили как взрослого, пожизненно. Умер в тюрьме на 3-й год от лейкемии, заболевания крови. Ирония. Джасмин, получается, вышла 3 года назад. В 13 убила, села, сейчас ей 26 примерно. Где-то так и выглядит. Было много информации, много фотографий, не только новых. Витек вытащил на свет того же Грэма Янга, умершего еще в 90-м. Джесси Помероя, убивавшего других детей в 59-м и умершего в пожизненном заключении. Джорджа Стайни, самого молодого убийцу в Америке, казненного на электрическом стуле в 14 лет за убийство девочек в 44-м году. И была статья о некой Мари Ринг, родом из Шеффилда. Дочери проститутки и неизвестного отца, в возрасте 10 лет убившей 3 мальчиков. Она заманивала их в пустующие дома на бедной окраине города и там резала маникюрными ножницами. Кастрировала, после чего душила. Она активно помогала искать пропавших детей, ходила на все похороны, приходила с сочувствием в семьи, даже плакала с их матерями, держать их за руку. Но потом попалась. Судебная экспертиза признала ее психопаткой. Приговор не был мягким. Ей как-то сумели дать 25 лет отсидки совокупно в клиниках и тюрьмах. Но в реальности она отсидела 12, вышла на свободу в 23 и просто исчезла. Ее пытались найти журналисты, но не нашли. И было несколько фотографий Мэри, черно-белых, потому что посадили ее в 68-м, 44 года назад. Девочка, 10 лет, с темными волосами и миленьким, глазастым, чуть скуластым лицом. Девочка 15 лет, фото тюремное, сделанное после того, как Мэри удалось сбежать из-за недосмотра охраны. Впрочем, ее поймали через 40 минут, далеко не убежала, потому что вокруг тюрьмы были одни поля и фермы, все на виду. Фото, сделанное сразу по выходе из тюрьмы. Стройная девушка с темными волосами в больших солнечных очках. 44 года назад, добавить еще 11 лет, возраст, в котором ее судили. 55. Ведь я думал, что ей не больше 30, да? Но узнать ее все равно легко. Интересно, к ней тоже приехал джентльмен на Ягуаре? И куда он ее отвез? И где она была все это время? Дочь проститутки, которая дочь избивала и даже сдавала своим клиентам. Никогда бы не подумал. Эти 32 года свободы прошли для нее не зря. В то, что она из Сюрея и из хорошей семьи, веришь сразу, без сомнений. В ней словно бы врожденный аристократизм. Привычное положение над головами общества. Из-под любого новориша так или иначе лезет подлинная сущность. Спрятать это невозможно. Я видел много раз. А тут... Жуткое детство, убийца-психопат, 12 лет тюрьмы и принудительного лечения. И ничего, никаких следов этого. Скажи, что это наследница Ротшильдов, секунды сомневаться не буду. Джентльмен на Ягуаре? Или сама так перевоспиталась? Нет, перевоспиталась, если бы она уже не убивала. Переродилась скорее. Но убивать продолжает, пусть и не своими руками. Или своими тоже. А вот это я хотел бы знать. Мне это важно, не знаю даже почему. Потому что, наверное, что я все же влюбился. Пусть не знал в кого, но отрицать это глупо. И даже сейчас она мне не безразлична. Да, от любви до ненависти всего один крохотный шаг. И я даже не знаю, сделал ли я его уже. Пожалуй, что завис где-то в середине этого шага. Просто потому что не верю, не могу верить. И чувствую, что это правда. И в то же время верить не могу. Я должен знать наверняка, не так, как сейчас».

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Нас разделяют сотни километров города, и мысли о тебе живут во мне. Лишь в тишине услышу голос твой, меня маня. Мне хочется бежать, лететь к тебе.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о творчестве британской супергруппы Queen.

Нашу программу открыла композиция «Good Company» с четвертого альбома Queen «A Night at the Opera» – «Ночь в опере», выпущенного в ноябре 1975 года. После выхода третьего альбома Queen «Sheer Heart Attack» группа отправилась в европейское турне. Ребята выступили в Бельгии, Германии, Испании и скандинавских странах. Везде билеты на концерты раскупались мгновенно. К концу 1974 года все три альбома Queen находились в списках популярных альбомов Великобритании. В декабре музыканты Queen обратились к юристу Джимми Бичу с просьбой выпутать их из кабального тройного контракта с фирмой Trident. Тяжелые переговоры тянулись 9 месяцев. Trident согласилась на расторжение контрактов при условии выплаты ей 100 тысяч фунтов стерлингов неустойки и отчислений 1% доходов от реализации 6 следующих альбомов. 100 тысяч фунтов раздобыл для Queen их новый менеджер Джон Рид. Фирма EMI, с которой был подписан новый контракт, согласилась выделить Queen 100 тысяч фунтов в счет будущих доходов. В Соединенных Штатах Америки Queen представляла фирма Electra. Фредди Меркьюри, цитата. «Мы так устали от всего этого, что однажды чуть не разошлись в разные стороны. У нас просто не было сил. В этом бизнесе слишком много акул. Больше половины того, что мы зарабатывали, уходило на счета адвокатов и все такое прочее. Пришлось потратить немало денег, еще не заработанных денег, чтобы разорвать лишние контракты. Но что-то внутри все равно заставляло нас двигаться дальше. Мы учились на собственном опыте, горьком и наоборот. Порой все то, что произошло тогда с нами, лишь подстегивало желание выжить и пробить эту стену». Конец цитаты. Нашу программу продолжит композиция «Death on Two Legs Dedicated to» – «Смерть на двух ногах». Посвящается с альбома «A Night at the Opera», выпущенного в ноябре 1975 года.

Цитата. «Ты, как пиявка, сосешь мою кровь. Ты идешь против закона. Ты нарушаешь... Ты отнял все мои деньги». Конец цитаты. И далее Фредди награждает своего неназванного обидчика несколькими крепкими эпитетами. Однако тот факт, что один из владельцев Trident Productions, Норман Шеффилд, грозился засудить за клевету и группу Queen, и их лейбл EMI, свидетельствует о том, что знает кошка, чье мясо съела. В феврале 1975 года группа Queen начала свое американское турне при поддержке фирмы Electra. И на этот раз турне было омрачено болезнями. Теперь не повезло Фредди Меркьюри. В самом разгаре турне у него резко заболело горло и пропал голос. Врачи прописали ему длительный покой. Пришлось отменить ряд концертов. С альбома «Ночь в опере» слушаем композицию 39.

После короткого отдыха на Гавайях группа Queen провела гастрольный тур по Японии, состоявший из 11 концертов. В Токио музыкантам устроили царский прием, впервые со времен Beatles. В то время сингл Killer Queen и альбом Sheer Heart Attack занимали первые места в японских хит-парадах. Вот как об этих гастролях вспоминал Брайан Мэй. Цитата. «Это было поразительно. Все эти маленькие японцы неистово кричали, требуя нас. Нам просто не верилось, будто мы находились в ином мире. И мы просто наслаждались. Особенно Фредди. Он буквально влюбился в эту страну и стал коллекционировать произведения японского искусства и антиквариат. По возвращении в Великобританию Фредди Меркьюри получил ежегодную премию искусств за композицию «Killer Queen». В течение 2 месяцев музыканты репетировали материал для своего нового студийного альбома, вероятно, самого грандиозного из своих проектов. 4-й студийный альбом Queen «A Night at the Opera» был записан в течение 5 месяцев в 6 различных студиях. Музыканты использовали самые современные на тот момент технические возможности всех 6 студий. Queen по-прежнему предпочитали живые инструменты синтезатором. С пластинки «Ночь в опере» слушаем композицию «Seaside Rendezvous».

В четвертый альбом Queen «Ночь в опере» вошла композиция «Bohemian Rhapsody» – «Богемная рапсодия», которую большинство любителей музыки считают величайшим произведением Queen. Идея этой шестиминутной полифонической композиции родилась у Фредди Меркьюри еще в начале 70-х. Вот как об этом вспоминал Рой Томас Бейкер. Цитата. «Мы сидели в гостях у Фредди, и он объявил вдруг: «У меня есть пара идей для песни». Он сел за пианино и начал играть. Песня находилась еще на очень ранней стадии, но звучала отлично. На тот момент отсутствовали какие-то музыкальные фрагменты и части текста. После непрерывной игры на пианино Фредди неожиданно остановился, сказав: «А здесь начинается оперный кусок». Конец цитаты. К моменту начала работы над альбомом «Ночь в опере» «Богемная рапсодия» в Черне

была готова на бумаге. Рой Томас Бейкер вспоминал. Цитата. «Сначала мы проработали над первой частью и роковой частью, а для серединной части немного пошумели на барабанах, после чего пошел монтаж. Мы расширяли центральную часть, потому что у Фредди то и дело возникали необычные идеи. Как-то он пришел и говорит: «У меня кое-что новенькое для вокала. Давай воткнем сюда немного галилеев». Базовую запись мы сделали за 2 дня. Оперная секция заняла у нас 7 дней. По 9, 10, 12 часов в сутки беспрерывного пения и бесконечного хохота, потому что было очень забавно все это записывать. И мы смеялись до коликов в животе, работая в студии. Потом пошли гитарные накладки и дополнительные 2 дня на их микширование. Я бы сказал, что только одна эта композиция заняла у нас 3 недели. Ведь фактически она соединяет в себе 3 песни. Конец цитаты. «Рапсодия» содержала 180 вокальных партий, которые были записаны путем многократного наложения, а гитарных соло хватило бы на целый оркестр. И еще немного о работе над «Богемной рапсодией». Брайан Мэй, цитата. «Мы собирались за пультом всей пестрой компанией. Участники группы – Рой Томас Бейкер и Майк Стоун. Все 6 с пальцами, застывшими на микшерских рукоятках. Порой мы не вставали из-за пульта по 30 часов кряду. В итоге перестаешь понимать, что происходит. Уходишь спать оглохший и ослепший. Встаешь на следующее утро, а проклятое микширование еще продолжается». Конец цитаты.

Только что прозвучала знаменитая Bohemian Rhapsody – «Богемная рапсодия». После завершения работы над «Богемной рапсодией» Queen решили выпустить ее на сингле. Против этого категорически выступило руководство лейбла EMI, считая, что из-за длинной композиции ее ждет полный провал. Крестным отцом Bohemian Rhapsody стал диджей радиостанции Capital Кенни Эверетт. Ему была предоставлена демозапись «Богемной рапсодии» при условии, что тот не будет передавать эту запись в эфир. Однако в ближайший уикенд «Богемная рапсодия» прозвучала в эфире Radio Capital 14 раз. И уже в начале следующей рабочей недели толпы радиослушателей устроили нашествие на магазины грампластинок в поисках новой пластинки Queen, которой еще и в природе-то не существовало. В итоге фирме EMI пришлось срочно печатать тираж сингла с «Богемной рапсодией». «Богемная рапсодия» взлетела на вершину британского хит-парада и продержалась там 9 недель, побив рекорд 1957 года. В поддержку «Богемной рапсодии» был снят видеоролик. Джон Дикон, цитата. «И до нас люди снимали клипы на свои песни, но обычно на кинопленку. Нам же пришлось иметь дело с видео. Все вышло случайно. В то время мы давали серию концертов и понимали, что никак не сможем выступить в студии Top of the Pops. В четверг наши менеджеры договорились с мобильной станцией, и мы отсняли весь клип за какие-то 4 часа». Конец цитаты. Режиссером съемки был Брюс Гоуэрс. При съемке были использованы спецэффекты. Брюс Гоуэрс, цитата. «Все довольно просто. Видеоряд развивал мотив обложки Queen 2 с четырьмя освещенными лицами на черном фоне. Получилось неплохо. Хотя в то время я не был в восторге. Передо мной поставили четкую задачу. Как можно скорее закончить съемки, чтобы группа успела попасть в паб до его закрытия. С этим я справился». Конец цитаты. Роджер Тейлор. Цитата. «Ну, мы вроде как решили, что это отличный вариант довести музыку Queen до какой-нибудь далекой страны, скажем, Австралии, но при этом не ездить так далеко». Конец цитаты. Брайан Мэй. Цитата. «Никто и представить не мог, что наш видеоролик произведет подобный фурор. Его крутили неделю, забывали о нем, крутили снова, и внезапно видеоклипы приобрели собственную коммерческую ценность». Конец цитаты. Сингл «Bohemian Rhapsody» был выпущен в День всех святых 31 октября 1975 года. И, как я уже говорил, добрался до первого места британского хит-парада синглов. Спустя 16 лет «Богемная рапсодия» повторила свое достижение. В связи со смертью Фредди Меркьюри в конце 1991 года сингл был переиздан и вновь занял первое место британского хит-парада. До сих пор ни одной группе или сольному исполнителю не удалось повторить невероятный успех одной и той же песни спустя годы, перевыпущенной в неизменном виде. С альбома «Ночь в опере» слушаем коротенькую композицию «Lazing on a Sunday Afternoon» – «Бездельничать воскресным днем».

Альбом «A Night at the Opera» был выпущен 21 ноября 1975 года и также добрался до первого места британского хит-парада. Он стал четырежды платиновым. В США альбом поднялся до четвертого места. Вот фрагмент из рецензии, напечатанной в Melody Maker. Цитата. «Общее впечатление, широта музыкального диапазона, мощь, и пронзительно-остроумные тексты. У меня до сих пор волосы стоят дыбом. Потому если вы любите хорошую музыку и не боитесь при этом выглядеть глупо, слушайте этот альбом». Конец цитаты. Приведу слова Сергея Озона, автора программы Big Band Rock. Цитата. «Полифонические гитарные и вокальные партии, сочетание поп-музыки и мюзик-холла плюс заигрывание Фредди с оперным стилем превратили альбом в уникальное явление. По всей видимости, он и по сей день является самым цельным и состоявшимся альбомом Queen. Коллекция чрезвычайно заразительных поп-мотивов стоит на уровне Сержанта Пеппера для постгламовского поколения. И его стоит приобрести хотя бы из-за одной Love of My Life». Конец цитаты. Этой композицией завершим знакомство с четвертым альбомом Queen «Ночь в опере». Love of My Life – возможно, самая трогательная баллада из всех когда-либо созданных Фредди Меркьюри. Гитаристу Queen Брайану Мэю пришлось освоить арфу. Цитата. «Пока мы писали Love of My Life, я учился играть на арфе аккорд за аккордом. Но настраивать эту штуку приходилось намного дольше, чем, собственно, играть на ней. Кошмар какой-то. Всякий раз, стоило кому-то открыть дверь, температура в помещении менялась, и чертова арфа принималась фальшивить». Конец цитаты. Меркьюри всякий раз бывал растроган, когда на концерте, неважно в какой стране, снова оказывалось, что публика помнит текст на зубок.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Возможно, кто-то из вас возьмет, а может быть, уже взял метод воспитания детей или внуков, о котором рассказывает Аркадий Райкин.
1: Мне кажется, мягче, тоньше и деликатнее. Так мне кажется. Лично мне вот так кажется. Младенец, птенец, мотылек. Ну, нашалил, написал на заборе не то слово, которое нам всем бы хотелось. Разбил фонарь, в конце концов, вам поставил фонарь под глазом. Ну, простите его, он больше не будет. Поговорим о причинах. Мне кажется, влияние улицы. Влияние улицы огромно. Вот как избежать это влияние улицы, когда вокруг сплошные улицы. Мне кажется, забор. Единственный выход – забор. То, чтобы никакого выхода – забор. Вокруг двора – забор. Не просто забор, а каменный забор. Высотой метров 15-20. Сверху можно орнамент из проволочки. Хорошо бы из колючей. Можно и ток пропустить. Там 110-220 для эстетического разнообразия. То есть все это соорудить силами самих подонков. Простите, ребятишек. Ну, а дети есть дети. Начнут увлекаться, соревноваться. То есть 10 замесов в смену, 15, чтобы они домой на карачках приползали. Чтобы на все остальные художества просто сил не хватало. Лично мне вот так кажется. То есть изоляция плюс вот именно трудовое воспитание. Лично мне вот так кажется. Именно так лично мне кажется. Правда, лично у меня детей нет. Мне кажется.
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
3: Владимир Дягилев, доктор Голубев.

0: На улице идет мелкий осенний дождь. Перед окном, поскрипывая, раскачивается уличный фонарь, и ветер гоняет из стороны в сторону в большой морщинистой луже его круглый желтый отблеск. Дежурный терапевт Леонид Васильевич Голубев стоит у окна. Его широкоплечие приземистая фигура в белом халате четко отражается в темном стекле. 10 лет назад, в 1937 году, доктор Голубев закончил в Сибири медицинский институт. Затем фронт. А после войны потянуло его на лечебную работу выполнить то дело, ради которого он учился. И вот, пройдя в 1947 году усовершенствование военно-медицинской академии, Голубев получил назначение в один из военных госпиталей. Сегодня дежурство. Близится утро, и доктору немного жаль, что в это дежурство ничего особенного не произошло. Он отошел от окна и медленно зашагал по кабинету. Труд врача, думал он, как будто ничего сложного и героического. А между тем, сколько тревожных, мучительных часов, дней, иногда неделю постели больного, искупает одна минута морального удовлетворения. Особенно бывает радостно, когда действовал ты не по общим, давно всем известным и хорошо проверенным схемам, а по-своему, так, как ты считал нужным, как было необходимо. А коли ты так считал, ты отвечаешь за свое лечение. Отвечаешь не только перед своими товарищами и родственниками больного, но прежде всего перед человеком, которого лечишь, и перед собственной совестью. При неудачном исходе не суд страшен врачу, а сознание собственного бессилия, невыполненного долга. А неудачи подстерегают врача на каждом шагу. У неудачи верный, постоянный союзник смерти. Смерть не щадит и врача. Сколько людей в белых халатах погибло от холеры, тифа, дизентерии, погибло, защищая больного человека. На место погибшего становился новый врач, и борьба продолжалась. Она не затихает ни на одну минуту. В больницах и лазаретах, в клиниках и госпиталях, в лабораториях и научно-исследовательских институтах продолжается эта отважная, самая человечная, самая возвышенная борьба. И смерть потихоньку, нехотя, сантиметр за сантиметром отползает от койки больного. Но врачу надо быть всегда начеку. Борьба продолжается. Когда больной встал на ноги, когда ты убедился, что опасность миновала, вот тогда можно сказать победа. Для этого стоит жить, не спать ночей, мучиться, рисковать собой.
1: Войдите.
2: Я думала, вы спите, доктор.
1: Нет, я не ложился.
2: К вам тяжелого привезли.
1: Ну что ж, давайте.
2: Осторожно, осторожно, хорошо, тихонечко, хорошо. Тихонечко сюда кладите.
3: Есть. Так.
0: Голубев оглядел больного. Перед ним лежал атлетически сложенный юноша. Его светлокарие глаза лихорадочно блестели, лицо раскраснелось. Больной часто и поверхностно дышал.
1: На что жалуетесь? Тут. Грудь. Грудь. Так, так, так. Ну, давайте послушаем. Вы сопровождающий?
3: Да-да.
1: Расскажите-ка, как это случилось?
3: Значит так. 3 дня тому назад наши молодые солдаты-понтанеры учились наводить переправу.
1: Ну?
3: Задача была условной, но ее требовалось выполнить так, как это делается в боевой обстановке.
1: Так.
3: Ну вот, на самой середине реки один наш солдат и поскользнулся. Угу. Он упал в воду и начал тонуть. Сухачев находился поблизости, ну и кинулся в воду и вытащил товарища. А вода была холодная.
1: Так, так. Ирина Петровна, какая температура?
2: 39,2.
1: Так.
0: Внимательно осмотрев больного, Голубев решил, что у него действительно воспаление легких, как это и значилось в предварительном диагнозе, с которым больной поступил в госпиталь. Но было в Сухачеве еще что-то такое, что заставило молодого врача насторожиться. Уж очень тяжелым было состояние больного. Слабый пульс, и сердце билось глухо, с перебоями.
1: Ирина Петровна, скажите, чтобы взяли кровь и сделали рентген грудной клетки.
2: Лаборанта я уже вызвала. Рентгенолог ожидает больного.
1: Ну вот и отлично. Отправьте Сухачева ко мне в 107-ю. Сейчас дайте сердечник, кислород.
2: Хорошо. Отвезите в 107-ю.
3: Есть.
2: Тихонечко, тихонечко. Осторожно, осторожно.
1: Вот а вы знаете, Ирина Петровна, что-то здесь не так. Даже для крупозного воспаления легких больной выглядит очень плохо. Высокая температура, одышка, синие губы, слабый пульс. За 3 дня этот крепкий юноша сильно отяжелел. А почему? Как бы тут не ошибиться.
0: Голубев четким почерком написал диагноз воспаления легких и хотел приписать что-нибудь о сердце и поставить вопрос, так делают некоторые врачи, но ему показалось это нечестным, ведь он не знал твердо, что у больного. И Голубев ничего не написал о сердце.
2: Товарищ майор, да? Я должна позвонить Ивану Владимировичу. У нас так заведено. Если поступает в госпиталь тяжело больной, я ставлю в известность об этом полковника Пескова.
1: Понятно, хорошо.
2: Товарищ начальник, докладывает дежурная сестра Гудимова. К нам поступил больной в тяжелом состоянии. Солдат Сухачев. Диагноз – центральная пневмония. Да, да, центральная пневмония. Больной очень плох. Да. Да, дежурит майор Голубев. Так что делать, Иван Владимирович? Да, сердечное давали. Да, и кислород даю. Еще что? Хорошо. Машину посылаю.
0: Через полчаса начальник отделения полковник Песков был уже в госпитале.
4: Ну, что тут у вас? Смотрите, дверь хлопает. Сколько же раз надо говорить?
2: Пожалуйста, халат, товарищ полковник. Больной в 107-й палате.
4: Ну, пойдемте.
0: После осмотра, сопровождаемый доктором Голубевым, Песков прошел в свой кабинет, сел в кресло и начал читать историю болезни Сухачева.
4: Да. Почерк у вас неразборчивый. Да.
1: Товарищ начальник, я, наверное, ошибся в диагнозе.
4: Вот именно, молодой человек. Ошиблись, товарищ майор.
1: У больного, возможно, поражено сердце.
4: Да. Справедливо, извольте заметить.
1: Что же все-таки у него?
4: Острый перикардит.
1: Острый перикардит?
4: Да. Выпотной перикардит.
1: Я тоже предполагал, что у него задето сердце. Я даже хотел поставить сердечный диагноз.
4: Так почему же вы?
1: Но я не был в этом уверен.
4: Поставили его под вопросом.
1: Видите ли, товарищ начальник, под вопросом диагнозы ставить, безусловно, можно. Но я лично не очень люблю это делать.
4: Валерий Васильевич, можете идти. Благодарю вас за приятную беседу.
1: Слушаюсь.

0: Утром 107-ю гвардейскую палату, так ее с гордостью называли больные, навестил Петр Ильич Бойцов, секретарь партийной организации госпиталя.
1: Здравствуйте, товарищи.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Как морально-политическое состояние?
2: Докладывает старшина палаты Кольцов. Все в порядке, нарушений нет.
4: Тише, тише.
2: Ах, да. Забыл доложить, сегодня ночью к нам привезли тяжелого.
4: Очень тяжелый. Бредил ночью. Недавно только забылся.
0: Бойцов подошел к койке Сухачева.
1: Разбудил я вас, извините.
5: Нет. Ничего. Я не спал.
1: А чего не спится-то?
5: Так болею.
1: Плохо, да?
5: Нет. Сейчас немножко получше.
1: Может быть, письмо домой написать?
5: Нет, нет, не надо. Я не хочу мать расстраивать.
6: А, Петр Ильич у нас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Да, вот уж принял рапорт. Познакомился с Сухачевым. Молодец. Держится, не унывает.
6: Ну, как дела, Павлуша?
5: Спасибо, доктор. После укола легче стало.
6: Ну вот и молодец. Держись.
1: Ну, до свидания, товарищи.
2: До свидания.
0: До свидания. Голубев и Бойцов вышли из палаты и направились по коридору.
1: Тяжелое заболевание.
7: Очень. Выпадной перикардит. Это часто приводит к весьма печальным результатам.
1: Так серьезно?
6: Да, дорогой Петр Ильич, это очень тяжелый случай. Вы понимаете, между мышцей сердца и оболочкой скапливается жидкость, которая давит больному на сердце. Вот сегодня утром сделали ему укол в сердце, выкачали немного жидкости, стало легче. Но выход один – операция. Обычно в таких случаях вскрывают перикард, выпускают жидкость и таким образом спасают больного от смерти.
1: Значит, выход есть?
7: Да, но гарантии нет. Бывает, что после операции больному начинает грозить новая, не меньшая опасность.
6: Между мышцей сердца и его оболочкой образуются плотные спайки. Сердце покрывается как бы панцирем. В медицине оно так и называется – панцирное сердце. Он-то и сдавливает сердце, не давая ему работать в полную меру. Ну а затем…
1: Что же решили делать?
6: Так вот, иду советоваться со старшим хирургом.
1: Так, ну, Николай Николаевич, старый опытный хирург. Желаю удачи, майор. Не отступайте.
8: У доктора Кленова только что кончилась операция. Он устал очень. Подождите.
9: Нет, нет, пожалуйста. Кто там?
6: Майор Голубев.
9: Входите.
0: Старший хирург Николай Николаевич Кленов стоял в предоперационной и разговаривал со своим ассистентом. Это был высокий, еще крепкий старик, в роговых очках, в белой шапочке, набритой до блеска голове. Лицо его еще было прикрыто маской, руки в йоде.
9: Чем могу служить, майор Голубев? Извините, руки не подаю. Еще не мыл после работы.
6: Да я, видите ли, я, товарищ полковник, по такому делу к вам.
9: А, вы о занятиях? Я же сказал, что не могу. Занят по горло, дорогой товарищ.
6: Да нет, нет, нет. Я по вопросу о пенициллине.
9: Ах, о пенициллине... Пройдите в кабинет, я сейчас вот только приведу в порядок руки и...
0: Кабинет старшего хирурга был забит таблицами, диаграммами, рисунками. Они висели на стенах, были сложены на диване, торчали из-за шкафа. Всюду, на подоконнике, на этажерке, на шкафу, стояли стеклянные банки, в которых хранились заспиртованные препараты. Дело золотых рук Николая Николаевича. А на столе были расставлены шахматы. Увидев шахматы, Голубев удивился. Так на первый взгляд не вязались все эти рисунки и препараты в банках с аккуратно расставленными старенькими шахматами.
9: Слушаю вас, дорогой товарищ.
6: Я хотел спросить у вас, Николай Николаевич, при гнойных перикардитах вам не приходилось применять пенициллин?
9: Не пробовал.
6: Ну а как вы считаете, в принципе, можно попробовать?
7: Даст он такой же эффект, как при других воспалительных гнойных процессах?
9: Насчет эффекта не знаю. В принципе, почему же нет?
6: Благодарю вас, товарищ полковник.

0: Профессор Песков из-под нависших бровей посмотрел на циферблат и вновь склонил голову набок, точно прислушиваясь к чему-то. Он так же, как и прошлой ночью, сидел за статьей, которую ему заказала редакция медицинского журнала. Статья не получалась, он сердился все больше и больше.
1: Кто это в такой поздний час? Войдите!
2: Простите, это я, товарищ начальник, майор Голубев.
1: А? Рад, Леонид Васильевич. Весьма. Садитесь. Прошу.
2: Мой поздний визит, Иван Владимирович, вызван необходимостью, крайней необходимостью.
1: Что случилось?
2: Я из госпиталя. Сухачеву стало намного хуже. Появилась одышка, цианоз, боли в области сердца усилились. Я приехал за советом. У меня есть план. Вскрыть перикард, выпустить гной, ввести пенициллин.
1: Ново. Весьма.
2: Думаю, что это единственный шанс спасти больного.
1: Неужели вы не понимаете, товарищ майор, что больной все равно? Зачем же лишний раз его травмировать? И что вы в конце концов хотите?
2: Я предлагаю при операции применить пенициллин местно внутрь сердца.
1: Нет, этого разрешить я не могу.
2: Но ведь если не сделать этого, больной умрет.
1: Ну что же прикажете? К сожалению, медицина – наука не точная. Не арифметика, не таблица умножения.
2: Но почему вы не хотите попробовать? Сегодня я советовался с полковником Кленовым. Он тоже говорит о том,
1: почему, что... почему? Потому. Если он умрет, так умрет. А если мы вмешаемся... Ну, одним словом, я не могу позволить экспериментировать на живом человеке.
2: Товарищ полковник, но это странно. Чего же тут бояться?
1: Хорошо. Я подумаю. Утро вечера мудренее, Леонид Васильевич.
2: Простите, но, товарищ полковник...
1: Утро вечера мудренее. Да, прощайте.
2: Спокойной ночи.
1: Экспериментатор. Диагноза правильно поставить не может. Ему бы только пошуметь, показаться, завоевать авторитет новатора. Карьеру, так сказать. Но нет... Гудимова? Алло? Алло? Ирина Петровна, что вы там спите? Утром перевести больного Сухачева в 109-ю палату. Да-с, к майору Брудакову. Что же? Мест нет. Поменять. Не болтайте.

0: Утром следующего дня, заступив на дежурство, Голубев столкнулся в коридоре с Бойцовым. Голубев рассеянно поклонился и, не задерживаясь, хотел пройти мимо.
1: Товарищ гвардии майор, а я как раз к вам.
2: Да?
1: Как Сухачев? Говорят, плохо.
2: Сухачев? А он уже не у меня.
1: Умер?
2: Да нет. Переводят его. Видно, мне не доверяют.
1: Не доверяют?
2: Да. Песков, видимо, не доверяет.
1: А ну, идемте вместе к Пескову.
0: В это время в кабинете Пескова сидел старший хирург Кленов. Николай Николаевич любил в свободную минуту забежать, как он выражался, к терапевтам и пошутить над их деятельностью.
3: Ваша терапия лечит по принципу «да исцелися сам».
4: Да, вот это вечный насмешка.
3: Ты не бурчи, а давай мне язвенных больных.
4: Нет подходящих.
3: Ты посмотри получше.
4: Народ все молодой.
3: Вот и давай, пока не состарились. Кстати, у вас гнойный перикардит появился. Что это за больной?
4: Ну и молодой человек этот Голубев. Везде раззвонил. Возмутительно. Больной плохо. Очень плохо.
3: Давай оперировать.
4: Это бесполезно.
3: Ты думаешь, что безнадежно?
4: Да-с. И тревожить не надо. Все равно не поможете.
3: Как фамилия?
4: Фамилия... Сухачев.
3: Я посмотрю его на всякий случай.
4: Взгляни, если хочешь. Но, по-моему, напрасен весь этот шум.
5: Разрешите, товарищ полковник?
4: Пожалуйста. Прошу садиться, товарищ.
3: Ну, где собрались два терапевта, одному хирургу делать нечего. До свидания, товарищ.
2: Будь здоров, друг. До свидания, товарищ полковник.
4: Чем могу служить, товарищ Голубев? Товарищ Бойцов.
6: Я, товарищ полковник, как вы знаете, всегда прежде всего интересуюсь тяжелыми больными. Так вот, сейчас меня беспокоит состояние больного Сухачева.
4: Ну, ваша забота заслуживает всяческого одобрения, Петр Ильич. Признаться, у нас еще не было такого парторга. Что касается этого Сухачева, то у него гнойный перикардит. Положение тяжелое, да. Прогноз безнадежный. То есть, вы понимаете, будущее чревато последствиями. Но мы сделаем все, что в наших силах. Мы сделаем. Уже установили индивидуальный пост. Вводится пенициллин.
6: Так. Да, я слышал, вы его переводите в другую палату. Для этого есть серьезные причины.
4: Это вас неправильно информировали. Сухачев у нас в 107-й палате. По-моему, у вас, Леонид Васильевич.
2: Да, но мне передавали...
4: Кто?
2: Что вы распорядились.
4: Кто передавал?
2: Ирина Петровна, дежурная сестра. Если это приказ, то, конечно, я...
4: Да здорово! Ну, ересь, ересь! Гудимова все перепутал.
2: А как с операцией, с введением пенициллина в сердце?
4: Обсудим. Коллегиально обсудим. Мысль весьма интересная. После вечернего чая назначен консилиум. Если угодно присутствовать.
6: Спасибо, обязательно буду.
4: Пожалуйста, пожалуйста. Всегда рады вас видеть.
6: До свидания, товарищ полковник. Значит, до встречи на консилиуме.
0: Полковник Песков был недоволен собой. Больше всего он боялся лишних разговоров, потому что они могли бросить тень на его авторитет, а он им в последние годы очень дорожил. Все считали Пескова прекрасным терапевтом. Так когда-то и было. Иван Владимирович имел большую практику, отлично ставил диагнозы, удачно лечил больных. К Ивану Владимировичу привозили больных на консультацию, его приглашали на консилиум и с ним постоянно советовались. Он председательствовал почти на всех терапевтических заседаниях. Доктор Песков был в почете и не представлял свою жизнь иначе. Но те времена давно прошли. Это началось незаметно. Как-то так получилось, что однажды он поленился и не прочитал последнего медицинского журнала, в следующий раз не пошел в терапевтическое общество, Потом так и потянулась цепочка. Одно звено влекло за собой другое. Жизнь стремительно неслась вперед, а Иван Владимирович все продолжал жить прошлым. Иногда его мучила совесть. Он думал, в отпуск поеду догоню. Но приходил отпуск, и опять почему-то все оставалось по-старому. В конце концов, он привык, что не поспевает за временем, не следит за журналами, за работой товарищей, научился прятать это от всех, опирался только на то, что ему было давно и хорошо известно, на свой многолетний врачебный опыт. Правда, это мешало ему. Мешало видеть и понимать новое, но Иван Владимирович на это и не претендовал. С годами он привык пользоваться старыми, испытанными методами лечения, так было спокойнее, впрочем, об этом никто не знал. И вот теперь совсем неожиданно для Ивана Владимировича, когда, казалось, его авторитет был все еще непоколебим, этот случай с Сухачевым — столкновение с Голубевым. Песков был встревожен, и после небольшого раздумья Иван Владимирович решил поговорить с Голубевым. Он нашел его в ординаторской. Склонившись над книгой, молодой доктор что-то внимательно читал.
5: Леонид Васильевич,
7: слушаю вас.
5: Сидите, Леонид Васильевич. Я хотел бы побеседовать с вами не как начальник, а как старший товарищ.
7: Пожалуйста, я очень рад.
5: Сегодня у нас консилиум, как вы знаете.
7: Да.
5: И я, Леонид Васильевич, хотел бы предостеречь вас. Ведь терапия, извольте, ведь не математика. Терапия наука не точная. Ну, мне понятны все ваши высокие стремления, я тоже когда-то был таким же, но...
7: А разве вы не понимаете, что дело вовсе не во мне, а в больном?
5: Да, конечно. Но вы еще полностью не осознали, не пережили на собственном горьком опыте, насколько ответственна работа терапевта. Ведь одно неточное слово, не та цифра, запятую не там поставишь, и суд...
7: Я не боюсь ответственности, товарищ полковник.
5: Я понимаю. Но ведь вы совершенно не знаете, чем это кончится. Может кончиться благополучно, а вероятнее всего плохо. Пункция-то не дала ожидаемого эффекта.
7: А это ничего не значит. Операция и пункция – две разные вещи.
5: Согласен. Но представьте, Леонид Васильевич, я не хочу этого, но представьте, что больной, И что скажут недоброжелатели? Скажут эксперименты на людях?
7: Так скажут глупцы. Это не эксперимент, а это правильный шаг. Пусть неизведанный, но правильный.
5: Ну как знать?
7: Я многое перечитал, передумал, пересмотрел. Пенициллин не может повредить, но помочь может. Ха. Непонятный вы человек, Иван Владимирович. То приезжайте ночью, чтобы спасти больного, то противитесь тому, что может его спасти.
5: Да поймите, Леонид Васильевич, я вам добра желаю.
7: Ну, а больному?
5: Больному? Так бы больному я не враг. О нем я, может быть, больше даже вас забочусь. Но есть вещи, против которых мы бессильны. Вы человек способный, молодой, у вас вся карьера впереди.
7: Товарищ начальник, простите, я не карьерист.
5: Это вы меня неправильно поняли. Я хотел сказать, что в случае неудачи все станут говорить... Ах, это тот Голубев, из-за которого больной погиб. Не желал бы я у него лечиться.
7: А он еще не погиб, товарищ начальник, и я верю, что его возможно спасти.
5: Да не обольщайтесь вы призрачными иллюзиями. Не обольщайтесь.
7: Значит, покорно ждать смерти человека?
5: Я этого не сказал. Я из самых благородных намерений предупреждаю вас о тех неприятностях, к которым вы сами себя толкаете.
7: Повторяю, я ответственности не боюсь и ничего противозаконного не предлагаю.
5: Хорошо. Но запомните, я вас предупреждал. Ко мне потом никаких претензий.
7: Это я вам обещаю.
5: Я лично буду категорически возражать, потому что люди не кролики.
7: Как скажет консилиум, товарищ начальник.

0: Перед консилиумом Петр Ильич Бойцов зашел в кабинет начальника госпиталя генерала Лукова. Они разговаривали уже больше часа.
1: Тут что-то не так. Иван Владимирович опытнейший врач. Я разберусь, конечно, но мне думается, что вы недостаточно знакомы с терапией. Трудно, знаете ли, судить.
2: Вы правы, я не специалист, но мне кажется, что мысль Голубева об операции и применении пенициллина заслуживает внимания.
1: Посмотрим.
2: Конечно, я плохо разбираюсь в медицине, но в людях я кое-что понимаю, товарищ генерал.
1: Посмотрим, Петр Ильич, что скажет консилиум. Но я все-таки не думаю, чтобы Иван Владимирович ошибался. Не думаю.
3: Можно?
1: Пожалуйста, Ирина Петровна.
3: Все собрались на консилиум, ждут только вас, товарищ генерал.
1: Ну что, идем и мы.
0: Когда начальник госпиталя генерал Луков и майор Бойцов вошли в ординаторскую, где был назначен консилиум, все были уже в сборе. Среди сидящих Бойцов увидел старшего хирурга Кленова, который взволнованно разговаривал с начальником одной из клиник, профессором Сергеем Сергеевичем Пуховым. «Видимо, и его пригласили на консилиум», — подумал Бойцов.
1: «Садитесь, товарищи».

0: Но и поступил с диагнозом пневмония. В приемном покое был поставлен диагноз «центральная пневмония». Этот диагноз выставил я, как дежурный врач. Правильный диагноз установил полковник Песков. При осмотре больного я видел, что задето сердце, но в чем, собственно, дело, я не мог понять сразу.
1: Доложите о вашем предложении, майор Голубев.
0: Я предлагаю вскрыть сердечную оболочку, выпустить гной и ввести пенициллин в больших количествах. Почему я это предлагаю? Потому что пункция, как мы видим, не дает желаемого эффекта, а операция же дело не новое, и, как всем нам известно, может привести к образованию панциря сердца, а значит и к смерти. Стало быть, нужно искать новое средство. Все мы, конечно, знаем мудрую врачебную заповедь, которая говорит «не вредить». Пенициллин не повредит больному, а теоретически должен помочь. Думаю, он не даст панциря. Я считаю, что нам нужно действовать смелее, иначе мы не сдвинем нашу терапию с места.
1: Садитесь, Голубев. Иван Владимирович, ваше соображение?
2: Уважаемые товарищи, перед нами банальный, вполне ясный случай. Наш высокоуважаемый начальник госпиталя собрал этот консилиум по собственной инициативе. И мы ему весьма благодарны за внимание.
1: Говорите о деле, полковник.
2: Итак, перед нами банальный случай, но имеется предложение молодого коллеги. Собственно, я не вижу никаких доказательств, которые бы убедительно говорили за это предложение. Кроме разве пылкости молодого коллеги, благие порывы, свойственны ему молодости. Но, к сожалению, этого недостаточно. Нужны решительные аргументы, а их-то и нет. Даст? Нет. В самом деле, уважаемые товарищи, что нам предлагают? Операцию. Ну, это не ново. Ввести пенициллин. Но терапия пенициллином находится в младенческом состоянии. То есть в состоянии зарождения.
3: С бородой. Ваш младенец с бородой. Да-да-да. Пенициллин применяется уже не один год.
2: Ну, прошу извинить, профессор Пухов, но я что-то не слыхал, чтобы его применяли при гнойных перикардитах. Быть может, Леониду Васильевичу удалось наблюдать такой случай. Он помоложе, порасторопней. Но и он не порадовал нас таким сообщением. Да-с. Нас уверяли, что пенициллин не повредит больному. Ну что ж, это можно поверить. Но это еще не значит, что он поможет больному.
4: А что может помочь?
2: К сожалению, на этот вопрос я ответить не могу. Скажу лишь, что решать вопрос о применении нового лекарства надо не здесь, а в лаборатории. Мне, по крайней мере, так кажется. А молодежь у нас любит пошуметь. Да только от шума-то у больных голова болит.
0: Разрешите, товарищ генерал? Какой же тактики предлагаете придерживаться вы, товарищ начальник?
2: Врачебной, Леонид Васильевич. А она говорит, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
0: Но вы же признали, что пенициллин не повредит больному. Стало быть, осторожничать тут незачем.
2: Пусть даже не повредит. Но, повторяю, неизвестно еще, поможет ли. Так зачем же, объясните мне, травмировать больного? Ведь операция – это глубокая травма.
0: В данном случае она единственный путь к спасению больного.
2: Ну, я не думаю, чтобы, уважаемый, консилиум составил мнение, будто я враг больному, а вы его единственный спаситель. Я тоже хотел бы помочь ему. Да-с, хотел бы. Но простите меня, не таким легкомысленным способом. Да и есть ли средства вообще помочь в данном случае?
1: Иван Владимирович, успокойтесь, пожалуйста. Кто желает высказаться?
5: Сперва давайте больного посмотрим.
2: Мне кажется, принципиально вопрос можно решить без больного. И к тому же вы, уважаемый хирург Николай Николаевич, его уже смотрели и даже операцию предлагали.
5: Нет. Я у больного еще не был, к сожалению. С утра срочная операция. Был мой ординатор. А сейчас давайте все же посмотрим больного.
2: Я не понимаю, к чему спешить?

0: Надо же прежде решить, с чем мы идем к больному.
1: Когда посмотрим, тогда и решим.
0: Не понимаю. Не понимаю.
2: Я тоже считаю, что лучше обсуждать вопрос после того, как знаешь больного. Да-да.
3: Тогда попрошу всех в палату.
4: Доктора встали полукольцом у кровати больного. Состояние ухудшалось с каждой минутой. Он метался на подушках, испуганно смотрел по сторонам.
5: Павлуша! Павлуша! Что с тобой? Ух, и подушка у тебя мокрая. Ты что, плакал? Что ты, Павлуша?
2: Позвольте-ка я им займусь. Давайте-ка, Павел Сухачев, отдохнем от слез. Видите, сколько здесь врачей. Все к вам пришли, чтобы помочь вылечить. Да-да. Здесь начальник госпиталя, генерал. И я, начальник клиники, тоже генерал. Вот. Операция необходима. Да-да-да-да. Чтобы вас быстрее вылечить.
5: Не хочу. Не хочу, чтобы... Чтобы сердце резали. Резать не дам.
4: После осмотра Сухачева все снова вернулись в кабинет.
3: Итак, продолжим нашу работу.
6: Товарищи, я настаиваю на своем предложении. Нужна срочная, немедленная операция сердца с введением пенициллина в больших количествах.
0: Скажите, майор Голубев, на чьи работы вы можете сослаться?
6: Ну, работ по этому вопросу я пока еще не читал.
0: Ах, видите, больной не выдержит этой операции, да? Не выдержит. Почему вы, товарищ генерал, верите Голубеву? Он же диагноза правильно поставить не может.
7: У вас тоже бывают ошибки, Иван Владимирович, позвольте вам сказать. Ух, какие ошибки!
3: Тихо, я прошу высказываться спокойно и неторопливо. И главное, по существу дела.
2: Я, уважаемые товарищи, за операцию и за введение пенициллина. Доказывать не буду. Сошлюсь на работы Сысоева и Петрова, вышедшие в прошлом году из нашей академии. Так что работы по этому вопросу, как видите, есть, наш почтеннейший профессор Песков. Непонятно, почему вы не знакомы с ними?
0: Я категорически возражаю. Я не хочу мучить больного и не подпишусь под этим консилиумом. Да не я один.
3: Ваше слово, старший хирург.
1: Больного нужно срочно оперировать.
4: Консилиум кончился.
8: Леонид Васильевич.
6: Да, что случилось, Ирина Петровна?
8: Приехала мать Сухачева.
6: Мать? Где она?
8: В проходной.
6: Ага, ну, пойдемте.
4: Голубев еще из коридора через открытую дверь увидел Прасковью Петровну. Она сидела, не шевелясь, слегка пригнувшись, в шерстяной кофте, в черном полушалке. Голубев обратил внимание на ее руки. Большие, с широкой кистью, почти мужские, видимо, много потрудившиеся на своем веку. Кожа на руках была крепкой, привыкшей к ветрам, к работе на холоде. Такие руки не боятся уколоться соломой, обжечься крапивой. Они и вилы держали, и вязали снопы. И вместе с тем они бывают удивительно ласковыми.
6: Здравствуйте, Прасковья Петровна.
9: Я хотела видеть доктора Голубева.
6: А я и есть Голубев.
9: Здравствуйте, доктор.
6: Здравствуйте.
9: Что с Павлушей?
6: Зачем же вы беспокоились? Да вы не волнуйтесь, Прасковья Петровна. Вам отдохнуть надо бы. Устали с дороги?
9: Да нет. Хоть и далек Омск, только ведь я самолетом летел на старости лет. Быстро. Это все наш председатель Игнат Петрович помог.
6: А откуда вы узнали о болезни сына?
9: Так ведь телеграмму дали.
6: Кто?
9: Должно начальник. Вот Кольцов подписал.
6: Кольцов? А, это наш больной.
9: Что? Как Павлуша-то? Шибко плохо.
6: Да ну что вы, Прасковья Петровна, да ничего. Ничего.
9: Я понимаю, доктор. Ежели бы неплохой, так не, чтобы стали меня молнией вызывать.
6: Да ваш сын, Прасковья Петровна, совершил героический поступок. Спас утопающего товарища, но сам при этом простудился.
5: Болезнь у него тяжелая, но надежда на спасение есть. Нужна операция, немедленная. А вы знаете, он отказывается.
9: К нему-то можно?
5: Можно. Только вы его, пожалуйста, не расстраивайте.
9: Я понимаю, доктор.
4: Сухачев лежал с закрытыми глазами. Голубев положил ему на лоб руку. Павел открыл глаза, пригляделся, будто из темноты попал на свет. Узнал своего доктора, брови у него дрогнули.
5: А я тебя порадовать хочу. К тебе.
10: Мама.
9: Лежи, Павлуша, лежи, мой родной, лежи.
4: Прасковья Петровна взяла сына за плечи, осторожно уложила на подушки, наклонилась, поцеловала. Несколько минут они разглядывали друг друга и ни о чем не говорили. Голубев оставил их одних.

Никто не знал, о чем Прасковья Петровна говорила с сыном. Когда она вышла из палаты, вид у нее был усталый. Она подошла к Голубеву и сказала, что Павел согласился на операцию.

0: Операция Сухачева была назначена на следующий день, в воскресенье. В небольшой, светлой, крашеной белой масляной краской комнате, называемой предоперационной, Николай Николаевич Кленов не спеша тщательно мыл руки до самых локтей. Он делал это с таким серьезным видом, как будто в мытье рук и состояла основная цель его жизни. Услышав шаги, он обернулся.
1: Хотите посмотреть, товарищ Бойцов?
2: Да, если разрешите.
1: Ну что ж, пожалуйста.
0: Николай Николаевич высоко поднял голову и, неся перед собой руки, неторопливо, широко шагая, вошел в раскрытую для него дверь операционной. Сухачев лежал на столе. Вокруг него стояли врачи. Они были в белых халатах, шапочках и масках. Среди них Бойцов увидел и начальника госпиталя генерала Лукова. Когда Кленов подошел к Сухачеву, все отступили в сторону.
1: Приступим. Шприц. Уколю, Павлуша, не волнуйся. Спокойно. Спокойно. Скальпель.
3: Он потерял сознание. Дыхание остановилось. Пульса нет.
0: Потому как побледнело лицо хирургической сестры, Бойцов понял, что случилось что-то страшное. Но в это мгновение Кленов привычно протянул руку, сестра подала шприц, и хирург сделал укол в сердце больного. Все замерли. Сухачев прерывисто вздохнул.
1: Хорошо. Скальпель.
0: Бойцов посмотрел на Кленова. Лоб и брови хирурга были покрыты крупными каплями пота.
1: Пенициллин. Вытрите меня, сестрица.
0: Бойцов, словно завороженный, не мог оторвать взгляда от сосредоточенного лица хирурга, от четких движений его сильных рук. Прошло несколько напряженных минут. Неожиданно раздался глубокий вздох. Бойцов посмотрел на Сухачева, лицо которого постепенно теряло синеватый оттенок. Он дышал жадно и глубоко. Точно хотел надышаться за все прошедшие мучительные дни и ночи.

0: вечеру Сухачеву стало заметно лучше. Пропала синева на лице, глаза стали светлыми, живыми, спала температура. Голубев не отходил от него. Но утром задремавшего в ординаторской Голубева неожиданно разбудила Ирина Петровна.
1: Что?
2: Температура 39.
1: Температура?
0: Они вошли в палату.
1: Как себя чувствуешь, Павлуша?
3: Жарко. Попить бы.
4: Да много пить нельзя. На сердце лишняя нагрузка. Потерпи. А сейчас мы тебя послушаем. Вот так, так, так, так.
1: Ага. Хрипы. Дыхание тяжелое. Ага, ну. Ну, ты спи, спи. Ирина Петровна, воспаление легких.
2: Что вы говорите?
1: Да. Оно, конечно, было и раньше, но не успело разрешиться. Перикардит заслонял его, а теперь, видите...
2: Выдержит ли сердце?
1: Должно выдержать, должно. Ирина Петровна, начнем пенициллин. Сразу по 100 000 единиц.
2: Хорошо, Леонид Васильевич.
1: Положение нелегкое. Надо быть начеку.
0: С каждым днем Сухачеву становилось все хуже и хуже. Голубев третьи сутки не выходил из госпиталя. Поздно вечером Кленов зашел в ординаторскую. Голубев, устало облокотившись, что-то читал.
5: Леонид Васильевич, идите отдохните. Время уже 23:00. Идите, я посижу.
1: Да спасибо, спасибо, я не устал. Вам ведь тоже отдохнуть надо, Николай Николаевич.
5: Я знаю, что нам нужно, знаю. Ждать нужно. Идемте ко мне, идемте.
1: Ну, идемте, идемте.
0: Они вошли в кабинет Кленова.
5: Вот, располагайтесь здесь, в этом кресле, садитесь.
1: Спасибо.
5: Садитесь, садитесь.
1: Да, спасибо.
5: Может быть, сыграем партию в шахматы?
1: Ну, давайте, давайте. Я вот все думаю, Николай Николаевич. А что, если увеличить дозу пенициллина при уколах? Или комбинировать пенициллин с сульфазолом? Почему не наступает улучшение?
5: Попробуйте увеличить. Какая ваша?
1: Что? Ах, да, правая.
5: Ваш черный. Ваш ход.
1: Да, мой. Простите, Николай Николаевич, что-то не играется сегодня. Я знал, что послеоперационный период будет очень трудным. Но он оказался еще труднее.
5: Да-да. Чаще всего решает не сама операция, а именно послеоперационный период. Не помню, чьи эти слова. Выходить больного, поставить его на ноги – большое искусство, требующее от врача терпения, умения.
1: Да.
5: Итак, ничья?
1: Ничья? Как ничья? Ну нет, Николай Николаевич, нет, нет.
5: А, вы здесь не сдаетесь.
1: Да нельзя ничью, Николай Николаевич. Играем дальше. Но если пенициллин не помогает, значит... Ведь пенициллин действует только на определенную группу микробов. На коковую группу.
5: Да. Да, именно на коковую инфекцию.
1: Но бывает же воспаление легких, вызванное другими возбудителями, например...
5: Ну, например, бациллами Фридлендера.
1: Да, именно бациллами Фридлендера. Ну, а пенициллин не действует на бациллы Фридлендера?
5: Не действует, майор.
1: Но зато действует стрептомицин. Это же ясно?

0: На следующий день, рано утром, Голубев был уже в лаборатории.
1: Прошу вас, товарищи, срочно сделать анализ на бациллу Фридлендера у больного Сухачева.
2: Хорошо, Леонид Васильевич, сейчас.
1: Поторопитесь, Нина, я уверен, что бациллы Фридлендера есть. Должны быть.
3: Леонид Васильевич! Леонид Васильевич! Леонид Васильевич, ищу вас везде.
1: Что случилось?
3: Он умирает.
1: Умирает?
3: Умирает, Леонид Васильевич, идите.
0: Сухачев лежал неподвижно. Лицо его казалось серым, а глаза особенно блестели. Его дыхание напоминало Голубеву всхлипывание ребенка во сне. Возле кровати, не двигаясь, сидела его мать Прасковья Петровна. Рядом с ней стоял полковник Песков.
4: Сестренке передай, чтоб замуж погодила выходить. Пусть еще приглядится к Ивану-то. Да и тебе одной-то оставаться. Неладно одной. Насте моей передай, чтобы... что... любил я, жениться думал.
5: Да ты, Павлуша, сам увидишь свою Настю. Слышишь, Павлуша? Слышишь меня, Павлуша?
4: Слышу. Слышу, доктор.
5: Ирина Петровна, держите больного все время на кислороде.
6: Хорошо, доктор. Доктор!
5: Да.
6: Доктор, Леонид Васильевич.
5: Да-да.
6: Вас просят.
5: Меня? Иду.
6: Доктор,
5: да.
6: Есть. Нашла бациллу Фридлендера.
5: Очень хорошо.
0: Обрадованный Голубев бросился был обратно в палату, но его остановил вышедший оттуда Песков.
7: Вот чего стоят все ваши эксперименты.
1: Но я был прав, товарищ полковник, прав. Только что найдена бацилла Фридлендера. Значит, стрептомицин необходим.
7: Думаю, что это теперь несущественно.
1: Нет, существенно, полковник. И даже очень существенно.
8: Как больной, товарищи?
7: Безнадежен, товарищ генерал.
1: Я не согласен.
8: Похвально. Ваше мнение?
1: У меня есть предложение.
7: Еще одно? Вы и так уже замучили больного.
8: Что вы предлагаете, майор Голубев?
1: Я предлагаю начать вводить стрептомицин. Так как пенициллин не действует, видимо, возбудитель не специфический.
7: Доказательство?
1: Найдена бацилла Фридлендера.
7: Это ничего не значит. Да-с. Тут комбинация двух заболеваний.
8: Иван Владимирович, почему вы так настойчиво возражаете?
7: Ну, простите, Сергей Сергеевич, но я начальник отделения. Я имею право поправлять своего ординатора.
8: Мне кажется, сейчас ваши поправки не кстати. Слушаю вас, майор.
1: Я считаю, товарищ генерал, что для спасения больного надо немедленно вводить стрептомицин. Немедленно.
8: Хорошо, майор. Действуйте.

0: Случай с Сухачевым взбудоражил всю медицинскую общественность. И по инициативе округа в госпитале была созвана конференция. Песков явился в конференц-зал раньше всех, сел на свое место в первом ряду слева, вытащил тезисы своего выступления и принялся просматривать.
1: Смотрите, смотрите, все начальство здесь.
2: Сам начальник медицинского управления округа.
1: Да, сегодня будет необычное совещание. Да.
0: Открыв совещание, начальник госпиталя генерал Луков попросил майора Голубева доложить о случае с солдатом Сухачевым. Песков напряженно вслушивался, как отзовется аудитория на выступлении Голубева. Врачи вели себя весьма сдержанно. Голубев кончил.
3: Теперь, если вопросов больше нет, прошу товарищей выступать. Отталкиваясь от этого случая, расскажите и о других недостатках, мешающих нашей медицине двигаться вперед. Итак, кто желает выступить?
4: Разрешите?
3: Пожалуйста, полковник Песков.
4: Я начну с учения Ивана Петровича Павлова. Не так уж много осталось нас, людей, имеющих честь быть его учениками. Здесь, пожалуй, я, да полковник Размазанов. С огромной благодарностью вспоминаем мы своего великого учителя. Иван Петрович был энергичный, вечно молодой, работящий. На его лекциях актовый зал бывал битком набит. С других курсов приходить.
5: Разве сегодня вечер воспоминаний?
4: Мне припомнился такой случай. Как-то один из ассистентов Ивана Петровича, наблюдая за опытом, тут же сделал кое-какие предположения. Не делайте поспешных выводов. Будьте всегда терпеливыми, сказал тогда Иван Петрович. Мы-то, старики, знаем, что в нашем деле главное – осторожность и еще раз осторожность. «Моменто мори! Помни о смерти!» – гласит старая латинская поговорка.
5: Но не забывайте о жизни! Это, между прочим, самое главное в нашем деле.
6: Правильно!
4: Молодые коллеги думают, что мы, старики, окончательно поглупели. Представьте себе, мы тоже думаем о жизни. И прежде всего о жизни, да-с?
3: Я бы попросил вас, полковник, коль вы начали выступать, остановиться на случае с Сухачевым, поскольку и нас, и аудиторию интересует ваше мнение и ваши отношения.
4: О случае с Сухачевым. Уважаемые коллеги, не секрет, что постфактум легко говорить и критиковать, и побеждать, если хотите. В чем заключается этот случай? Мое преступление лишь в том, что я противник бессмысленного экспериментирования.
3: И все же, полковник...
4: Позвольте. А тут, без всяких оснований, иди на серьезную операцию, вводи пенициллин в перикард, применяй стрептомицин.
5: Вы вообще все тормозите. Любую инициативу глушите. Это все видят, все знают.
7: Зачем она перебивает? Скажите ей, чтобы она села.
6: Нет, пусть говорит. Это лучше, чем слушать латинскую мешанину.
3: Прекратите шум, товарищи. У нас совещание, а не сходка. Продолжайте, полковник Песков.
4: Я не могу. Я не могу в такой обстановке говорить.
6: Разрешите мне.
3: Пожалуйста, профессор.
6: Уважаемые товарищи, врач, как известно, тоже человек. У него есть самолюбие, гордость и другие качества. В старое время понятие о врачебной чести было иным. Да-да. Раньше врачи тщательно скрывали ошибки своих коллег, дрожали за свой престиж, боялись признаться в своих промахах. Это было понятно в условиях частной практики. Но сейчас, друзья мои, надо признавать свои ошибки, исправлять их и идти вперед. Да.
5: Можно?
3: Что вы хотите, Ирина Петровна?
5: Доктора Голубева срочно к больному.
3: Майор Голубев.
2: Да.
3: Идите.
2: Хорошо.
3: Слово предоставляется начальнику управления.
4: Товарищи офицеры, сегодня у вас не совсем обычное совещание. Вопросы сегодня затронуты серьезные, принципиальные. Тут некоторые товарищи называли себя учениками Ивана Петровича. Я вот послушал эти выступления и скажу прямо. Искажаете великое учение. Да, Иван Петрович не торопился делать выводы. Любил кропотливую работу. Проверял сотни раз. Но он никогда не был трусом. Никогда не боялся трудностей, ответственности. А вы? Вот вы, полковник Песков. У вас умирает человек. Ему необходимо оказывать помощь. А вы говорите, осторожно. Не будем мешать ему спокойно умирать, а то еще чего доброго отвечать придется.
0: Точно через стенку долетал до Пескова голос начальника управления. Ему ничего сейчас так не хотелось, как уйти отсюда. С трудом дождался он конца совещания, встал и, сторонясь людей, быстро пошел к себе.
7: Товарищи, что совещание уже окончилось?
8: Куда вы пропали, голубь? Что случилось?
7: Да вы понимаете, у Сухачева упала температура. Упала температура и запросил есть. Вот Ирина Петровна и вызвала меня. Кажется, все хорошо.
8: Вот здорово. Поздравляю, майор.
7: Да спасибо. Спасибо.

0: Был теплый, сияющий майский день. Проходя по светлому, залитому солнцем коридору госпиталя, Голубев увидел Сухачева. Молодой солдат стоял у раскрытого окна.
1: Сухачев, накинь-ка на плечи халат.
2: Тепло, доктор.
1: Тебе, Павлуша, лучше поберечься.
2: Ой, хорошо-то как, Леонид Васильевич, а?
1: Хорошо.
2: А у нас уже сев кончает. Письмо из дому прислали. Мамаша и сестренка пишут. Вам большой привет.
1: Ну, спасибо. И от меня передай поклон.
2: Спасибо, спасибо. И еще председатель колхоза Игнат Петрович написал. Вас от имени колхоза благодарит.
1: О, ну и ему спасибо.
2: Спасибо. А вот, вот карточка. Невесту мою видели?
1: Ага. Славная девушка. Что ж, приедешь, женишься?
2: Ну уж, это обязательно, товарищ майор.
1: А нам с тобой придется сейчас попрощаться.
2: Почему?
1: Да вот еду в командировку, а ты уж через 2 недели дома будешь.
2: Леонид Васильевич,
1: ну... Да ничего, ничего, Павлуша, ты уж на своих ногах. Все будет хорошо.
0: Голубев вышел из госпиталя. Настроение у него было превосходное. Он шел и улыбался солнцу, городу, прохожим. И как было не улыбаться? Сухачев поправился. Глаза Голубеву неожиданно ударил ослепительный луч. Он зажмурился и услышал звонкий смех. Открыв глаза, он увидел на подоконнике 3-го этажа мальчишку с зеркалом в руках. Мальчишка сидел, уперев подбородок в голые острые колени, и обстреливал прохожих солнечными лучами. Голубеву захотелось забраться к этому мальчишке и вместе с ним пускать солнечных зайчиков.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Мы послушали эти две музыкальные паузы с периода Петропавловска. Валерий, как прошли университеты в Петропавловске?
2: Я когда туда приехал...
1: А какой то год был?
2: Это был 71-й.
1: Ясно.
2: Воздух совсем другой, не такой. Я как-то поиграл ребятам, они меня послушали и говорят: ты чего сюда приехал? Ты ж так хорошо играешь. Но если б я знал, в каком состоянии я приехал, я ж приехал без аттестата за 9 лет. Я приехал после туберкулеза легкий. Со справкой. И меня приняли условно. Я поиграл там. Я никуда не мог поступить. И вот следует заметить, какая там милость была. Не от людей, а Божья милость. Потому что если вот сравнить, что от людей, родственник Римского-Корсакова преподавал музлитературу. Он много знал и так далее. И вот кто-то сказал, что он рассказал анекдот за Сталина, и его отправили в тюрьму. Так что там директор был опасный, с ним лучше было не разговаривать, и надо было его обходить 10-й дорогой.
1: Значит, он... в 71-м году еще арестовывали?
2: Да, и в 75-м. И мне тоже доставалось, он меня тоже пугал, не знаю за что. Слава Богу, я скажу, что я ни в чем не разбирался. Был такой урок текущей политики. Меня спросили, какие страны входят в соцблок? Я стоял, ничего не ответил. А если бы я бы знал, я бы ответил. Ну, и хорошо, что не знал. Слава Богу, что не знал.
1: Что было лучше не знать, чем знать?
2: Да, да, лучше было не знать. Спросили меня, кто у нас генеральный секретарь. Если бы сказали, кто самый главный, я бы сказал Брежнев. А так сказали генеральный секретарь. И хорошо, что не знал. Не лазил по горкомам партии. Зато спросили... как по-молдавски «Зеркало». А я сказал: о, Глинда. Ну и ладно, садись. Вот так все и обошлось. Потом остался я с русским, с литературой, с историей на оси. И хотят меня мучить, мучить хотят. А кто-то из преподавателей, а преподаватели бывшие военные, строгие люди. И эти преподаватели строгие говорят: оставьте его в покое, парень хорошо играет. Но зато потом была другая преподавательница, тоже по литературе, и ее звали Анка Пулеметчица. Она сама говорила, надо было только говорить «да». Скажите, Валерий, монолог Сатина. Ну, что-то говорю, не говорю. Он говорит: да, да, я только говорю «да, да».
1: Она отвечала же.
2: Да, все было хорошо. А дальше уже было веселее чуть-чуть. Уже были педагогика, эстетика, история партии. Но на истории партии надо было молчать, и все, молчать.
1: Если молчал, значит хорошо.
2: Да. Я не ходил на нотную грамоту, а там учили побольше, чем учат в музыкальной школе. Учили, как писать ноты для оркестра, как писать ноты для хора, как ударник расписывать. То, чего я и не знал даже. И что интересно, учитель меня позвал к себе домой и дал мне этот материал весь, книгу дал. Ну, скажем так, дал свой хлеб.
1: А потом по этому предмету были экзамены?
2: Ну, экзаменов не было, просто поставили зачет и все. Был предмет у нас нотная система зрячая, итальянская нотная система. Брали фанерку, на ней натягивали проволоки, и между проволок знаки из пластилина лепили. Но есть чертежи по Брайлю, можно трогать их. Выглядят как по зрячему. Их руками можно трогать, глазами можно смотреть. И даже радиосхемы так печатались, как по зрячему. Мультивибратор был, печатали в советском школе. По части композиции. На меня обратили внимание одна преподавательница. Она мне ничего не преподавала, но она мне помогала. Она была как наставником моим. И вот она обращала внимание на мои сочинения. Я ансамбль собрал. Думалось, что будем играть блатные песни. А тут просит одна: проаккомпанируйте мне, проаккомпанируйте мне. И слава Богу, блатные песни не получились. Девочки в самодеятельности художественной просили, вот проаккомпанируй мне вот эту песню эстрадную, которая в ходу. Ну, скажем, «Червона рута».
1: Не все предметы посещал, не все уроки.
2: Это с нотной системой так получилось. Я посчитал, что я много знаю, что я молодец, и с гордости своей я не посещал нотную грамоту.
1: Не знал, что там преподавалось больше, чем знал.
2: Да, да, вот если б знал, это было бы лучше. Это из гордости. А преподаватель сделал лучше. Он не стал на меня кричать, а просто позвал к себе домой и книжку отдал.
1: И когда посмотрел, что в той книге, понял, что там преподавалось то, что не знал.
2: Да.
1: А в Петропавловске до какого года проучился?
2: Ну, до 76-го. Я еще и на конкурсе был. Там были конкурсы баянистов. Там, короче говоря, на этих конкурсах исполнялась скерца Чайковского до минор. Исполнялся экспромт Шуберта ми бемоль мажор. Исполнялся первый танец Брамса в обработке Горохова. Но кроме этого надо было еще что-то играть. Скажем, я вот, например, играл по части барокко. Я играл Баха, прелюдию и фугу до минор. По части народной я играл хора Марцишорева, мартовский хоровод.
1: Да, лаутарий.
2: Его сделал для баяна Ризоль Николай. Фантазию Аулова играл на тему «Подмосковные вечера». И играть надо было с артистами в полном смысле слова. На одном конкурсе я занял 4-е место, а на другом 2-е место занял.
1: А в жюри кто обычно присутствовал?
2: Присутствовали не такие, отдел культуры, там министерство, там соцобеспечение или что-нибудь. Там были музыканты с высшим образованием, тоже артисты.
1: Уровень там был высокий.
2: Кто выступал на конкурсе, тех освобождали от экзаменов некоторых. Кроме вот, да, баяна, я играл в эстрадном оркестре, как я рассказывал, и еще сделал вокально-инструментальный ансамбль. Аккомпанировал одному, и причем не сам, нас было 4 человек, другому. Вместо того, чтобы я один, получалось так, что мы вчетвером аккомпанировали. Все те, кому мы аккомпанировали, они были как участники ансамбля.
1: А в ансамбле тоже на баяне играл?
2: Нет, на пианино. Но у меня еще была тяга к другому. Вот сейчас называется битбокс. Есть такое, когда люди поют, имитируют, как будто это оркестр, а не голоса. В Бельской школе я тоже собрал такой ансамбль, и мы несколько вещей пели. И в Петропавловске тоже делал, и уже вещи посложнее делали. Все-таки ребята грамотные были, ребята-девчата. Да, и кроме этого я еще участвовал, это было обязательно, играл в духовом оркестре.
1: В духовом на чем играл?
2: На барабане.
1: А в струнном?
2: А в струнном на контрабасе играл. Мы там играли серенаду Шуберта, «Утро туманное», «Лебедь Сен-Санса». А вот в этих типа битбокс я только руководил ими. Мы пробовали буре Моцарта, смелый наездник Шумана. Да, расскажу про аранжировку там же, в Петропавловске. Я захотел популяры, народные молдавские. Я, значит, расписал эту пам-пам-пам-пам, тарарирара, рам-пам-пам-пам, тарарирара, тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарarar Я цимбал, где я там возьму? Там, где его нет. Я, значит, его расписал для домра тенор и домра прима. А уже остальной контрабас был, даже скрипка одна нашлась, кларнет нашелся. Показал я ноты свои одному преподавателю. Ой, вам еще надо долго-долго учиться, набираться премудрости. Вы знаете, сколько много инструментов существует и так далее. Говорит, а пожилого человека надо уважать, когда он говорит, слушать надо его. А тут уже звонок на обед, все пошли на обед, а он говорит. И обед прошел, он проговорил все, наговорился. Да, пошел в магазин, купил консерву за 30 копеек и все. Пригласили меня куда-то играть на свадьбу. Я же по субботам и воскресеньям ходил играть. Ну, приглашали, что, отказываться. Я играл. Был как раз тот самый преподаватель. Значит, его жена меня повела за стол, говорит, смелее, говорит, идите. Я, говорит, жена Ивана Кирилловича. Можете со мной чувствовать свободно. Покормили, я поел. И все дела. Играл, все. Он был доволен. И на утро уже все знали, что как Записка хорошо играет. Мне руку все пожимали. Как будто не знаю, какой конкурс выдержал. Ой, как красиво Записка играет. А был трагический случай. Однажды я приехал с Молдавии. Трое суток ехал на поезде после каникул. И я ж всегда хотел почувствовать запах родины, послушать популяри. Каникулы заканчиваются, надо возвратиться. Ну, я и возвращался, ничего не подозревал. Меня позвали играть. Причем сам директор, если б я знал, что это лично ему нужно, я не знал, что это лично ему. Типа того, что рука руку моет или что-то такое. Я же не знал этого. Но он сказал, иди. А он-то не подумал, что я с дороги, что надо отдохнуть и так далее. И я прибыл на то место. Как ребенок, я же еще и ребенком был. Жизни-то не знал. И всех этих людских хитростей. Я говорю, я приехал, чтобы пораньше, чтобы тумбочку себе найти.
1: Свои проблемы.
2: А она ничего не понимает, говорит, а у нас тумбочек нету. Она меня покормила, говорит, лягте, поотдыхайте. А что такое музыканту ложиться отдыхать, я думаю, это каждый знает, кто на свадьбе играл. Это нельзя не кушать, нельзя у печки сидеть, то найдет сонная волна, тогда капец. Вот так и получилось. Я поел, заснул, никто меня не мог разбудить. Проснулся, там играет другой баянист, мне дали 10 рублей, меня привезли. А дальше я не знал, чем может быть кончится это. А случилось другое, одна девочка сочинила стихотворение про директора и кинули на подоконник в коридоре. А я что, не понял.

0: обошлось. А я пошел, пожаловался, и меня никто не стал исключать. А как раз до окончания было 6 месяцев. 60 человек за меня подписались. Если вы его исключите, то мы все уйдем. Ну, короче говоря, я доучился. Но на выпускных экзаменах я играл первую часть концерта Чайкина, незрячего композитора.
1: Прошло 4 года учебы в Петропавловске, да. И после этого вернулся домой.
0: Да, вернулся домой.
1: Что предложишь нам в следующую музыкальную паузу?
0: Там был такой преподаватель Воронин, Николай Захарович. Вот я у него в оркестре играл. Исполняли «Лебедь Сен-Санса», «Серенаду Шуберта». Я как воспоминание мог бы поставить или «Лебедь Сен-Санса», или «Серенаду Шуберта». Это я на себе Люси написал. Я почему хотел бы «Лебедь Сен-Санса»? Может быть, Воронин услышит и вспомнит. Он в Германии находится сейчас.
1: А, очень возможно, потому что радио «Ранси» слушает и в Германии. Я знаю кого-то в Германии, который слушает. Может быть, и послушает.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: 4 года учебы в Петропавловске прошли, и после Петропавловска, наверное, Валерий вернулся домой.
2: Меня пригласили в Бендеры руководить ансамблем «Спиранцо». Там был ансамбль довольно-таки хороший. Они всегда на смотрах занимали первые места, очень известны были в Молдавии. Там играл, значит, Антон Ени, электроорган, играл Фима Паскар, Погольша играл Валентин, потом играл Добровольский Славик, это из зрячих, Надя Шумейко пела, еще и Степан Волков такой был. Степан Волков, несмотря на то, что он не зрячий, он был барабанщиком и неплохо на ударнике стучал. Вот они, кроме того, что играли, они пели на 4 голоса. В их репертуаре были молдавские песни из репертуара «Контемпорану». В их репертуаре были песни из репертуара «Лейся песня». Пришло время, когда я с ними расстался, или они со мной расстались. Дело в том, что они были как частная корпорация в то время. Они не только на государство работали, как все музыканты в Молдавии, они работали в первую очередь на себя. От них меня ушли, они как бы сделали этим и себе вред. Я тоже сделал ансамбль и был ихним конкурентом. Довольно-таки хорошо играли. И что интересно, возле меня были всегда зрячие люди. Они мне помогали где что-то запаять, вырезать, закрутить что-то, там колонки смастерить и так далее. Например, скажем, вот у меня жена зрячая, она и пела, и на ударнике играла. Была и организатором, ведь надо смотреть, когда на свадьбу куда-то пошли играть, чтобы не случилось чего-то, чтобы не побили музыкантов, чтобы аппаратуру не разбили, чтобы машина не перевернулась, которая нас везет. Мы с нашим ансамблем уже играли и в цирке. Просто в цирке играли, ну, понятно. И счастье, что трубач, который у нас играл, он работал в цирке. Ну и нас бы взял в цирк. Вот если так, со зрячими, нас было 2 незрячих. Гитарист был незрячий, и я на электроорганах играл, тоже был незрячий. Аппаратура, конечно, была сложная, ну, тем, что я играл на 3 инструментах сразу, и под ногами целая куча приставок, за этим всем смотреть надо. У меня 1 инструмент был большой, это Юнос 75-я. Ну, на большего я не мог рассчитывать, денег-то не было. Другой инструмент был, это лель вместо пианино. Другой инструмент был еще какой-то там клавишный маленький. И это все надо было как-то подключить, установить, чтобы все это не упало. Трудно было привыкнуть после пианино на электрических инструментах играть. Я должен был найти себя, что я в ансамбле «Спиранцо» тоже на пианино играл, а на свадьбе с ними не шел. Там пианист не нужен был, просто они шли вчетвером. На концертах я играл на пианино. И еще в ресторане я играл с ними. Был такой инструмент клавишный, клавизет. Можно было на нем играть, как на пианино. Когда это было очень важно, я играл с ними. И мы даже исполняли «Буре» Моцарта. Но тоже пели на 3 голоса. Также аккомпанировали себе. В репертуаре у нас также были молдавские песни. И болгарские, и русские. Ну, все, что людям нужно было. Правда, надо было приучиться к обрядам молдавским, чтобы кто-то подсказывал, да? А вот она разбиралась в обрядах. Моя жена разбиралась хорошо. Я даже не знаю, как сейчас вот приглашают операторов, а как с оператором обряды делать. А мы поиграли на месте. У нас бас-гитарист на аккордеоне мог играть хорошо. Он говорит, ты оставайся с женой. А мы, говорит, я возьму аккордеон, там кто-то барабанчик возьмет. И все. Мы тут играем, а эти там.
1: Ну, я знаю другие ансамбли. даже имели походные инструменты, инструменты на месте были такие.
2: Так у нас также были и походные на месте.
1: Потому что иногда я как фотограф тоже и с музыкантами шел, приходилось и больше 5 километров пешком идти.
2: Я тоже иногда ходил с баяном или с аккордеоном. Жена у меня была с правой стороны и держит меня за руку, а я играю. А был тоже случай весьма интересный. У нас трубач был там. Человек знал слепых, он знал, с кем имеет дело. А слепые, когда слушают музыку, качаются. И однажды что-то на меня нашла сонная волна. Жена слышит, что клавиши гудят, вместо музыки гул. Что я наступил на клавиши руками, а музыки нету. И она меня толкает, чтобы я проснулся. Я взял руками, схватил за палочки от барабана и потянул ее. А там у ударников же много барабанов. Они все полетели в разные стороны. Была какая-то там печка, стул упал или что-то там, шуба на печку упала.
1: И вся музыка.
2: Труба, которая... Трубач поставил, чтобы она чуть-чуть нагрелась зимой. Согнулась, что-то поломалось. Потом пошли мы в поход. Играем, играем. Играем, тоже качаюсь. Трубач стоит перед меня с трубой своей. И я нечаянно заехал на его трубу. И труба его ударила. Потом бас-гитарист решил там или прикурить, или что-то такое. И куртку ему бедному прожег. Ну, он зрячий был. Кроме своих, я играл и с чужими. И вот один зрячий говорит, смотрите, когда ладится гармония, он качается. А когда гармония не ладится, он не качается.
1: Где-то кроме Бендера еще играл или только Бендера?
2: Играл, конечно, в Фарладанах играл, в Каушанах играл. У нас называлось это «играть на подписке». Конечно, играл. Куда звали, туда играл. Однажды пригласили меня играть уйгурскую свадьбу. Это у нас там такие завелись. Потому что знали, что я учился в Петропавловске и якобы разбираюсь в казахской музыке. Что случилось с этой уйгурской свадьбой? У меня была и эта уйгурская свадьба, и тут же на эту же субботу была обыкновенная молдавская свадьба. Я пошел играть молдавскую свадьбу с ансамблем, а человек, который играть совсем не умеет, я предложил ему играть уйгурскую свадьбу. Даже дал ему какую-то аппаратуру. И когда решили посмотреть, что ж там такое, как там музыка ладится. И когда нас увидели, то там у кого-то что-то случилось. И, короче говоря, скорая помощь позвали. А мы побежали подальше.
1: После возврата играл в Бендерах в основном. Ну, когда звали на свадьбу, ясно. А в место проживания постоянно были Бендеры.
2: Да.
1: Может, что-то из народной молдавской музыки есть?
2: Давай пеленицу поставим.

Главным критерием успеха любого музыканта, певца, артиста театра и кино является голос на 80%, внешность на 10% и на оставшиеся 10% все остальное. Голос – это звук души. Однако у олигархов сегодняшней эстрады Киркоровых, Михайловых, Биланов, Басковых, Лепсапишвили, Павлиашвили и прочих баловней сцены души, в которой, как в зеркале, отражалась бы боль и любовь к тем, для кого они выступают, я не наблюдаю. Вокал Валерия Запеска на первый взгляд ничем не примечателен. Но это только на первый взгляд. Тот самый звук души, истерзанный, израненный событиями лихих 90-х, о которых мы поговорим в следующий раз, не услышать просто невозможно. А в его песнях-притчах красной нитью проходит любовь и боль к ближнему и Всевышнему. В песне под названием «Тарелка борща» еда не является какой-то блажью и удовольствием. Немудрящий, зачастую постный борщ помогает артисту выжить, укрепить силы для дальнейшей работы, для общения с друзьями, с Богом. Через неделю мы продолжим вас знакомить с творчеством Валерия Запеска. А пока над программой работали ведущий Марчел Урсу, редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев, и сегодняшний выпуск будет прежде всего адресован тем пользователям Windows 11, которые знакомы с Windows очень поверхностно. Ну, потому что есть пользователи, которые используют какой-то минимальный функционал и даже, может быть, и не знают о том, о чем я сегодня буду рассказывать. Ну, а те, кто знают, ничего нового, я думаю, сегодня не узнают. Итак, сначала хочется сказать, что я буду подразумевать, что у нас именно Windows 11, потому что некоторые функции, они были доступны в более старых версиях Windows, ну, например, Windows 10. Правда, Windows 10 — это уже мертвая система. А есть функции, которые доступны именно в Windows 11, а в Windows 10 этого еще не было. Поэтому я по умолчанию подразумеваю, что у нас именно Windows 11. Ну а теперь начну непосредственно рассказывать о различных неочевидных вещах. Прежде всего хочу сказать, что я долгое время не видел разницы между командами Windows. Клавиша Windows плюс английская буква M, Mary, и клавиша Windows плюс английская буква D от слова desktop. Вроде бы и та команда переводит на рабочий стол Windows. Так зачем же две отдельные команды? Но какое-то время спустя я наконец-то увидел, в чем разница. Вот сейчас вам расскажу. Правда, сначала придется мне сделать небольшое отступление. Итак, если у вас развернуто какое-то окно приложения, и вы нажимаете либо клавишу Windows плюс стрелка вниз, либо Alt плюс пробел, свернуть, то это окно сворачивается либо в значок на панели задач, либо в значок в так называемой области уведомлений. Причем эту область уведомлений в простонародье часто называют системный трей, иногда даже системный лоток. Но правильное, грамотное название — это область уведомлений. Так вот, это как раз те значки, которые выводятся в JOS по команде insert плюс F11, ну и для NVIDIA что-то подобное, какое-то дополнение есть. То есть это список значков в области уведомлений, а есть панель задач. Так вот, если вы какое-то окно свернули именно в значок на панели задач, то когда вы нажмете Alt плюс Tab, это окно развернется, и вы в него попадете. А если окно свернулось в значок в области уведомления, то развернуть его так просто, нажав Alt плюс Tab, вы уже не сможете. Поэтому вроде бы кажется, что окно закрылось. Ну, например, так происходит с очень любимым в народе приложением uTorrent. Ну, куда же без него. Очень полезное приложение. Так вот, оно по умолчанию именно настроено так, что даже если вы сворачиваете окно, оно не на панели задач, а в область уведомлений сворачивается. И по нажатию Alt плюс Tab вы это окно уже не обнаружите. Хотя uTorrent продолжает работать, все процессы там идут. Но чтобы развернуть окно, нужно вызвать контекстное меню в области уведомлений на ярлыке uTorrent и там нажать «Развернуть окно». Или бы свернуть, /развернуть окно, и тогда оно станет уже доступным, попадет в фокус. Так вот, когда мы нажимаем клавишу Windows плюс M, то эта команда заставляет все окна именно свернуться. Какое-то окно сворачивается в значок на панели задач, а какое-то сворачивается в значок в области уведомлений. И после этой команды вы уже, нажимая Alt плюс Tab, в окно uTorrent не попадете, только в те окна, которые свернулись в значки на панели задач. А когда мы нажимаем клавишу Windows плюс английская буква D, то команда «Свернуть все окна» не подается, а просто в фокус попадает рабочий стол. Ну, проще говоря, как будто бы вы рабочий стол имеете в виде приложения таким стандартным окном, и вот фокус в него переводится. Поэтому, когда у вас открыты какие-то окна, которые сворачиваются в область уведомлений, обязательно нажимайте клавишу Windows плюс D, иначе вам придется вот так вручную опять эти окна активировать. А если вы нажмете клавишу Windows плюс M, то какие-то окна в Alt плюс Tab уже попадать не будут. Вот в этом и состоит разница. Также хочу сказать, что Windows 11 очень сильно урезали контекстное меню. Ну, там много чего урезали. Тем не менее, имеется команда Shift плюс контекстное меню, которое выводит полноформатное, то есть расширенное контекстное меню. Ну, правда, это для тех, у кого на клавиатуре есть отдельная клавиша контекстное меню. Кстати, если ее нет, ну, я думаю, это даже непродвинутые пользователи хорошо знают, что есть команда Shift плюс F10. Если, например, у вас на ноутбуке нет клавиши контекстное меню, то вы можете просто нажать Shift F10. Это системная команда, от скринридеров не зависит, и у вас откроется контекстное меню. Ну, а если вы пользуетесь JOS, то можете элементарный скрипт написать, назначить на любую удобную клавиатурную команду и вызывать контекстное меню. Но, тем не менее, если у вас есть клавиша контекстного меню на физической клавиатуре или на клавиатуре ноутбука, то вы можете, удерживая клавишу Shift, нажать вот эту клавишу контекстного меню, и у вас развернется максимальное контекстное меню. Там будут какие-то пункты, которые, может быть, при повседневном использовании не нужны. Ну, например, пункт «Копировать как путь». Вот вы на каком-то файле нажали Shift плюс контекстное меню, и там появился пункт «Копировать как путь». Что это такое? Для чего он нужен? Ну, например, если вы хотите путь на этот файл, а он длинный, вставить, ну, скажем, в командную строку, про которую я тоже делал отдельный выпуск, либо в какой-то скрипт, либо в какой-то сценарий, в командный файл, или в инструкцию даже, может быть, в какую-то. Можно, конечно, стоя на файле, нажать F4, перейти в адресную строку и оттуда адрес скопировать, а можно воспользоваться расширенным контекстным меню. Но самое главное, Windows 11 очень убого и урезанное контекстное меню на корзине. Там многие полезные пункты, вплоть до очистить корзину, куда-то засунуты чуть ли не на второй или третий уровень. Поэтому на корзине можно нажать Shift плюс контекстное меню, и у вас появится уже более удобное контекстное меню. Идем дальше. Инфотрон. Теперь хочется поговорить о файловом менеджере, встроенном в Windows 11. Именно Windows 11. Потому что Windows 10 работает с вкладками в окне, которые иногда называют «мой компьютер», иногда «просто компьютер», иногда «файл менеджер» на английском это называется стандартно «файл эксплорер», то есть «файловый проводник». Так вот, это то самое окно, которое вызывается по команде клавиши Windows плюс английской буквы «E» от слова «эксплорер». Ну и Windows 10 и Windows 11 все прекрасно знают, что можно нажать эту команду, откроется окно «компьютер», и там можно какие-то нехитрые манипуляции с файлами и папками производить. Хотя можно поставить продвинутый файловый менеджер, это все понятно. Мы про сторонние менеджеры типа Total Commander, где есть и вкладки, и двухпанельный интерфейс, мы это не рассматриваем. Я просто хочу сказать, что есть некий интересный функционал, а именно работа с вкладками вот в этом окне «Мой компьютер» Windows 11. И это появилось именно в Windows 11. Так вот, я думаю, все прекрасно знают, что в браузерах можно работать, используя клавиатурные команды с вкладками. Ну, например, открыть страницу в новой вкладке или открыть новую пустую вкладку, потом на нее переключиться, вписать какой-то адрес в адресной строке и в этой вкладке страницу открыть, а потом между вкладками переключаться по команде Ctrl плюс Tab. Так вот, оказывается, в окне «Мой компьютер» в Windows 11 все те же самые команды, что в браузере, тоже доступны. То есть, вот вы нажали команду клавиши Windows плюс английской буквы E, открыли какую-то папку. Но некоторые, чтобы открыть вторую папку, третью и так далее, в окне «Мой компьютер» снова нажимаю клавишу Windows плюс E, снова находят нужную папку, нажимают Enter и потом между окнами переключаются. А можно поступить более современно, как в браузере. Итак, открыли первую вкладку, первую папку. Дальше, в этом же окне нажимаем Ctrl плюс T. Открывается дополнительная вкладка. Переходим на эту вкладку. Кстати, между вкладками открытыми в окне «Мой компьютер» можно так же, как в браузере, переключаться командами Ctrl плюс Tab. Можно даже попробовать Ctrl плюс цифра от 1 до 0. Ну, может, сработает, может, нет, тут не проверял. Ну, неважно. Так вот, нажимаем Ctrl плюс Tab. И в новой вкладке открываем вторую папку. Потом снова нажимаем Ctrl плюс T, переходим туда, открываем третью, ну и можем открыть хоть 10 разных мест в 10 вкладках. Ну и потом между этими вкладками по Ctrl Tab переключаться. Если вам нужно закрыть текущую вкладку, не закрывая остальных, нажимаем Ctrl плюс W, закрывается именно текущая вкладка. Если хотите закрыть все, нажимаем Ctrl плюс Shift плюс W и закрываются сразу все вкладки. То есть полная аналогия работы с вкладками в веб-браузерах. Так что, если кому-то так будет удобнее, может пригодиться. Потому что, ну, во-первых, вы не выходите за пределы окна «Мой компьютер». Во-вторых, вам не нужно делать вот эти дополнительные манипуляции, открывать новое окно, а потом между этими окнами по Alt плюс Tab переключаться. Хотя кто-то скажет, невелика разница, Alt плюс Tab или Ctrl Tab. Но для зрячих это удобно еще и потому, что у них каждая вкладка в виде отдельного ярлычка на панели вкладок появляется, и они просто щелкают мышью по нужному ярлычку и быстро между вкладками переключается. А тут, ну, главное, что такой функционал есть. Кому удобен, кому нет, это уже каждый решает сам. Ну и, наконец, еще о чем хотелось бы рассказать. Это о том, что в Windows 11 есть встроенный так называемый контроль памяти. Он позволяет вам настроить автоматическую очистку всевозможного служебного мусора без вашего участия. Ну, различные служебные файлы, файлы обновлений, драйверов и тому подобное. Вот это все можно удалять автоматически. Как это сделать? Нажимаем клавишу Windows плюс английская буква I. Открываются настройки Windows 11. Здесь в списке категорий находим категорию, которая называется «Система». Нажимаем на ней Enter. открывается список категорий второго уровня, там ищем пункт «Память». Снова нажимаем Enter и потом, нажимая клавишу Tab, идем до кнопки «Контроль памяти». Включаем ее. Если она выключена, рядом кнопка «Дополнительно». Нажимаем на нее и здесь смотрим, включен или выключен параметр «Выполнять автоматическую очистку» или «Автоматически запускать контроль памяти». Вот обязательно включите этот пункт, а дальше рядом вы можете выбрать, по умолчанию, по-моему, выбран вариант «Очищать, когда у вас остается мало места на диске». Но это, на мой взгляд, не особо разумный вариант. Долго вам придется ждать, пока вы все свободное место заполните. Я обычно выбираю «Периодически запускать контроль памяти» и ставлю, например, раз в неделю. Можете поставить хоть каждый день или раз в месяц, тут уже решайте сами. Но я ставлю раз в неделю. И дальше отмечаю все пункты, какие только можно, какие категории файлов очищать. Даже корзину, даже какие-то файлы, которые в загрузках вы забыли удалить. Вот это все можно отметить. И дальше вы можете особо не переживать. Контроль памяти раз в неделю будет всевозможные служебные файлы удалять. Ну, например, если у вас было произведено обновление Windows, а после обновления Windows очень большие объемы диска под различные служебные файлы занимаются, и вот у вас после такого обновления автоматически, абсолютно без вашего участия, вы вообще можете даже на этот счет не переживать, вы можете быть уверенными, что раз в неделю, раз в месяц у вас будет система сама автоматически временные и ненужные файлы удалять. Конечно же, кто-то скажет, можно, используя планировщик задач, сделать сценарий, который будет по расписанию, удалять всевозможные файлы, запускать программу, которая называется Disk Cleaner, она встроена в Windows 11, это все, конечно, можно. Но здесь уже нужно действительно сидеть, составлять задачу, все это прописывать. Можно использовать командный файл с расширением CMD. Но здесь я опять содержание файла вам просто на словах не передам. Это вы в интернете можете найти, поставить его в автозагрузку, и он вообще при каждом запуске компьютера вам будет очищать служебные файлы. Но вот этот вариант, он, во-первых, самый простой. Тут не нужно писать какие-то файлы, залезать в планировщик задач. Все делается очень просто в настройках самой Windows 11. Ну что ж, позвольте мне на этом с вами на сегодня попрощаться. Пользуйтесь Windows с удовольствием и удобством. И до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы. Infotron@ransys.org

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Уважаемые радиослушатели, радио «Рансис» продолжает свои передачи. У микрофона Игорь Роговских. Сегодня в рамках блока нееженедельных программ «Бонус» мы предлагаем вашему вниманию запись выступления конкурсантов на Всероссийском бардовском фестивале «Пой моя гитара», проходившем 12-13 сентября 2010 года в городе Уфа, в котором приняли участие авторы и исполнители из 14 региональных организаций ВОС. Мы благодарим Надежду Киселеву за предоставленные интервью с участниками фестиваля, которые вы также услышите в сегодняшнем эфире. Также в программу сегодняшнего эфира включено выступление одного из членов жюри фестиваля, неоднократного победителя Грушинского фестиваля, барда Александра Мичурина. Итак, включаем запись.
2: Слово предоставляем нашему первому конкурсанту.
3: Это Телепкулов Рашид Гатаулович, башкирская РЭО ВОС. Сублимация цвета исполняет автор.
2: Пожалуйста.

взяв альбомный листочек, я фломастеры взял и России кусочек. Целый день рисовал, разеленивал поле разнотравьем пахучим, теплым ветром с приволья причесал лес дремучий. Под плакучей березой в тень шелковых ветвей, словно ангелов слезы, прятал чистый ручей. Я выкрашивал небо все в лазоревый цвет, солнце золотом хлебным согревал белый свет. У фломастеров нету вялых полутонов, сублимации цвета, пестрота детских снов. Я не Рерих, не Гоя,

Что-то в жизни моей перепуталось разом. Вдруг афганец мне в душу заглянул сквозь прицел. Кровь взрывает виски, ум заходит за разум. Я сегодня изгой на родимой земле.

душу грешную мою. Может, где-то в мирной Туле отольют мне братья пулю, что споет мне песню лебединую. Ах, война, сатана, с подлой алчной рожей, мне ни смысла, ни цели, лишь кровавая суть и безусый пацан на сынишку похожий.

братья пулю, что споет мне песню лебединую. Завтра снова зачистка, жмут к земле федералы, дом сравняли с землею, зубы крошим оскалы, брать земли террористы.

А сейчас мы на сцену приглашаем Гриб Игоря Владимировна. Гриб Игорь Владимировна. Владимирович. Сахалинская РО ВОС. Давайте поаплодируем.

0: Спаси.
1: Минута молчания.

Смолкли струны, смолкли песни на губах. Тише.

0: Меня зовут Гриб Игорь. Я приехал с Сахалина. В солнечную Уфу.
1: А из такой дали? Сколько вы добирались к нам?
0: Ну, честно сказать, вы не поверите. В самолете только летел 11 часов, чтобы добраться до вас.
1: Ну, а чем вы там на Сахалине занимаетесь? Как там у вас жизнь?
0: Такая же жизнь, примерно, как у всех. Все это байки, что у нас там медведи по городу бродят. Такой же город, цивилизованный, застроенный, полон иностранцами, американцы, китайцы, японцы. Общаемся, у нас там интернациональный народ живет.
1: Ну, а инвалиды по зрению как там поживают?
0: Инвалиды живут, я бы сказал, неплохо, культурные программы, такие же фестивали у нас проводятся раз в два года, собирается вся область. Сахалин — это не маленький город, все-таки 920 километров в длину. Ой. Население только одного Южно-Сахалинска, более 300 тысяч, не считая городов. Еще есть острова Курилы, которые к нам тоже относятся.
1: А вы где, непосредственно в Южно-Сахалинске?
0: Да, живете? Я живу в столице.
1: Наверное, инвалиды по зрению там не работают.
0: К сожалению, да, у нас закрылись, вот, ну, наверное, уже лет 10. Были у нас три предприятия, был картонажный комбинат, был сувенирный комбинат, который делал всякие поделки из кожи котика, из дерева и так далее. Они шли на продажу, а вырученные деньги шли на тех же самых инвалидов. Но все это оказалось нерентабельно, потому что все сменили роботы, автоматы.
1: Вы впервые на Бардовском, вот именно на российском фестивале, или уже не первый раз?
0: На Бардовском я впервые. А вообще, я певец эстрадного плана, я пою романсы, сочиняю свои эстрадные песни, лирические. На фестивале я уже, в общем, как на фестивале, четвертый раз. Я был до этого в Кемеровской области, в городе Кемерово, Новосибирске, и два раза в Красноярске.
1: Довольны вы собой сегодня?
0: Ну как, музыкант, он всегда собой недоволен. Если музыкант и певец будет собой доволен, то есть ему больше некуда стремиться, больше ничего не надо делать, тогда надо бросать это дело. То есть не будет стимула.
1: Но не пожалели вы, что такие километры преодолели?
0: Не пожалеть-то я не пожалел, но пожалел о другом. Я люблю побывать в какой-то области, в каком-то городе, но хотя бы немножко его посмотреть, узнать его достопримечательность, пройтись по городу. Вот мы были в прошлом году в Красноярске. Я пошел специально, чтобы перейти великую реку Енисей пешком. И мы перешли этот мост двухкилометровый. В холод. Мы улетали из Южного, у нас была температура плюс 16. Прилетели туда минус 20.
1: Ну а вы уезжаете завтра? Или послезавтра?
0: Я уезжаю послезавтра.
1: Ну, может быть, еще что-то увидите?
0: Вряд ли. Культурная программа не предвидится, наверное.
1: Ну, может быть, уфимцы вам чего-нибудь помогут посмотреть. Рашид Гатаулович, может, вы поможете?
2: Помогу.
3: А сейчас я с большим удовольствием приглашаю на сцену Черепанова Петра, Тюменское РО. Свои слова Акуджавы. На фоне Пушкина снимается семейство.
4: На фоне Пушкина снимается семейство.

и птичка вылетает. На фоне Пушкина снимается семейство, как обаятельны для тех, кто понимает все наши глупости и мелкие злодейства. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Мы будем счастливы,

0: Веки вечные, мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает.
1: Серега исполняет автор.
2: В этом феврале вот этого года клубу закаливания и зимнего плавания «Кристалл» в городе Тюмень исполнилось 20 лет. Я когда-то там занимался. Вот. И мой друг, председатель этого клуба, Сергей Сидоров, очень интересная личность, вот ему посвящается эта песня. И всем людям, ведущим здоровый образ жизни. Зима, народ от холода дрожит, но как бы там мороз не лютовал, раздетый он по улицам бежит, на лбу повязка с надписью «Кристалл». Раздетый он по улицам бежит, на лбу повязка с надписью «Кристалл». Сколько душ в озерах, реках и прудах, и занывающих при зимних холодах, твоим теплом согрелась Серега. Ах, как много, ох, как много. Все знают от велика и до мала его в простых сандалиях без носков. И если вдруг кому-то грустно стало, он пару ласковых всегда отыщет слов. И если вдруг кому-то грустно стало, он пару ласковых всегда отыщет слов. Сколько душ в озерах, реках и прудах, изнывающих при зимних холодах, твоим теплом согрелась Серега. Ах, как много, ох, как много. Застать непросто, часто он в разъездах, но мы с тобой всегда его найдем по признакам порядочного места, где спорта дух, еда и водоем. По признакам порядочного места, где спорта дух, еда и водоем. Сколько душ в озерах, реках и прудах, изнывающих при зимних холодах, твоим теплом согрелась Серега. Ах, как много, ох, как много. Сколько душ в озерах, реках и прудах, изнывающих при зимних холодах, теплом души твоей согрелась Серега. Ах, как много, ох, как много. Ах, как много, Серега.
1: Слова Марласова, музыка Серебренникова. «Белый конь».
0: Поднимается пар на лугу по утрам, будто тяжкой косьбой

волны, как травы за трон. Он по лугу плывет, как по белой реке. Он оставил меня и плывет

0: Черепаны, город Тюмень.
1: Вы впервые участвуете в таком мероприятии?
0: Второй раз. Первый раз в 2002 году, это в Полушкино, под Москвой. В Плёсе я был 2 года назад, просто как зритель.
1: То есть какой-то опыт общения у вас с нашими бардами есть, да?
0: Ну да.
1: Ну а вы песни пишете?
0: Ой, я мало песен пишу, я просто в разных себя направлениях пробовал всю жизнь. Немного в эстрадной песне, немного в музыке, в инструментальной, немного в бардовской песне.
1: А у вас музыкальное образование какое-то есть?
0: Есть, среднее музыкальное.
1: Музыкальное.
0: По классической гитаре у меня образование.
1: Тоже классическое.
0: Ну, так, по нотам играть.
1: В музыкальной школе вы учились, да?
0: В музыкальной школе и потом в училище.
1: Где вы, в Курске учились?
0: Я год в Курске проучился, потом доучился 3 года уже в городе Тюмени.
1: А из Курска-то почему уехали? Чего мне понравилось?
0: Ну, так, и со здоровьем в связи. Там, тогда же обвал рубля был, 98-й год как раз. В связи с этим еще.
1: Кого предпочитаете петь, раз сами мало пишете?
0: Я классику люблю. Может быть, это и плохо, но я сильно придирчиво отношусь к текстам. И к музыке, и к гармонии я люблю, чтобы интересная была.
1: Ну почему же это плохо? Наверное, это хорошо, когда хороший вкус.
0: Но зато очень мало что мне нравится.
1: Ну, Акуджава-то, значит, вы все-таки предпочитаете, да? Ну, раз выбрали.
0: Ну, кому-то предпочитаю, с кем-то наравне, может быть, я его ценю.
1: Вы работаете где-то еще, кроме музыки, чем заниматься, любите?
0: Ну, я поигрываю так вот на губной гармошке, на флейте. Вот этим люблю заниматься, сочиняю немножко. Песни эстрадные. Сейчас записывают. Оказывается, такой долгий процесс, когда ты сам сочинил, а петь как следует не умеешь. Надо учиться петь, надо учиться минусовки делать, надо учиться на губной гармошке эти соло все придумывать, разучивать. Вот одну песню можно, если хорошо записывать, ее можно 2 месяца записывать, чтобы все там сделать. У меня команды же нету, где бы певцы были, музыканты, аранжировщики. Это все самому приходится делать. Это очень сложно. Тем более, не обладая таким большим талантом.
1: Ну, а в личной жизни у вас семья?
0: Да, у меня семья. Вот моя жена Наталья. Где ты, Наталья?
2: Здесь.
1: Семья на месте.
0: Да, да, да. Это верный мой спутник.
1: Ну, хорошо. Значит, у вас все хорошо. Раз спутник есть, это очень много, это главное.
3: Мы приглашаем на сцену дуэт Анна и Маргарита Харольские. Самарская РЭО. Музыка Харольской, слова Хазанова. Вагонная колыбельная.

слова Маргариты Хорольской, монолог «Дикой кобылы».

0: сова Маргариты Харонской «Птица».
1: Я в твой дом залетела случайной птицей. Был уютен и весел, огонь в очаге.

0: Девушки, ну вот вас я слышу не первый раз. Я была на творческой ярмарке в 2007 году, непосредственно в вашем городе Самаре. И вас, конечно, слышала, и очень вы понравились. Ну и сегодня сразу даже настроение, мне кажется, в зале изменилось, когда вы пели. Ну вот только жалко, что вы пели без микрофона. Запись получилась слабая. Ваш дуэт называется «Сестры Харольские».
1: Не сестры, мы не были сестрами.
0: Ну я не знаю, почему ты вот так.
1: Я не знаю, кто нас назвал первыми сестрами. Мы даже не позиционируем себя как сестры.
0: Единую фамилию вы выбрали просто...
1: Это не фамилия. Ну, в принципе, это, конечно, фамилия, но это просто название нашего дуэта.
2: Ну, так удобнее. Так удобнее, так быстрее представлять нас, чем разные фамилии называть. Ничего оригинального в голову не пришло, поэтому вот остановились на Алтыне.
1: Я Зотова, Ритка Тезикова.
2: Ну, взяли Алтыну девичью фамилию.
1: Алтыну, да.
0: Фамилия звонкая, хорошая. Она как-то к вам, в общем, прижилась. И вы с ней сжились тоже. Ну, а песни пишете, Рит, вы все сами, да?
2: Да, ну иногда на чужие стихи пишу.
1: Ну мы поем не только эти песни.
0: Ну это мы убедились в этом вчера, да.
2: У нас очень большой разброс вообще в репертуаре. Например, у нас есть концерт детских песен, это мультяшки наши старые любимые. То есть у нас концерт песен из кинофильма, у нас есть романсовый концерт, у нас есть бардовские концерты. Причем он, по-моему, даже не один, то, что в один не влезает. Да. Поэтому, знаете, так много получается и не хватает времени учить что-то новое.
0: Концертную деятельность вы ведете?
2: Ну да.
1: В круизах работаем, мы в школах работаем, библиотеки нас приглашают.
0: Но вот диск один, я точно знаю, что вы записали уже, он у меня есть.
1: Два уже?
0: Второй тоже есть.
1: На стихи Ефима Хазанова, второй диск.
2: Мы хотели сделать подарок человеку к юбилею, вот был сборник стихов, и были написаны песни. Ну, немножечко хотелось просто его доработать, немножечко получше спеть, какие-то песни перепеть. Он был такой, именно в подарок ему. То есть это был не диск широкого, так и распространения.
0: Вот для
1: предыдущий, который первый диск, мы тоже круизу просто спешили записаться. То есть это тоже была не сильно подготовленная работа. Рит у нас очень критично относится к нашему творчеству, и на ее взгляд, Рит, подтверди.
2: Ну да, я редко бываю довольна нашим каким-то исполнением, или, то есть всегда нахожу, вот это надо исправить, это здесь не доделали, это вылезло, и так, достаточно.
0: Ну это хорошо, конечно, значит, вы всегда в пути?
2: Да.
0: Сколько лет вы уже поете?
2: С 4-го года мы вышли на сцену, в 4-м году.
1: Причем неожиданно так вышли, нас совершенно неожиданно свели.
2: Мы до этого пели долго, просто потому что это наше такое любимое времяпрепровождение.
1: Но не вместе, поврось.
2: Не вместе мы к тому времени.
1: Ну, иногда чего-то у нас петь.
2: А потом просто вот человек, который попросил нас скомпонировать, пел романс и... Хотела по гитару его спеть. Мы спели, и надо сказать, ну, вроде бы тоже там одну песню спойте. Ну, вот мы как одну песню спели, так со сцены больше не ушли. И сцена уже предполагает серьезную работу. Ну, практически каждый день репетиции.
1: Да.
2: То есть без этого двигаться вперед очень трудно. У нас около 400 песен, наверное, в репертуаре, которые мы поем. Их надо и повторять.
1: Уже больше.
2: Может быть, уже и больше. Если просто спеть где-то кому-то, это одно, когда на сцену нет, это нельзя, это не готово. Здесь мы квакаем. 6 лет как вот пошли на серьезную работу. А пошли на работу, уже вроде как лучше стало получаться. То есть вот кто люди нас слышал, например, 6 лет там назад, 4 года там назад, ну так отмечают, что вроде какой-то уже не вперед.
0: Ну конечно, если есть работа, есть и результат. Mm-hmm. Это вполне естественно. Тем более, если вы такие очень требования высокие предъявляете к тому, что вы делаете. Ну а где вы работаете, где вы записываетесь?
1: Место для репетиции самое хорошее. Риткина кухня. Это однокомнатная квартира, где живут ворона, черепаха, 2 кота. Раньше было еще 2 собаки, 2 маленьких детишек. Ну и
2: Ритка. Довольно знаю, где живет ворона. Блин, такая обычная городская ворона со сломанным крылом. Вот она очень любит наши репетиции. В это лето мы репетировали очень редко, поэтому она так соскучилась, когда вот у нас похолодало и репетиции возобновились, как она была рядом, она садится на край клетки, вот так себя распушится. И все, она как портер, вот зрительный зал. Я говорю, все, Роня села в портер, пора петь. Если, не дай бог, мы разучиваем новую песню и сфальшивим где-то, как она недовольно ворчит, я говорю, Роня, ты знаем, ну выучим, Роня, выучим.
1: То есть у нас что-то хорошо получается,
0: да. В общем, это ваш главный критик, да?
2: Да, это наш первый главный критик.
0: Магнитофоном пользуетесь, чтобы узнать, хорошо ли все у вас звучит?
1: У меня раньше была кинокамера. К сожалению, она крякнулась. Мы записывали на кинокамеру. То есть, как мы ведем себя, когда поем. Ну, и заодно, как мы поем. Ладно, купили кинокамеру.
0: Ну, ПП работает?
1: Работаю на предприятии для слепых. У меня собака есть хорошая. Она меня водит к Ритке. Мне дарит полчаса ходьбы. И бывает поздно домой возвращаюсь. И вот она меня прям хорошо так ведет. Всех собак меня отбивают.
0: Но она проводник или просто она хорошая?
1: Я не считала как проводник, а я-то немножко вижу, то есть мне, в принципе, проводник не нужен. Я была совсем слепая, и потому есть угроза, потому что врачи вообще восхищаются, как у меня один глаз прозрел. Вот, и возле себя теперь всегда собаку такую держу, на всякий случай. Но собака у меня очень хорошо дрессирована, очень хорошо тренированная. Все спрашивают, какая порода? Дворняга. По Риткиной наводке. Ритка найдет какую-нибудь собачку такую, более-менее приличную. Для меня, потому что мне нужна большая собака. Ну, молодой. Говорит, Анка, хорошая будет собака. Вот первого дня собака такая же была.
2: 18 лет прожила.
1: Да, 18 лет у меня прожила собака. С улицы тоже взяла. И вот сейчас у меня вторая собака тоже с улицы взяла. Тоже не жалуюсь. Воспитала я ее очень хорошо. Опять же, меня Маргарита научила работать с собаками. Я раньше с собаками не работала. Это была овчарка. Мы с ней познакомились, так благодаря этой овчарке. Собаку мою очень редкие коты любят.
0: Дружит.
1: Риткина ворона любит. Еще у меня дома есть кот, который рассосал эту собаку до молока. Молоко у собаки появилось. Я вообще не знала, что такие дела бывают.
0: Ну вот чего только не бывает. А вы учились в массовой школе, да?
1: Я была зрячей, я работала ветврачом, я СИ закончила. Склонным спортом занималась, на чем стала инвалидом.
0: А у вас, Рит, специальность какая-то была?
2: Да, я закончила музыкальное отделение Куйбышского училища педагогического и работала в школе учителем музыки. То появились дети маленькие, некогда работала. Да.
0: Вы считаете себя обе счастливыми людьми?
1: Я да.
2: Да.
0: Ну а как вам фестиваль?
2: Очень приятно. Первый раз мы приехали в Плёс на такой фестиваль. Когда варишься в своем котле, это одно. Когда слышишь много разных песен, это уже другое, потому что мы из Плёса приехали, у меня сразу пошла серия новых песен. То есть вот эта вот атмосфера общения творческого, вот это самое главное, вот за что вот благодарность таким конкурсам, таким фестивалям.
3: Мы сейчас приглашаем на сцену Зеленина Михаила, город Курск. «Янтарный дождь». Исполняет автор.
4: Всем привет из города Курска.

ты ко мне придешь и поваляй дурака, и миллионы серых лиц умоет каплями дождя, и озорные песни птиц в сердцах начнут звучать всегда. И озорные песни птиц в сердцах начнут звучать всегда.

Я верю, буду я спасен. Когда сжигаются цветы, тогда не спится до утра. Ведь нету больше красоты, лишь дым волшебного костра. Нет, нету больше красоты, лишь дым волшебного костра.

Всегда не уходи. Ты частый гость моих снов.

0: свет.
1: Как известно, учение свет, а не учение тьма. Следующая песня посвящается всем будущим педагогам.

идешь ты к мечте своей. И в этом сомненья нет.

0: Спасибо.
1: Селинин Михаил, студент третьего курса отделения инструментального исполнительства по классу классической гитары. Родом из Сосногорского района Республики Коми. На написание песен меня сподвигло, ну, впервые «Безответная любовь». Я очень сильно переживал, и как-то вот свои чувства передались у меня сначала в стихах, а потом...
2: Они легли на музыку, да?
1: Они легли, да, на музыку. Но к тому времени я уже немножко стал изучать гитару самостоятельно.
2: А давно вы изучаете гитару?
1: На таком любительском уровне. Ну, я занимаюсь где-то лет 8, наверное. А так вот профессионально, вот третий год обучаюсь в музыкальном колледже.
2: Давно это отделение существует в колледже в Курском? По-моему, раньше его не было или всегда было?
1: Поначалу его не было, да, но так лет 10 точно существует.
2: Ну, туда набор очень ограничен, наверное, или как?
1: Ну, по классу гитары, да. В основном берут одного-двух, максимум трех человек.
2: Ну, а вообще в музыке что вам нравится? Что вы предпочитаете? Какую музыку?
1: Сейчас я слушаю разную музыку, и академическую, и народную. Мне нравится джаз и классика. Ну, я слушаю всего по чуть-чуть. Я не могу сказать, что в каком-то определенном стиле музыки, в каком-то жанре все абсолютно мне нравится. Что-то мне нравится, что-то нет. Ну, также я слушаю рок-музыку.
2: Вам понравился фестиваль?
1: Мне очень понравился, как выступал член жюри. Очень даже интересно, я не ожидал, что будет так интересно звучать.
2: Ну, а товарищи, так сказать, по цеху?
1: О каждом нужно говорить отдельно, но я думаю, что очень много талантливых людей. Ну, может быть, кто-то только начинает, у кого-то еще все впереди. Ну, а есть люди такие уже достаточно опытные, которых приятно очень послушать.
3: Приглашаем дуэт Георгий и Сергей Майоровы, Краснодарское РО. Давайте похлопаем.

0: Спасибо.
1: Пожалуйста, представьтесь. Скажите, как вас зовут и откуда вы?
2: Я Георгий, а это мой брат Сергей Майоровый из Краснодара.
1: Да, у вас хороший дуэт, очень интересный. Вы поете, а ваш брат только играет, вам помогает. А он не поет?
2: Брат поет, но пока еще стесняется, наверное, да?
3: Да, просто вот, ну, надо было подготовиться.
2: Да, у нас просто было мало времени на подготовку, поэтому... Нас предупредили буквально там за непродолжительное время. Времени на подготовку фактически не было.
1: Но тем не менее, вы вот очень хорошо
2: сделали. Сделали это за неделю, мы, наверное, сделали, да, Серега?
1: Да. Ну да, нет, молодцы, молодцы. И поете вы очень хорошо, и играете вы очень... Ну я, конечно, не музыкант, но на мой взгляд, играете вы очень красиво, очень слаженно.
2: Как можно.
1: Но у вас музыкальное образование?
2: Нет, у нас нет музыкального образования, мы самоучки. Но всю жизнь, получается, так сами учимся музыке.
1: Ну, это хорошо, что у людей есть какое-то занятие для души. А вот песни вы пишете только или Сережа
2: тоже? И Сережа тоже пишет песни. Я думаю, в следующий раз, если Бог даст, если нас пригласят на такое мероприятие, и будет у нас время к нему подготовиться, мы покажем и Сережины песни.
1: Вы пишете и музыку, и стихи, и Сережа также, или как у вас разделение?
2: Да, Сережа пишет и музыку, и стихи, и я пишу музыку и стихи, но у меня больше инструментальной музыки, потому что на гитаре я так от случая к случаю. Раньше, когда у меня был синтезатор, я занимался на синтезаторе и писал в основном инструментал. А потом как-то уже со временем получается так, что на какую-то более такую простую инструментальную композицию просто со временем как-то рождается текст, сами слова, то есть по какому-нибудь, допустим, жизненному случаю там или еще по какой-нибудь причине.
4: А в жизни чем вы занимаетесь?
2: В жизни? Чем занимаемся? Наверное, тем, чем мы все.
4: Вы работаете?
2: Я не работаю, я недавно только переехал в Краснодар. Вот пойду договариваться насчет работы на наше УПП. Вроде как пообещали мне там найти место работы.
1: Сережа, чем занимается?
3: Вел предпринимательскую деятельность раньше. Сейчас временно в раздумьях. В общем, алтарник Пономарь.
1: Интересно. Да. Ну вы в Краснодаре в храме, да, работаете?
3: Ну, в пригороде. Обретаю там себя.
1: Вы не были на творческой ярмарке в Самаре в 2007 году? Мне кажется, что-то знакомое. Не были?
2: Нет, мы за территорию края. Я просто еще пою. У нас есть ансамбль казачьей песни. Скрыня называется.
1: Знаем такое.
2: Вот в этом году я со Скрыней выезжал в Москву на Салют Победы. Финальный концерт там был. Вот туда я выезжал. А так... Пока мы за территорию края еще никуда не выезжали. Но мы только в начале стоим, так сказать, нашего творческого пути.
1: Ну что же, вам успехов, удачи, молодцы. Начало хорошее.
2: Спасибо.
5: Мы приглашаем на сцену Нехаева Эдуарда, Курская РЭО.
6: Здравствуйте.
5: «Береза» исполняет автор.
6: «Березы».

Ивушка.

0: Меня зовут Эдуард. Я учусь на втором курсе вокального отделения Курского музыкального колледжа. Сам из Воронежской области.
1: Вокал смешанный, да? А, академический. Как давно вы пишете стихи? Как давно вы обратились вообще к творчеству именно?
0: Стихи я пишу уже не помню, когда, наверное, года с 98-го. Песни пишу с конца 2003-го, начала 2004-го года.
1: А вы читать вообще любите?
0: Звуковые.
1: Как относитесь к религии?
0: Я участвовал в духовно-православных бардовских фестивалях в Воронеже. Международный фестиваль «Ковчег». Несколько раз я был там лауреатом.
1: Вы считаете себя человеком верующим?
0: Я верю во Всевышние силы. Я себя как-то совсем не могу отнести до конца к той или иной вере, потому что у меня много знакомых разных вероисповеданий, разных религий. И поэтому я как бы живу просто общей верой в нашего единого Бога. Ну, это мое сугубо личное мнение, никому не навязываю.
1: Но вы пишете так проникновенно, ваши стихи очень духовные, чувствуется, что вы человек мыслящий, в себе очень много вы. Это так?
0: Ну, я не знаю, наверное, так.
1: Есть у вас такой человек, которого бы вы назвали своим духовным наставником, кому бы вы хотели, может быть, подражать, ну, равняться на кого-то? Вот есть у вас такой человек?
0: Если в плане брать исполнительство, мне очень нравится Сергей Любавин, а если брать в плане творчества, то я рассматриваю много всего, например, Дмитрий Нартов и Андрей Яковлев, есть такие барды, Вячеслав Ковалев есть, Есенина очень много знаю, Рубцова.
1: Ну а к таким вот нашим как бы столпам бардовской песни, как Булату Джаве, Высоцкому, как вы понимаете?
0: Юрий Висбор очень мне нравится. Высоцкого у меня тоже с 60-х годов даже записи. Есть большая очень дискография. Олег Митяев, я его даже много наизусть знаю, много поем.
1: Довольны вы своим выступлением сегодняшним?
0: Ой, я сегодняшним выступлением доволен. Может быть, я и мог бы лучше. Я вообще больше стараюсь петь и писать для себя. У меня, конечно, есть категории людей, которые там слушают мои записи, просят записывать. Но я больше пишу для себя. Я когда влюбился первый раз, я начал писать признания, потом мне захотелось песен. И я стал по радиостанциям искать и понял, что вот таких песен нет, надо чего-то самому написать. И вот я всегда создаю как бы в основном для себя, запишу и потом слушаю то, что нравится мне.
2: Мы приглашаем на сцену Абрарова Романа, город Уфа. Джинсовая девочка исполняет автор.
3: И хотелось бы подкорректировать чуть-чуть. Джинсовой девочке она была посвящена одной девушке, которая очень любила в джинсовом костюме ходить когда-то. Сейчас ее, к сожалению, нет, вообще нет, но тем не менее песня осталась.
4: Гонит осень вдаль,

0: маленькая девочка плачет у окна.
1: Называется следующая песня «В темноте». Авторская песня.
0: Тоже авторская, да. Ну вот это практически продолжение «Джинсовой девочки». Мы столкнулись случайно

0: что на лицах у нас при малейшей мечте. Ветер мой, мы одни в целом свете, ветер мой.
1: Сразу просто.
2: Музыка Бандера, слова Есенина. Русь.
0: Устал я жить в родном краю.

0: Русь все так же будет пить. Гулять и плакать под забором.
1: Спасибо.
2: Роман, вы, наверное, впервые на таком фестивале.
3: Ну, вы знаете, я тоже по конкурсам езжу. Но я вообще простой кабацкий музыкант, обыкновенный. Роман Павловский. Мне вроде бы и просто, и легко петь. Пытаюсь что-то изобразить хорошее, но не всегда получается. Но одно могу сказать. Как бы там ни было, как бы я плохо не спел, могу сказать только одно. Что желаю всем хорошей победы. Потому как все конкурсанты достойны этого. Они не зря приехали. Это самое главное.
2: А почему вы считаете, что вы плохо спели?
3: Я считаю, потому что я сам себе имею право быть критиком.
2: Требовательность – хорошее качество, конечно, но надо немножко снисходительно порой к себе относиться.
3: Сегодня нет.
4: Мы продолжаем наш фестиваль и на сцену приглашаем Галееву Людмилу, город Оренбург. Собака исполняет автор.

симпатичнее людей. Но ты устал, в глазах тоска застыла, ты сам себе, по-моему, не мил. А дни, когда иначе что-то было, ты не заметил, а быть может и забыл. Забыл любви и нежности порывы,

0: Подражание Халилу Джебрану. Автор исполняет.
1: Чтобы немножко пояснить, я приведу маленький отрывочек из книги Джебрана «Пророк». Женщина с младенцем на руках спросила пророка: «Скажи нам о детях». И он ответил: «Дети приходят в этот мир через нас, но нам не принадлежат. Они подобны стрелам, которые мы выпускаем, но цель этих стрел известна только Творцу. Мы можем строить для них дворцы, но их дома, дома будущего, которые нам не подвластны». Вы наша радость и печаль, вы наши дети, вы стрелы, пущенные вдаль.

0: Спасибо большое участникам фестиваля за те песни, которые я прослушала до этого выступления и которые я еще, надеюсь, услышу. Большое вам спасибо.
1: Мы приглашаем Муравьева Евгения из города Тулы. Художник, поет автор.
2: Рву портреты, панно и пейзажи, все творения сжигаю в камине. Пусть Господь меня строго накажет,

и все полотна безрадостно серы, как осеннее хмурое небо, мрачный сумрак отверстой пещеры, кровоточье рубина в пыли — это краски утраченной веры.

грозы сюжета. Простой Малевича квадрат чернее черного квадрат. И лишь одно чарует новью, как вечно новая игра, душа объята

хочется порою утренней зарею просыпаться с первым

Волги вороные. По асфальту день и ночь без устали снуют. Напоил бы я коня с

0: и сменить на степь свою жизнь
1: многоэтажную.
2: Спасибо.
3: Мы приглашаем Кириленко Андрея, Ивановское региональное отделение. Музыка и слова Алексея Иващенко, вальс «Возвращение».
4: Свое выступление посвящаю памяти Саши Петрина.

сядусь в большой самолет. Тропа едет от двери спокойно, и тихонько прикажет пилот пристегнуться тугим ремешком. И мотор свой концерт заведет, и споет его бесперебойно, и умчит меня Аэрофлот далеко, далеко, далеко. И вдали от наивных проблем, и от очередей в магазинах,

пять от волнений нем. Я пройду по любимой столице, и как белка опять в колесе, буду крест повседневный нести. Ведь уходим мы только за тем, чтобы однажды назад возвратиться и на самом-то деле.

0: Музыка и слова Алексея Иващенко. «Дождь над Иссык-Кулем».
1: Дождь.

стеной весь мир на части Тяньшань раскрошил. Кто-то от нас вдалеке, стиснув фонарик в руке, месит болото. Кто-то, забыв про уют, в злом комарином краю ждет вертолета. Где-то в морях

полем сплошной пеленой, и ночь чернилами льется с вершин, и серой горной курчавой стеной весь мир на части Тянь-Шань раскрошил. Кто-то в избушке лесной тронет безмолвие струной тихо и нежно. Кто-то в Нотр-Дам-де-Пари на языке говорит на зарубежном. Но расстояние считать не по нам. Встретимся вновь, человек не иголка. Пусть нас опять разделила стена, а за стеной мир живет, мир шумит, а у нас только дождь над Иссык-Кулем сплошной пеленой, и ночь чернилами льется с вершин, и серой горной курчавой стеной весь мир на части Тянь-Шань раскрошил.

0: нашей жизни все взаимосвязано. Вот наешься варенье и слипнется, ведь не даром по поводу сказано, как аукнется, так и откликнется. И вот какой тебе жизнь представляется, так она безусловно и сложится в равной мере всем предоставляется. Сам не сможешь, само, брат, не сможется. Но если хочешь быть правым, не бегай налево. Если хочешь быть первым, не спи за рулем. А захочешь, чтоб рядом была королева, для начала попробуй сам стать королем. Ничего просто так не прибавится, пустота непременно заполнится. И если сверху чего-нибудь и свалится, значит, тут же чего-нибудь вспомнится. Вот такая, браток, философия. Да не смотри на меня, как на шизика. Нету, скажешь, по жизни пособия. Да это ж просто начальная физика. Ведь если хочешь быть правым, не бегай налево. Если хочешь быть первым, не спи за рулем. А захочешь, чтоб рядом была королева, для начала попробуй сам стать королем. В нашей жизни все взаимосвязано. Каждый сам принимает решения. А в учебнике физики сказано, что угол падение равен углу отражения. И если хочешь быть правым, не бегай налево. Если хочешь быть первым, не спи за рулем. А захочешь, чтоб рядом была королева, для начала попробуй сам стать королем. Для начала попробуй сам стать королем. Для начала попробуй сам стать королем. Для начала попробуй.
1: Мы приглашаем сейчас на сцену Чертова Андрея, город Волгоград.
2: Моя фамилия Чертов. С праздником, ребята. Песня называется «Весенний дождь», авторская.

0: тобою не одни.
1: Да, моя вершина. Авторская. Поехали.
2: Я стою на вершине своей, и меня не столкнуть, не спихнуть, потому что вершиной моей есть и будет мой жизненный путь, потому что вершиной моей есть и будет мой жизненный путь. Я друзей никогда не менял ни на баб, ни на деньги вообще, и предательству в рожу плевал. Но если гулял так на все, я предательству в рожу плевал. Но если гулял так на все, я всегда говорил.

0: надеть узду на меня!
1: С праздником!
2: На этот фестиваль приехал в 98 году, в Москве он был. Если не буду, то и в Михнево.
3: Вы там удачно выступили?
2: Да, я удачно выступил, даже там были интриги, там даже, значит, все руководство этого Михнева, и обслуживающий персонал, все болели за меня, спорили с жюри.
3: Но для вас это был тогда, наверное, важный раз, вы были впервые, да?
2: Естественно, важно. Вообще, вот эти фестивали, они человеку дают утверждение какое-то. Если ты чего-то добился в своем творчестве, значит, тебя отмечают. И любая победа – это самоутверждение.
3: Ну, а если вдруг, ну, так сложится, что кто-то лучше, кто-то сильнее, вас это сильно огорчает?
2: Меня абсолютно не огорчает. Очень нравятся мне талантливые люди. И вообще, я больше люблю слушать, чем сам петь. И советую всем, кто занимается авторской песней, не стараться, да и вообще людям, не стараться быть лучше кого-то, надо стараться быть лучше самого себя. И тогда в жизни многое добьешься.
3: Хорошо сказано. Сегодня вы спели песню одну, но она как вы считаете, это в подражании Высоцкому или просто навеяно Высоцким?
2: Есть такой московский бард Александр Мирзоян, которого я уважаю. Он правильно сказал, это школа Высоцкого. А если говорить, как я считаю, но это уже долгий разговор, но я скажу кратко, Владимир Семенович Высоцкий – это мой учитель. Я считаю его своим духовным учителем.
3: Я рада, что вы не замкнулись в себе, растете, поете, пишете, и диск сделали. Спасибо большое вам за подарок. Вообще вы с компьютером-то как?
2: Я абсолютно не умею. Нет.
3: Не хотите?
2: А у меня есть друг, который ведет мой...
3: Ну, в общем, только поэтому, да? Вот это плохо.
2: Не, ну я просто ленив. Я даже Брайля не знаю.
3: Ну, Брайля-то понятно. Со зрением-то у вас проблемы начались когда? Вы уже взрослым были, да?
2: Ну, в 26 лет начались, да, прогрессировала болезнь. А в 30 уже инвалидность пошел. Бессрочно. Первая группа.
3: Я рада, что у вас такая хорошая жизненная позиция, такая активная, что вы там огородом занимаетесь.
2: А, вот, да, мне лучше вот огородом, чем с компьютером. Я лучше помидорчики выращу с капустой. И угощу своих гостей, скажу, это я выросил. Вот это да, вот это здорово, вот это я люблю.
3: Значит, одно другому не мешает. Растить помидоры и писать песни.
2: Ну, это не мешает. А вот с компьютером, да, некогда. Алла Пугачева ищет таланты, сейчас они ищут свое радио, радио.
3: А, есть, есть.
2: И вот мой друг Виктор поставил мою песню, и ему пришел ответ, что ваша заявка принята. Первый, как говорится, тур прошли. Вот, ждем ответа.
3: Ну, дай бог.
4: Мы приглашаем на сцену Шивенда Яна. Сахалин. Очень издалека приехал. Белые волки. Исполняет автор.

0: уходим на войну.
1: Вот, хотел бы об этой песенке сказать маленько слов. Эта песня была мною написана в связи с 65-летием окончания войны, страшной войны. И вот хотелось бы затронуть эту тему.

0: Спасибо.
1: Ну вот вы пели сегодня, пели хорошо, вот вы молодой начинающий бард, да? Вы вот как себя считаете бардом?
2: Вы знаете, я сейчас до сих пор под впечатлением, потому что, честно говоря, когда я сюда ехал, может, не в обиду будет, сказано бардом, ожидал я гораздо худшего, ну а получилось все, ну я не знаю, в раз 10 лучше, что я ожидал. Прям вот, прям ох и ах, все, что я могу сказать. Ну, сказать, что я начинающий музыкант, это очень сильно соврать, потому что я занимаюсь музыкой достаточно давно, я заканчивал музыкальную школу. То есть музыкой я занимаюсь 8 лет, если мне сейчас 25 лет, то получается 17 лет я занимаюсь музыкой. Ну, местами, конечно, и получается, и не получается, но я по большей части эстрадник, в этом году решил попробовать себя в бардовском поприще, то есть как это, что это. Но моя цель была сюда приезда, ну, во-первых, конечно, пожелание бы что-то выиграть, а по большей части это увидеть людей воочию, потому что когда это по телевизору, по радио, это все одно, а когда ты вот слышишь, что вот люди играют, это вживую, это не фонограммы, это никакая не подстава, это все-таки, вы знаете, это очень большое впечатление оказывает.
1: Конечно, конечно. Ну а вы вообще работаете? Ваша деятельность профессиональная, она как-то с музыкой связана или как?
2: Ну, как вам сказать, я занимаясь написанием фонограмм, но это разовая работа.
1: Ну, под заказ, как бы, да?
2: Ну да, но это сегодня есть, завтра нету. А так вообще мое творчество гораздо такое более агрессивное, потому что я занимаюсь больше в рок-направлении. А для музыканта эксперимент — это развитие. Даже у меня есть песенка на английском языке.
1: Ну, вы языком владеете или как?
2: Ну, вы знаете, так, но, по крайней мере, эксперимент мне достаточно так понравился. Я стараюсь делать что-то новое, новаторское, за это цепляюсь, пытаюсь это все по-своему сделать.
1: Какой программой пользуетесь?
2: Пользуюсь ни одной программой, потому что одной невозможно пользоваться. В последнее время пользовался Orion Platinum и Adobe Audition 1.5. А сейчас перехожу на Cubase SX5.
1: А у вас как со зрением?
2: Фоны я вижу маленько. У меня дома вот на компьютере электронная лупа, у меня просто экран.
1: Ну, вы с Джозом не работаете, да?
2: С Джозом вот я сейчас и учусь. Ну, лично я своим выступлением очень доволен.
1: Хорошо.
2: Считаю, что Сахалина я представил достойно. Я очень доволен, то есть я доволен всем.
3: А сейчас мы приглашаем Симонова Сергея, город Кострома. Музыка Максима Трошина, слова Николая Рубцова. «Матушка».
4: Снова глаза

и мысли. Ее легкое тело на вековечное поле живет. Все мне казалось,

0: Спасибо.
1: Музыка и слова Олега Митяева. Воскресенье.
2: Он сойдет на безлюдный перрон, на прощание кивнув проводнице. Оживятся вокзальные птицы, по походке узнав

0: Спасибо.
1: Я живу в Костромской области, в Макаревском районе, в поселке Верчух.
2: Это далеко от Костромы?
1: От Костромы это за 200 километров, плюс паромная переправа. Ну, практически, как мы все считаем, мы живем на острове.
2: Да? Это значит, что у вас как отдельное государство там?
1: Осенний-весенний период, у нас нет никакого снабжения, ни переправы, ничего.
2: И давно вы там живете, работаете?
1: В школе я работаю уже 7-й год. С женой живем с 96-го года, а я сам живу, можно сказать, 72-го года. Это моя родина, и я туда не хочу. Мы как-то съездили один раз в Галич, 2 года там прожили, не захотел. Решил вернуться на родину.
2: А вы в Курске учились?
1: Нет, я нигде не учился.
2: А как
1: я учился в Костромском интернате для слабовидящих детей.
2: И как вы преподаете?
1: Вот так преподаю, попросили. Сначала попросили в средней школе кружок вести. Увидели, что у меня есть возможности. Ну, получается ребят учить играть на гитаре. Потом пригласили в музыкальную школу. Я преподаю не классическую гитару, а преподаю домашнее музицирование. У меня дети учатся 3 года и потом.
2: Свободное плавание.
1: Да. Но они берут то, что им нужно, а не то, что им впаривают, как вот в других школах.
2: То есть ваш инструмент гитара?
1: Да.
2: Больше ничего.
1: Нет, еще вокал. И да. Синтезатор еще, если так вот и по большому счету. Я принес синтезатор в музыкальную школу, ребята у меня там играют и поют. Я их учу правильно петь, как могу, как правильно понимаю, что от них требуется. И они меня поют, выступать на концертах, выступать на конкурсах. И, по-моему, даже неплохо.
2: Ну, как раз вас держат в школе даже без диплома, это о многом говорит, конечно.
1: Ну, я прошел курс повышения квалификации нынче на 5 лет, у меня теперь сертификат есть.
2: Понятно. Вы защищены.
1: Да. 10-й разряд у меня.
2: А вот петь вы где учились?
1: А петь я учился в школе-интернате с ребятами. Играть на гитаре научились где-то лет в 11. И как бы следовали за тем, как старшие играют и поют. Смотрели на их и так постепенно научились.
2: Вы, в общем-то, самоучка, можно сказать.
1: Да, самоучка, во всем абсолютно самоучка. И на фортепиано самоучка, и на гитаре самоучка, и на баяне, и на гармошке самоучка. А первый раз на сцену вышел 28 лет мне было. Это был зональный конкурс авторской песни.
2: Где это было?
1: В Мантурове, это у нас в Костромской области.
2: Ну, а то есть ваш региональный, областной, да?
1: Да, а потом занял там 3-е место и на гала-концерте уже выступал в Костроме, в области, в филармонии. Тоже такая честь.
2: Ну, это
1: Но это было 28 лет.
2: Ну, это же, наверное, не так давно.
1: Ну, мне сейчас 39.
2: Ну. Да. Ну, а как в семье эту поддержку находят?
1: Ну, сначала меня жена исподвигла, как бы, на то, чтобы я там выступил. А сейчас, из-за того, что она потеряла у меня зрение в 2002 году, и приходится сидеть дома, а мне есть.
2: Она тоже поет?
1: Она поет, у нее музыкальная школа. Она еще сейчас продолжает худеть, учиться в музыкальную школу нашу по классу фортепиано. Старший сын закончил музыкальную школу по классу баяна, а младший еще, ему 6 лет будет в октябре, не знаю, что это.
3: Толстобров Артем, Красноярская региональная организация.
4: Девочка-москвичка. Исполняет автор.

Все года и века, и эпохи подряд. Все стремится к теплу от морозов и вьюг.

0: Ну и давайте поприветствуем нашу последнюю участницу, Яковлева Рима, Владимирская организация.
1: Итак, звучат стихи Есенина.

0: Сентиментальный вальс.
1: Прекрасен край родной в любое время года, будь то зима, или шумная веселая весна, или когда горит над полем радуга после обильного и теплого дождя. Прекрасен он и ясной ранней осенью, когда одет в багряную и желтую листву, любуясь ярким, сказочным великолепием, я вспоминаю молодость беспечную свою.

Ну, для начала песенка о том, как был изобретен фотоальбом. Раз сапожник и портной решили сделать книжку. Сапожник и портной решили сделать книжку. Раз сапожник и портной решили сделать книжку. Портной листочки раскроил, сапожник сшил странички. Сшили крепко, прочно, по чертежу все точно. Но зачем и почему, коль в книжке нет ни строчки, коль в книжке нет ни строчки. Тут писатель проходил, перелистал издание и в двух словах им объяснил, мол, нужно содержание. Они говорят, зачем? И так красиво, ни косо и ни криво. Раз приняли решение, пусть будет украшением, на полке украшением. Тогда художник предложил оформить им обложку. Какой сюжет, название? Ну, вы расскажите хоть немножко. Они говорят, да разве это нужно? Сказали ему дружно. Маэстро, рисуйте просто, ни о чем. Они говорят, как ни о чем? Совсем ни о чем? Но ведь это невозможно. Ведь это невозможно. Хотя, впрочем, был один художник. По фамилии Малевич. Этот смог бы, но увы. А теперь отбросим бесполезные морали. Сейчас игра пойдет другая. И конечно.

Кстати, что же стало с нашей книжкой? Помните в начале песни? А книжку выкупил фотограф, вклеил на стену.

Спасибо. Хочу еще добавить про предыдущую песню, что эта песня — единственная песня, которую я не сам сочинил, а которая мне приснилась. Вот сейчас я уже сколько сплю, смотрю сны, да, но вот еще такой песни больше не было. Вот. Я бы мог еще долго рассказывать про то, как песни рождаются. Вот. Но лучше, конечно, на концертах не болтать, а петь. Вот. Следующая песенка, на которую в 1994 году был создан также одноименный мультфильм, эта песенка называется «Паучок».

Спасибо. Я ни разу не был в Париже, но это, в принципе, сейчас уже как бы восполнимо, и, может быть, в следующем году или когда-нибудь я все-таки, конечно, там побываю и буду. Вот. Но песни почему-то я назвал «Воспоминания о Париже».

Ну и вы будете смеяться, но в конце своего выступления я спою ту песню, собственно, с которой я и стал лауреатом Грушинского фестиваля. Но тогда мне помогли еще хор мальчиков, конечно, и, скорее всего, это и сыграло свою значимую роль. А песня, и критиковали, и все что угодно делали, но я вот до сих пор, этой песне уже более 20 лет, с этой песней я всегда выступаю перед детской аудиторией, даже не выговариваю, рот замерз, аудиторией, вот, и как бы, а на детях же ведь как бы песни проверяются, правильно? Вот если дети не отвлекаются, когда поешь, значит песня живая. А если, значит, они сразу начинают шевелиться, двигаться, бегать, и значит, вот я обычно так проверяю на своем сыне и на детях, так как я еще в театре работаю, в детском, и как бы вот сразу видно. Итак, много говорю. Песня «Размышления горы» во время весенне-летнего сезона на тему «А что у меня на спине?» Вот гора размышляет. На горе собака, у собаки лопата.

предыдущем куплете там есть такая строчка «длинноногие ноги», и вот когда что-нибудь примешь лишнего, да, и вот не выговаривается, так однако. Ну, в благодарность за то, что вы прослушали три куплета, я вам спою четвертый. Он про любовь. Бывает такое, бывает. На горе Светланка, танцевать с ней просто, потому что Светка маленького роста, маленького роста, маленького роста, маленького роста.

0: Спасибо большое.
1: Прекрасен край родной в любое время года, будь то зима или шумная веселая весна, или когда горит над полем радуга после обильного и теплого дождя. Прекрасен он и ясной ранней осенью, когда одет в багряную желтую листву, любуясь ярким, сказочным великолепием, я вспоминаю молодость беспечную свою.

Долго-долго стала над землей радуга-долго. Тучка унеслась, и вот в небе над тобой солнцем облака дружно водят хоровод. Вместе с тучкой вдаль унеслась печаль, нам ее совсем-совсем не жаль. Хмурые дома улыбнулись вдруг,

0: Спасибо. Спасибо.
1: А Людмила Галеева уже готова, проходит на сцену. Оренбург, заснеженный Оренбург, прислал нам тоже такую светлую женщину, Людмилу Галееву.

0: Спасибо. Я думаю, что фестиваль... Это та щелочка, в которую мы можем посмотреть мир. Спасибо.
1: Так, а теперь я приглашаю Шивенду Яна Ремовича. Пожалуйста, с Сахалина. Молодой человек из Сахалина, который прошел великолепную подготовку в Бийске. Мы могли сегодня убедиться, как он прекрасно ходит с тростью. И не только ходит, но и прекрасно поет. Пожалуйста, Ян.
2: Песенку, которую я хочу сегодня исполнить, это тоже моя песня авторская. Она называется «Просто и коротко сны». Вот такая маленькая философская песенка. Вот, ну, маленькая, пофилософствуем.

0: Спасибо.
1: Ну, а я предлагаю на сцену мэтра нашего фестиваля Чертова Андрея. Все вы его знаете. Эта фигура очень яркая, творческая. И я думаю, мы с удовольствием послушаем его выступление.
2: И где из песен, миры создаются, там течет бесконечность начал. Там людские сердца к жизни рвутся, там не ведая, каждый бывал. И кто веру в себе не утратил, справедливости не изменил, тот живет в мире истинных правил, где лишь Бог наш источник для сил, где мгновение длиннее, чем вечность, и где вечность короче, чем миг. Там в глазах у людей человечность, у любви человеческий лик.

0: то, что мы с тобой не одни.
1: Пожалуйста, у нас на сцену поднимается Муравьев Евгений. Из Тулы. Один из мэтров также бардовского движения. В 2002 году мы проводили бардовскую песню в Полушке на Московской области. И там Евгений завоевал первую премию. Вот. То, что человек тоже душой полностью предан бардовской песне, мы его за это очень уважаем и любим. Муравьев Евгений.
2: Реинкарнация ошиблась, очевидно, и с новой жизнью вышла просто ерунда. Душа моя была поселена в ехидну, хоть я ехидным не был никогда. И не понять мне этого прикола, мозги филологи запудрили в конец. Что за ехидна, если я мужского пола, или, выражаясь попросту, самец? Вон для овцы всегда баран найдется, а для коровы, как известно, бык. Ну, а ехидна, значит, обойдется, как будто муж ехидный, не мужик. А впрочем, да, хоть это и обидно, случиться может всякая беда, когда увидишь эту самую ехидну, то, что мужик, забудешь навсегда. И вот тогда ехидно и злорадно, и заунывно, как бензопила, напоминаешь ей неоднократно, что и она когда-то женщиной была. А что жена? Я оптимист, и к черту слезы, и прочь великая вселенская тоска. Зато прости, прощай, российские морозы, я поживу в Австралии пока. Прости, прощай, российские березы, я поживу в Австралии пока. Спасибо.
1: Ну а теперь мы приглашаем на сцену Абрарова Романа из Башкирии. И вот теперь уже будет Анатолий Николаевич у нас вручать эти дипломы. Ну, Романа мы узнали только на этом фестивале. И, по-моему, очень даже неплохо, да, Анатолий Николаевич? Все-таки приятно, что в Башкирии есть барды,

Ну, а я с удовольствием приглашаю на сцену человека, который пришел, ворвался, победил и потом очень стабильно продолжает выступать на всех фестивалях. С удовольствием приглашаю на сцену Артема Толстоброва, как он вчера сказал.

Кто-то, забыв про уют, в злом комарином краю ждет вертолета. Где-то в морях неизвестных и злых

бурчала стеной. Весь мир на части Тянь-Шань раскрошил. Кто-то в избушке лесной тронет безмолвие струной тихо и нежно. Кто-то в Нотр-Дам-де-Пари

0: И я с удовольствием приглашаю на сцену человека, который сегодня представляет Курск. А вообще-то он земляк Александра Яковлевича Неумывакина, президента ВОЗ. Он из Воронежа. Нехаев Эдуард. Представитель молодого поколения, я думаю, очень достойно представил, в общем-то, и Курск, и свою Воронежскую землю.
1: Приветствую всех. Очень рад сегодня выступать перед вами. Желаю всем, как говорили иркутские барды Дмитрий Нартов и Андрей Яковлев, у них в песне была такая строчка: «Не устать бы от жизни желательно». Вот желаю всем не устать от жизни, а идти всегда вперед, радуясь и любя, надеясь. Песня о стране, о России, которая называется «Ивушка».

0: январе на творческой ярмарке и впервые увидели этот прекрасный дуэт. И после этого они приехали в Плюс и показали себя во всей красе. Итак, девушки, пожалуйста.
1: Мы сегодня споем вам песню, которую написали, к сожалению, не вы. Но поскольку мы представители Самары, самарянки, вот, у нас есть такая традиция, как Грушинский фестиваль. Кто-то ездит, кто-то просто слышал. И вот у нас есть такая замечательная песня, написанная Борисом Осиповым, Есиповым, прошу прощения, называется «Наша шестиструнная Самара». Это вам как привет от нашего любимого города. И приезжайте к нам и делайте фестиваль у нас. Мы, надеюсь, мы очень гостеприимны.
0: Обязательно приедем.

Я приглашаю на сцену Костромского Берендея Сергея Симонова.

0: А теперь я хочу пригласить на сцену. У нас есть импровизированный такой ансамбль. А, да, дуэт. Дуэт Харольских идет. Галеева Людмила, Кириленко Андрей и Черепанов Петр. Да, вот такой ансамблик, который сейчас нам покажет свое произведение.
1: И вы знаете, пока мы не начали петь, я хочу всех предупредить. Я сегодня, вчера фотографировала фестиваль. Вот кто захочет фотки посмотреть, я их выложу на «Мой мир», на мою страничку. Моя страничка называется «Маргарита Каминская». У кого есть возможность, зайдете и фотки скачаете потом. Ну, в течение месяца где-то я это, надеюсь, сделаю.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Владимир Дягилев, доктор Голубев.

0: На улице идет мелкий осенний дождь. Перед окном, поскрипывая, раскачивается уличный фонарь, и ветер гоняет из стороны в сторону в большой морщинистой луже его круглый желтый отблеск. Дежурный терапевт Леонид Васильевич Голубев стоит у окна. Его широкоплечья и приземистая фигура в белом халате четко отражается в темном стекле. 10 лет назад, в 1937 году, доктор Голубев закончил в Сибири медицинский институт. Затем фронт. А после войны потянуло его на лечебную работу выполнить то дело, ради которого он учился. И вот, пройдя в 1947 году усовершенствование военно-медицинской академии, Голубев получил назначение в один из военных госпиталей. Сегодня дежурство. Близится утро, и доктору немного жаль, что в это дежурство ничего особенного не произошло. Он отошел от окна и медленно зашагал по кабинету. Труд врача, думал он, как будто ничего сложного и героического. А между тем, сколько тревожных, мучительных часов, дней, иногда неделю постели больного, искупает одна минута морального удовлетворения. Особенно бывает радостно, когда действовал ты не по общим, давно всем известным и хорошо проверенным схемам, а по-своему, так, как ты считал нужным, как было необходимо. А коли ты так считал, ты отвечаешь за свое лечение. Отвечаешь не только перед своими товарищами и родственниками больного, но прежде всего перед человеком, которого лечишь, и перед собственной совестью. При неудачном исходе не суд страшен врачу, а сознание собственного бессилия, невыполненного долга. А неудачи подстерегают врача на каждом шагу. У неудачи верный, постоянный союзник смерти. Смерть не щадит и врача. Сколько людей в белых халатах погибло от холеры, тифа, дизентерии, погибло, защищая больного человека. На место погибшего становился новый врач, и борьба продолжалась. Она не затихает ни на одну минуту. В больницах и лазаретах, в клиниках и госпиталях, в лабораториях и научно-исследовательских институтах продолжается эта отважная, самая человечная, самая возвышенная борьба. И смерть потихоньку, нехотя, сантиметр за сантиметром отползает от койки больного. Но врачу надо быть всегда начеку. Борьба продолжается. Когда больной встал на ноги, когда ты убедился, что опасность миновала, вот тогда можно сказать победа. Для этого стоит жить, не спать ночей, мучиться, рисковать собой.
1: Войдите.
2: Я думала, вы спите, доктор.
1: Нет, я не ложился.
2: К вам тяжелого привезли.
1: Ну что ж, давайте.
2: Осторожно, осторожно, хорошо, тихонечко, хорошо. Тихонечко сюда кладите.
0: Есть. Так. Голубев оглядел больного. Перед ним лежал атлетически сложенный юноша. Его светлокарие глаза лихорадочно блестели, лицо раскраснелось. Больной часто и поверхностно дышал.
1: На что жалуетесь? Тут. Грудь. Грудь. Так, так, так. Ну, давайте послушаем. Вы сопровождающий?
3: Да-да.
1: Расскажите-ка, как это случилось?
3: Значит так. 3 дня тому назад наши молодые солдаты-понтонеры учились наводить переправу.
1: Ну?
3: Задача была условной, но ее требовалось выполнить так, как это делается в боевой обстановке.
1: Так.
3: Ну вот, на самой середине реки один наш солдат и поскользнулся. Угу. Он упал в воду и начал тонуть. Сухачев находился поблизости, ну и кинулся в воду и вытащил товарища. А вода была холодная.
1: Так, так. Ирина Петровна, какая температура?
2: 39,2.
1: Так.
0: Внимательно осмотрев больного, Голубев решил, что у него действительно воспаление легких, как это и значилось в предварительном диагнозе, с которым больной поступил в госпиталь. Но было в Сухачеве еще что-то такое, что заставило молодого врача насторожиться. Уж очень тяжелым было состояние больного. Слабый пульс, и сердце билось глухо, с перебоями.
1: Ирина Петровна, скажите, чтобы взяли кровь и сделали рентген грудной клетки.
2: Лаборанта я уже вызвала. Рентгенолог ожидает больного.
1: Ну вот и отлично. Отправьте Сухачева ко мне в 107-ю. Сейчас дайте сердечных, кислород.
2: Хорошо. Отвезите в 107-ю.
3: Есть.
2: Тихонечко, тихонечко. Осторожно, осторожно.
1: А вы знаете, Ирина Петровна, что-то здесь не так. Даже для крупозного воспаления легких больной выглядит очень плохо. Высокая температура, одышка, синие губы, слабый пульс. За 3 дня этот крепкий юноша сильно отяжелел. А почему? Как бы тут не ошибиться.
0: Голубев четким почерком написал диагноз воспаления легких и хотел приписать что-нибудь о сердце и поставить вопрос, так делают некоторые врачи, но ему показалось это нечестным, ведь он не знал твердо, что у больного, и Голубев ничего не написал о сердце.
2: Товарищ майор, да? Я должна позвонить Ивану Владимировичу. У нас так заведено. Если поступает в госпиталь тяжело больной, я ставлю в известность об этом полковника Пескова.
1: Понятно, хорошо.
2: Товарищ начальник, докладывает дежурная сестра Гудимова. К нам поступил больной в тяжелом состоянии. Солдат Сухачев. Диагноз – центральная пневмония. Да, да, центральная пневмония. Больной очень плох. Да. Да, дежурит майор Голубев. Так что делать, Иван Владимирович? Да, сердечное давали. Да, и кислород даю. Еще что? Хорошо. Машину посылаю.
0: Через полчаса начальник отделения полковник Песков был уже в госпитале.
4: Ну, что тут у вас? Видите, дверь хлопает. Сколько же раз надо говорить?
2: Пожалуйста, халат, товарищ полковник. Больной в 107-й палате.
4: Ну, пойдемте.
0: После осмотра, сопровождаемый доктором Голубевым, Песков прошел в свой кабинет, сел в кресло и начал читать историю болезни Сухачева.
4: Да. Почерк у вас неразборчивый. Да.
1: Товарищ начальник, я, наверное, ошибся в диагнозе.
4: Вот именно, молодой человек. Ошиблись, товарищ майор.
1: У больного, возможно, поражено сердце.
4: Да, справедливо, извольте заметить.
1: Что же все-таки у него?
4: Острый перикардит.
1: Острый перикардит?
4: Да, выпотной перикардит.
1: Я тоже предполагал, что у него задето сердце. Я даже хотел поставить сердечный диагноз.
4: Так почему же вы?
1: Но я не был в этом уверен.
4: Поставили его под вопросом.
1: Видите ли, товарищ начальник, под вопросом диагнозы ставить, безусловно, можно. Но я лично не очень люблю это делать.
4: Валерий Васильевич, можете идти. Благодарю вас за приятную беседу.
1: Слушаюсь.

0: Утром 107-ю гвардейскую палату, так ее с гордостью называли больные, навестил Петр Ильич Бойцов, секретарь партийной организации госпиталя.
1: Здравствуйте, товарищи.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Как морально-политическое состояние?
2: Докладывает старшина палаты Кольцов. Все в порядке, нарушений нет.
4: Тише, тише.
2: Ах, да. Забыл доложить, сегодня ночью к нам привезли тяжелого.
4: Очень тяжелый. Бредил ночью. Недавно только забылся.
0: Бойцов подошел к койке Сухачева.
1: Разбудил я вас, извините.
5: Нет. Ничего. Я не спал.
1: А чего не спится-то?
5: Так болею.
1: Плохо, да?
5: Нет. Сейчас немножко получше.
1: Может быть, письмо домой написать?
5: Нет, нет, не надо. Я не хочу мать расстраивать.
6: А, Петр Ильич у нас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Да, вот уж принял рапорт. Познакомился с Сухачевым. Молодец. Держится, не унывает.
6: Ну, как дела, Павлуша?
5: Спасибо, доктор. После укола легче стало.
6: Ну вот и молодец. Держись.
1: Ну, до свидания, товарищи.
2: До свидания. До свидания.
0: Голубев и Бойцов вышли из палаты и направились по коридору.
1: Тяжелое заболевание.
7: Очень. Выпадной перикардит. Это часто приводит к весьма печальным результатам.
1: Так серьезно?
6: Да, дорогой Петр Ильич, это очень тяжелый случай. Вы понимаете, между мышцей сердца и оболочкой скапливается жидкость, которая давит больному на сердце. Вот сегодня утром сделали ему укол в сердце, выкачали немного жидкости, стало легче. Но выход один – операция. Обычно в таких случаях вскрывают перикард, выпускают жидкость и таким образом спасают больного от смерти.
1: Значит, выход есть?
7: Да, но гарантии нет. Бывает, что после операции больному начинает грозить новая, не меньшая опасность.
6: Между мышцей сердца и его оболочкой образуются плотные спайки. Сердце покрывается как бы панцирем. В медицине оно так и называется – панцирное сердце. Он-то и сдавливает сердце, не давая ему работать в полную меру. Ну, а затем...
1: Что же решили делать?
6: Так вот, иду советоваться со старшим хирургом.
1: Так, ну, Николай Николаевич, старый опытный хирург. Желаю удачи, майор. Не отступайте.
8: У доктора Кленова только что кончилась операция. Он устал очень. Подождите.
9: Нет, нет, пожалуйста. Кто там?
6: Майор Голубев.
9: Входите.
0: Старший хирург Николай Николаевич Кленов стоял в предоперационной и разговаривал со своим ассистентом. Это был высокий, еще крепкий старик, в роговых очках, в белой шапочке, набритой до блеска голове. Лицо его еще было прикрыто маской, руки в йоде.
9: Чем могу служить, майор Голубев? Извините, руки не подаю. Еще не мыл после работы.
6: Да я, видите ли, я, товарищ полковник, по такому делу к вам.
9: А вы о занятиях? Я же сказал, что не могу. Занят по горло, дорогой товарищ.
6: Да нет, нет, нет. Я по вопросу о пенициллине.
9: Ах, о пенициллине. Пройдите в кабинет. Я сейчас вот только приведу в порядок руки.
0: Кабинет старшего хирурга был забит таблицами, диаграммами, рисунками. Они висели на стенах, были сложены на диване, торчали из-за шкафа. Всюду, на подоконнике, на этажерке, на шкафу, стояли стеклянные банки, в которых хранились заспиртованные препараты. Дело золотых рук Николая Николаевича. А на столе были расставлены шахматы. Увидев шахматы, Голубев удивился. Так на первый взгляд не вязались все эти рисунки и препараты в банках с аккуратно расставленными старенькими шахматами.
9: Слушаю вас, дорогой товарищ.
6: Я хотел спросить у вас, Николай Николаевич, при гнойных перикардитах вам не приходилось применять пенициллин?
9: Не пробовал.
6: Ну а как вы считаете, в принципе, можно попробовать?
7: Даст он такой же эффект, как при других воспалительных гнойных процессах?
9: Насчет эффекта не знаю. В принципе, почему же нет?
6: Благодарю вас, товарищ полковник.

0: Профессор Песков из-под нависших бровей посмотрел на циферблат и вновь склонил голову на бок, точно прислушиваясь к чему-то. Он так же, как и прошлой ночью, сидел за статьей, которую ему заказала редакция медицинского журнала. Статья не получалась, он сердился все больше и больше.
1: Кто это в такой поздний час? Войдите!
2: Простите, это я, товарищ начальник, майор Голубев.
1: А? Рад, Леонид Васильевич. Весьма. Садитесь. Прошу.
2: Мой поздний визит, Иван Владимирович, вызван необходимостью, крайней необходимостью.
1: Что случилось?
2: Я из госпиталя. Сухачёву стало намного хуже. Появилась одышка, цианоз, боли в области сердца усилились. Я приехал за советом. У меня есть план. Вскрыть перикард, выпустить гной, ввести пенициллин.
1: Ново. Весьма.
2: Думаю, что это единственный шанс спасти больного.
1: Неужели вы не понимаете, товарищ майор, что больной все равно? Зачем же лишний раз его травмировать? И что вы в конце концов хотите?
2: Я предлагаю при операции применить пенициллин местно внутрь сердца.
1: Нет, этого разрешить я не могу.
2: Но ведь если не сделать этого, больной умрет.
1: Ну что же прикажете? К сожалению, медицина – наука не точная. Не арифметика, не таблица умножения.
2: Но почему вы не хотите попробовать? Сегодня я советовался с полковником Кленовым. Он тоже говорит
1: ну,
2: о том,
1: почему, что... почему? Потому. Если он умрет, так умрет. А если мы вмешаемся, ну, одним словом, я не могу позволить экспериментировать на живом человеке.
2: Товарищ полковник, но это странно. Чего же тут бояться?
1: Хорошо, я подумаю. Утро вечера мудренее, Леонид Васильевич.
2: Простите, но товарищ полковник.
1: Утро вечера мудренее. Да, прощайте.
2: Спокойной ночи.
1: Экспериментатор. Диагноза правильно поставить не может. Ему бы только пошуметь, показаться, завоевать авторитет новатора, карьеру, так сказать. Но нет. Гудимова? Алло? Алло? Ирина Петровна, что вы там спите? Утром перевести больного Сухачева в 109-ю палату. Да-с, к майору Брудакову. Что же? Мест нет? Поменять. Не болтайте.

0: Утром следующего дня, заступив на дежурство, Голубев столкнулся в коридоре с Бойцовым. Голубев рассеянно поклонился и, не задерживаясь, хотел пройти мимо.
1: Товарищ гвардии майор, а я как раз к вам.
2: Да?
1: Как Сухачев? Говорят, плохо.
2: Сухачев? А он уже не у меня.
1: Умер?
2: Да нет. Переводят его. Видно, мне не доверяют.
1: Не доверяют?
2: Да. Песков, видимо, не доверяет.
1: А ну, идемте вместе к Пескову.
0: В это время в кабинете Пескова сидел старший хирург Кленов. Николай Николаевич любил в свободную минуту забежать, как он выражался, к терапевтам и пошутить над их деятельностью.
3: Ваша терапия лечит по принципу, да исцелися сам.
4: Ну, да, вот это вечный насмешка.
3: Ты не бурчи, а давай мне язвенных больных.
4: Нет подходящих.
3: Ты посмотри получше.
4: Ну, народ все молодой.
3: Вот и давай, пока не состарились. Кстати, у вас гнойный перикардит появился. Что это за больной?
4: Ну и молодой человек этот Голубев. Везде раззвонил. Возмутительно. Больной плохо, очень плохо.
3: Давай оперировать.
4: Это бесполезно.
3: Ты думаешь, что безнадежно?
4: Да-с. И тревожить не надо, все равно не поможете.
3: Как фамилия?
4: Фамилия Сухачев.
3: Я посмотрю его на всякий случай.
4: Взгляни, если хочешь. Но, по-моему, напрасен весь этот шум.
5: Разрешить, товарищ полковник?
4: Пожалуйста. Прошу садиться, товарищ.
3: Ну, где собрались два терапевта, одному хирургу делать нечего. До свидания, товарищ.
2: Будь здоров, друг. До свидания, товарищ полковник.
4: Чем могу служить, товарищ Голубев, товарищ Бойцов?
5: Я, товарищ полковник, как вы знаете, всегда прежде всего интересуюсь тяжелыми больными. Так вот, сейчас меня беспокоит состояние больного Сухачева.
4: Ну, ваша забота заслуживает всяческого одобрения, Петр Ильич. Признаться, у нас еще не было такого парторга. Что касается этого Сухачева, то у него гнойный перикардит. Положение тяжелое, да? Прогноз безнадежный. То есть, ну, вы понимаете, будущее чревато последствиями. Но мы сделаем все, что в наших силах. Мы сделаем. Уже установили индивидуальный пост. Вводится пенициллин.
5: Так. Да, я слышал, вы его переводите в другую палату. Для этого есть серьезные причины.
4: Нет, вас неправильно информировали. Сухачев у нас в 107-й палате. По-моему, у вас, Леонид Васильевич.
2: Да, но мне передавали.
4: Кто?
2: Что вы распорядились.
4: Кто передавал?
2: Ирина Петровна, дежурная сестра. Если это приказ, то, конечно, я...
4: Да вздор, ну ересь, ересь. Гудимова все перепутала.
6: А как с операцией, с введением пенициллина в сердце?
4: Обсудим. Коллегиально обсудим. Мысль весьма интересная. После вечернего чая назначен консилиум. Если угодно присутствовать.
5: Спасибо, обязательно буду.
4: Пожалуйста, пожалуйста. Всегда рады вас видеть.
5: До свидания, товарищ полковник. Значит, до встречи на консилиуме.
0: Полковник Песков был недоволен собой. Больше всего он боялся лишних разговоров, потому что они могли бросить тень на его авторитет, а он им в последние годы очень дорожил. Все считали Пескова прекрасным терапевтом. Так когда-то и было. Иван Владимирович имел большую практику, отлично ставил диагнозы, удачно лечил больных. К Ивану Владимировичу привозили больных на консультацию, его приглашали на консилиум, и с ним постоянно советовались. Он председательствовал почти на всех терапевтических заседаниях. Доктор Песков был в почете и не представлял свою жизнь иначе. Но те времена давно прошли. Это началось незаметно. Как-то так получилось, что однажды он поленился и не прочитал последнего медицинского журнала, в следующий раз не пошел в терапевтическое общество, Потом так и потянулась цепочка. Одно звено влекло за собой другое. Жизнь стремительно неслась вперед, а Иван Владимирович все продолжал жить прошлым. Иногда его мучила совесть. Он думал, в отпуск поеду догоню. Но приходил отпуск, и опять почему-то все оставалось по-старому. В конце концов, он привык, что не поспевает за временем. Не следит за журналами, за работой товарищей, научился прятать это от всех. Опирался только на то, что ему было давно и хорошо известно, на свой многолетний врачебный опыт. Правда, это мешало ему. Мешало видеть и понимать новое. Но Иван Владимирович на это и не претендовал. С годами он привык пользоваться старыми, испытанными методами лечения, так было спокойнее. Впрочем, об этом никто не знал. И вот теперь совсем неожиданно для Ивана Владимировича, когда, казалось, его авторитет был все еще непоколебим, этот случай с Сухачевым — столкновение с Голубевым. Песков был встревожен. И после небольшого раздумья Иван Владимирович решил поговорить с Голубевым. Он нашел его в ординаторской. Склонившись над книгой, молодой доктор что-то внимательно читал.
7: Леонид Васильевич,
8: слушаю вас.
7: Сидите, Леонид Васильевич. Я хотел бы побеседовать с вами не как начальник, а как старший товарищ.
8: Пожалуйста, я очень рад.
7: Сегодня у нас консилиум, как вы знаете.
8: Да.
7: И я, Леонид Васильевич, хотел бы предостеречь вас. Ведь терапия, извольте, ведь не математика. Терапия наука не точная. Ну, мне понятны все ваши высокие стремления, я тоже когда-то был таким же, но...
8: А разве вы не понимаете, что дело вовсе не во мне, а в больном?
7: Да, конечно. Но вы еще полностью не осознали, не пережили на собственном горьком опыте, насколько ответственна работа терапевта. Ведь одно неточное слово, не та цифра, запятую не там поставишь, и суд.
8: Я не боюсь ответственности, товарищ полковник.
7: Я понимаю. Но ведь вы совершенно не знаете, чем это кончится. Может кончиться благополучно. А вероятнее всего плохо. Пункция – это не дала ожидаемого эффекта.
8: А это ничего не значит. Операция и пункция – две разные вещи.
7: Согласен. Но представьте, Леонид Васильевич, я не хочу этого. Но представьте, что больной, И что скажут недоброжелатели? Скажут эксперименты на людях?
8: Так скажут глупцы. Это не эксперимент, а это правильный шаг. Пусть неизведанный, но... правильный.
7: Ну, как знать?
8: Я многое перечитал, передумал, пересмотрел. Пенициллин не может повредить, но помочь может. Ха. Непонятный вы человек, Иван Владимирович. То приезжайте ночью, чтобы спасти больного, то противитесь тому, что может его спасти.
7: Да поймите, Леонид Васильевич, я вам добра желаю.
8: Ну, а больному?
7: Больному? Так бы больному я не враг. О нем я, может быть, больше даже вас забочусь. Но есть вещи, против которых мы бессильны. Вы человек способный, молодой, у вас вся карьера впереди.
8: Товарищ начальник, простите, я не карьерист.
7: Это вы меня неправильно поняли. Я хотел сказать, что в случае неудачи все станут говорить. Ах, это тот Голубев, из-за которого больной погиб, не желал бы я у него лечиться.
8: А он еще не погиб, товарищ начальник, и я верю, что его возможно спасти.
7: Да не обольщайтесь вы призрачными иллюзиями. Не обольщайтесь.
8: Значит, покорно ждать смерти человека?
7: Я этого не сказал. Я из самых благородных намерений предупреждаю вас о тех неприятностях, к которым вы сами себя толкаете.
8: Повторяю, я ответственности не боюсь и ничего противозаконного не предлагаю.
7: Хорошо. Но запомните... Я вас предупреждал. Ко мне потом никаких претензий.
8: Это я вам обещаю.
7: Я лично буду категорически возражать, потому что люди не кролики.
8: Как скажет консилиум, товарищ начальник.

0: Перед консилиумом Петр Ильич Бойцов зашел в кабинет начальника госпиталя генерала Лукова. Они разговаривали уже больше часа.
1: Тут что-то не так. Иван Владимирович опытнейший врач. Я разберусь, конечно, но мне думается, что вы недостаточно знакомы с терапией. Трудно, знаете ли, судить.
2: Вы правы, я не специалист, но мне кажется, что мысль Голубева об операции и применении пенициллина заслуживает внимания.
1: Посмотрим.
2: Конечно, я плохо разбираюсь в медицине, но в людях я кое-что понимаю, товарищ генерал.
1: Посмотрим, Петр Ильич, что скажет консилиум. Но я все-таки не думаю, чтобы Иван Владимирович ошибался. Не думаю.
3: Можно?
1: Пожалуйста, Ирина Петровна.
3: Все собрались на консилиум, ждут только вас, товарищ генерал.
1: Ну что, идем и мы.
0: Когда начальник госпиталя генерал Луков и майор Бойцов вошли в ординаторскую, где был назначен консилиум, все были уже в сборе. Среди сидящих Бойцов увидел старшего хирурга Кленова, который взволнованно разговаривал с начальником одной из клиник, профессором Сергеем Сергеевичем Пуховым. «Видимо, и его пригласили на консилиум», — подумал Бойцов.
1: «Садитесь, товарищи. Я собрал вас для того, чтобы решить один важный и весьма срочный вопрос. У нас лежит тяжелый больной Сухачев с гнойным перикардитом. Лечащий врач Голубев выдвинул смелые предложения. Предложение это пока еще не проверено на практике в нашем госпитале, и нам следует решить, принять его или отвергнуть. Итак, наше совещание открыто. Есть ли вопросы к лечащему врачу, гвардии майору Голубеву?
4: Да.
1: Пожалуйста, товарищ Кленов.
4: Скажите, с каким диагнозом прибыл больной и какой диагноз был поставлен в нашем приемном покое?
5: Больной поступил с диагнозом пневмония. В приемном покое был поставлен диагноз центральная пневмония. Этот диагноз выставил я, как дежурный врач. Правильный диагноз установил полковник Песков. При осмотре больного я видел, что задето сердце, но в чем, собственно, дело, я не мог понять сразу.
1: Доложите о вашем предложении, майор Голубев.
5: Я предлагаю вскрыть сердечную оболочку, выпустить гной и ввести пенициллин в больших количествах. Почему я это предлагаю? Потому что пункция, как мы видим, не дает желаемого эффекта, а операция же дело не новое, и, как всем нам известно, может привести к образованию панциря сердца, а значит и к смерти. Стало быть, нужно искать новое средство. Все мы, конечно, знаем мудрую врачебную заповедь, которая говорит «не вредить». Пенициллин не повредит больному, а теоретически должен помочь. Думаю, он не даст панциря. Я считаю, что нам нужно действовать смелее, иначе мы не сдвинем нашу терапию с места.
1: Садитесь, Голубев. Иван Владимирович, ваше соображение?
6: Уважаемые товарищи, перед нами банальный, вполне ясный случай. Наш высокоуважаемый начальник госпиталя собрал этот консилиум по собственной инициативе, и мы ему весьма благодарны за внимание.
1: Говорите о деле, полковник.
6: Итак, перед нами банальный случай, но имеется предложение молодого коллеги. Собственно, я не вижу никаких доказательств, которые бы убедительно говорили за это предложение. Кроме разве пылкости молодого коллеги, ну, благие порывы, свойственные молодости. Но, к сожалению, этого недостаточно. Нужны решительные аргументы, а их-то и нет. Да-с? Нет. В самом деле, уважаемые товарищи, что нам предлагают? Операцию. Ну, это не ново. Ввести пенициллин. Но терапия пенициллином находится в младенческом состоянии. То есть в состоянии зарождения.
7: С бородой. Ваш младенец с бородой. Да-да-да. Пенициллин применяется уже не один год.
6: Ну, прошу извинить, профессор Пухов. но я что-то не слыхал, чтобы его применяли при гнойных перикардитах. Быть может, Леониду Васильевичу удалось наблюдать такой случай. Он помоложе, порасторопней, но и он не порадовал нас таким сообщением. Да-с. Нас уверяли, что пенициллин не повредит больному. Ну что ж, это можно поверить. Но это...

0: Пенициллин не повредит больному. Стало быть, осторожничать тут незачем.
1: Пусть даже не повредит. Но, повторяю, неизвестно еще, поможет ли. Так зачем же, объясните мне, травмировать больного? Ведь операция — это глубокая травма.
0: В данном случае она единственный путь к спасению больного.
1: Ну, я не думаю, чтобы уважаемый консилиум составил мнение, будто я враг больному, а вы его единственный спаситель. Я тоже хотел бы помочь ему. Да-с, хотел бы. Но простите меня, не таким легкомысленным способом. Да и есть ли средства вообще помочь в данном случае?
2: Иван Владимирович, успокойтесь, пожалуйста. Кто желает высказаться?
3: Сперва давайте больного посмотрим.
1: Мне кажется, принципиальный вопрос можно решить без больного. И к тому же вы, уважаемый хирург Николай Николаевич, его уже смотрели и даже операцию предлагали.
3: Нет, я у больного еще не был, к сожалению. С утра срочная операция. Был мой ординатор. А сейчас давайте все же посмотрим больного.
1: Я не понимаю, к чему спешить? Надо же прежде решить, с чем мы идем к больному.
3: Когда посмотрим, тогда и решим.
1: Не понимаю. Не понимаю.
4: Я тоже считаю, что лучше обсуждать вопрос после того, как знаешь больного. Да-да.
2: Тогда попрошу всех в палату.
5: Доктора встали полукольцом у кровати больного. Состояние ухудшалось с каждой минутой. Он метался на подушках, испуганно смотрел по сторонам.
6: Павлуша! Павлуша! Что с тобой? Ух, и подушка у тебя мокрая. Ты что, плакал? Что ты, Павлуша?
4: Позвольте-ка я им займусь. Давайте-ка, Павел Сухачев, отдохнем от слез. Видите, сколько здесь врачей. Все к вам пришли, чтобы помочь вылечить. Да-да, здесь начальник госпиталя, генерал, и я начальник клиники, тоже генерал, вот. Операция необходима, да-да-да-да, чтобы вас быстрее вылечить.
6: Не хочу, чтобы сердце резали. Резать не дам.
5: После осмотра Сухачева все снова вернулись в кабинет.
2: Итак, продолжим нашу работу.
0: Товарищи, я настаиваю на своем предложении. Нужна срочная, немедленная операция сердца с введением пенициллина в больших количествах.
1: Скажите, майор Голубев, на чьи работы вы можете сослаться?
0: Ну, работ по этому вопросу я пока еще не читал.
1: Ах, видите, больной не выдержит этой операции. Да-с, не выдержит. Почему вы, товарищ генерал, верите Голубеву? Он же диагноза правильно поставить не может.
7: У вас тоже бывают ошибки, Иван Владимирович, позвольте вам сказать. Ух, какие ошибки!
2: Тихо, я прошу высказываться спокойно и неторопливо. И главное, по существу дела.
4: Я, уважаемые товарищи, за операцию и за введение пенициллина. Доказывать не буду. Сошлюсь на работы Сысоева и Петрова, вышедшие в прошлом году из нашей академии. Так что работы по этому вопросу, как видите, есть, наш почтеннейший профессор Песков. Непонятно, почему вы не знакомы с ними?
1: Я категорически возражаю. Я не хочу мучить больного и не подпишусь под этим консилиумом. И не один.
2: Ваше слово, старший хирург.
3: Больного нужно срочно оперировать.
5: Консилиум кончился.
8: Леонид Васильевич.
0: Да, что случилось, Ирина Петровна?
8: Приехала мать Сухачева.
0: Мать? Где она?
8: В проходной.
0: Ага, ну, пойдемте.
5: Голубев еще из коридора через открытую дверь увидел Прасковью Петровну. Она сидела, не шевелясь, слегка пригнувшись, в шерстяной кофте, в черном полушалке. Голубев обратил внимание на ее руки, большие, с широкой кистью, почти мужские, видимо, много потрудившиеся на своем веку. Кожа на руках была крепкой, привыкшей к ветрам, к работе на холоде. Такие руки не боятся уколоться соломой, обжечься крапивой. Они и вилы держали, и вязали снопы. И вместе с тем они бывают удивительно ласковыми.

0: Здравствуйте, Прасковья Петровна.
1: Я хотела видеть доктора Голубева.
0: А я и есть Голубев.
1: Здравствуйте, доктор.
0: Здравствуйте.
1: Что с Павлушей?
0: Зачем же вы беспокоились? Да вы не волнуйтесь, Прасковья Петровна. Вам отдохнуть надо бы. Устали с дороги?
1: Да нет. Хоть и далек Омск, только ведь я самолетом летел на старости лет. Быстро. Это все наш председатель Игнат Петрович помог.
0: А откуда вы узнали о болезни сына?
1: Так ведь телеграмму дали.
0: Кто?
1: Должно начальник. Вот Кольцов подписал.
0: Кольцов? А, это наш больной.
1: Что? Как Павлуша-то? Шибко плохо.
0: Да ну что вы, Прасковья Петровна, да ничего. Ничего.
1: Я понимаю, доктор. Ежели бы неплохой, так не чтобы стали меня молнией вызывать.
0: Да ваш сын, Прасковья Петровна, совершил героический поступок. Спас утопающего товарища, но сам при этом простудился. Болезнь у него тяжелая, но надежда на спасение есть. Нужна операция немедленная. А вы знаете, он отказывается.
1: К нему-то можно?
0: Можно. Только вы его, пожалуйста, не расстраивайте.
1: Я понимаю, доктор.
2: Сухачев лежал с закрытыми глазами. Голубев положил ему на лоб руку. Павел открыл глаза, пригляделся, будто из темноты попал на свет. Узнал своего доктора, брови у него дрогнули.
0: А я тебя порадовать хочу. К тебе.
3: Мама.
1: Лежи, Павлуша, лежи, мой родной, лежи.
2: Прасковья Петровна взяла сына за плечи, осторожно уложила на подушки, наклонилась, поцеловала. Несколько минут они разглядывали друг друга и ни о чем не говорили. Голубев оставил их одних.

Никто не знал, о чем Прасковья Петровна говорила с сыном. Когда она вышла из палаты, вид у нее был усталый. Она подошла к Голубеву и сказала, что Павел согласился на операцию.

0: Операция Сухачева была назначена на следующий день, в воскресенье. В небольшой, светлой, крашеной белой масляной краской комнате, называемой предоперационной, Николай Николаевич Кленов не спеша тщательно мыл руки до самых локтей. Он делал это с таким серьезным видом, как будто в мытье рук и состояла основная цель его жизни. Услышав шаги, он обернулся.
1: Хотите посмотреть, товарищ Бойцов?
2: Да, если разрешите.
1: Ну что ж, пожалуйста.
0: Николай Николаевич высоко поднял голову и, неся перед собой руки, неторопливо, широко шагая, вошел в раскрытую для него дверь операционной. Сухачев лежал на столе. Вокруг него стояли врачи. Они были в белых халатах, шапочках и масках. Среди них Бойцов увидел и начальника госпиталя генерала Лукова. Когда Кленов подошел к Сухачеву, все отступили в сторону.
1: Приступим. Шприц. Уколю, Павлуша, не волнуйся. Спокойно. Спокойно. Скальпель.
3: Он потерял сознание. Дыхание остановилось. Пульса нет.
0: Потому как побледнело лицо хирургической сестры, Бойцов понял, что случилось что-то страшное. Но в это мгновение Кленов привычно протянул руку, сестра подала шприц, и хирург сделал укол в сердце больного. Все замерли. Сухачев прерывисто вздохнул.
1: Хорошо. Скальпель.
0: Бойцов посмотрел на Кленова. Лоб и брови хирурга были покрыты крупными каплями пота.
1: Пенициллин. Вытрите меня, сестрица.
0: Бойцов, словно завороженный, не мог оторвать взгляда от сосредоточенного лица хирурга, от четких движений его сильных рук. Прошло несколько напряженных минут. Неожиданно раздался глубокий вздох. Бойцов посмотрел на Сухачева, лицо которого постепенно теряло синеватый оттенок. Он дышал жадно и глубоко. Точно хотел надышаться за все прошедшие мучительные дни и ночи.

0: К вечеру Сухачеву стало заметно лучше. Пропала синева на лице, глаза стали светлыми, живыми, спала температура. Голубев не отходил от него. Но утром задремавшего в ординаторской Голубева неожиданно разбудила Ирина Петровна.
1: Что?
2: Температура 39.
1: Температура?
0: Они вошли в палату.
1: Как себя чувствуешь, Павлуша?
3: Жарко. Попить бы.
4: Да много пить нельзя. На сердце лишняя нагрузка. Потерпи. А сейчас мы тебя послушаем. Вот так, так, так, так.
1: Ага. Хрипы. Дыхание тяжелое. Ага, ну. Ну, ты спи, спи. Ирина Петровна, воспаление легких.
2: Что вы говорите?
1: Да. Оно, конечно, было и раньше, но не успело разрешиться. Перикардит заслонял его, а теперь, видите...
2: Выдержит ли сердце?
1: Должно выдержать, должно. Ирина Петровна, начнем пенициллин. Сразу по 100 000 единиц.
2: Хорошо, Леонид Васильевич.
1: Положение нелегкое. Надо быть начеку.
0: С каждым днем Сухачеву становилось все хуже и хуже. Голубев третьи сутки не выходил из госпиталя. Поздно вечером Кленов зашел в ординаторскую. Голубев, устало облокотившись, что-то читал.
5: Леонид Васильевич, идите отдохните. Время уже 23:00. Идите, я посижу.
1: Да спасибо, спасибо, я не устал. Вам ведь тоже отдохнуть надо, Николай Николаевич.
5: Я знаю, что нам нужно, знаю. Ждать нужно. Идемте ко мне, идемте.
1: Ну, идемте, идемте.
0: Они вошли в кабинет Кленова.
5: Вот, располагайтесь здесь, в этом кресле, садитесь.
1: Спасибо.
5: Садитесь, садитесь.
1: Да, спасибо.
5: Может быть, сыграем партию в шахматы?
1: Ну, давайте, давайте. Я вот все думаю, Николай Николаевич. А что, если увеличить дозу пенициллина при уколах? Или комбинировать пенициллин с сульфазолом? Почему не наступает улучшение?
5: Попробуйте увеличить. Какая ваша?
1: Что? Ах, да, правая.
5: Ваш черный. Ваш ход.
1: Да, мой. Простите, Николай Николаевич, что-то не играется сегодня. Я знал, что послеоперационный период будет очень трудным. Но он оказался еще труднее.
5: Да-да. Чаще всего решает не сама операция, а именно послеоперационный период. Не помню, чьи эти слова. Выходить больного, поставить его на ноги – большое искусство, требующее от врача терпения, умения.
1: Да.
5: Итак, ничья?
1: Ничья? Как ничья? Ну нет, Николай Николаевич, нет, нет.
5: А, вы здесь не сдаете.
1: Да нельзя ничью, Николай Николаевич. Играем дальше. Но если пенициллин не помогает, значит... Ведь пенициллин действует только на определенную группу микробов. На коковую группу.
5: Да. Да, именно на коковую инфекцию.
1: Но бывает же воспаление легких, вызванное другими возбудителями, например...
5: Ну, например, бациллами Фридлендера.
1: Да, именно бациллами Фридлендера. Ну, а пенициллин не действует на бациллы Фридлендера?
5: Не действует, майор.
1: Но зато действует стрептомицин. Это же ясно?

0: На следующий день, рано утром, Голубев был уже в лаборатории.
1: Прошу вас, товарищи, срочно сделать анализ на бациллу Фридлендера у больного Сухачева.
2: Хорошо, Леонид Васильевич, сейчас.
1: Поторопитесь, Нина, я уверен, что бациллы Фридлендера есть. Должны быть.
3: Леонид Васильевич! Леонид Васильевич! Леонид Васильевич, ищу вас везде.
4: Что случилось?
3: Он умирает.
4: Умирает?
3: Умирает, Леонид Васильевич, идите.
0: Сухачев лежал неподвижно. Лицо его казалось серым, а глаза особенно блестели. Его дыхание напоминало Голубеву всхлипывание ребенка во сне. Возле кровати, не двигаясь, сидела его мать Прасковья Петровна. Рядом с ней стоял полковник Песков.
5: Сестренке передай, чтоб замуж погодила выходить. Пусть еще приглядится к Ивану-то. Да и тебе одной-то оставаться. Неладно одной. Насте моей передай, чтобы... что... любил я, жениться думал.
6: Да ты, Павлуша, сам увидишь свою Настю. Слышишь, Павлуша? Слышишь меня, Павлуша?
5: Слышу, доктор.
6: Ирина Петровна, держите больного все время на кислороде.
7: Хорошо, доктор. Доктор!
6: Да.
7: Доктор, Леонид Васильевич,
6: да.
7: Вас просят.
6: Меня?
7: Да.
6: Иду.
7: Доктор,
6: да.
7: Есть! Нашла бациллу Фридлендера.
6: Очень хорошо.
0: Обрадованный Голубев бросился был обратно в палату, но его остановил вышедший оттуда Песков.
8: Вот чего стоят все ваши эксперименты.
1: Но я был прав, товарищ полковник, прав. Только что найдена бацилла Фридлендера. Значит, стрептомицин необходим.
8: Думаю, что это теперь несущественно.
1: Нет, существенно, полковник. И даже очень существенно.
9: Как больной, товарищи?
8: Безнадежен, товарищ генерал.
1: Я не согласен.
9: Похвально. Ваше мнение?
1: У меня есть предложение.
8: Еще одно? Вы и так уже замучили больного.
9: Что вы предлагаете, майор Голубев?
1: Я предлагаю начать вводить стрептомицин. Так как пенициллин не действует, видимо, возбудитель не специфический.
8: Доказательство?
1: Найдена бацилла Фридлендера.
8: Это ничего не значит. Да-с. Тут комбинация двух заболеваний.
9: Иван Владимирович, почему вы так настойчиво возражаете?
8: Ну, простите, Сергей Сергеевич, но я начальник отделения. Я имею право поправлять своего ординатора.
9: Мне кажется, сейчас ваши поправки не кстати. Слушаю вас, майор.
1: Я считаю, товарищ генерал, что для спасения больного надо немедленно вводить стрептомицин. Немедленно.
9: Хорошо, майор. Действуйте.

0: Случай с Сухачевым взбудоражил всю медицинскую общественность. И по инициативе округа в госпитале была созвана конференция. Песков явился в конференц-зал раньше всех, сел на свое место в первом ряду слева, вытащил тезисы своего выступления и принялся просматривать.
1: Смотрите, смотрите, все начальство здесь.
2: Сам начальник медицинского управления округа.
1: Да, сегодня будет необычное совещание. Да.
0: Открыв совещание, начальник госпиталя генерал Луков попросил майора Голубева доложить о случае с солдатом Сухачевым. Песков напряженно вслушивался, как отзовется аудитория на выступлении Голубева. Врачи вели себя весьма сдержанно. Голубев кончил.
3: Теперь, если вопросов больше нет, прошу товарищей выступать. Отталкиваясь от этого случая, расскажите и о других недостатках, мешающих нашей медицине двигаться вперед. Итак, кто желает выступить?
4: Разрешите?
3: Пожалуйста, полковник Песков.
4: Я начну с учения Ивана Петровича Павлова. Не так уж много осталось нас, людей, имеющих честь быть его учениками. Здесь, пожалуй, я, да полковник Размазанов. С огромной благодарностью вспоминаем мы своего великого учителя. Иван Петрович был энергичный, вечно молодой, работящий. На его лекциях актовый зал бывал битком набит. С других курсов приходить.
5: Разве сегодня вечер воспоминаний?
4: Мне припомнился такой случай. Как-то один из ассистентов Ивана Петровича, наблюдая за опытом, тут же сделал кое-какие предположения. Не делайте поспешных выводов. Будьте всегда терпеливыми, сказал тогда Иван Петрович. Мы-то, старики, знаем, что в нашем деле главное – осторожность, осторожность и еще раз осторожность. «Моменто мори! Помни о смерти!» – гласит старая латинская поговорка.
5: Но не забывайте о жизни! Это, между прочим, самое главное в нашем деле.
6: Правильно!
4: Молодые коллеги думают, что мы, старики, окончательно поглупели. Представьте себе, мы тоже думаем о жизни. И прежде всего о жизни, да-с?
3: Я бы попросил вас, полковник, коль вы начали выступать, остановиться на случае с Сухачевым, поскольку и нас, и аудиторию интересует ваше мнение и ваши отношения.
4: О случае с Сухачевым. Уважаемые коллеги, не секрет, что постфактум легко говорить и критиковать, и побеждать, если хотите. В чем заключается этот случай? Мое преступление лишь в том, что я противник бессмысленного экспериментирования.
3: И все же, полковник...
4: Позвольте. А тут, без всяких оснований, иди на серьезную операцию, вводи пенициллин в перикард, применяй стрептомицин.
5: Вы вообще все тормозите. Любую инициативу глушите. Это все видят, все знают.
7: Зачем она перебивает? Скажите ей, чтобы она села.
6: Нет, нет, пусть говорит. Это лучше, чем слушать латинскую мешанину.
3: Прекратите шум, товарищи. У нас совещание, а не сходка. Продолжайте, полковник Песков.
4: Я не могу, в такой обстановке говорить.
8: Разрешите мне?
3: Пожалуйста, профессор.
8: Уважаемые товарищи, врач, как известно, тоже человек. У него есть самолюбие, гордость и другие качества. В старое время понятие о врачебной чести было иным. Да-да, Раньше врачи тщательно скрывали ошибки своих коллег, дрожали за свой престиж, боялись признаться в своих промахах. Это было понятным в условиях частной практики. Но сейчас, друзья мои, надо признавать свои ошибки, исправлять их и идти вперед. Да.
9: Можно?
3: Что вы хотите, Ирина Петровна?
9: Доктора Голубева срочно к больному.
3: Майор Голубев.
2: Да.
3: Идите.
2: Хорошо.
3: Слово предоставляется начальнику управления.
4: Товарищи офицеры, сегодня у вас не совсем обычное совещание. Вопросы сегодня затронуты серьезные, принципиальные. Тут некоторые товарищи называли себя учениками Ивана Петровича. Я вот послушал эти выступления и скажу прямо. Искажаете великое учение. Да, Иван Петрович не торопился делать выводы. Любил кропотливую работу. Проверял сотни раз. Но он никогда не был трусом. Никогда не боялся трудностей, ответственности. А вы? Вот вы, полковник Песков. У вас умирает человек. Ему необходимо оказывать помощь. А вы говорите, осторожно. Не будем мешать ему спокойно умирать, а то еще чего доброго отвечать придется.
0: Точно через стенку долетал до Пескова голос начальника управления. Ему ничего сейчас так не хотелось, как уйти отсюда. С трудом дождался он конца совещания, встал и, сторонясь людей, быстро пошел к себе.
7: Товарищи, что совещание уже окончилось?
10: Куда вы пропали, Голуб? Что случилось?
7: Да вы понимаете, у Сухачева упала температура. Упала температура и запросил есть. Вот Ирина Петровна и вызвала меня. Кажется, все хорошо.
10: Вот здорово. Поздравляю, майор.
7: Да спасибо.

0: Был теплый, сияющий майский день. Проходя по светлому, залитому солнцем коридору госпиталя, Голубев увидел Сухачева. Молодой солдат стоял у раскрытого окна.
1: Сухачев, накинь-ка на плечи халат.
2: Тепло, доктор.
1: Тебе, Павлуша, лучше поберечься.
2: Ой, хорошо-то как, Леонид Васильевич, а?
1: Хорошо.
2: А у нас уже сев кончает. Письмо из дому прислали. Мамаша и сестренка пишут. Вам большой привет.
1: Ну, спасибо. И от меня передай поклон.
2: Спасибо, спасибо. И еще председатель колхоза Игнат Петрович написал. Вас от имени колхоза благодарит.
1: О, ну и ему спасибо.
2: Спасибо. А вот, вот карточка. Невесту мою видели?
1: Ага. Славная девушка. Что ж, приедешь, женишься?
2: Ну уж, это обязательно, товарищ майор.
1: А нам с тобой придется сейчас попрощаться.
2: Почему?
1: Да вот еду в командировку, а ты уж через 2 недели дома будешь.
2: Леонид Васильевич,
1: ну... Да ничего, ничего, Павлуша, ты уж на своих ногах. Все будет хорошо.
0: Голубев вышел из госпиталя. Настроение у него было превосходное. Он шел и улыбался солнцу, городу, прохожим. И как было не улыбаться? Сухачев поправился. Глаза Голубева неожиданно ударил ослепительный луч. Он зажмурился и услышал звонкий смех. Открыв глаза, он увидел на подоконнике 3-го этажа мальчишку с зеркалом в руках. Мальчишка сидел, уперев подбородок в голые острые колени, и обстреливал прохожих солнечными лучами. Голубеву захотелось забраться к этому мальчишке и вместе с ним пускать солнечных зайчиков.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Франсис продолжает свои передачи.
1: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, мои милые друзья! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев, и сегодняшний выпуск будет прежде всего адресован тем пользователям Windows 11, которые знакомы с Windows очень поверхностно. Ну, потому что есть пользователи, которые используют какой-то минимальный функционал и даже, может быть, и не знают о том, о чем я сегодня буду рассказывать. Ну, а те, кто знают, ничего нового, я думаю, сегодня не узнают. Итак, сначала хочется сказать, что я буду подразумевать, что у нас именно Windows 11, потому что некоторые функции, они были доступны в более старых версиях Windows, ну, например, Windows 10. Правда, Windows 10 — это уже мертвая система. А есть функции, которые доступны именно в Windows 11, а в Windows 10 этого еще не было. Поэтому я по умолчанию подразумеваю, что у нас именно Windows 11.

0: Ну а теперь начну непосредственно рассказывать о различных неочевидных вещах. Прежде всего хочу сказать, что я долгое время не видел разницы между командами Windows. Клавиша Windows плюс английская буква M, Mary, и клавиша Windows плюс английская буква D от слова Desktop. Вроде бы и та команда переводит на рабочий стол Windows. Так зачем же две отдельные команды? Но какое-то время спустя я наконец-то увидел, в чем разница. Вот сейчас вам расскажу. Правда, сначала придется мне сделать небольшое отступление. Итак, если у вас развернуто какое-то окно приложения, и вы нажимаете либо клавишу Windows плюс стрелка вниз, либо Alt плюс пробел, свернуть, то это окно сворачивается либо в значок на панели задач, либо в значок в так называемой области уведомлений. Причем эту область уведомлений в простонародье часто называют системный трей, иногда даже системный лоток. Но правильное, грамотное название – это область уведомлений. Так вот, это как раз те значки, которые выводятся в JOS по команде insert плюс F11, ну и для NVIDIA что-то подобное, какое-то дополнение есть. То есть это список значков в области уведомлений, а есть панель задач. Так вот, если вы какое-то окно свернули именно в значок на панели задач, то когда вы нажмете Alt плюс Tab, это окно развернется, и вы в него попадете. А если окно свернулось в значок в области уведомления, то развернуть его так просто, нажав Alt плюс Tab, вы уже не сможете. Поэтому вроде бы кажется, что окно закрылось. Ну, например, так происходит с очень любимым в народе приложением uTorrent. Ну, куда же без него. Очень полезное приложение. Так вот, оно по умолчанию именно настроено так, что даже если вы сворачиваете окно, оно не на панели задач, а в область уведомлений сворачивается. И по нажатию Alt плюс Tab вы это окно уже не обнаружите. Хотя uTorrent продолжает работать, все процессы там идут, но чтобы развернуть окно, нужно вызвать контекстное меню в области уведомлений на ярлыке uTorrent и там нажать «Развернуть окно». Или бы свернуть, /развернуть окно, и тогда оно станет уже доступным, попадет в фокус. Так вот, когда мы нажимаем клавишу Windows плюс M, то эта команда заставляет все окна именно свернуться. Какое-то окно сворачивается в значок на панели задач, а какое-то сворачивается в значок в области уведомлений. И после этой команды вы уже, нажимая Alt плюс Tab, в окно uTorrent не попадете, только в те окна, которые свернулись в значки на панели задач. А когда мы нажимаем клавишу Windows плюс английская буква D, то команда «Свернуть все окна» не подается, а просто в фокус попадает рабочий стол. Ну, проще говоря, как будто бы вы рабочий стол имеете в виде приложения таким стандартным окном, и вот фокус в него переводится. Поэтому, когда у вас открыты какие-то окна, которые сворачиваются в область уведомлений, обязательно нажимайте клавишу Windows плюс D, иначе вам придется вот так вручную опять эти окна активировать. А если вы нажмете клавишу Windows плюс M, то какие-то окна в Alt плюс Tab уже попадать не будут. Вот в этом и состоит разница. Также хочу сказать, что Windows 11 очень сильно урезали контекстное меню. Ну, там много чего урезали. Тем не менее, имеется команда Shift плюс контекстное меню, которое выводит полноформатное, то есть расширенное контекстное меню. Ну, правда, это для тех, у кого на клавиатуре есть отдельная клавиша контекстное меню. Кстати, если ее нет, ну, я думаю, это даже непродвинутые пользователи хорошо знают, что есть команда Shift плюс F10. Если, например, у вас на ноутбуке нет клавиши контекстное меню, то вы можете просто нажать Shift F10. Это системная команда, от скринридеров не зависит, и у вас откроется контекстное меню. Ну, а если вы пользуетесь JOS, то можете элементарный скрипт написать, назначить на любую удобную клавиатурную команду и вызывать контекстное меню. Но, тем не менее, если у вас есть клавиша контекстного меню на физической клавиатуре или на клавиатуре ноутбука, то вы можете, удерживая клавишу Shift, нажать вот эту клавишу контекстного меню, и у вас развернется максимальное контекстное меню. Там будут какие-то пункты, которые, может быть, при повседневном использовании не нужны. Ну, например, пункт «Копировать как путь». Вот вы на каком-то файле нажали Shift плюс контекстное меню, и там появился пункт «Копировать как путь». Что это такое? Для чего он нужен? Ну, например, если вы хотите путь на этот файл, а он длинный, вставить, ну, скажем, в командную строку, про которую я тоже делал отдельный выпуск, либо в какой-то скрипт, либо в какой-то сценарий, в командный файл, или в инструкцию даже, может быть, в какую-то. Можно, конечно, стоя на файле, нажать F4, перейти в адресную строку и оттуда адрес скопировать, а можно воспользоваться расширенным контекстным меню. Но самое главное, Windows 11 очень убого и урезанное контекстное меню на корзине. Там многие полезные пункты, вплоть до очистить корзину, куда-то засунуты чуть ли не на второй или третий уровень. Поэтому на корзине можно нажать Shift плюс контекстное меню, и у вас появится уже более удобное контекстное меню. Идем дальше. Инфотрон. теперь хочется поговорить о файловом менеджере, встроенном в Windows 11. Именно в Windows 11. Потому что в Windows 10 работы с вкладками в окне, которое иногда называют «мой компьютер», иногда «просто компьютер», иногда «файл менеджер», на английском это называется стандартно «файл эксплорер», то есть «файловый проводник». Так вот, это то самое окно, которое вызывается по команде клавиши Windows плюс английской буквы «E» от слова «explorer». Ну и Windows 10 и Windows 11 все прекрасно знают, что можно нажать эту команду, откроется окно «компьютер», и там можно какие-то нехитрые манипуляции с файлами и папками производить. Хотя можно поставить продвинутый файловый менеджер, это все понятно. Мы про сторонние менеджеры типа Total Commander, где есть и вкладки, и двухпанельный интерфейс, мы это не рассматриваем. Я просто хочу сказать, что есть некий интересный функционал, а именно работа с вкладками. Вот в этом окне мой компьютер Windows 11. И это появилось именно в Windows 11. Так вот, я думаю, все прекрасно знают, что в браузерах можно работать, используя клавиатурные команды с вкладками. Ну, например, открыть страницу в новой вкладке или открыть новую пустую вкладку, потом на нее переключиться, вписать какой-то адрес в адресной строке и в этой вкладке страницу открыть, а потом между вкладками переключаться по команде Ctrl плюс Tab. Так вот, оказывается, в окне «Мой компьютер» в Windows 11 все те же самые команды, что в браузере, тоже доступны. То есть, вот вы нажали команду клавиши Windows плюс английской буквы E, открыли какую-то папку. Но некоторые, чтобы открыть вторую папку, третью и так далее, в окне «Мой компьютер» снова нажимают клавишу Windows плюс E, снова находят нужную папку, нажимают Enter и потом между окнами переключаются. А можно поступить более современно, как в браузере. Итак, открыли первую вкладку, первую папку. Дальше. В этом же окне нажимаем Ctrl плюс T. Открывается дополнительная вкладка. Переходим на эту вкладку. Кстати, между вкладками открытыми в окне «Мой компьютер» можно так же, как в браузере, переключаться командами Ctrl плюс Tab. Можно даже попробовать Ctrl плюс цифра от 1 до 0. Ну, может, сработает, может, нет, тут не проверял. Ну, неважно. Так вот, нажимаем Ctrl плюс Tab и в новой вкладке открываем вторую папку. Потом снова нажимаем Ctrl плюс T, переходим туда, открываем третью, ну и можем открыть хоть 10 разных мест в 10 вкладках. Ну и потом между этими вкладками по Ctrl Tab переключаться. Если вам нужно закрыть текущую вкладку, не закрывая остальных, нажимаем Ctrl плюс W, закрывается именно текущая вкладка. Если хотите закрыть все, нажимаем Ctrl плюс Shift плюс W и закрываются сразу все вкладки. То есть полная аналогия работы с вкладками в веб-браузерах. Так что, если кому-то так будет удобнее, может пригодиться. Потому что, ну, во-первых, вы не выходите за пределы окна «Мой компьютер». Во-вторых, вам не нужно делать вот эти дополнительные манипуляции, открывать новое окно, а потом между этими окнами по Alt плюс Tab переключаться. Хотя кто-то скажет, невелика разница, Alt плюс Tab или Ctrl Tab. Но для зрячих это удобно еще и потому, что у них каждая вкладка в виде отдельного ярлычка на панели вкладок появляется, и они просто щелкают мышью по нужному ярлычку и быстро между вкладками переключается. А тут, ну, главное, что такой функционал есть, кому удобен, кому нет, это уже каждый решает сам. Ну и, наконец, еще о чем хотелось бы рассказать, это о том, что в Windows 11 есть встроенный так называемый контроль памяти. Он позволяет вам настроить автоматическую очистку всевозможного служебного мусора без вашего участия. Ну, различные служебные файлы, файлы обновлений, драйверов и тому подобное. Вот это все можно удалять автоматически. Как это сделать? Нажимаем клавишу Windows плюс английская буква I. Открываются настройки Windows 11. Здесь в списке категорий находим категорию, которая называется «Система». Нажимаем на ней Enter. Открывается список категорий второго уровня, там ищем пункт «Память». Снова нажимаем Enter и потом, нажимая клавишу Tab, идем до кнопки «Контроль памяти». Включаем ее, если она выключена, рядом кнопка «Дополнительно». Нажимаем на нее и здесь смотрим, включен или выключен параметр «Выполнять автоматическую очистку» или «Автоматически запускать контроль памяти». Вот обязательно включите этот пункт, а дальше рядом вы можете выбрать, по умолчанию, по-моему, выбран вариант «Очищать, когда у вас остается мало места на диске». Но это, на мой взгляд, не особо разумный вариант. Долго вам придется ждать, пока вы все свободное место заполните. Я обычно выбираю периодически запускать контроль памяти и ставлю, например, раз в неделю. Можете поставить хоть каждый день или раз в месяц, тут уже решайте сами. Но я ставлю раз в неделю и дальше отмечаю все пункты, какие только можно, какие категории файлов очищать, даже корзину, даже какие-то файлы, которые в загрузках вы забыли удалить, вот это все можно отметить. И дальше вы можете особо не переживать. Контроль памяти раз в неделю будет всевозможные служебные файлы удалять. Ну, например, если у вас было произведено обновление Windows, а после обновления Windows очень большие объемы диска под различные служебные файлы занимаются, и вот у вас после такого обновления автоматически, абсолютно без вашего участия, вы вообще можете даже на этот счет не переживать, вы можете быть уверенными, что раз в неделю, раз в месяц у вас будет система сама автоматически временные и ненужные файлы удалять. Конечно же, кто-то скажет, можно, используя планировщик задач, сделать сценарий, который будет по расписанию, удалять всевозможные файлы, запускать программу, которая называется Disk Cleaner, она встроена в Windows 11, это все, конечно, можно. Но здесь уже нужно действительно сидеть, составлять задачу, все это прописывать. Можно использовать командный файл с расширением CMD. Но здесь я опять содержание файла вам просто на словах не передам. Это вы в интернете можете найти, поставить его в автозагрузку, и он вообще при каждом запуске компьютера вам будет очищать служебные файлы. Но вот этот вариант, он, во-первых, самый простой. Тут не нужно писать какие-то файлы, залезать в планировщик задач. Все делается очень просто в настройках самой Windows 11. Ну что ж, позвольте мне на этом с вами на сегодня попрощаться. Пользуйтесь Windows с удовольствием и удобством. И до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы. Infotron@ransys.org

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Глава 19. Поднялся наверх и опять через темноту. Все было так же, как и при спуске. Холод, страх, онемение по всему телу. Потом это схлынуло, и... Я снова услышал шум с улицы. Голоса, моторы машин, звуки циркулярной пилы где-то неподалеку. Щелкнул выключатель, и под потолком, разгораясь, засветились лампы. Поворот ручки, вход в офис. Пусто. И это офис. Ни коек, ни винтовок, ничего. И никого. Подумалось по ходу дела, что я как-то без башки совсем действую. Вообще ума нет. Пока я там внизу шлялся, они могли верхом доехать откуда угодно и открыть дверь уже мне. Пустить свет в склад, я бы метался там внизу, не зная, как добираться до другого выхода. Ведь у меня никаких машин внизу нет. Нет, так нельзя. Надо как-то думать впредь, что ли. Пытаться, по крайней мере, насколько получится. Ну да ладно, хорошо то, что хорошо кончается. Выбрался. Так, и теперь отсюда до машины как можно быстрее. А там уже думать дальше. Нечего в этом месте зависать. Выглянул наружу, сначала через домофон, потом в щель, чуть приоткрыв дверь, но никаких явных опасностей не увидел. А затем, с таким видом, словно я тут каждый день шляюсь, вышел на крыльцо, заперев дверь за собой. Все, закрыта лавочка. И пошел. Правда, проходя мимо ворот в склад, почувствовал что-то. Уже привычное и знакомое, все то же. Даже не сквозняк уже, а просто вход. Даже остановился, хоть и собирался свалить как можно быстрее. Да, я его чувствую. Чувствую место. Вот как. Интересно. Словно прилипло ко мне что-то после того, как я спустился вниз и поднялся обратно наверх. Или как какое-то дополнительное чувство открылось окончательно. Там, где раньше действовало еле-еле. Ладно, что завис? Валить надо отсюда. Усевшись за руль Соренто, почувствовал себя уверенней. Вроде как ушел без проблем. Все. И что дальше? А дальше выбор действий такой богатый, что я даже теряюсь. То не знал, куда идти, а теперь не знаю, за что хвататься. С чего начать? А вот с чего. Позвонил Витьку, убедился, что у них с Белен все в порядке, и они сидят в заперти. Затем задачу ему поставил. «Вить, мне надо, чтобы ты собрал весь доступный в сети материал о детях-убийцах. Тех, которые могут быть сейчас живы».
1: «Так они все сидят, небось?»
0: — послышалось из трубки. «Вить, они детьми были. Это только в Америке их могли судить как взрослых. А в других странах для таких максимум был как для взрослого. Не знаю за что, за кражу там или что другое. Поищи то, что получится найти. И сделай все в форме презентации, что ли, чтобы мне потом по всем ссылкам не копаться. Окей?»
1: «Хорошо, нам тут все равно делать нечего, мечи и магию гоняем. Сделаю».
0: «Давай, спасибо». А насчет мечей и магии я угадал, получается. Так, с этим все ясно. А дальше у меня есть имена, адреса, знания. Где Луис Гонсалес? Под своим домом? Джонсон думает именно так. Пойти прямо туда и вытащить ее за шкирку? Оно, конечно, можно, но вот как насчет того, чтобы спуститься вниз и сразу на пулю напороться? Это сейчас я спускался туда, где никого. А там они наверняка будут. Они с Сатори хотя бы. А на спуск нажать труд невелик. Могут и ухлопать, если вот так просто без ума ломанусь. Что еще есть? Дом Эдика и Артура, Богатыревых, со спуском. Думаю, что Эдик и Лезис через него наверх и вышли. До него, в сущности, от промзоны рукой подать. Не думаю, что внизу расстояния изменились. Есть у меня еще адрес Лезиса и описание внешности. То есть имеются места, где можно устраивать засады. Нет, правда, ни имен, ни координат никого из столичной ячейки. То есть я не знаю, ни кто это Сатори, ни кто такая Мари, ни что за Рауль был с ними. Но кто-то из них должен быть рядом с Луис, я думаю. А Луис под своим домом, так получается? Дальше-то все понятно. Взять, фургон, в Зиндан, Кричи. И вот перед тобой россыпь информации при полном отсутствии мук совести. Никого из этих ублюдков не жалко. Никого. Гонсалес хочет свою дочь и готов заплатить миллион. Половина этого миллиона, пусть с учетом премии Кики и Витьку, очень бы мне пригодилась. Если добыть Луис и Сатори, то уже можно просить оформить перевод, так? Так. Но думаю, что там не Сатори была инициатива. И что? Свою часть работы мы сделали, убийц доставим, если получится. А остальные тогда пускай гуляют, раз за них не платят. Нет, как-то нехорошо получается. Гулять никому не надо бы. Стоп. По факту убийства Брю раскрыто. Пусть не для суда, но двое из троих непосредственно участвовавших мне известны. Пусть даже я не знаю, кто такая Мари, которая выманила Брю и усадила в свою машину, но убили его как бы эстонские братья в подвале своего дома. Как это доказать? Вопрос интересный. Думаю, что доказать не для суда я смогу. А как нужно о Косте? Этого он не говорил. Но он человек официальный, и думаю, что результаты ему нужны такие, чтобы прокурор не поморщился, так? Или все же нет? Надо говорить с Акостой, причем как можно быстрее. Что еще? А надо еще Джеффа и Кики в какой-то доступной и деликатной для их нежной психики манере посвятить в свои открытия. Потому что ходить вниз лучше все же не одному, так? Пожалуй, что так. Еще хорошо бы при этом не заработать репутацию опасного сумасшедшего. Первым набрал Кики. Узнал от него, что Гонсалес не упился до смерти, что он был на допросе, причем достаточно трезвый, и что его привезли обратно на снятую квартиру в целости и сохранности. Слежки не заметили, но заодно приняли все меры предосторожности для того, чтобы от нее избавиться, если она все же есть. Сейчас он подъезжает к офису. Очень хорошо. Пусть там и ждет появление у меня новых мудрых мыслей. Джефф как раз набирал мой номер, поэтому ответил в ту же секунду, как я набрал его.
2: «Гонсалес дома, все в порядке. Дарка с ним».
0: «Кики мне уже сказал».
2: «Наш друг что-то рассказал?»
0: «Наш друг все рассказал, все, что нам было нужно. И открыт к дальнейшему общению». Я услышал вздох, вздох облегчения.
2: «Мы проблему Гонсалеса уже можем решить?»
0: «Думаю, что да. Надо встретиться и все обдумать. Мне приехать или ты приедешь?»
2: «Где увидимся?» — спросил Джефф.
0: «Здесь», — предложил я. «Тут есть куда глянуть и что посмотреть. Хотя бы жилье самого Джонсона осталось необысканным. А ведь адресок у меня имеется и ключи в кармане, равно как и код сигнализации».
2: «Хорошо, буду. Через сколько?»
0: «Сразу и выезжай. Знаешь отель «Рэдисон» на Пасио Горос?»
2: «Знаю».
0: «На стоянке перед ним встретимся. Бери такси или нет. Давайте вдвоем с Кики. Я ему сейчас позвоню. Дел на всех хватит».
2: «Хорошо».
0: Перезвонил Кики и поставил задачу. Так, ну и самое главное — дозвониться Н. Если честно, встреча с ней меня сейчас волнует больше всего остального. Можно верить, можно нет, но это правда. «Привет, как ты?» «Проблемы». Голос и вправду был озабоченным. «Платежные», — добавила она. «В одной стране праздники и банки закрыты, а в другой стоит судно под разгрузкой, и компания ждет денег, и выходные наступают». «Неприятно. И что будем делать?» «Буду решать проблему. Я позвоню. Уехать на пляж не получится, боюсь. Готовься к ночи на яхте опять». Она засмеялась. «Ладно, посмотрим. Может быть, жизнь одарит нас новыми возможностями. Жду звонка». «Я к вечеру обязательно позвоню, в любом случае», — пообещала она. «Буду ждать». Отключился и посмотрел в окно задумчиво. «Вообще-то мне дело надо делать. Выезжать куда-то в Горгоду мне бы точно не следовало. Но если позовет, то я все брошу и поеду. Хоть и буду знать, что не прав. Не смогу отказаться. Если же она не сможет уехать из города, то мне на самом деле лучше. Только одновременно и хуже. Вот такие вот внутренние противоречия рвут меня на части без всякой жалости. Так, ладно. Пока проеду по тем двум адресам, что дал мне Джонсон. И хотя бы через забор загляну туда. Но есть еще дельце. Самое последнее, которое сделать надо здесь. Эверест Эдика так тут и стоит, никуда не делся. А у меня в сумке лежит, дожидаясь своего часа, троян-тракер. Маленькая, но дорогая и очень полезная штуковина на четырех магнитах. Подготовка прибора заняла не больше минуты. Достать, включить, соединить со своим смартфоном. Все. Проверил. На карте засветилась синенькая стрелочка с цифрой 1 в центре. Выбрался из машины, огляделся. До меня все так же никому нет дела, по-прежнему. Ну и хорошо. Пару минут выжидал подходящего момента, затем подошел к брошенному Эвересту и прикрепил датчик под пластиковый бампер. Магниты с глухим стуком прилипли к металлу кузова. Дело сделано. Затем уже из машины послал датчику сообщение, и он сразу откликнулся, проинформировав о том, что стою, никуда не еду. Скорость ноль. Очень хорошо. Через минуту он снова в спящий режим уйдет и активируется только тогда, когда машина поедет или я его заново запрошу. При таком использовании аккумулятора в нем хватит на несколько месяцев. Так что не зря эта штуковина обходится нам по 300 долларов каждая. С пересылкой. Не зря. Так, машину Эдика зарядили. Теперь к другим делам. Первым пунктом, понятное дело, был дом Богатырёвых. Я просто проехал мимо, не торопясь, ну, даже не притормозив. Просто заглянул в ворота. И увидел, что патрола, убитого Артура, на месте нет. А неплохо было бы тогда ночью на него тоже датчик поставить. Да, не додумались, суетились. Да и сумка с ними тогда осталась у Кики. Ладно, к этому вопросу мы тоже вернемся, я думаю. Лезис жил в Мелия-канал, отеле возле шлюзов Гатун, в котором можно было в связи с недостатком постояльцев снимать номера надолго, под постоянное жилье. Отсюда, от дома Богатырёвых, до отеля было рукой подать, как, в общем, до любого места в колонии и окрестностях. Городишко, к счастью, маленький, было бы обидно, если бы он был таким мерзким и при этом еще и большим. Действительно, на нужное место мой планшет вывел меня через несколько минут. Короткая дорога через заросли, ряд недостроенных и теперь полуразвалившихся американских типовых казарм, заросших лианами и покрытых пятнами граффити, несколько целых зданий, немного домиков и дальше сам отель. Такая же в прошлом казарма с террасой, на манер китайской пагоды крышей, расположенная на самом берегу. Я сделал круг по стоянке перед ним, остановился, посидел, подумал и пришел к выводу, что для слежки и засады здесь место, на удивление, неподходящее. Здесь и служба безопасности имеется, и сам отель не в городе и населен, судя по количеству машин и оживлению подъезда, совсем слабо, так что любой лишний человек или новая машина почти наверняка привлекут внимание. И Лексуса самого Лезиса, номер которого мне почти добровольно назвал Джонсон, на стоянке не было. Вообще никаких Лексусов не было. Выбрались снизу с Эдиком и разом куда-то уехали? Наверняка. Все же один человек у них пропал бесследно, второй убит. Есть поводы для беспокойства. Половина их боевой группы как не бывало. Их же четверо всего в этой ячейке. Будь я умнее и установит датчик слежения на патрол Богатырева вчера вечером, когда рассматривал его через забор, уже знал бы, где они. Нет, если ума нет, то на базаре его не купишь, это точно. Ладно, что гадать. Работать надо. На этот раз пришлось ехать насквозь через весь колонн, грязной, ржавой, запущенной, со стенами, размалеванными местными живописцами, не знающими, как себя выразить. С вонью из узких и страшных даже на вид переулках, в каких, если зайдешь, не будешь даже знать, что тебя прихлопнет — грабитель или старая пожарная лестница, просто обвалившаяся от ветхости. Дешевые лавки с написанными прямо на стенах краской вывесками — какие-то плакаты, бездельники, бездельники, бездельники, сплошь черные. Так что можно поверить, что ты в Африке. Те, кто выглядит испаник, обычно видны или в промзоне, или в порту. Полно бродячих собак, к которым тут лучше даже не прикасаться, если не хочешь с вероятностью чуть ли не в 100% заразиться глистами. Колонн расположен на мысу, и ближе к восточному берегу начинается вроде как чуть более приличная часть, которая удивляет еще больше. Большой дом в колониальном стиле, вроде даже ухоженный, покрашенный, спрятавшийся за решетчатой оградой, часто с мотками ягозы наверху, может соседствовать просто с развалиной, покрытой плесенью, выбитыми окнами и провалившейся крышей. Впрочем, развалин по всему городу хватает. Здесь они стандартная часть пейзажа. Чинить упавшее как-то не принято. Единственное более или менее чистое и приличное место в колонии — если не считать современной свободной зоны с ее складами и офисами, набережная, куда причаливают гигантские круизные суда. Поэтому ту часть набережной, что с палубы видно, как-то привели в порядок. Ее тоже объявили дьюти-фри зоной, то есть безналоговой для проплывающих. Выстроили отель «Рэдисон», не слишком большой, где обычно останавливаются те, кого в город занесло по делам и кто не знает, как отсюда быстрее убраться. Перед ними открыли торговый центр. Ну и ряд сомкнувшихся стенами домов отреставрировали и выкрасили в разные цвета. Веселенько так получилось, забавно. Первый этаж занят магазинами, а вот второй и третий — жилые. И в одном из этих домов, синеньком, и находилась квартира Джонсона. В ожидании приезда Джеффа и Кики я описал пару кругов вокруг этих домиков, осмотрелся. Привратников и всяких секьюрити не наблюдалось. Все же в каждый домик отдельный подъезд, на всех не напасешься. Сам район усиленно, по колонским меркам, патрулировался полицией. Но эти подъезды были защищены лишь добротными дверями и мощными решетками перед ними. Ну и сигнализация была в квартире, завязанная на какую-то частную охранную компанию, с точкой неподалеку. Надеюсь, что у Джонсона хватило ума отдать настоящий код, а не тот, который дают под пистолетом у затылка, чтобы сирена не завыла, но охрана приехала и всех злодеев повязала. Тогда ему совсем плохо придется. К счастью, в торговом центре была неплохая кофейня, где я пристроился на террасе, взяв большой мокко и яблочный пирог, оказавшийся, на удивление, неплохим. Отсюда просматривались и вход в дом, и большая часть стоянки. Но никто подозрительный или похожий по описанию на Лезиса или Эдика так и не появился. И в двери никто не входил. И там, в кофейне, я уже дождался появления знакомого белого микроавтобуса с черными до непрозрачности стеклами. Счет у меня был еще в кассе оплачен, так что я просто встал из-за столика и пошел к машине. После того, как наш автобус занял выгодную позицию, Кики остался в нем при включенных камерах, направленных на подъезд и его подступы. А мы с Джеффом поднялись в квартиру, без всяких происшествий. Ключи к дверям подошли, сигнализация вроде бы отключилась, и никто хватать нас не приехал. Я даже провел осмотр всей квартиры на предмет камер, но ничего не нашел. Похоже, что их не было. Впрочем, за пределы самой стандартной системы безопасности здесь ничего не выбивалось. Квартира как квартира. Студия. Большая, просторная, по местным меркам еще и дорогая. Наверное. В контраст мерзкому полуразваленному колонну она еще удивляла качеством интерьера. Явно дизайнерская работа. Дорогая мебель, дорогая электроника. Почему-то подумалось, что всю эту компашку убийц Лезиса, Джонсона и братьев Богатыревых в колонн загнало начальство. Слишком явно видно их желание увести свою жизнь как можно дальше от окружающей мерзости. Наркотики. Они собираются зарабатывать на наркотиках. Как? Хранить внизу? Может быть. Но одного хранения мало, за хранение столько не платят. А Джонсон упоминал совсем другие суммы. Транспортировка? Низом? Очень может быть. Тут и склад, в струю, и все такое. Но куда? Куда здесь можно увезти мешки с кокаином через мертвый и страшный сумеречный мир, что под нами? Под нами ли? Или вместо нас? Над нами? За нами? В завтра? Во вчера? В сумеречной зоне? Что это вообще? Джеффу, к слову, я так пока ничего и не сказал. Не знал даже, как начать разговор. Убедился лишь только в том, что фото убитой внизу твари в памяти телефона остались и сами по себе не стерлись. Я их даже в планшет скопировал для того, чтобы можно было разглядеть с подробностями. И сам же в кофейне разглядывал. Та еще мерзость. Потом ему покажу, для убедительности. Ничего особого мы в квартире не нашли. Взяли только лэптоп со стола, решив самостоятельно не включать и передать его на экспертизу Витьку. Собрали оптические диски, флешки и прочее. В столе нашли папку с выписками с банковского счета. Тоже прихватили. Можно будет поискать что-то интересное. Ни оружия, ни наркотиков, ни написанных признаний в совершении преступлений. Можно было бы за квартирой наблюдение установить. Наверняка здесь кто-то из тех, кого мы ищем, появится. Но людей не хватает. К тому же Кике неплохо бы дать хотя бы денек отдохнуть. Да и появление Эдика с Лезисом вероятнее по их собственным адресам, я думаю. Так что мысль насчет слежки за этим местом пришлось, с сожалением, оставить. «Ладно, уходим», — сказал я Джеффу, который перебирал одежду в нижнем ящике комода.
2: «Да, пожалуй, мы тут больше ничего не найдем», — кивнул он, поднимаясь с колена. «Пошли».
0: Улица встретила нас духотой и шумом. Кондиционер в квартире Джонсона, к слову, работал постоянно, и мы его выключать не стали. Пахло морем, мазутом, автомобильными выхлопами. Большая толпа престарелых туристов с теплохода шла из торгового центра, нагрузившись пакетами и сумками, громко перекрикиваясь через улицу, болтая по-английски с американским акцентом. Из недалекого контейнерного терминала в залив выходило огромное судно с гигантской синей надписью «Майерск» во весь борт. «Я подошел к автобусу», — сказал Кике, опустившему стекло в двери. «Знаешь, сегодня можешь отдыхать. Спасибо за помощь. Мы с Джеффом здесь останемся еще на пару часов. Потом приедем на его машине. Дай только волшебную шкатулку. Пригодится». Он просто кивнул, перегнулся через спинку сиденья и достал небольшой фотокофр, в котором мы как раз хранили запас всяких маячков, вроде того, который я поставил на машину Эдика. «Спасибо. Будь на связи. Да, из Медельина никаких новостей нет?» «Пока нет», — чуть поморщившись, покачал он головой. «А я их не ждал, да и сейчас не очень верю в то, что там что-то может получиться. Люди в этих краях зачастую любят давать обещания исключительно для того, чтобы себе важности в глазах собеседника добавить. Причем совершенно бескорыстно. Я завтра позвоню президенту, и за вами пришлют позолоченный вертолет и духовой оркестр школьниц в мини-юбках. Надо просто выслушать, очень вежливо поблагодарить и забыть сразу же, как прозвучат последние слова. Джефф водил машину быстро, но очень плавно. Ездить за пассажира с ним было приятно. Обычно я сам предпочитаю сидеть за рулем, и где-то в глубине души подозреваю, что никто, кроме меня, водить машину не умеет. Но Джеффу все же доверяю, похоже.
2: «Куда?»
0: — спросил он, когда Соренто нырнула в новый торговый район на 14-й улице. «Давай проедем мимо дома Эдика еще раз. Глянем, не появился ли хозяин на месте».
2: «Без проблем».
0: Я на всякий случай запросил следилку, установленную на брошенную склада «Эверест», но получил совсем невдохновляющий ответ о том, что машина никуда не едет, не ездила, а где стояла, там и стоит. «И мимо склада давай тоже проедем, это рядом совсем».
2: «Как скажешь»,
0: — кивнул Джефф, причем кивнул с таким видом, словно ожидая, наконец, что я начну объяснять все происходящее. «Ну да, пора уже».
3: Глава 20.
0: Вот так, боишься чего-то, например, рассказать о том, что ты узнал, а потом тот, кто тебя слушал, вот так раз и сразу верит. Или готов верить скорее.
2: «Это объясняет, и откуда пришли убийцы, и куда исчезли Саттери и Луис», — сказал Джефф рассудительно. «А больше ничто это не объясняет. Лично у меня не получилось подобрать объяснение, и, насколько я понимаю, полиция тоже пребывает в глухом тупике. И насколько ты уверен в том, что Луис там, внизу, так?»
0: «Ну, надо ведь это как-то назвать, правильно?» — пожал я плечами. Джонсон вроде бы предложил версию, чтобы больше не били. Мне она понравилась. Как-то отражает ощущение от посещения, ты знаешь? Впрочем, я и сам такой. Я могу легко поверить в вампиров, зомби, инопланетян и прочих, если не найду другого объяснения. Если мне не покажут сколь-нибудь убедительное доказательство их существования.
2: «Кстати, за картинку мертвой твари тебе какой-нибудь National Geographic хорошо заплатит»,
0: — словно подслушал мою последнюю мысль Джефф. «Ты отстал от жизни», — отмахнулся я. «Скажут, что компьютерная графика, и пошлют куда подальше. А насчет Луис мне Джонсон сказал. Да и логично получается, потому что внизу должен быть тот же самый дом, если там все как на складе. Все привычно, дом роскошный. Почему нет?»
2: «Верно, почему бы и нет», — сказал он задумчиво.
0: Машина неслась по шоссе, и впереди из-за холмов поднимался силуэт Панамы. Даже на душе как-то легче стало после того, как из колонны уехали. Машин, разыскиваемых лиц, на требуемых местах так и не обнаружили. Проехали, глянули и свалили. Ломиться в жилье к Эдику не решились и решаться не собирались. Слишком опасно. Рано или поздно он себя проявит, это уже без сомнения. Хотя бы машину свою заберет, не бросит же. Тем более, что она себя никак не засветила. Где стояла, там и стоит. Хорошо бы и за складом организовать наблюдение. Там точно кто-то появится. Но опять же, нет ресурсов для этого. Может быть, завтра направлю Кики в какое-нибудь потенциально урожайное место, но пока даже не знаю, куда. И Энн все не звонит, к слову. Это даже напрягает.
2: «Если мы вытащим Луис из ее подвала вместе с этой Саттери, то Гонсалес может нам уже платить», — сказал Джефф нейтральным голосом. «И Стива убили все же из-за дочки Гонсалеса. Убиты и все остальные лишь исполнители».
0: «Джефф, я согласен с каждым словом. Я просто боюсь туда ломиться напрямую, вот и все. Там же не позовешь полицию на помощь. Просто пристрелят и труп. Или, не знаю, таким вон тварям скормят, как та, что на фото. И все».
2: «Есть идеи».
0: «Есть, как не быть. Надо зайти через другое место и подъехать к дому Гонсалеса низом».
2: «Хм», — усмехнулся он. «Смело. А где? Из колонна ехать?»
0: «Из колонна», — кивнул я с таким видом, словно сам своей идеей не пугался, в общем. «Они же ездят», — Джонсон сам сказал.
2: «В Панаму».
0: «В Панаму», — подтвердил я. «Знаешь что? Когда я выходил внизу из склада...»
2: «Ну?»
0: «Вот мне тогда показалось...» Я формулировал всю ускользавшую до этого мысль на ходу. «Что машины там стоят по-ночному как-то не так».
2: «В смысле?»
0: «В смысле, что если там вдруг, ну, не знаю, время там остановилось или просто какой-то момент нашей жизни провалился не пойми куда, Так вот это было все ночью. Машины стоят у тротуаров, а на проезжей части я их не видел.
2: Может, просто именно там их не было? — предположил Джефф. В свободной зоне там трафик не то чтобы интенсивный.
0: Может, но Джонсон сказал, что они ездят в Панаму.
2: Так пусть и едет проводником, — сразу предложил Джефф.
0: Да, даже озадачился я с таким простым и очевидным решением. Ну, верно, можно. А почему бы и нет? Джонсон в колонн низом ездил, он сам говорил. Только еще бы проследить за тем, чтобы дверь в доме Гонсалеса была закрыта, подвальная, чтобы не остаться внизу. И какой-то другой резервный выход неплохо бы иметь.
2: — Не вижу ничего сложного, — подумав, сказал Джефф. — Гонсалеса пока в известность не ставим, рано еще. Вдруг мы кругом ошибаемся. А так отправим туда Кики. В принципе, если он запрется и будет нормально вооружен, то никто ничего совершить не рискнет. Дверь из подвала заблокируют, а верхом в это время и в этом месте никто нападать не решится.
0: — С улицы. Ну, сразу точно не полезут, — согласился я. — Не то место. — С этим решили. Кики едет в дом Гонсалеса. Все разрешения там сидеть у него есть, даже в письменном виде. Дальше разговор ушел в детали, и во время него меня время от времени посещала мысль о том, что Джефф все же надо мной издевается. Ну не может нормальный человек во все это верить и обсуждать всерьез. Я сам уже беспокоюсь о том, что не приснилось ли мне все это. Весь этот спуск, та тварь внизу, мрак, скользкие лианы, затхлый воздух. Нет, все же не приснилось. Не приснилось нифига.
2: «В офис?» — спросил Джефф.
0: «Ну да, куда же еще?» Я показал на сумку, лежащую на заднем сиденье. «Надо это все Виктору передать, пусть работает. И машина моя там».
2: «Ты бы на такси пока ездил?» — посоветовал Джефф. «Не так сложно вычислить тебя. Через меня хотя бы. От Стива прямая связь со мной, ты следующий. А у них пропал человек и еще один убит. Они могут начать паниковать, суетиться и делать всякие глупости».
0: «Могут. И на своей машине я пока ездить не собираюсь».
2: «И без оружия не ходи».
0: Я посмотрел на него вопросительно. «Джефф, ты меня когда-нибудь видел без оружия?»
2: «Я имею в виду, что вообще не ходи, даже в уборную».
0: «Ну, если так только». Проскочили пригороды Панамы, по Каредер-Сур добрались до нужной развязки, с которой нырнули в город, в нашу промзону. Поднявшийся с брелка шлагбаум пропустил нас во двор. Причем я отметил, что Джефф припарковал Соренто в сторонке от нашего пикапа и моей Прадо. То есть вроде как он не с нами. Ну да, разумно. Чтобы тоже поступать разумно, я открыл ворота нашего пустого склада и загнал в него свою машину. Прав, Джефф, не надо мне на ней светиться. Вычислить меня теперь несложно. А если есть доступ к полицейским бумагам, то и просто узнать можно, кто застрелил Артура Богатырева. Об этом разве что газеты еще не написали. И то, по-моему, благодаря Акосте. Может быть, Эдик, брат покойного, поджидает меня у въезда в гараж Destiny Tower. Номер машины вызнать в таком случае тоже нетрудно. Ну и изрешетить меня, пока я жду подъема створки гаражных ворот, тоже дело совсем несложное. Кстати, зря я пока не рассматривал такую возможность в списке, куда бы могли поехать Эдик и Лезис. А это может быть очень актуальным. Очень. Выходит, надо брать машину в прокат. Так оно надежнее всего. И часто менять. Ну да ладно, это позже, когда здесь закончим. Витек режима локдаун не нарушал, равно как и Блин. Это было видно хотя бы по их домашнему виду. Такое бывает у людей, которые явно дома сидят и в ближайшем будущем никуда идти не собираются. Рядом с компьютером Витька на столе лежала большая коробка с наполовину съеденной пиццей. «Вить, это тебе!» Я выложил пакет с ноутбуком Джонсона и всеми найденными носителями информации ему на стол. Заодно дернув из картонки треугольник Маргариты. Мы сами смотреть побоялись, вдруг там какие-то защиты стоят и все такое. Пицца была холодная, но я голодный, так что все равно замечательно.
1: «Разберемся!» —
0: кивнул он, даже не глядя на меня.
1: «Если куда собираешься, то подожди немного, я для тебя презентацию по малолеткам твоим распечатаю. Или тебе просто файлом?»
0: «Скинь на почту, я все равно сейчас этим заняться не смогу».
1: «Скину! Оставляй комп!»
0: «Вить!» «Твой ствол где?» Он все так же, не оглядываясь, выдвинул ящик стола, и в нем я увидел небольшой глок. «Нормально. Держи все рядом. Мы вошли в полосу великого напряга. Понял?» Я даже за плечо его потряс, чтобы убедиться в том, что привлек внимание.
1: «Это кто-то из малолеток, что ли?»
0: Он обернулся ко мне, крутанувшись на высоком кресле.
1: «Бывших, в смысле?»
0: «Они самые. Каким-то образом их собрали в кучу.
1: «Зачем?»
0: Витек уставился на меня с выражением крайнего недоумения в глазах. Говорили мы на русском, но сидевшая рядом Белен тоже насторожилась. «Затем, что убивают они уже без всяких тормозов», — выдал я наиболее простую версию. «Ну и еще кое-что, но об этом потом расскажу, всему свое время. Короче, запритесь здесь и не отсвечивайте. Понял? Кстати, пиццу вам с доставкой привозят?»
1: «Ну да».
0: «Вить, ну ё-моё!» Я только руками развел, демонстрируя, как я в нем разочарован. «Готовое купить надо и в морозилку заложить, раз уж вы без них совсем никуда, понял? Блин, я куплю и завезу завтра с утра. Сиди здесь, не ходи никуда». В прокатную контору меня завез Джефф и даже прикрыл с тыла, пока я договаривался с клерком. Место было знакомым, равно как и люди здесь, потому что мы не раз отправляли к ним клиентов, да и я время от времени пересаживался на прокатную машину. Таких обстоятельств, как сейчас, может, и не было раньше, но все же поводы осторожничать случались. Прокат я на всякий случай оплатил карточкой компании Свергинских островов. Ну а с именем, на которое была выдана машина, уже ничего поделать нельзя. Страховка. Впрочем, в какие-то базы данных оно не попадает, так что не страшно. Выехал я на белой Toyota Fortuner, крепком и добротном внедорожнике, производящемся как раз для стран третьего мира на базе пикапа и собираемом в Венесуэле. То, что надо. Опять же, в глаза слишком не бросается, и случись чего, можно доехать до Ричи, например, даже после дождя. Проходимость у машинки что надо. А Энн все не звонит, к слову. И Эверест в колонне с места не трогается. Так, ладно, мне бы еще себя в порядок привести не мешало. Я даже не брился со вчерашнего дня. Не говоря уж о том, что одежда мятая. Надо бы домой заехать. А то все на свидание, надеюсь. С такой мордой. В гараж заезжать не стал, припарковал прокатный фортюнер на соседней улице и дошел пешком, не торопясь и сканируя по ходу движения окрестности. Но ничего подозрительного не встретил. У консьержа внизу забрал мешок, доставленный из прачечной. Затащил в лифт, вознесший меня на этаж. Огляделся, выходя из него. В квартиру тоже вошел осторожно и расслабился только тогда, когда обошел ее всю. Сигналку Витьковой выработки я не включал пока из-за Роситы. А надо было. Росита, к слову, съехала. Шкаф открыт, и ее вещей нет совсем. Ну и хорошо, пожалуй. Будем считать эту страницу жизни закрытой окончательно. Хотя ее комплекта ключей нигде не видать. Забыла оставить или собирается еще заехать? Позвонить? Да нафиг, не надо. Застелил кровать заново, вытаскивая белье из приволоченного мешка. Все, теперь можно даже женщин водить. Женщину. Эн, если придет. А чего не прийти? Придет, наверное. На этот раз, активировав уже все степени защиты в доме, пошел в душ отмываться от грязи и мерзости последних двух дней. Долго стоял под тугой струей горячей воды, в очередной раз подумав о том, что неплохо бы как-нибудь себе сауну сюда встроить, пусть даже маленькую. И опять же в очередной раз пришел к выводу, что не получится, некуда, не влезет. А так уже в навязчивую идею начинает превращаться. Сменить квартиру на дом где-то в Гаргоне или Коронадо, неподалеку от Энн? А если получится уехать отсюда при содействии Акосты? Стоп, а я готов вот так взять да и уехать. После того, как у меня в жизни наконец появилась такая женщина, о которой раньше и мечтать-то не мечтал. Это вопрос. Я пока над ним еще не задумывался. А пора. Иногда вообще полезно задумываться. Когда я вышел из ванной, бритый, мытый и вытирающийся на ходу, зазвонил лежащий на столе в гостиной телефон. «Энн», — глянул я на экран. «Привет, мы сегодня аут». Сразу перешла она к делу. «Разобралась с проблемами?» «Нет, но уже сегодня и не разберусь. Разница во времени и все такое. Только в Гаргону мы не поедем. Мне завтра рано, надо быть здесь». «Сегодня могу пригласить к себе». Я посмотрел на открытую дверь в спальню, за которой была видна застеленная насвежа кровать. «Даже так?» — протянула она. «Какие эпохальные изменения в наших отношениях. Я потрясена. А куда мы пойдем до этого? Или ты просто намерен тащить меня сразу в кровать? А у тебя есть предложение?» Я просто не думал и так сходу не сообразил. Вот и тяну время. А может, она и вправду предложит что-то свое? Не предложила. «Нет, это ты придумывай. А я буду или соглашаться, или отклонять». «Отклонять не надо, а то в привычку войдет». «Ну все же». В общем, мне удалось выдвинуть достойное предложение на ужин. И Энн его одобрила. Затем занялся делом нудным, но важным. Из записи допроса Джонсона вырезал те куски, которые несли информацию об убийствах и не несли информацию о жестком обращении с самим Джонсоном. Провозившись, наверное, час, переписал все на оптический диск и убрал его в конверт, после чего начал звонить о Косте. «Надо встречаться. Очень надо. Просто дальше некуда». Глава 21. Проснулся я около 5 утра от звука пришедшего сообщения. Схватил планшет с тумбочки, активировал экран. Следилка в Эвересте включилась. Перескочил в программу слежения. Синяя стрелка неторопливо ползла по карте. «Ты что вскочил?» — пробормотала сквозь сон Энн, лежащая рядом. «По работе сообщение. Я сейчас. Спи». Нагнувшись, поцеловал ее и, подхватив с пола халат, вышел из спальни. Прошлепав босыми ногами по прохладному полу, зашел в кабинет и прикрыл за собой дверь. Там же уселся в кресло, стараясь как-то проснуться. Глянул на часы. Не больше часа проспали с того момента, как вообще без сил повалились. В моем возрасте это уже противопоказано, наверное. Или нет? Если честно, то я от себя такой прыти не ожидал. Нет, не импотент, но тут совсем... как сам не свой. И она, похоже, такая же. Гармония или что-то другое? Так, к делу мыслями, пожалуй. Куда он едет? И кто там едет? Ползет стрелка по контурам спутниковой карты Гугля, повторяя изгибы и повороты улиц. Скорость небольшая, она мне все время пишется, вон циферки мелькают. Ну да, все верно. Вот он по Фрэнсфилд выехал на Рэндольф-авеню, проехал мимо поворота на Ла-Кресту. А дальше? Куда он дальше? А он едет в сторону дома Эдика. Учитывая, что машина — это как раз этого самого Эдика, можно предположить, что тот едет домой. Сам. Проявился все же. И что делать? Поднимать Джеффа с постели и рвать туда? А Сэн как? Нет, поднимать никого не буду. Буду исходить из того, что Эдику, если это он, не совсем сподручно ездить на машине убитого брата, если рядом есть своя. И у меня получается за ним следить. И если он вернется к вечеру сегодняшнего дня домой, то рядом с Джонсоном места хватит. А Ричи обоих укараулит. Дверь в кабинет открылась. На пороге, освещенная мягким светом лампы, стоящей рядом со мной на столе, показалась голая Энн. «Ты что здесь?» — спросила она, сонно щурясь на свет. «Идем обратно, мне плохо одной». «Иду, сейчас иду. Буквально через пару минут». Ничего не сказав, она повернулась и пошла обратно в спальню. А я вернулся взглядом к экрану. «Да, стрелка не движется никуда. Приехал. Если это все же он». Переключил планшет в спящий режим, встал с кресла, снова посмотрел на часы. Не так уж много времени на сон осталось. Энн из-за своих проблем рано утром должна быть в офисе. У нее контакты по европейскому времени, которое тутошнее время сильно опережает. А мне Коста, который тоже собрался на работу, несмотря на то, что суббота, предложил встретиться до ее начала, то есть тоже рано, в Олбруке, что совсем рядом с Клейтоном. В общем, выспаться не получится, да я и не собираюсь. Энн уже спала, перевернувшись на живот и обхватив руками подушку. Я поцеловал ее куда-то в макушку, а потом завалился рядом и, несмотря на одолевавшие мысли, уснул почти сразу. С утра обнаружилось, что просыпается она легче меня. Пока я повторял попытки оторвать голову от подушки, она встала и заняла ванную в спальне. Так что мне пришлось идти во вторую, которой почти никогда не пользовался и в которой нечем было бриться. Хорошо, что сообразил подергать дверь своей и обнаружил, что Энн ее не закрыла. Так что, пока она принимала душ у меня за спиной, я брился, время от времени протирая быстро запотевающее зеркало. Попутно вспомнил, что с Роситой из-за нашего с ней непараллельного сосуществования проблем с разделом ванной не возникало. Завтрак я организовал классический. Яичница-болтушка с обжаренными целыми томатами черри и такими же целыми большими шампиньонами, тосты, масло, джем, кофе. К радости моей Энн ела с аппетитом, а, перехватив мой взгляд, сказала: «Полтора часа в спортзале каждый день. Это помогает и многое позволяет». Ну да, выглядит она очень спортивно, без одежды так в особенности. «И даже сегодня?» «Насчет этого не скажу», — вздохнула она. «Трудный день ожидается, похоже». «А вечер?» «Собственно говоря, я сам своего вечера не знаю. Вполне возможно, что в это время я буду сидеть в засаде за оградой дома Богатыревых. Но вслух, понятное дело, говорить я этого не стал. «Я буду звонить, хорошо?» Отставив пустую кофейную чашку, она поднялась из-за стола и поцеловала меня. «Ты тоже идешь?»
1: «Тоже. Дела. У меня вообще выходных нет, как таковых. Разве что, когда работы нет просто».
0: «Я понимаю. Кстати, адвокат Малины подготовил документы и переслал нам. Джереми их уже изучает».
1: «Когда будете готовы?»
0: «За это все же платят, так что за всем остальным забывать не следует». «К среде, предположительно. Я дам знать. Ладно, я одеваюсь».
1: Пока на ней была одна из моих маек, которую Энн самолично вытащила из

0: Субботним утром город был почти пустым. Поэтому до Олбрука, где была назначена встреча, я пролетел чуть ли не за считанные минуты. Искал место недолго, а Коста назначил встречу в кофейне, которая открывалась в 8 утра и располагалась прямо на шоссе за аэропортом Бальбоа. Парковка возле кафе была почти пуста. Я заметил только знакомый черный экспедишн. Правда, за рулем в нем никого не было. Либо морпех отлить пошел, либо босс сам приехал. Глянул на часы на всякий случай. Нет, не опоздал. Даже рано приехал. Это просто Акоста меня опередил. Сама кафешка, называвшаяся Котова, чтобы это слово не означало, мне понравилась. Современный интерьер, все сверкает, пахнет вкусно. В зале не было почти никого. Так, пара столиков занята. Сам Акоста сидел, как я и предполагал, в дальнем углу, лицом ко входу. Увидев меня, Акоста жестом предложил присоединиться. «Что будете?» — это он уже мне предложил сделать заказ. «Большой латте», — не стал я ломаться. Пока мне несли кофе, за столиком воцарилась чуть напряженная тишина. Акоста молчал, словно ожидая, что я начну рассказывать, а я не начинал, потому что понятия не имел до сего момента, как и о чем говорить. Потом все же решил не манерничать и сразу брать быка за рога. «У меня много новостей». «Это обнадеживает», — хмыкнул Акоста. «Первая новость. Я узнал, кто убил Брю. Вторая — знаю, кто убил семью Гонсалес. Я знаю, где искать убийц тех, кого я пока не нашел».
1: «А тех, кого нашли?»
0: — сразу уточнил Акоста. «Одного вы можете найти в морге, я думаю. Это Артур Богатырев». Я не без самодовольства ухмыльнулся. «Знаю, если точнее. Второй — в безопасном месте, так скажем. Безопасном для окружающих». Акоста ничего не сказал, но посмотрел на меня как-то задумчиво. «У меня есть вопрос», — нарушил я наступившее молчание.
1: «Давайте»,
0: — кивнул он. «Как вы хотите это дело завершить? Передать виновных суду?»
1: «У вас другие идеи на этот счет?»
0: «Акоста, послушайте». Я подался вперед, опираясь локтями на край стола. «Это дело довольно необычное, так скажем. Я готов поставить свою машину против ваших носков за то, что в любом суде оно развалится. Да и не сможет никто его до суда довести, даже по косвенным уликам. От тела Брю избавились. Один из убийц уже погиб. Свидетелей нет. И улик, скорее всего, не будет. Более того, все злодеи прекрасно понимают, что раскалываться смысла нет. На них нечем давить. А люди, они не глупые и в злодействах опытные. Даже если удастся как-то притянуть Луис Гонсалес к убийству своей семьи, то...
1: А удастся?»
0: «Нет, я думаю», — покачал я головой. «Но даже если удастся каким-то невероятным чудом, то здесь ее легко сочтут ненормальной. И она до сих пор несовершеннолетняя. Так что получит минимум и выйдет. Это не Америка. Как взрослую судить не получится. И еще».
1: «Что?»
0: «Стив. Стив был нашим другом. Поэтому мои проблемы со штатом Аризона сейчас отступают на второй план. Мы хотим, чтобы те, кто его убил, были наказаны. Все. Не только почти что случайно застреленный Артур Богатырев. И не оправданы в суде, после которого они просто уедут в другую страну и растворятся там. Да, кстати, убитый не Богатырев и не Артур, и даже не из Эстонии. Он русский, а Эдуард не старший брат, а его близнец».
1: «А если точнее?»
0: «Точнее не знаю, надо поймать самого Эдуарда. Тогда он расскажет».
1: «Точно расскажет?»
0: Акоста вопросительно приподнял бровь. «Обязательно, его коллега, он все рассказывает».
1: «Я хотел бы послушать».
0: Я полез в сумку и вытащил оттуда оптический диск в конверте, куда записал показания Джонсона. Протянул его Акосте. «Перед тем, как вы начнете это слушать, я прошу задать самому себе некоторые вопросы».
1: «Это какие же?»
0: «Первый вопрос», — я отогнул большой палец, — «состоит вот в чем. Как Луис и Сатори уехали из дома? Второй. Как попал в дом убийцы Стива и куда делся потом? В этой записи...» Я постучал пальцем по конверту с диском, так лежащему на столе. «Все рассказывается. Другое дело, что в это никто не поверит. И тогда, когда вы не поверите, вам надо позвонить мне и задать еще один вопрос».
1: «Какой именно?»
0: «Вам надо спросить, Сергей, пробовал ли ты лично убедиться в том, о чем говорит этот сумасшедший человек?»
1: «И какой будет ответ?»
0: «Для этого надо прослушать запись, а потом позвонить мне. И я обязательно дам ответ. Договорились?» Акоста закусил нижнюю губу, что у него было, как я уже заметил, признаком глубокой задумчивости, затем кивнул.
1: «Хорошо, мы договорились».
0: В общем, встреча сильно не затянулась. Он не знал, о чем спорить.

0: Спрашивать я не хотел ничего выкладывать до того, как он прослушает и, мало того, еще и обдумает. Запись допроса. А потом мы встретимся еще раз уже более предметно. А затем я набрал номер Хефе и, дождавшись ответа, спросил. «Ты сегодня на работе?» «Вообще нет, но собираюсь заехать в тир на часок. А что, хочешь свидеться?» «Да, поговорить надо». «Ты далеко?» «В Олбруке. Я минут через 15 или 20 там буду». Я посмотрел на часы, прикинул время, мне минут 5 нужно, чтобы до его клуба добраться, не больше. Поэтому заказал еще чашку латте. Глава 22. «Винтовка, значит?» Хефе задумался. «Да еще и короткая. Так, проблема небольшая, но в наличии нет ничего совсем. Хотя есть слегка поддержанный СКАР. Хочешь? Твой, что ли?» Сразу сообразил я. «Кто еще в Панаме такие деньги за самозарядку выложит?» «Мой». «А что с ним не так?» «Все так», — Хефе пожал плечами. «Просто мне не нравится как-то. Центр тяжести странный, в руках просто непривычно, но отвыкать не хочу. Мне СИК 556 пришел, так что СКАР свободен для чего угодно». «Он у тебя?» «Да, самое смешное, что здесь», — кивнул он. «Хочешь попробовать?» «А ты как думаешь?» «Сейчас принесу». Разговор, понятное дело, шел в стрелковой галерее, где было пока в силу раннего для субботы времени еще пусто. Потом народу подвалит. Как раз в выходные здесь самая толпа, но позже. Потому как панамцы рано вставать не любят. Я сменил магазин в большом хеклере и, нажав кнопку, погнал мишень от себя метров на 15. Когда лист бумаги с человеческим силуэтом, укрепленный в зажиме, перестал раскачиваться, я неторопливо отстрелял весь магазин, целясь в голову. Перезарядил пистолет и, когда добил второй, вернулся Хефе, притащив с собой черного цвета винтовку немного футуристического вида, пару магазинов и 3 коробки патронов. «Так, карабин нормальный и вполне надежный. На этот счет лучше арки», — взялся он объяснять, выкладывая все на стол передо мной. «Опять же, даже ржаветь нечему. Нижний ресивер пластиковый, верхний из легкого сплава». Он похлопал ладонью по длинной во все оружие рельсе. «Магазины стандартные, калибр стандартный, все стандартное, так что попробуй. Если понравится, то сразу бери». Я приложился и сразу понял, о чем он говорил. В руках СКАР сидит непривычно. Очень уж высокий какой-то и с боков сплющенный. Что наш АК, что американская АР-15 ухватистей. Глубже, что ли? В ладонях размещается. А этот подсознательно боишься не удержать. Хотя, если прислушаться к ощущениям внимательно, то все и нормально получается. Даже комфортно, пожалуй. Пластиковый полый внутри приклад создавал ощущение, что это игрушка. Как-то несерьезно и пустотело звучал, когда я его сложил и разложил или просто по нему щелкал ногтем. 16 дюймов? — спросил я, показав на ствол. 16 с четвертью, — уточнил Хефа. А короткие стволы есть? «Нет, не выпускают пока», — вздохнул он. «Отчасти из-за того и продаю. А если этот укорачивать, то хром полезет». «Ну что еще? Кнопка сброса магазина двусторонняя, что хорошо. Упор под щеку на прикладе регулируется, удобно, опять же. Длина приклада 6 позиций. А вот рычаг затворной задержки 1. Но мне без разницы, я же не левша». «Разборка простая, как у калаша. Почти что», — продолжал рекламировать товар Хефе. «Куда проще, чем у арки. Ну и чистка проще, соответственно. Да, ствол хромированный. Здесь это, сам понимаешь, важно. Твист резьбы 1 на 7 дюймов. Так что можешь стрелять тяжелыми пулями. С апсониками, например». «Что еще? Да, ручку я поменял на макпуловскую. Главный недостаток — могут быть проблемы с пимагами, если на пилинг им не делать. Могут не выпасть или, например, не дослать патрон. Так что просто не связывайся с ними, пользуй обычные GI». «К слову, о сапсониках». Я посмотрел на него с любопытством. «Тебе нужно?» Разговор, понятно, не о дозвуковых патронах. Сапсоники нужны для стрельбы с глушителем. Глушители же здесь не поощряются законом. Все можно, закон либеральный, но вот их нельзя. Но мне бы не помешал. «Ты мне вот что скажи». Хефе вдруг задумался. «Тебе реально надо? Это реально нужно и важно? И насколько важен ствол с банкой?» «Мне кажется, что очень важен», — ответил я серьезно. «Во что ты влез?» «Про то, что Стива убили, ты уже знаешь?» «Джефф здесь был, рассказывал». но он не рассказал, что мы над этим делом все вместе работаем. В общем, по-всякому могут события пойти. Тебе именно легальное нужно?» Он понизил голос. «Именно. Если и будет что-то, то, скорее всего, законная самооборона. А вот рисковать с левым стволом не хочу». «Что-то вроде винтореза хочешь?» — спросил он вдруг. «Прямо-таки винтореза». «Даже лучше. Жди, сейчас принесу». На этот раз бродил он дольше, а я пока набил один магазин к Скару. Подумалось мне, что возьму я его, независимо от всего прочего. Пусть будет, на всякий случай. Воткнул магазин в приемник, поднял прицельные, которые пока были сложены. Качественные, к слову, добротные. Не макпулы пластиковые, которые любят ставить в базе все производители. Потом поставил винтовку на предохранитель, подогнал обратно катающуюся на рельсе каретку, сменил в ней мишень и отправил на максимальную дистанцию, на 30 метров. Правильное положение приклада и упора под щеку нашел легко, что плюс этому оружию. Приложился, а нормально, даже отлично. И выпустил в мишень серию из 5 выстрелов. Затем еще одну. А действительно отлично. Отдачи почти совсем нет. Похоже, что пламя-гаситель еще и как дульный тормоз действует. Ни подброса, ни даже толком прямолинейного удара в плечо. Как из мелкашки стреляю. Придвинул мишень и даже присвистнул. Я такие кучи, да еще вот так с нуля, даже из привычного карабина не собирал. Нет, ну, замечательно просто. Быстро добил магазин, снарядил второй, повесил уже 3 мишени. Начал палить по ним, перенося огонь. Нет вопросов. Отличная винтовка. Беру, чтобы он сейчас не принес, но Скар я возьму. Хэфи пришел тогда, когда я расстрелял все пробные патроны, что он принес. Не просто пришел, но еще и дверь в галерею за собой запер. «Нравится?» — спросил он сходу. «Отлично! Вот видишь?» — он хмыкнул. «А мне вот не пошла и все тут. На вкус и цвет все фломастеры, дальше сам знаешь. Ладно, смотри». Он выложил на соседний стол кордеровый чехол с дополнительным отделением сбоку. «Дэниел Дефенс». Молния, вжикнув, открыла нутро сумки, и внутри оказалась вроде бы обычная R-15, разве что заметно хорошо сделанная, явный кастом. «Знаешь такую компанию?»
1: «Нет»,
0: — ответил я честнее некуда. «Их дофига теперь, насколько я понимаю». «Изготовителей арок?» — переспросил он. «Дофига, верно. Но это из лучших. Качество на уровне. Но главное не это».
1: «А что?»
0: «Калибр. Это под 300-й Blackout. Его знаешь?» «Что-то вроде старого Калашовского?» — вспомнил я. «Идею оттуда взяли, верно?» — подтвердил он, выкладывая туда же на стол несколько коробок патронов карбон. «Но вписали новый патрон в координаты стандартного 5.56. Таким образом, обычная арка в теории требует только замены ствола под новый калибр, а все остальное уже на месте».
1: «Разумно»,
0: — кивнул я. Он разделил патроны пополам, 2 пачки влево и 2 вправо сдвинул. «Вот эти? Обычная пуля в 125 гран. 8 грамм, считай». Он показал на пачки слева. «Баллистика, как у АКМ. 1 в 1, считай. Но в отличие от калаша, у американца, несмотря на все недостатки, автоматика работает тихо. Так?»
1: «Ну, так».
0: «Поэтому нужды отдельно создавать вал с винторезом нет, получается. Достаточно взять вот эти». Он показал на патроны справа. «Пуля в 240 гран, то есть сколько вешать в граммах?»
1: 16,
0: примерно прикинул я. 15,5. Как у 9 на 39. Только баллистика даже чуточку лучше. Совсем чуточку, несущественно», — добавил он. «Теперь смотри». Он открыл дополнительное отделение сумки и вытащил оттуда апер, верхнюю часть ствольной коробки, которая у американских автоматов отделяется от нижней со стволом и цевьем. «А это что?»
1: 12 дюймов».
0: 10,3, — усмехнулся он. «Короче, уже некуда».
1: «Я даже цену спрашивать не буду», — вздохнул я.
0: «Банка под него есть?»
1: «Ага».
0: Хефи улыбнулся и вытащил еще из одного кармана сумки глушитель с рычагом быстрой установки. «Advanced Armament. Титановый сплав, то есть вечный, и вперед не перевешивает. Встает на длинный и на короткий ствол, как угодно, сам понимаешь.
1: А если случайно сверхзвуковым пальну?»
0: «Ничего не будет, он крепкий. Даже приглушит немного».
1: «Но это понятно, что приглушит», — согласился я.
0: «Попробуй давай, пока народ не набежал. А то скоро стучаться начнут. Короткий апер даже не ставь сейчас, с ним все нормально. С длинным проверь, с обеими видами патронов».
1: «Понял». Результат был просто ожидаемым. Да звуковыми патронами и с глушителем карабин стрелял не громче, чем мелкашка. Даже в тире не нужны были наушники. Не так, как в кино, пст, и все. Нет, кино оно есть кино, но вполне тихо. За другим шумом и поодаль, так выстрела и не расслышать можно. Обычными патронами без глушителя карабин стрелял, конечно. Но не так аккуратно, как тот же «Скар». Пуля тяжелая, отдача сильнее, в общем, американская версия АКМ. Хотя нет, все же заметно мягче. Масса движущихся частей куда меньше. Попутно Хефе просвещал меня дальше. Ствол черный, не хромированный, так что пидорасить его надо постоянно, сам понимаешь. Климат способствует. Зато пимаги встают как влитые. Ладно, говори, нравится?
2: Нравится.
1: Никаких скидок. Он наставительно поднял палец. И знаешь почему? Потому что я его себе заказал, он позавчера пришел. И ждал я это все очень долго. Но если тебе действительно надо... Надо ведь?
2: Надо,
1: вздохнул я. Тогда бери, вздохнул уже он.
2: Я Искар возьму,
1: добавил я скромно. Даже так? Удивился он. Это порадовал. Я думал, что зависнет.
2: С пистолетом что?
1: Бери Глок 21-й, ответил Хефа. У меня к нему есть джемтековский ствол с резьбой и банка джемтек, соответственно. И дам еще запчасти, ударник и экстрактор. Он загадочно усмехнулся.
2: Ну да, ствол будет легальный, а к нему еще комплект всех частей, которые делают гильзы и пули от него неузнаваемыми. Разумно.
1: Слушай, спросил я его, а тебе это все нафига? Откуда я знаю? Удивился он вопросу. Я же параноик, мне можно. У меня дома запас еды на год и патронов на 10 лет. Я так живу.
2: Это хорошо, что ты так живешь, осталось мне сказать. Иногда очень выручает.
1: И ты так живи, кто мешает? Пожал он плечами.
2: Да уж точно, никто не мешает. Только крутовато это все же по моим меркам. Профессиональная паранойя. В общем, расплатился за все, схватившись за голову при виде итоговой суммы, загрузился и уехал. Я как-то не ожидал, что Акоста позвонит так быстро. Думалось, что он когда-то там прослушает запись, потом будет много думать, потом еще думать. А он набрал меня как раз тогда, когда я подъезжал к Destiny Tower. Оно, конечно, не надо бы на прокатной машине светиться, но, учитывая две новых винтовки и груз патронов, магазинов и прицелов, деваться было некуда. Это все еще и домой дотащить следует.
3: «Я хочу задать вам вопрос»,
2: — сказала Коста без всяких предварительных приветствий.
1: «Да, я спускался туда»,
2: — ответил я ему, не дожидаясь самого вопроса.
3: «А я и не сомневался».
2: Мне показалось, что он усмехнулся.
3: «Вопрос в другом. Вы добиваетесь встречи с Грасиэлой Рохас?»
1: «Похвальная прозорливость», — отпустил я ему комплимент. «И информированность».
2: Вот уж никак не ожидал от него это услышать.
3: «У нас хорошие контакты с колумбийской полицией во всем, что касается наркотиков», — пояснил он. «Грасиэла Рохас касается наркотиков, а еще она касается моего... нашего расследования. Так что да, на дорожке к ней стоит сигналка с колокольчиком. И не с одним».
1: «Так к чему это? Нам не следует с ней встречаться?»
3: «Следует. Но чтобы разговор вообще состоялся, с вами туда полетит еще один человек».
1: «Акоста, вы опять меня удивляете», — сказал я совершенно искренне.
3: — «Не сомневаюсь», — ответил он. — «А пока запишите. Ваш вылет завтра в 6 утра с того самого аэродрома, где мы с вами сегодня встречались. Подъезжайте к зданию терминала Бальбоа. Я вас сам там встречу. И да, вы летите один. Никого с собой брать не надо. Даже вашего Энрике».
1: — «Вы тоже летите?»
3: — «Нет, я не могу, к сожалению. Хотя было бы любопытно, пожалуй. Так что до завтра. Не планируйте больше ничего».
1: «Хорошо», — сказал я, но Акоста уже отключился. Вот так в мои планы вносятся большие изменения. И при этом количество загадок растет. Пока дотащил все покупки до квартиры, взмок и запыхался. Как-то вопрос удобности переноски не предусмотрел. Все норовило вывалиться из рук. К тому же патронов купил много, потому что калибра 300 Blackout у Хефа было по 500 каждого вида. А в общей продаже в самом магазине таких не было совсем. Ну и 223 для Скара, я взял еще 1000. Патроны, они вообще-то тяжеловатые, надо сказать. Не берясь ни за что другое, сразу же сел чистить винтовки. Потом лень разберет, а здесь чистить надо сразу. Особенно черные, нехромированные стволы. Ну и заодно сменил на арке аппер на другой, который с коротким стволом. Насадил на этот обрубок глушитель, примерился. Нормально.
2: Баланс на месте остался, и длина теперь как у карабина без глушителя. Где-то в помещении, например, вполне можно будет развернуться. Потратился, конечно, да так, что старался об этом не вспоминать. К оружию взял прицелы, реддоты и оптические 1.5, фонари, ЛЦУ, ремни, вертикальные рукоятки. Так, чтобы всего хватало. Вооружился до зубов, получается, но не думаю, что зря. Мне и два черных аргентинских фала внизу запомнились, и та тварь, которую я там застрелил. Как-то с одними пистолетами и дробовиком туда соваться не хочется больше. А соваться надо. Только Акоста мне с этим полетом все планы путает. Так, что у нас с маячком в машине Эдика? Проверил. Машина стоит на месте вроде бы. Если, конечно, он маячок не обнаружил и не вводит нас в заблуждение. Кстати, а почему машина все стоит и стоит? Отдыхает Эдик? Никуда из дома не выходит? Или ездит на патруле убитого братца, например? Нет, не должен обнаружить. Когда машина стоит на месте, этот маячок почти что не работает. Или все же поехать сегодня к вечеру в Колон и посидеть опять возле его дома за забором. Если патрол вернется, то воткнуть в него еще маяк. А заодно попытаться отыскать машину Лезиса. Послать Кики? Он уже отдохнул, наверное. Но одному там действовать не стоит. Обязательно нужен человек на подстраховке. Не делаются такие дела в одиночку. Самому с ним поехать? Попросить Джеффа? Да, наверное, так и придется сделать. И самому тоже поехать. Что, Сэн, на вечер? Боюсь, что сегодня не получится. Если в колонии как минимум до темноты придется пробыть, а завтра утром вставать, во сколько? Да где-то в 17:00, даже не посплю толком. Да, придется сегодня отменять все. Жаль. Очень-очень-очень жаль. Выбрав значок ее WhatsApp в телефонной книге, быстро отстучал сообщение. Улетаю с вечера в Коста-Рику. Вернусь послезавтра утром. Извини, неожиданная работа. Зачем соврал? Это уже по привычке. Просто на автомате указал противоположную сторону. Конспиратор, блин. Ладно, надо людей обзванивать. И Джефф должен был с Гонсалесом переговорить по поводу въезда обратно в дом. Поэтому с него и начну. Глава 23. В общем, в Колон поехали все трое. И Кики, и Джефф, и я. Кики я еще по пути направил следить за складом. Из-за выходного дня место для парковки Юрвена он нашел легко и почти сразу позвонил. «Активности не наблюдаю, но под свесами крыши появились какие-то две штуки». «Кто-то все же видел, как мы завалили, а потом вытаскивали Джонсона? Или это просто из-за его исчезновения?» «Теперь, к слову, здесь маячок на машину поставить будет сложнее. Да и замок в двери, наверное, поменяли, с ключами Джонсона уже не войдешь. А входить все же придется». Ладно, как бы то ни было, а в любом случае место должно быть под присмотром. Поскольку спускаться вниз мы с Джеффом планируем отсюда. Мало того, мы бы не отказались еще и прихватить кого-то перед спуском и присоединить его к Джонсону. Но это уже должно сильно повести. А если не получится, то я согласен просто убить. С телом потом разберемся. Нам суд не нужен. Пусть мы этого не обсуждали, но Джефф, как и я, всю эту компанию заранее приговорил. И захватить любого из них... Нам хочется разве что как источник информации, не больше. С последующей утилизацией.
4: «Машину подходящую нашел?» — спросил меня Джефф.
2: «Жертвую пикап компании».
4: «Виктор обидится».
2: «Виктору свою надо бы покупать». Пожал я плечами. «Витек расстроится, конечно, если мы ее утратим. А вероятность этого высока даже очень. Мне и самому жалко, понятное дело, но как-то других вариантов не вижу». Но машина все же моя, а не Витька. Он ее просто между делом оккупировал и вроде как своей счел, без всякой провокации с моей стороны, надо отметить. А вообще, если этот пикап погибнет, то все равно для работы новый придется покупать. Так что Витек еще и в выигрыше может оказаться. Кстати, а если у врага уже объявлен шухер, то что они будут делать? На их месте я бы залег на матраса. Так, кажется, называлось это у Марио Пьюзо в «Крестном отце». Да, именно так. Я бы назвал это переводом на казарменное положение. И где бы я на это положение перешел? А вот на складе и перешел бы. А машины свои загнал бы прямо в склад. И в нем жил. Пусть там душа нет, но можно и из раковины помыться. И кухня имеется. И еще в доме Богатыревых есть спуск, так? Может, они разделились? Нет, исключено. По одному они будут слишком уязвимы. На складе у них спуск наверняка основной. В доме резервный? Аварийный выход? Во всяком случае, я не вижу возможности спуститься с машиной, например. Насколько они всполошились? Сильно, скорее всего. И могут исходить из того, что их точки засвечены, так? А если они просто внизу сидят? Почему бы и нет? Есть же выходы в Панаме. Даже я уже два знаю. Точнее, знаю один. В доме Гонсалеса. И знаю о другом. Джонсон может показать пальцем, но адреса не знает. А на карте может показать? А сразу почему не поинтересовался? Очевидные же вопросы, но мимо меня, обалдевшего на тот момент, проплыли как облака в бесконечную даль. Я вообще как-то того не блеснул умом. Только сейчас дошло главное. Если известно положение выхода снизу, то сверху над ним находится нечто, принадлежащее банде, или ею захваченное, или как-то доступное. Аксиома. Твою мать, и для того, чтобы такая простая мысль пришла в голову, потребовалось столько времени? Джефф, поехали к Ричи, пообщаемся с гостем. Только еще по пути проедем мимо дома Богатыревых, окей? Джефф только кивнул и чуть-чуть прибавил скорости. Проехали по тихим улочкам Маргариты. Убедились в том, что Эверест стоит на месте, а маячок откликается на запросы с телефона. Но патрол куда-то уехал. Затем все же решили проехать в Эспинар к отелю «Мелия Канал», где жил Лэзис. И вот тут уже не совсем бесплодно.
5: «Его машина».
2: Джефф заметил «Лексус» первым, тот был припаркован к самой середине стоянки, почти вплотную к белому внедорожнику. Большая стоянка, длинное здание отеля, немного машин, почти не видно людей. Если встать так, чтобы наша Соренто оказалась сзади «Лексуса», то она прикроет машину Лезиса от камер охраны. Кстати, я как-то не уверен, что в них постоянно кто-то смотрит. Охрана есть везде, но с бдительностью у большей ее части здесь проблемы. «Точно», — я сверил номер с записями. «Он самый. Что делаем?»
5: «Маяк у тебя с собой?»
2: «Даже два». Я протянул руку и перетащил с заднего сиденья небольшой, но увесистый кофр.
5: «Я попробую прикрыть «Лексус» от камер, а ты поставь маяк».
2: Ну вот, все правильно я придумал, если Джефф повторил все дословно. «Вижу две камеры над подъездом и две на углах здания», — сказал я, оглядывая фасад отеля.
5: «Те, что на углах, нас даже не разглядят, скорее всего. Они вдоль стены направлены. Так что прикрываться надо от подъездных».
2: «Давай так», — кивнул я, попутно активируя маяк. «Есть контакт». Прибор созвонился с телефоном. На экране с картой появилась метка с цифрой 2. Джефф, между тем, сманеврировал так, чтобы встать рядом с «Лексусом». Нам всего пара секунд нужно, не больше. Я огляделся. Пусто на стоянке. Хотя нет. Вон в машине мужик сидит за рулем, газету читает. Похоже, что водитель ждет пассажира. «Белая соната на 9 часов, за рулем человек», — сказал я.
5: «Вижу».
2: Соренто чуть сдала задом, почти прижавшись к «Лексусу», прикрыв меня заодно и от машины с водителем. Еще раз огляделся, распахнул дверь, вышел, подошел к багажнику нашей машины, поднял дверь. Еще раз огляделся, нагнувшись и глядя через затемненные стекла. Нет никого. И водила так и продолжает читать газету, если это водила. В любом случае, это газета, и он ее читает, а не смотрит на меня. Шаг назад, присесть, руку под бампер. Ага, вот металл. Глухой стук прилипших магнитов и шаг обратно, опять в багажник. Все. Прямо отсюда проверка, запрос, есть ответ, следилка работает. Все, отваливаем, отваливаем. Захлопнул дверь багажника, быстро глядя вниз и на машину, дошел до пассажирской двери, заскочил внутрь. Готово, едем. Киа неторопливо тронулась с места, описала круг по стоянке и покатила к выходу. Еще проверка, работает. Запрос маячка на Эвересте Эдика тоже работает, стоит на месте. Все, что могли, то сделали.
5: «Понаблюдать за выездом со стоянки, как думаешь?» — спросил Джефф.
2: «Было бы неплохо, но какими силами?» — вздохнул я. «Снять кики оттуда и перегнать сюда?» Джефф поморщился. Такая мысль его явно не порадовала.
5: «Если мы хотим там спуститься, то место надо держать под наблюдением».
2: «У меня есть мысль, ты знаешь?» — я почесал в затылке. «Мысль о том, что мы сможем спуститься в другом месте, ближе к цели».
5: «Да?»
2: «Вот для этого нам нужен Джонсон. Давай пообщаемся. Едем к Ричи». Машина снова проехала через Маргариту, дав нам еще один шанс убедиться в том, что Эверест на месте, а затем свернула на дорогу к Форт-Дэвису, еще одной бывшей американской базе, которая превратилась в Панамский технологический университет. По шлюзам пересекли канал, проехали вдоль него в сторону Лимонной бухты, а затем по ее берегу проскочили еще один бывший форт.
1: на этот раз названной в честь генерала Шермана. А потом дорога нырнула в джунгли, густые, ярко-зеленые, шумные от птиц и душные, как баня. Впрочем, бывший оборонительный форт распространил себя и на джунгли. Где-то там, в зарослях, ближе к берегу, скрывались старые батареи с огромными береговыми орудиями. Раньше весь этот лес, что тянется справа от дороги и доходит до берега, как раз принадлежал форт Шерману. Даже участок земли, за которым приглядывал Ричи, располагался между бывшими батареями Седжвик-Прет и Маккензи. Только пушек на них давно никаких не осталось, понятное дело. Несмотря на знание местности, Джефф чуть не проскочил поворот с шоссе в лес. Настолько он был малозаметный. Не знаю, так не увидишь вообще. Там ветки деревьев над грязной колеей смыкаются потолком, закрывая ее даже от наблюдения с воздуха. Машину затрясло, листья захлестали по ветровому стеклу, а затем Киа выскочила на открытое пространство, снова оказавшись под беспощадным солнцем. Оно здесь даже в кондиционированных машинах ощущается. О нашем появлении Джефф предупредил. К счастью, мобильный сигнал сюда дотягивался, хоть и жиденько. На этот раз Ричи встретил нас на веранде, одетый точно так же, как и в прошлый раз, разве что без АК в руках. Зато в кобуре на бедре у него был большой револьвер с длинным стволом.
6: «Я думал, что вы обо мне и о моем госте забыли», — сказал он, пожимая нам руки. «Думал уже пристрелить его и сэкономить на продуктах».
7: «Много ест?» — усмехнулся Джефф.
6: «Много я не дам, но все равно расходы»,
1: — Ричи развел руками.
6: «Пообщаться приехали».
1: «Точно. Как он?» — спросил уже я.
6: «Сидит на цепи. Я ему туда бросил надувной матрас и поставил ведро, так что даже с комфортом живет. Пиво?»
1: «Нет, спасибо», — отказался я.
7: «Воды нальешь?» — спросил Джефф.
6: «Никаких проблем, сейчас принесу. Может быть, поесть приготовить? Я все же не всю жратву этому...»
1: — он кивнул в сторону Зиндана.
6: «Скормил. Что-то еще осталось?»
7: «Нет, спасибо. Тут дела уж совсем быстро покатились. Надо шевелить задницей как можно быстрее».
6: «Как хотите».
1: «Маски», — сказал я Джеффу. За масками пришлось лезть в сумки. Уже почти бесшумно открылась металлическая дверь с прорезанным в ней окошком, в которое я предварительно заглянул для того, чтобы убедиться, что пленный находится далеко от двери. У Джонсона в камере и вправду появился дешевый китайский пляжный матрас, рядом с которым на полу стояла пластиковая двухлитровая бутыль минералки. Ну и про ведро Ричи не соврал. Из него пованивало, хоть и было оно накрыто куском пластика. Рядом с ним даже моток туалетной бумаги был. «Соскучился?» — спросил я с порога. Звякнула цепь, Джонсон прикрыл глаза рукой. Несмотря на окошко в двери, в Зиндане было темно.
8: «Не слишком»,
1: — тихо ответил он. «Мы можем проскочить неприятную часть нашей беседы, если ты будешь с нами откровенен», — сразу сказал я, привычно устанавливая ящик напротив него и усаживаясь. Джефф стоял молча, сложив руки на груди и подавляя массой и размерами.
8: «Я был откровенен».
1: «Вынужденно откровенен», — усмехнулся я как мог недобро. «И не во всем. Например, о том, что для спуска вниз мне нужен проводник, ты наврал. Нехорошо.
8: Каждый старается как-то спастись, верно?»
1: — пожал он плечами. При этом цепь опять звякнула. «Возможно, ты и спасешься», — сказал я, глядя ему в глаза. «У тебя есть нечто такое, что можно обменять на твою жизнь».
8: «Что?»
1: «Не верит, а надеется. По глазам вижу». «Это хорошо, это конструктивный подход». «Билл», — я назвал его по имени. «Ты ведь не возражаешь, если я так буду тебя звать, нет?» Он ничего не ответил, поэтому я продолжил. «Нам нужно, чтобы ты показал нам дорогу до того места, куда вы ездили низом в Панаму. Кстати, кто вас там встречал?»
8: «Я же говорил, что Рауль. Больше никого не видел».
1: «Говорил, верно. А теперь надо показать. На карте». Чуть разочаровал я его, потому что он, судя по всему, собрался ехать.
8: «На карте?»
1: «Билл, не изображай идиота. Не говори, что ты не сумеешь найти нужное место на Google-карте». Я предостерегающе поднял палец.
8: «И что после этого?»
1: «После этого мы поедем туда и проверим, что это за место. Если там есть спуск, а я уже чувствую спуски так же хорошо, как вон из твоего ведра...» Я показал пальцем на его отхожее место. «То я тебя отпущу». «Я довезу тебя до костариканской границы в районе Канаас. Переведу на другую сторону и отпущу. Ты будешь единственным из всех, кто останется жив. Больше никого не оставим. Так что все пути тебе открыты. Только нам больше не попадись».
8: «А гарантии?»
2: «Ну какие я могу дать гарантии, сам прикинь?» Я даже засмеялся. «Поклясться на Библии? Ты сам-то в них веришь? Я могу просто пообещать, потому что сам предложил тебе обмен вместо того, чтобы вернуться к пыткам. Так вот, я обещаю тебя отпустить, если все подтвердится. Уйдешь живым?» «Верно. Я сам ему предложил. Чтобы сэкономить время и силы, пусть рассказывает. Что такое пытки, он уже знает очень хорошо и повторять это не захочет. Так что в обмен на мои обещания должен заговорить, я уверен». И он заговорил. На моем планшете он уверенно нашел нужный район города, увеличил карту и ткнул пальцем в один ангар с плоской крышей.
8: «Здесь! Вот тут ворота! Их так не видно!»
2: — добавил он. Я вздохнул, чувствуя, как немеет все тело с головы до пяток. Нет, так ошибаться нельзя. И при этом, если присмотреться, все сходится. Все сходится один к одному, кроме... Ладно, об этом потом. «Хорошо, верхом я доеду», — кивнул я. «А дорогу низом сумеешь показать?»
8: «Ну, наверное».
2: Он сказал это не слишком уверенно. «Лучше покажи, хорошо? Умеешь на этой карте маршрут рисовать? Вот и рисуй». «Ага».
0: Глава 24.
2: Перед отъездом я, пристроившись напротив склона в 100 метрах, пристрелял обе новые винтовки. Причем арку пристрелял и с длинным стволом, и с коротким, и с глушителем, и без, запомнив и записав поправки. В тире у Хефе этого не сделаешь, маловато места. А Ричи на своем ранче, как он называл бывшую батарею, стрелял как хотел. Он тут никому не помеха, и даже целое стрельбище оборудовал. Понятно, что время теряю, но непристреленное оружие может сильно подвести когда-нибудь, так что пришлось. Даже Джефф пострелял со мной из своей винтовки исключительно за компанию, попутно недоумевая, что это я стал таким странным задумчивым. Пришлось пообещать рассказать по дороге, пока мне самому надо было переварить новость. Ни Эверест Эдика, ни Лексус Лезиса так с места не сдвинулись. Кики тоже никакой активности не заметил. Так что я решил, что недостающие двое из этой группы просто укрылись внизу. Омолаживающие процедуры у них получается.
8: «Там нет времени вообще. Часы идут, это механизм, а вот время стоит. Ты не стареешь совсем, сколько бы ты внизу ни находился».
2: Так объяснял Джонсон то, во что я как-то не слишком верил. Не верил до тех пор, пока не нашел его историю в интернете. В общем, они с Лезисом даже фамилии поменяли не слишком радикально. На самом деле их звали Роберт Николсон и Джон Винарис. Джонсона Николсона даже сейчас можно было узнать по фотографии. Но была одна тонкость. Им сейчас, если судить по тому, что судили их в 81-м, а было им тогда по 10 лет, каждому должно быть за 40, почти мои ровесники. Но дать ему больше 30 было невозможно при всем желании, как ни присматривайся. Нет, понятно, что пластическая хирургия и все такое, но в возрасте чуть за 40 для нее рановато. Так что что-то не так здесь, в общем. Или именно как он говорит. Он даже говорит, что богатыревы спали внизу своего дома. Каждую ночь с тех пор, как пробили спуск. Брюк, к слову, был последней жертвой. До этого они еще кого-то там убили. Джонсон или Николсон, не знаю, как его уже называть, не знал, кого именно. Похоже, просто случайную жертву. Я специально не стал ему задавать вопросов о том, за счет чьих жизней был пробит спуск на складе в свободной зоне. Он не рвался рассказывать, а я пока не спрашивал. Но простейшая логика подсказывала, что спуск этот самый возник не сам по себе. Кто вообще придумал все это? Кто открыл, что именно такие люди могут спускаться вниз? Как открыл? У меня до сих пор ощущение того, что это не по-настоящему. Что это бред какой-то. Между тем, простейший поиск в сети показал, что только в Америке почти 500 детей отбывают пожизненное за убийство, судимые как взрослые. И не каждый штат позволяет так судить малолетних детей. И не все попадают под суд. Даже самый первый поиск дал мне ссылку на случай убийства нескольких бомжей в Нью-Джерси, группы детей и подростков. Подростки 14 и 15 лет задержаны, а двух детей 12 лет отпустили. Что-то там не срослось у полиции. И к ним тоже приедет джентльмен на Ягуаре и пообещает им богатую и долгую жизнь? А почему нет? Они исчезнут из своего городка, и никто даже не удивится. Зачем жить там, где известен как малолетний ублюдок и убийца? И все. А потом они приедут, например, сюда. Я даже не знал, что это настолько все просто, что ли.
9: «Вон туда нам, за Доном Ли, сразу направо», — показал я дорогу. Джефф кивнул и свернул на 20-ю Восточную, куда нам и нужно было. На карту я не смотрел, по этой дороге я уже ездил. И так ездил не раз и к этому самому месту. Скики, когда следовали за компактным приусом, на котором сзади висел велосипед, и за рулем которого сидел рыжий очкастый Эрик Браун. И на этом самом месте висела вывеска «Maritime Soft». Эрик Браун, который приезжал в Колон Сен и Джереми Грантом. Джереми Грант встречался с девушкой, как нельзя более подходящей под описание Мари, Джасмин Роджерс. Джасмин Роджерс снята в компании азиатки. Азиатка Сатери у нас в схеме тоже есть. Рауль? Кто такой Рауль? Не тот ли, кто тогда разговаривал с Брауном на стоянке? Иен, получается, во главе всего? Не верю. А почему не верю? Верю, потому что с первого дня заметил, что мое влечение к ней сродни тем ощущениям, что появляются возле спуска. Как к чему-то темному тянет, как к греху, как во тьму куда-то. И не верю, потому что в ней нуждаюсь, потому что мне без нее плохо, а с ней хорошо. Потому что я расстался с Роситой для того, чтобы быть Сен. Потому что я думал уже о том, чтобы остаться в Панаме с ней же. Потому что потому. Так обязательно все объяснять словами, особенно самому себе. Кстати, а почему никаких особых ощущений не испытываю рядом с Джонсоном или там Николсом? Все никак не могу привыкнуть к его настоящей фамилии. Нет, понятно, что на мужчин меня не тянет, но в Эн я словно чую какую-то печать этой самой преисподней, куда она спускается. А Николсон вроде человек как человек, пройду мимо и не замечу. Что не так? Ладно, об этом потом подумаю. Когда? А когда время будет подумать? Мне бы пока вообще все мысли в кучу собрать, что-то я совсем потерялся. И при этом уже не знаю, за что хвататься. Ну да, вот их шлагбаум, вон их стоянка, вон даже приус Брауна стоит на том же самом месте. И вывеска с названием «Компания никуда не делась». Схватился я в офисе за ролики из Академии Бальбо и те съемки, что делал Кики, наблюдая за Джасмин Роджерс. Кики оставался в колонии, следил за складом. Так что смотрели видео мы втроем. Джефф, Витек и я. Блин скромно удалилась в будуар, чтобы не мешать.
10: «Она, точно она»,
9: — первым сказал Джефф, сидевший рядом.
10: Губы как выпечены.
11: «И походка»,
9: — добавил сопевший чуть не на ухо Витек.
11: «У меня племянница так ходила, когда из ходунков выбралась».
9: Да, грациозной походку Сатери, а это точно была она, без сомнения, назвать было трудно. Косолапая и в перевалочку, но при этом, если присмотреться, то выглядит она, как заблудившаяся японская школьница-туристка, существо по определению невинное и вызывающее доверие. Если ее использовать именно для того, чтобы кого-то не спугнуть и не заставить подозревать нехорошее, лучше ведь кандидатуру не найти.
10: — Получается, что мы знаем еще людей из этой банды? — спросил Джефф. — Так?
9: — Получается, что мы знаем. Может, и всю банду. Совпадение, но так вышло.
10: «А как насчет того, чтобы выяснить, есть ли там спуск?»
11: «Что за спуск?»
9: — насторожился Витек. «Потом расскажу». Отмахнулся я от него и повернулся к Джеффу. «Мне надо туда поближе подойти, я думаю. Под стенку».
10: «С какой стороны?»
9: «Блин, ну что я косячу с каждым шагом, а? А потом умный человек простыми вопросами ставит меня в тупик». «Да с любой можно, я думаю». Я все же посмотрел на карту еще раз для очистки совести. «Да, наверное, с любой».
10: «Ну так давай съездим, дело на 10 минут», — сказал Джефф, поднимаясь с дивана и вынуждая меня оставить чашку с кофе.
9: «Давай, чего уж!» — только и осталось мне сказать. Для разнообразия, чтобы лишний раз не мелькать, поехали на пикапе. Благо, в этом районе он как автомобиль-невидимка. Прокатились пару раз вокруг промзоны, прикидывая маршруты, потом я сказал. «Высади меня вон на том углу, где столб, видишь?» Я показал пальцем. Затем проезжай до конца блока, сверни направо и встань. А я подойду к тебе. Связь только давай проверим. Может, и не нужна никакая конспирация, но пусть будет. Исходим из того, что противник повысил боеготовность до максимума. И нас давно вычислил. Так что лишний раз лучше не мельтешить. А так получается вроде как естественный маршрут. Прошел человек весь блок, да и свернул куда надо. И уже там, где не просматривается, сел в машину. По опыту скажу, что это вообще важно, такая визуальная разбивка. Если какой-то скучающий бездельник увидит, как в одном конце квартала высадили человека, он прошел по тротуару и сел в ту же самую машину, из которой вышел. Даже этому бездельнику такое поведение может показаться подозрительным. И кто знает, в какие уши уйдет его болтовня потом. А вот если он увидит, как машина высадила человека и уехала, то ничего не заподозрит. А другой бездельник, скучающий на другой улице, увидит лишь, как машина кого-то ждала. Тот вышел из-за угла, и потом все уехали. И опять ничего страшного. Вот поэтому так и изощряемся. Активировал камеру в сумке, машина остановилась. Хлопнула дверь, и я оказался в духоте подступающего панамского вечера. Тучи еще не собрались, но предчувствие дождя начинало давить. Вот-вот накатит и польет. Быстрым шагом я двинул вдоль заборов и задних стен, стоящих вплотную складов, оптовых магазинов, каких-то мастерских и маленьких фабрик. Людей было мало, как обычно, машин много, но все едут по делам, и при этом никому ни до кого дела нет. Так, где их офис? Вон та белая стена получается. Кстати, проект точно такой же, как у нас, в нашем офисе. Тоже выходит, там склад должен быть. Ну да, ворота на видео были, точно помню. В общем, если им нужно базовое главное место для спуска, тут лучше всего, пожалуй, его устраивать. А когда подошел ближе, то ощутил, что они его здесь и устроили. Все верно, не обманул Николсон. Всей кожей ощутил, душой, желудком, спинным мозгом, наверное. Здесь спуск, рукой подать до него. «Бинго!» — не удержавшись, сказал я в рацию, спрятанную в нагрудный карман рубашки. «Я еще пройдусь по кругу, так что сверни направо и еще блок прокатись».
12: «Принял!»
9: — откликнулся Джефф в наушники. «Так, и мне направо теперь, за угол». Потянулась боковая стена, я поднял глаза, при этом стараясь сделать это так, чтобы лицо было скрыто козырьком бейсболки и темными очками. Да, вон на углу камера висит. Есть какая-то оборона. Под самой крышей маленькие окна. Здесь все офисы на втором этаже, как и у нас. Опять угол, взгляд наверх. Есть еще камера, но она будет мне в спину смотреть, когда я дальше пойду. Въезд во двор, быстрый взгляд туда. А это что? Проезжая, мы этого не видели, угол мешал. Отсюда, с тротуара, я успел разглядеть. Во дворе стоит серебристый патрол. Я даже шаг придержал, давая возможность камере хорошо его схватить. Номер... Черт, не хочу замедляться. Если кто-то смотрит в камеру, то будет выглядеть подозрительно. Так что на ролике посмотрю. Но есть подозрение, что это уже не бинго, а вообще большая удача. Такая, какую нельзя упускать. Ни за что. —

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Гутенберг.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Звучит испанская патриотическая. И «Вива Эспания!» Да здравствует Испания! Композицию написали два бельгийских льва. Лео Керц – музыка и Лео Розенстратен – слова в 71 году. Но популярной песня стала в 73 году благодаря исполнению Маноло Эскобара.

В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Мы слушаем Джованну. Эх, переведу. Среди цветов фанданго и веселья рождается Испания, земля любви. Только Бог мог сотворить такую красоту, и другой такой нету. И все в мире знают, что это правда. И плачут, когда им приходится уезжать. Поэтому звучит этот припев: «Да здравствует Испания!» Они всегда будут помнить: «Да здравствует Испания!» Люди поют со страстью: «Да здравствует Испания!» Жизнь приобретает другой вкус. Испания – самая лучшая. Как красиво Средиземное море! Коста-Браво и Коста-дель-Соль. Сардана и фанданго завораживают меня, потому что в их нотах есть жизнь и тепло. Испания всегда была и будет вечным раем, неповторимым. И поэтому звучит этот припев: «Да здравствует Испания!» Они всегда будут помнить: «Да здравствует Испания!» Люди поют со страстью: «Да здравствует Испания!» Жизнь приобретает другой вкус. Испания – самая лучшая. Испания – самая лучшая. А теперь эта победная песня звучит в исполнении дуэта.

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. В заключении звучит инструментальная версия в исполнении оркестра Мадридской филармонии.

А вы бывали в Испании? Если да, вам наверняка хочется вернуться туда еще раз. А если не были, надо запланировать. Не пожалеете. Заходите на огонек, совершать виртуальные культурные путешествия и слушать патриотические.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о творчестве британской супергруппы Queen.

Нашу программу открыла композиция Good Company с четвертого альбома Queen A Night at the Opera – «Ночь в опере», выпущенного в ноябре 1975 года. После выхода третьего альбома Queen Sheer Heart Attack группа отправилась в европейское турне. Ребята выступили в Бельгии, Германии, Испании и скандинавских странах. Везде билеты на концерты раскупались мгновенно. К концу 1974 года все три альбома Queen находились в списках популярных альбомов Великобритании. В декабре музыканты Queen обратились к юристу Джимми Бичу с просьбой выпутать их из кабального тройного контракта с фирмой Trident. Тяжелые переговоры тянулись 9 месяцев. Trident согласилась на расторжение контрактов при условии выплаты ей 100 тысяч фунтов стерлингов неустойки и отчислений 1% доходов от реализации 6 следующих альбомов. 100 тысяч фунтов раздобыл для Queen их новый менеджер Джон Рид. Фирма EMI, с которой был подписан новый контракт, согласилась выделить Queen 100 тысяч фунтов в счет будущих доходов. В Соединенных Штатах Америки Queen представляла фирма Electra. Фредди Меркьюри, цитата: «Мы так устали от всего этого, что однажды чуть не разошлись в разные стороны. У нас просто не было сил. В этом бизнесе слишком много акул. Больше половины того, что мы зарабатывали, уходило на счета адвокатов и все такое прочее. Пришлось потратить немало денег, еще не заработанных денег, чтобы разорвать лишние контракты. Но что-то внутри все равно заставляло нас двигаться дальше. Мы учились на собственном опыте, горьком и наоборот. Порой все то, что произошло тогда с нами, лишь подстегивало желание выжить и пробить эту стену». Конец цитаты. Нашу программу продолжит композиция «Death on Two Legs Dedicated to» – «Смерть на двух ногах». Посвящается с альбома «A Night at the Opera», выпущенного в ноябре 1975 года.

Цитата. «Ты, как пиявка, сосешь мою кровь. Ты идешь против закона. Ты нарушаешь... Ты отнял все мои деньги». Конец цитаты. И далее Фредди награждает своего неназванного обидчика несколькими крепкими эпитетами. Однако тот факт, что один из владельцев Trident Productions, Норман Шеффилд, грозился засудить за клевету и группу Queen, и их лейбл EMI, свидетельствует о том, что знает кошка, чье мясо съела. В феврале 1975 года группа Queen начала свое американское турне при поддержке фирмы Elektra. И на этот раз турне было омрачено болезнями. Теперь не повезло Фредди Меркьюри. В самом разгаре турне у него резко заболело горло и пропал голос. Врачи прописали ему длительный покой. Пришлось отменить ряд концертов. С альбома «Ночь в опере» слушаем композицию 39.

После короткого отдыха на Гавайях группа Queen провела гастрольный тур по Японии, состоявший из 11 концертов. В Токио музыкантам устроили царский прием, впервые со времен Beatles. В то время сингл Killer Queen и альбом Sheer Heart Attack занимали первые места в японских хит-парадах. Вот как об этих гастролях вспоминал Брайан Мэй. Цитата. «Это было поразительно. Все эти маленькие японцы неистово кричали, требуя нас. Нам просто не верилось, будто мы находились в ином мире. И мы просто наслаждались. Особенно Фредди. Он буквально влюбился в эту страну и стал коллекционировать произведения японского искусства и антиквариат. По возвращении в Великобританию Фредди Меркьюри получил ежегодную премию искусств за композицию «Killer Queen». В течение 2 месяцев музыканты репетировали материал для своего нового студийного альбома, вероятно, самого грандиозного из своих проектов. 4-й студийный альбом Queen, «A Night at the Opera», был записан в течение 5 месяцев в 6 различных студиях. Музыканты использовали самые современные на тот момент технические возможности всех 6 студий. Queen по-прежнему предпочитали живые инструменты синтезатором. С пластинки «Ночь в опере» слушаем композицию «Seaside Rendezvous».

В четвертый альбом Queen «Ночь в опере» вошла композиция «Bohemian Rhapsody» – «Богемная рапсодия», которую большинство любителей музыки считают величайшим произведением Queen. Идея этой шестиминутной полифонической композиции родилась у Фредди Меркьюри еще в начале 70-х. Вот как об этом вспоминал Рой Томас Бейкер. Цитата. «Мы сидели в гостях у Фредди, и он объявил вдруг: „У меня есть пара идей для песни“. Он сел за пианино и начал играть. Песня находилась еще на очень ранней стадии, но звучала отлично. На тот момент отсутствовали какие-то музыкальные фрагменты и части текста. После непрерывной игры на пианино Фредди неожиданно остановился, сказав: „А здесь начинается оперный кусок“. Конец цитаты. К моменту начала работы над альбомом «Ночь в опере» «Богемная рапсодия» в Черне была готова на бумаге. Рой Томас Бейкер вспоминал. Цитата. «Сначала мы проработали над первой частью и роковой частью, а для серединной части немного пошумели на барабанах, после чего пошел монтаж. Мы расширяли центральную часть, потому что у Фредди то и дело возникали необычные идеи. Как-то он пришел и говорит: „У меня кое-что новенькое для вокала. Давай воткнем сюда немного галилеев“. Базовую запись мы сделали за 2 дня. Оперная секция заняла у нас 7 дней. По 9, 10, 12 часов в сутки беспрерывного пения и бесконечного хохота, потому что было очень забавно все это записывать. И мы смеялись до коликов в животе, работая в студии. Потом пошли гитарные накладки и дополнительные 2 дня на их микширование. Я бы сказал, что только одна эта композиция заняла у нас 3 недели, ведь фактически она соединяет в себе 3 песни». Конец цитаты. Рапсодия содержала 180 вокальных партий, которые были записаны путем многократного наложения, а гитарных соло хватило бы на целый оркестр. И еще немного о работе над «Богемной рапсодией». Брайан Мэй, цитата. «Мы собирались за пультом всей пестрой компанией. Участники группы – Рой Томас Бейкер и Майк Стоун. Все 6 с пальцами, застывшими на микшерских рукоятках. Порой мы не вставали из-за пульта по 30 часов кряду. В итоге перестаешь понимать, что происходит. Уходишь спать оглохший и ослепший. Встаешь на следующее утро, а проклятое микширование еще продолжается». Конец цитаты.

Только что прозвучала знаменитая Bohemian Rhapsody – «Богемная рапсодия». После завершения работы над «Богемной рапсодией» Queen решили выпустить ее на сингле. Против этого категорически выступило руководство лейбла EMI, считая, что из-за длины композиции ее ждет полный провал. Крестным отцом Bohemian Rhapsody стал диджей радиостанции Capital Кенни Эверетт. Ему была предоставлена демозапись «Богемной рапсодии» при условии, что тот не будет передавать эту запись в эфир. Однако в ближайший уикенд «Богемная рапсодия» прозвучала в эфире Radio Capital 14 раз. И уже в начале следующей рабочей недели толпы радиослушателей устроили нашествие на магазины грампластинок в поисках новой пластинки Queen, которой еще и в природе-то не существовало. В итоге фирме EMI пришлось срочно печатать тираж сингла с «Богемной рапсодией». «Богемная рапсодия» взлетела на вершину британского хит-парада и продержалась там 9 недель, побив рекорд 1957 года. В поддержку «Богемной рапсодии» был снят видеоролик. Джон Дикон, цитата. «И до нас люди снимали клипы на свои песни, но обычно на кинопленку. Нам же пришлось иметь дело с видео. Все вышло случайно. В то время мы давали серию концертов и понимали, что никак не сможем выступить в студии Top of the Pops. В четверг наши менеджеры договорились с мобильной станцией, и мы отсняли весь клип за какие-то 4 часа». Конец цитаты. Режиссером съемки был Брюс Гоуэрс. При съемке были использованы спецэффекты. Брюс Гоуэрс, цитата. «Все довольно просто. Видеоряд развивал мотив обложки Queen 2 с четырьмя освещенными лицами на черном фоне. Получилось неплохо. Хотя в то время я не был в восторге. Передо мной поставили четкую задачу. Как можно скорее закончить съемки, чтобы группа успела попасть в паб до его закрытия. С этим я справился». Конец цитаты. Роджер Тейлор. Цитата. «Ну, мы вроде как решили, что это отличный вариант довести музыку Queen до какой-нибудь далекой страны, скажем, Австралии, но при этом не ездить так далеко». Конец цитаты. Брайан Мэй. Цитата. «Никто и представить не мог, что наш видеоролик произведет подобный фурор. Его крутили неделю, забывали о нем, крутили снова, и внезапно видеоклипы приобрели собственную коммерческую ценность». Конец цитаты. Сингл «Bohemian Rhapsody» был выпущен в День всех святых 31 октября 1975 года. И, как я уже говорил, добрался до первого места британского хит-парада синглов. Спустя 16 лет «Богемная рапсодия» повторила свое достижение. В связи со смертью Фредди Меркьюри в конце 1991 года сингл был переиздан и вновь занял первое место британского хит-парада. До сих пор ни одной группе или сольному исполнителю не удалось повторить невероятный успех одной и той же песни спустя годы, перевыпущенной в неизменном виде. С альбома «Ночь в опере» слушаем коротенькую композицию «Lazing on a Sunday Afternoon» – «Бездельничать воскресным днем».

Альбом «A Night at the Opera» был выпущен 21 ноября 1975 года и также добрался до первого места британского хит-парада. Он стал четырежды платиновым. В США альбом поднялся до четвертого места. Вот фрагмент из рецензии, напечатанной в Melody Maker. Цитата. «Общее впечатление, широта музыкального диапазона, мощь, и пронзительно остроумные тексты. У меня до сих пор волосы стоят дыбом. Потому если вы любите хорошую музыку и не боитесь при этом выглядеть глупо, слушайте этот альбом». Конец цитаты. Приведу слова Сергея Озона, автора программы Big Band Rock. Цитата. «Полифонические гитарные и вокальные партии, сочетание поп-музыки и мюзик-холла, плюс заигрывание Фредди с оперным стилем превратили альбом в уникальное явление. По всей видимости, он и по сей день является самым цельным и состоявшимся альбомом Queen. Коллекция чрезвычайно заразительных поп-мотивов стоит на уровне Сержанта Пеппера для постгламовского поколения. И его стоит приобрести хотя бы из-за одной Love of My Life». Конец цитаты. Этой композицией завершим знакомство с четвертым альбомом Queen «Ночь в опере». Love of My Life – возможно, самая трогательная баллада из всех когда-либо созданных Фредди Меркьюри. Гитаристу Queen Брайану Мэю пришлось освоить арфу. Цитата. «Пока мы писали Love of My Life, я учился играть на арфе аккорд за аккордом. Но настраивать эту штуку приходилось намного дольше, чем, собственно, играть на ней. Кошмар какой-то. Всякий раз, стоило кому-то открыть дверь, температура в помещении менялась, и чертова арфа принималась фальшивить». Конец цитаты. Меркьюри всякий раз бывал растроган, когда на концерте, неважно в какой стране, снова оказывалось, что публика помнит текст на зубок.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Возможно, кто-то из вас возьмет, а может быть, уже взял, метод воспитания детей или внуков, о котором рассказывает Аркадий Райкин.
1: Мне кажется, мягче, тоньше и деликатнее. Так мне кажется. Лично мне вот так кажется. Младенец, птенец, мотылек. Ну, нашалил, написал на заборе не то слово, которое нам всем бы хотелось. Разбил фонарь, в конце концов, вам поставил фонарь под глазом. Ну, простите его, он больше не будет. Поговорим о причинах. Мне кажется, влияние улицы огромно. Вот как избежать это влияние улицы, когда вокруг сплошные улицы. Мне кажется, забор. Единственный выход – забор. То, чтобы никакого выхода – забор. Вокруг двора – забор. Не просто забор, а каменный забор. Высотой метров 15-20. Сверху можно орнамент из проволочки. Хорошо бы из колючей. Можно и ток пропустить. Там 110-220 для эстетического разнообразия. То есть все это соорудить силами самих, ребятишек. Ну, а дети есть дети, начнут увлекаться, соревноваться. То есть 10 замесов в смену, 15, чтобы они домой на карачках приползали. Чтобы на все остальные художества просто сил не хватало. Лично мне вот так кажется. То есть изоляция плюс вот именно трудовое воспитание. Лично мне вот так кажется. Именно так лично мне кажется. Правда, лично у меня детей нет. Мне кажется.
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис», заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Глава 25. В колонн неслись на пикапе, перегрузив из машины Джеффа в него все сумки. Быстро ездить по этим дорогам я не любил, но сейчас гнал на пределе разумного, боясь упустить удачный момент, несмотря на проливной дождь. Времени у меня было в запасе совсем немного, как мне кажется, и надо использовать его по максимуму. Дизель звонко рычал, стрелка тахометра замерла где-то за тройкой. Время от времени машина подплывала на водяной клине, но я ее удерживал. Потом все же скинул скорость немного, а то так можно и не доехать. Сидящий рядом Джефф разговаривал по телефону с Гонсалесом, убеждая того переехать в свой дом как можно быстрее. Судя по тому, как Джефф медленно и терпеливо ему все объяснял, я решил, что Гонсалес опять пьян. Затем к телефону подошел Дарко, и дела у моего приятеля пошли веселее.
1: «Кики, к вам приедет часа через полтора, прямо туда», — закончил Джефф разговор. «Он будет знать, что делать, так что сотрудничайте».
0: Отключив телефон, он повернулся ко мне.
1: «Они туда сейчас поедут и будут ждать. Как Кики объяснишь?»
0: «Ты объяснишь?» — усмехнулся я. «Только сейчас дошло, ты ведь не сможешь туда спуститься».
1: «Почему?»
0: «Потому что они ищут этих самых малолетних убийц как раз потому, что только они могут спускаться. Джефф, если ты не резал в детстве соседских детишек, то тебя не пропустят. Все это дерьмо как раз и вертится вокруг этого. Кто может спускаться вниз?»
1: «А ты в детстве кого резал?»
0: — опустил он меня на землю вопросом. «Я убил соседа при самообороне». Не стал я кочевряжиться, а просто сказал правду. «Скорее даже при обороне семьи. Кажется, это тоже годится. Только они этого не знают. Или им это не подходит».
1: «Даже так?»
0: «Вот так. Ха». Джефф вздохнул.
1: «А может, попытаемся вместе?»
0: «Я бы не стал, если честно».
1: «Почему?»
0: «Боюсь, вдруг что-то пойдет не так. Или тебя куда-то вообще не туда спустит». Джонс Николсон прямо сказал, что кроме них никто туда спускаться не может. Когда я ему сообщил, что спустился, он мне не поверил. Вполне искренне, как я думаю.
1: «Я могу попробовать сам, первым».
0: «Ну, не знаю, если охота».
1: «Попробую. А если не получится, то с Кики поеду в дом Гонсалеса», — решил Джефф.
0: «Давай так». Осталось согласиться мне. Я угадал. Патрол на парковке возле Maritime Soft принадлежал убитому Артуру Богатыреву. Номер легко было разглядеть на видео, что мы и сделали, вернувшись в офис. Отсюда легко напрашивается вывод. Противник наплевал на ячеистую структуру и подтянул свои силы к основной базе. Осталось всего двое, так что оставлять их в колонне? Эн? Эн все же там командует. Кто бы ни командовал, но он, похоже, на такое не решился. Так что Кики дежурит возле склада в колонне впустую. Пусть ждет нас и дальше. Дальше как получится. Оделись для дела мы еще в офисе. Черная тактическая одежда, поверх которой натянули снаряжение. Сейчас на мне был жилет протех, удобный, позволяющий гнуться, который, если я и надевал, то в версии класса защиты 2, противопистолетный. Говорят, что когда выбираешь жилет, главное учитывать тот калибр, который носишь сам. По статистике, большинство полицейских, например, бывает ранено из собственного оружия в результате несчастных случаев. Так что такая теория вполне имеет право на существование. В любом случае, я был вооружен винтовкой, от которой этот жилет не спасает. Так что я решил защиты себе прибавить, вложив в карманы дополнительные плиты класса 3, уже от винтовки. Во всяком случае, я сам винтовкой вооружен и помню те фалы, что были в нижнем офисе. Жилет, конечно, стал тяжелее, но как-то уверенности прибавил. Шлема нормального у меня как-то не было, о чем я сейчас искренне жалел. Так что полагаться приходилось лишь на очки и собственную увертливость. Магазины карки с коротким стволом, которую взял основным оружием, были распиханы по почам, подвешенным на карьер. Слева — сапсониками Пимаги, справа — обычные, GI, с высокоскоростными патронами. Пистолет в кобуре, магазины, связь, ночник, тазер. В одном из почей спрятан глушитель к винтовке, во втором — к пистолету. На винтовке фонарь, инфракрасный лазер, видимый только в ПНВ, и Red Dot. Есть еще магнифайер, сейчас откинутый в сторону. Тяжеловато, но я же не в пеший рейд иду. Я на машине, так что пусть будет. От всего есть польза. Если остановит полиция, то не думаю, что они будут кого-то обыскивать. Оружие у нас легальное, носить его можно по закону как угодно. А для нас главное еще и выглядеть так, что не поймешь, кто мы такие. Поэтому еще давно заказывали одежду для войны, однообразную, чтобы быть в ней похожими. А на велкро налепленная эмблема с непонятной аббревиатурой. На самом деле с названием охранной конторы, которую зарегистрировал Джефф. Для зевак все выглядит солидно и официально, и опять же никаких нарушений. Никто ничего не запрещает. По нами полно вооруженной охраны, подчас очень сильно вооруженной. Но нас никто не остановил до самого склада. Кики уже ждал и был готов к любому бою. Доложил разве что. Тихо и никого. Никакой активности вообще. «Если замок сменили, то придется вскрывать дверь», — поморщился я.
1: «Думаю, что быстро справлюсь».
0: Джефф тряхнул небольшой, но увесисто звякнувшей сумкой. «Хорошо бы. Ладно, чем мы дольше здесь крутимся, тем подозрительнее выглядим», — сказал я. «Кики, подгоняй автобус прямо к воротам. Теперь маску, но на лицо не натягивать, шапочкой. И темные очки. Вроде лицо и открыто, но потом не узнаешь. При этом выглядит опять же по-полицейски. Джефф поступил как я, а Кики ограничился очками. Автобус тронулся с места и подкатил к воротам склада. Отодвинув дверь, я выбрался на улицу, на ходу вытащив трофейный ключ из кармана. «Сменили цилиндр», — сказал я, попытавшись воткнуть ключ.
1: «Дерьмо, а не цилиндр».
0: Поморщился Джефф, извлекая из сумки электрический пикган и длинный тонкий крючок. Крючок вошел в щель скважины, туда же сунулся тонкий длинный клюв пикгана. Зажужжал мотор, крюк провернулся, послышался щелчок. Вся процедура не заняла и 5 секунд. Дверь была открыта, даром что металлическая.
1: «Люди покупают хороший замок, а потом меняют в нем цилиндр, покупают дешевое дерьмо», — сказал Джефф, убирая инструмент и отходя в сторону.
0: А мы с Кики, достав пистолеты, просто вошли в офис, причем Кики, ни капли не стесняясь, крикнул пару раз:
1: «Полиция националь! Полиция!»
0: Но в офисе было пусто, как и в самом складе. Разве что потянуло привычно уже мерзким холодом, который почувствовал только я. Спуск здесь никуда не делся. Разве что его давление спало сразу, едва открылась дверь, и в склад попал свет из офиса. Кики, понятное дело, ничего такого не почувствовал. Ну да никто и не ожидал. Джефф вошел следом, тоже держа пистолет в руке. Свой я уже убрал в кобуру, опасаться было некого. Кики взял у меня ключи от пикапа и вышел на улицу. Теперь в своей гражданской одежде он будет привлекать меньше внимания. А я разблокировал ворота и чуть их приоткрыл, ожидая, когда автобус отъедет, а на его место подкатит пикап. Долго ждать не пришлось. Кики просто сдвинул Юрвен в сторону, поставив его на аварийку, а затем подогнал мою машину. Подняв ворота, я пропустил его внутрь, а затем уже пешим выпустил наружу. Надо прикрывать с улицы, да и стоять под аварийкой тоже сейчас не кстати. Пусть все будет так, как было. Затем дверь закрылась, а следом я закрыл уже световую стену, чтобы с улицы ни единого лучика ни в одну щель.
1: «И что надо делать?»
0: — спросил Джефф, вынимая из пикапа свою винтовку и накидывая на себя петлю ремня. «Тебе надо зайти внутрь и закрыть за собой дверь. Если сработает, то ты нечто такое почувствуешь, непонятное. А потом оно пройдет. А как пройдет, то окликни меня. Если я тебя не услышу, то ты прошел, наверное». Уверенности у него в лице как-то немного убавилось.
1: «А я точно туда пройду, куда надо?» — спросил он.
0: «Думаю, что ты никуда не пройдешь», — ответил я честно. «Но гарантий никаких, из меня эксперт, сам понимаешь, какой».
1: «Да?»
0: Уверенности явно еще поубавилось, но Джефф все же кивнул. «Подожди, я свое оружие заберу», — сказал я, вытаскивая из кабины арку. «Будут там тебя ждать», — показал я на офис. «Только свет не включай, никакой. Нужно, чтобы совсем темно было, понимаешь?»
1: «Понимаю», —
0: сказал он с еще более кислым выражением лица. «Чувствует все же что-то или так, страх неизвестного?» «Нет, все же второе, наверное. Ничего-то никто не чувствует, кроме меня». Дверь закрылась, а спуск открылся. Я прямо ощутил, как он потянул меня к себе. Но за дверью ничего не происходило, это точно. Я бы и это почувствовал, сомнений нет. Минут через 5 Джефф крикнул.
1: «Ты там?»
0: «Тут, а ты там?» — ответил я, открывая дверь. «Выходи, не работает. Езжай в дом Гонсалесу. Я снизу сам разберусь». Не могу сказать, что это меня радует. Я бы с Джеффом предпочел. А еще лучше бы из Кики. Но жизнь, похоже, вовсе не вносила меня в список на приятные сюрпризы.
1: «Ну давай, удачи!»
0: Джефф хлопнул меня по плечу, но по его лицу я понял, что он ожидает видеть, как минут через пять я сам выйду оттуда. Но тут он ошибается. Я это не только знаю, но еще и чувствую.

Глава первая. Ощущения были знакомыми. Все как в прошлый раз. Холод, головокружение, онемевшее лицо. Ощущение в животе такое, словно ты вместе с лифтом проваливаешься черти куда. Затем все как-то стихло. Я просто включил фонарь, обведя лучом склад вокруг себя. Никого, кроме меня. И пикапа никакого нет. Вот так. Первая мысль — хорошо, что все с собой. Вторая — как же я до Панамы доберусь? Третья — а офис кто проверять будет за меня? Вытащив глок, открыл дверь со склада и буквально ворвался в офис. Никого. И винтовки исчезли, что интересно. Туалет, кухня — пусто. И что дальше? Возвращаться обратно? Ну как я здесь без машины? А как они здесь без машины? Стоп. Николсон сказал, что они здесь внизу ездят. А вот о том, что они протаскивают сюда машины, не говорил. А где они их берут? Не этими ли машинами, что я видел в светлом кругу, они пользуются? Недаром же они мне показались какими-то не такими, как остальные. Тогда ключи должны быть где-то, наверное, так? Или ключи в машинах. Кто их здесь упрет, внизу-то? Надо проверить. Убрав глок в кобуру, включил Red Dot на винтовке. Подошел к двери, глянул в глазок. Ну да, вон они стоят, напротив. Здесь безопасно должно быть, так ведь? Прошлый мой спуск, та тварь в свет не прыгнула. Так и жалась у края. Ладно, пошел. Дверь открылась, я высунулся, глянув по сторонам. Пусто. Все та же серая мерзость со всех сторон. Затхлый воздух, блеклые цвета, тишина такая, что в ушах звенит от нее. Потому что так не бывает. Вздохнув поглубже для решительности, пересек улицу, остановившись у не слишком нового, но вполне приличного с виду форраннера. Потянул ручку. Дверь сразу открылась. «Ну вот как», — сказал я, протянув руку и взяв ключи с консоли. «Так я и думал». «Так я вообще-то не думал, но все же догадался. Так что все равно молодец». Сел в машину, вставил ключ в замок зажигания, повернул. Включились лампочки. Дожал, дизель под капотом сразу завелся. «Работает», — сказал я, вроде как самого себя уверяя. Странный какой-то звук в этой ватной тишине. Внутри помещения такого нет. Там вообще все обычно. А здесь уже не так. Так, что с топливом? Полный бак. Они, наверное, заправляют машину из тех канистр, что стоят в складе. С собой прихватить? Не знаю, есть ли смысл возиться. Мне ехать меньше 80 километров по карте. А бака здесь должно хватать как минимум на 600. Машина-то дизельная. Нет, не буду время терять. Вытащив из мародерки планшет, попробовал его включить, подспудно ожидая, что не заработает. Но он заработал, включившись сразу же. Нет, понятное дело, что значок 3G не обозначился. Никакой сети здесь нет. Но сам прибор работает, и карта на нем отображается. Разве что навигации никакой не будет. «Ну что, поехали?» — спросил я сам себя. «А куда ехать?» «Стоп, как это куда?» «Куда и всегда, здесь же все как наверху, просто мозг почему-то этот факт усваивать отказывается. Как-то полагает, что вот эта дрянь вокруг тем же самым, что и наверху, быть не может». Заблокировал двери на всякий случай, да и поехал. Включив заодно фары. Вот добрался до границы светлого круга, ожидая, что свет фар темноту впереди не пробьет. Но свет есть свет, работал как положено. Разве что в лучах фар окружающий мир свои краски не обретал, так и оставаясь почти черно-белым, сепиевым. Как-то нехорошо на душе стало, стоило въехать в сумерки, но терпимо, выдержу. Они выдерживают, так почему бы мне не выдержать, так? Мотор работал ровно и гладко, как-то сразу ощутилось, что машина хоть и не новая, но ухоженная. Похрустывала грязь под покрышками, но при этом со звуком было что-то не то. Не только ватность, еще какая-то странность. И только когда выехал из свободной зоны, сообразил — эха не было. Когда едешь в тишине и между стен, звук двигателя возвращается, причем громко. А тут не было ничего, никакого эха. Тарахтит под капотом, как где-то посреди поля. Да и все. Не знаю, как было на других улицах и дорогах, я следовал тому самому маршруту, который ввел в карту Николсон. Но дорога была вполне свободной. После недолгих размышлений пришел к выводу, что, скорее всего, мгновение остановилось среди ночи. Много машин стояло у домов и у тротуаров, и очень мало замерло посреди улицы. То, что я сейчас нахожусь в каком-то оторвавшемся от действительности моменте времени,

0: Не, я уже не сомневался. Просто никакая другая теория не подходит. Выглядело все вокруг так, словно любая жизнь вдруг исчезла по щелчку чьих-то пальцев, и все осталось ветшать и ржаветь. Вспомнился виденный когда-то документальный фильм, называвшийся «Земля без людей», или как-то похоже. Но опять же, полного сходства не было. А что было? Было ощущение того, что этот фильм переделали в хоррор-муви, добавив особо мерзких спецэффектов. А меня воткнули в самую середину всего этого безобразия. Твари не видел вроде бы. Пару раз показалось, но за смутностью освещения не разглядел. Так что на машину никто не кидался. Скорость держал километров под 60 в час, больше стараясь не разгоняться, исключительно на всякий случай. Пусть шоссе просматривается далеко, но все же не знаю я здесь ничего. Машины на проезжей части попадались, но в разброс. Объезжать их проблемой не было. Несколько раз, как мне показалось, раньше были небольшие заторы с парой автомобилей, оказавшихся во время остановки мгновения рядом на параллельных полосах шоссе, занимая место от обочины до отбойника. Но их, кажется, растащили. Как-то так это выглядело. Думаю, что те, на кого я собирался охотиться, проделали себе проход от колонны до столицы. И все же, что они собираются делать с кокаином? В чем же их заработок? Нет, я понимаю, что вот так низом можно и до Америки товар довести. И где-то там организовать такой же спуск и оттуда продавать его кому угодно, местным дилерам. А случись чего, нырь вниз, и все, с концами, не поймаешь никого. Но вот лично я бы тащить груз этими дорогами до Америки все же не решился. До Америки отсюда все же очень далеко. Надо пересечь всю Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Мексику. А Мексика большая, и только потом будет Америка. И умный человек не станет продавать товар где-то в Калифорнии, где активность ДЭА и прочих энфорсеров велика. А повезет дальше и будет сбывать в тихом и мирном штате, в глубине территории. А по пути наверняка будут и заторы, и пробки, и поломки, возможно, и всякое такое. Не уверен, что риск себя оправдает. Как еще? Морем? Морем, морем, морем, морем. Так, морем. А что морем? А какое здесь море, к слову? И на чем? Так, вот эта самая Тойота, на которой я сейчас еду, она как здесь оказалась? Мне ведь пикап протащить вниз не удалось, так что и ее здесь нашли. Тут все грязное и ржавое. А лианы местами даже через асфальт лезут, чтобы опутать брошенные автомобили. Как еще? Круг света? Почему в этом круге все выглядит свежим, и если не новым, то, по крайней мере, таким же, как наверху? Как так? Ну, давай попробуем подумать. Все равно делать нечего, ехать мне еще больше часа. Спуск. Он как, прокол получается, так? Через него сюда вниз попадает часть той верхней действительности. С верхнего уровня на нижний. Так, представим, как свет в подвал через просверленную в полу дырку, например. Годится как модель? Ну, почему бы и нет? Мне все годится. И дальше. Дальше то, что попадает в этот круг света внизу, оказывается как бы наверху, ну, в куске верхней реальности, с верхнего уровня, так? Выглядит так. По-другому я не могу объяснить то, что я сижу в нормальной и даже вполне чистой машине, в то время как вокруг весь мир погружается в серость и грязь. То есть надо было, конечно, у Николсона спросить, но я не догадался, не знал, что спрашивать, если точнее. А теперь уже поздно. Значит, если подобрать что-то внизу и затащить в круг света, то вещь попадет фактически на верхний уровень, с нижнего. Так? Твою мать. Как же все просто и понятно. Склад малины в колонии, вот он им зачем. Порту и окрестностях небольших судов прорва. А это единственный, может быть, склад на всю страну. Уж в колонии точно. Который имеет возможность пришвартовать к себе судно. На верхнем уровне этого не сделаешь, верно? А вот на нижнем... Да запросто, пожалуй. Режешь в складе очередных людей, пробиваешь в нем спуск, и дальше вниз течет верхняя действительность. И как-то судно, способное дойти, например, до Хьюстона, постепенно теряет ржавость, все эти лианы осыпаются, если они на воде есть, и в него можно грузить. Обалдеть. А по морю здесь ходить можно, интересно? Как оно выглядит? Не знаю, как море, но на озеро Гатун можно было глянуть несколько минут назад, но я опоздал со своими мыслями. Проехал. А Тихий океан можно посмотреть прямо возле дома Гонсалеса, если я к нему доберусь. Дом ведь почти на берегу стоит. Совсем небольшой крюк нужен. Вот и посмотрю. Так, но Панама для этого мало. Это перевалочная база получается. Кокаин продают в Америке. Именно тогда он становится таким дорогим. Сам порошок идет все больше из Колумбии и Боливии. Безопаснейший путь — суши. Но на суше находится Мексика. А в Мексике наркокартели, которые не дают колумбийцам и боливийцам возить свой товар напрямую на большую часть американской территории. Разве что Луизиана с Флоридой не подконтрольны мексиканцам. В результате колумбийские наркобароны вынуждены продавать свой товар мексиканцам по тем ценам, которые те предлагают, и тем самым отдавать им львиную долю прибыли. Морской путь до Флориды и Луизианы намного рискованней. Американцы научились следить за судами и самолетами. Процент потерь намного выше, чем сушей. Там проверить все невозможно. Америка разместила чуть не все свои сборочные производства в Мексике, рядом с границей. И контролировать невероятный, огромный, неописуемый товарооборот практически нереально. И там работают мексиканские картели. А вот сюда, в Панаму, колумбийский порошок идет пока без посредников, напрямую. И если кто-то найдет способ безопасно доставлять его на американскую территорию в обход контроля и, главное, мексиканцев, тот озолотится. Нет, я даже не могу подобрать правильного термина. Он вознесется над миром. Как-то так. Фу, меня аж в пот кинуло, когда я представил масштабы всей схемы. Получать тонн 20 в месяц здесь, в Панаме, несложно. Принял на склад и свалил вниз. Приходи проверять, кто хочет. Низом же перевез в порт к другому складу. Идеально было бы, наверное, прямо там и получать порошок, но портовая территория слишком подконтрольна. А сам прием все же будет идти на верхнем уровне, не на нижнем. Так что перевалка. Но наркотики — товар необъемный. А грузовик, к слову, у склада уже стоит. Приготовились? Да, наверное. Дальше товар погрузили на судно и морем потащили в Америку. Пусть я море не видел, но вижу и чувствую другое. Неподвижность воздуха. Ветра здесь нет. А нет ветров, нет штормов. Как-то так. Нет движения, нет слежения, нет контроля. Нет береговой охраны многих стран. Нет ничего. И по гладкой воде довести эти 20 тонн можно и на каком-нибудь траулере. Наверное. И где выгружать? Надо делать очередной спуск в Америке. Опаснее, чем в Панаме, понятное дело, но реальней. Зарезать каких-нибудь нелегалов, которых никто не хватится, и вот готов не спуск, а уже подъем, с нижнего уровня на верхний. Или, скорее всего, для безопасности организуют еще и там перевалку, чтобы отдавать товар где-то еще. И все. Остается только купить лопаты побольше, чтобы деньги в мешки закидывать. Тогда зачем им база в столице, если вся схема в колонии? Ну, как вариант. Что-то можно будет тащить Тихим океаном, например. Для других покупателей. Что еще? Дом Энн, дом Гранта. Ну да, там райское место, в Коронадо и в Горгоне. А колонн — помойка вонючая. Они же хотят как-то еще и наслаждаться богатством и долгой жизнью, так? Работа работой, но должны быть и удовольствия. Черт, надо бы мне у дома советника права потереться. Зачем? А на предмет почувствовать спуск. У Богатыревых был спуск в подвале. И они даже ночевали на нижнем уровне. Экономили время своей жизни за счет сна. А в чем проблема? В своем же доме, в своей же кровати. И никакого, понимаешь, старения, так? Офигеть. Ну и Грант тоже так может. И делает, наверное. Энн, к слову, сколько тебе лет на самом деле? Почему ты в моем сознании все время раздваиваешься? Твое молодое лицо и тело, и совсем не молодые глаза. Кто ты вообще? Вампиры какие-то получаются. На коммерческой, к тому же, основе. Никакой сраной инфернальности и прочей дури, только наличные и ничего личного. Шоссе, грязное серое, извивалось среди такой же грязной серой действительности. Черная травка под отбойниками, все те же вездесущие, скользкие, отвратные лианы, вылезающие через любую щель, оплетающие собой все, до чего дотягиваются, свисающие с деревьев, крыш, столбов. Противный воздух, к которому, впрочем, уже как-то придышался и принюхался. А когда приоткрыл окошко, то даже что-то вроде ветра получил. А вот жары нет, к слову. Даже прохладно, наверное. Сколько на термометре? Нет термометра в этой машине. Она в совсем простой рабочей комплектации. Но по ощущениям меньше 20 и больше 15, как-то так. И влажность, опять же, по ощущениям, никуда не делась. А как было в круге света? Я попытался вспомнить. Нет, не так. И теплее, и вроде даже суше. Душно не было, вроде бы. А может, я под стрессом просто не понял? Может, там вообще как здесь, просто только сейчас я задумался и прислушался к своим ощущениям. И звук все тот же. Ощущение, что уши заложены. Как после быстрого спуска с горы бывает. Время от времени даже пытаешься уравнять давление. Но никакого результата не получаешь. Это не уши. Просто здесь вот так. Езда была, на удивление, спокойной до самого Чилибры. Место, где транзитное шоссе встречается с трассой Панама-Колон. Я проскочил мимо огромной стоянки новых, если прикидывать по верхним стандартам машин, выстроенных вплотную многими сотнями. Проехал мимо кемпинга, нового, яркого, наверху и грязного, почти полностью опутанного местной мерзкой растительностью внизу. А после него я увидел возле дороги человека, стоящего. Не совсем у дороги, он стоял у забора отеля «Манки Лодж», тонущего в зарослях, причем сами заросли здесь были какими-то неправильными, словно пораженными грибками или какой-то болезнью. И там тоже все было оплетено неизменными лианами. И вот на фоне этих зарослей я увидел фигуру, вполне человеческую. Я остановил машину, скорее всего, просто от неожиданности. Вышел на дорогу, подняв автомат в положение лоу-рейди, то есть прижав приклад к плечу и направив ствол перед собой под углом чуть вниз. И предохранитель скинул уже. Фигура вроде дернулась, словно не зная, что делать, идти ко мне или сбежать, но осталась на месте. Нет, понятное дело, я не собирался идти к ней и кричать: «Вы кто, а? У вас все хорошо? Вам помощь не нужна, а?» Или что там кричат киногерои, когда сценаристы зачем-то вынуждают их быть кретинами. Нет, ничего такого я делать не стал. Я просто поднял откинутый магнифайер и вскинул винтовку, посмотрев через прицел. Не фиг-то какое большое, но все же приближает. Не, что-то ты того. И не человек вовсе. Была бы шерсть, встала бы дыбом на затылке. А так только мурашки побежали со страху. Не, понятное дело, что я чего-то такого здесь и ожидал. Никакого особого удивления, но все равно. Да, это на человека похоже, насколько-то. Только как и та убитая тварь, покрытого чешуей, с мордой настолько отвратительной, что даже описывать не хочется. Желтые острые зубы, торчащие из беззубого рта, два черных провала вместо глаз и ощущение злобы от взгляда, злобы и голода, чего-то бесконечно враждебного и, наверное, просто желающего тебя сожрать и уничтожить. «Ну ты и урод», — прошептал я, разрываясь между желанием открыть огонь и нежеланием поднимать шум. Движение слева я уловил краем глаза, но понял, что надо туда смотреть на долю мгновения раньше, когда стоящий передо мной... А кто он, демон? Вот этот самый демон чуть дернулся и посмотрел в ту сторону. Повернулся я вместе с оружием, и почти сразу в прицел попала такая же тварь, как та, что я убил возле склада. Но эта неслась ко мне большими, мощными скачками. Дальше в действие вступили рефлексы. Подсознательно включившийся центр управления огнем отдал команду на сопровождение цели и, предугадав траекторию, дал твари вскочить на отбойник, после чего указательный палец продавил не по-военному легкий спуск. Винтовка дернулась несколько раз, послав в темную тушу несколько пустоголовых охотничьих пуль. Тварь перекувырнулась через голову, покатилась по грязному бетону, задергалась, получила еще три пули в быстром темпе, а затем я повернулся к демону, перекинув на него красную точку прицела. Словно невыносимо громкая, непереносимая на грани ультразвука сирена включилась где-то у меня в голове, пробив все тело дрожью так, как бывает от особо отвратных звуков, вроде как ножом по бетону. Демон уже бежал на меня, вытянув когтистые руки и оскалив зубы. И я только в этот момент понял, что это не у меня в голове, это бросившаяся на меня тварь так воет. И опять рефлексы опередили сознание. Это хорошо, когда эти рефлексы есть, потому что без них я просто бы бросил оружие и закрыл уши руками, стараясь задавить этот вой и волну холодного страха, накрывшую меня с головой. Двойка, двойка, еще двойка. Короткий ствол карабина выбросил пули навстречу бегущей твари. Те ударили ее в грудь, потом в голову. Я даже успел разглядеть, как вышибло облака черной крови. Затем демон рванулся в сторону, но было уже поздно. Прицел я взял точно и сбил его с ног еще несколькими попаданиями. Стоп. По сторонам никого. Сброшенный магазин ударился о дорогу, другой с почи и на его место. Щелк. Присесть, поднять сброшенный, его в почь. Все. Никто больше не атакует. Выдох. Волна адреналина в кровь, выбивающая страх и замещающая его торжеством быстрой победы. Звон в ушах, круги в глазах. Ну как же испугался, а? Только сейчас почувствовал, насколько. «Нет, это ненормально. Это что-то наведенное, наверное. Я сам по себе просто не способен так бояться. На такой страх тоже какие-то внутренние силы нужны, каких у меня нет». А туша лежит на раскисшей грязи, притягивая взгляд. «А я вот пойду и посмотрю», — сказал я самому себе, прекрасно осознавая, что делать этого не надо бы. У меня другие задачи. Но если не сделаю, то так меня дальше и будет трясти. Еще я не верю, что это вообще видел. Пусть под ногами лежат гильзы, а в воздухе густо пахнет сгоревшим порохом. Стоячий здесь воздух, запах пока так никуда и не унесло. А еще я сфотографирую твари на телефон и видео сниму. И ага, на YouTube выложу. И буду собирать всякие лайки и комментарии в стиле «Твоя графика сосет неудачно, я лучше умею». Кстати, что случилось с грамотностью у людей? Никто не знает. Глава вторая. Жизнь нижнего уровня оказалась сосредоточена в городе. За его пределами было почти пусто. Окраинные урбанизации еще не так впечатлили. А вот сам город давил и пугал. Высотные дома, небоскребы, машины — все, что здесь было, все выглядело ветхим и отсыревшим. Все было заплетено зеленовато-черными лианами, из которых на серые стены вытекала какая-то слизь. Везде была видна черная трава, и везде я замечал тутошнюю жизнь, причем в самых разных формах. Увидел вдалеке в конце перпендикулярной улицы еще одного такого демона, которого застрелил в Челибре. Видел тех самых прыгучих тварей, которых для простоты, используя всю ту же демоническую терминологию, поименовал про себя импами, чтобы хоть как-то именовать. Потом, скинув скорость на повороте в сплетении лиан, заметил то ли змей, то ли гигантских черных сороконожек, которых толком так и не смог разглядеть. А к машине они не выползали. Видел даже какую-то летучую тварь, которая пронеслась вдоль улицы у меня над головой, противно вереща. Здесь был мир, другая реальность, другая жизнь, враждебная нам и непонятная. Но машина все же давала ощущение защиты. Никто на нее не бросался, хоть и провожали злобными взглядами. Да никто, наверное, не смог бы ее догнать. Даже тот прыгучий им, пусть и был почти что нереально быстрым, но именно что почти, все же законы физики соблюдались. Пусть я ехал неторопливо, но все же достаточно быстро, чтобы твари особо не опасаться. Разве что летучих. Но летучая тварь не напала и даже на лобовое стекло не нагадила. Как тут недавно чайка обошлась с моей Прадо прямо на выезде из гаража. Почему-то в голове всплыла слышанная когда-то шутка. Бога нет, есть только физика. И когда ты нарушаешь ее законы, то попадаешь в ад. Вот я вроде в каком-то аду, наверное. Но законы все те же, пожалуй. Или это еще не ад? Чистилище? А эхо так все нет и нет. Хоть оно просто напрашивается в таком месте и в такой тишине. Куда делось? Не знаю. Нарушает законы физики все же. Или тут воздух такой стоячий, что даже звуковые волны не передает, а как-то гасит. Может и так. Какая разница, собственно говоря? В одном месте все же попал в затор. Маршрут, нарисованный Николсоном, вел мимо склада Maritime Soft, а ехать близко к нему я не решился. Покатил с большим крюком в объезд. Пока мне не хотелось никому враждебному показывать то, что кто-то кроме них шляется по нижнему уровню. Пока это тайна, это моя лучшая защита, я думаю. А вот затем был океан. Немного не доехав до места, я свернул на Пасио дель Мар и остановился, выйдя из машины. Нет, запах океана, острый, свежий, смесь соли, йода и водорослей, пропал. Не было ничего. Вся та же затхлость, как в надолго запертой кладовке. Ну и запах дизельного выхлопа, расползающийся вокруг машины. Сама же вода была серой, как мир вокруг, и почти неподвижной. Даже определение «штиль» не было бы точным. Штиль, по сравнению с тем, что я сейчас вижу, выглядит почти как штурм. Поверхность воды, пусть и не была как зеркало, но рябь шла по ней настолько микроскопическая, что выглядела нереальной. Даже не рябью, а... не хватает слов. Не бывает так, и быть не может, но есть. Появилось острое желание спуститься на пляж и попробовать эту воду на ощупь. А может, даже и на вкус. Но побоялся. До башен Сохо и Тен было от этого места рукой подать. И выглядели они просто жутко. Гигантские, уходящие в небо глыбы грязи и мерзости. А под лианами, опять же, что-то шевелилось, как мне показалось в прицел. Не хочется от машины вообще отходить. Так что снова забрался за руль, закрылся, а затем, выловив из почвы винтовочный глушитель, установил его на обрубок ствола. Сбросил магазин, выкинул патрон из патронника, воткнул в приемник пластиковый пимак и дослал патрон. Затем навинтил глушитель на глок. Все, я уже близко к цели, совсем близко. Почти что доехал. Осталось только решить, как подобраться. Пусть звук и вязнет в этом воздухе, но все же, думаю, звук тойотовского дизеля с какого-то расстояния станет слышен. Понятно, решать, что свои. Кому еще здесь ездить? Но лучше бы вообще никакого внимания к себе не привлекать. Поэтому машину надо бы оставить где-то поодаль. Но так поодаль, чтобы при этом еще по пути к дому меня никто, например, не съел. Как-то оживленно на нижнем уровне Сьюдад-Панама. Да и терять силы, время и патроны на то, чтобы отбиваться от очередного демона, как-то не хочется. Подъезжать решил со стороны моря и встать за углом квартала. Потому что с этого направления прикрыть должна и стена, и живая изгородь. Растительность здесь внизу не поредела, а просто как-то испоганилась. А так даже гуще стало, пожалуй. Прикроет. Так, докуда на машине ехать? А вот дотуда и поеду. Расположение дома Гонсалеса я помню хорошо. Там даже с верхнего этажа дорогу вдоль моря не видно. Ее то соседние дома закрывают, то заборы, то кусты. Не должны увидеть. И услышать не должны. Ехал, правда, все равно в натяг, удерживая обороты на самом минимуме. Едва касаясь педали подошвой, почти на холостых. Фары выключил. Вдоль ряда жилых небоскребов пробрался тихо, пугаясь. От них прямо чем-то нехорошим тянуло. Не запахом, понятное дело, а вот, опять же, как холодом по костям. Словно там что-то поселилось плохое. Хотя, наверное, поселилось, чего ему не поселиться. А хорошего тут и нет, наверное, совсем. Дом я увидел издалека. Не сам дом, нет, а след спуска. Я ведь в колонне даже не догадался оглянуться и посмотреть на склад, от которого я отъехал, издалека. А вот тут я как раз к спуску еду, так что увидел. Это как перевернутая воронка, как смерч, только разве не расширяющийся вверху, падающий на землю откуда-то из тяжелого, сплошного, свинцово-серого неба нижнего уровня мира. Воронка света, столб света, к которому просто хочется добраться как можно скорее. Это место словно зовет и приманивает. Общая безопасность и покой. Только у нас там безопасность не запланирована вообще-то. У нас как-то другие намерения и планы. Остановился, заглушил двигатель, на всякий случай убрав ключ от машины в карман, потому что не готов я их просто так внутри оставлять, как они тут делают. Еще раз проверил оружие, экипировку, все в порядке, все на месте. Натянул мотоциклетный подшлемник поверх стрелковых очков. Теперь все. Фиг меня узнаешь. Не думаю, что понадобится, но на всякий случай. А случаи разные бывают. Огляделся, прислушался. Вроде ничего враждебного рядом не видно и не слышно. Хорошо бы, чтобы и не было. Подошел к краю стены, выглянул аккуратно. Вижу дом. Первый этаж забором и растительностью скрыт, окна второго видны. Но вроде никто возле окон не стоит, как мне кажется. Еще раз огляделся, потом рывком перебежал улицу, прижался уже к забору напротив. Вот так. Теперь меня и со второго этажа видно не будет. Теперь только из ворот надо выглянуть, чтобы рассмотреть. Стоп. А камеры здесь не работают? У Гонсалеса на воротах висит и на доме есть. Нет, не должны. На кой они здесь потребны? А питать все от генератора придется, так что не думаю. Так, заходить будем просто с фасада. Наверное, во всех остальных случаях придется ломиться через живую изгородь. А к ней здесь даже прикоснуться противно, как будто мутировало все. От радиации или какой другой дряни. И тех змей или не змей, что они там есть среди лиан, я тоже помню. Хотя границы участка у них в круг света попадают, так что изгородь должна быть нормальная. Но все равно шумно получится, треску будет много. Не, только с фасада. Стараясь двигаться как можно тише, пошел вдоль забора, все так же прислушиваясь и вращая головой на 360 градусов. Опять вспомнилось, что в мой прошлый спуск та тварь, что я застрелил, крутилась у самого светового круга. Может быть, они вообще тут дежурят и в засаде сидят в надежде на добычу. Чем не вариант? От такого варианта пробрало холодом, а заодно показалось, что кто-то в спину смотрит. Засуетился, завертелся, вскинув карабин, но так никто и не кинулся на меня. По мере приближения к пятну света даже чувствовать его начал. Словно теплом оттуда тянет. Даже шаг ускорить хочется. А когда пересек его, пусть нечеткую, но ощутимую всем телом границу, увидел очередного импа, появившегося из-за того самого угла, откуда вышел я. По следам идет, что ли? Опять вскинул оружие, проклиная мысленно невезуху. Хоть и с глушителем, но шума будет достаточно, и хуже момент для этого придумать трудно. Но в последний момент вдруг сообразил. Не стал стрелять, просто прошел чуть дальше в свет. А потом осклабился и показал импу средний палец. Тварь, как вкопанная, остановилась на границе, уставившись на меня голодными глазами. Кажется, даже с тоской. Но дальше не двинулась ни на шаг. Все верно. В свет они не заходят никогда. Это не их мир уже. Это кусок верхнего уровня. Вот там и сиди, никуда не ходи. Заставить себя повернуться к твари спиной было немножко сложно, но заставил все же. И на спину мне никто не прыгнул. Потом не выдержал, оглянулся. Нет, так и сидит, не шевелится. Ладно, пошли дальше. Шаг за шагом до угла. Дальше низкий парапет, на нем решетчатый забор. Добрался до угла, прислушался. Тарахтит что-то. Генератор, похоже. Выглянул из-за столба аккуратненько так, чтобы в любой момент назад нырнуть. Укрыться. Но ничего не случилось. А интересно. Прямо на газоне в углу двора стоит грузовик Митсубиси с топливной цистерной. Горючку для генератора хранят. Двери гаража открыты, в нем две машины, большой пикап и новенький серый ленд-крузер. А у стены человек какой-то стоит, с чем-то возится у маленького верстака. Посмотрел на него в прицел. Нет, не знаю такого, не попадался он в наших видео ни разу. Рыжий, крупный, толстоватый, конопатый, лицо белое, нос и уши красные. Руки, высовывающиеся из обрезиненных рукавов клетчатой рубашки, покрыты татуировкой. Короткая стрижка, вроде военный. И что с ним делать? Я сюда за Сатори и Луис пришел. Что с ним делать, знаю. И мне их не жалко, даже если придется прибегнуть к плану «Б». Они убийцы. А этот... Стоп, а кем он еще может быть, если в этой компании? Такой же убийца, просто я его раньше не видел. И все. Действительно, чего это я в неуместный гуманизм впадать начал? Все тут одним миром мазаны. Вертикальная рукоятка уперлась в парапет забора, красная марка эймпоинта разместилась на голове у рыжего. Треск выстрела, совсем не громкий, даже тише, чем должен быть, сразу увязнувший в воздухе, толчок в плечо, странный тусклый звон покатившейся гильзы. Над ухом у рыжего появилось темное пятно. Голова слегка дернулась, и он сперва завалился вперед, потом съехал со столика в бок и тяжело осел в углу. Его грубые ботинки, неловко повернувшись, поскребли по плитке пола и замерли. «Чисто», — сказал я сам себе, двигаясь за парапетом в сторону калитки. «На глушняк. Отлично. Следующий столб. Из-за него осмотреться, оглядеть окна. Никого. Они хоть здесь? Вот будет сюрприз, если нет. Может, они в Maritime Soft? Не, не должны. Там офис, а тут вилла. А Луис скрывают, и, похоже, пока собираются скрывать». И где скрывать лучше, чем в своем же доме? Нет, здесь должны быть. Хотя бы Луис. Следующий столб. Снова по окнам. Никого не вижу. Не значит, что никого нет. Просто не вижу. С этим лучше самого себя не обманывать. А имп? А так и сидит. Смотрит. Никуда не идет. Главное, за мной не идет. Не нравится ему тут. Вы почему кефир не кушаете? Не любите? Вот и он не любит. Или это она? Или оно? Как всегда, дурь всякая в голову лезет, когда мандраж. Всю жизнь так. Чем больше адреналина в крови, тем больше глупостей в голове. Способ не навалить в штаны со страху такой, наверное. Отвлекаюсь вроде как. Так, через главный вход? Есть еще слева за углом вход на кухню, отдельный. Но с чего ему открытым быть? И гараж открыт. Рыжий, чью ногу я вижу даже отсюда, вошел туда через ворота или из дома. К гаражу надо наискосок, до парадной двери рукой подать. Нет, все равно начну с гаража. Я бы в него через внутреннюю дверь пошел, если из дома. Откинул магнифайер, теперь он только мешать будет. Быстро, но не сбиваясь на бег, пересек газон, вводя стволом карабина по окнам. Но по мне никто не стрелял. А двигался я все же вполне бесшумно как-то. Не растерял еще навыков. Мне бы еще килограммов 6 скинуть, и вообще орел буду. Точно. Хотя бы 6. Самое время об этом подумать, ага, самое-самое время. Так, а вот и труп. В углу фал стоит со складным прикладом, такой, как в колонии был. И на верстаке лежит лифчик с 4 магазинами к нему. А на рыжем кобура еще. Ну, как-то относительно настороже они, да. Генератор тарахтит, попахивает выхлопом. Но не так, как в других местах. Тут воздух как-то движется. Сзади генератор, сзади гаража. Я помню. Так. Дверь в дом, вон в углу. Аккуратно к ней. Упругие подошвы трекинговых ботинок на такой плитке часто скрипнут норовят. Поэтому аккуратно с опорой на внешнюю сторону. Дверь рывком на себя и сразу внутрь, в дом. Выход здесь прямо в гостиную, в закуток такой, в дальнем углу. Человек напротив двери с винтовкой спиной ко мне. Двойка, еще двойка. Уже громкие, как у духовушки, щелчки выстрелов. Два в спину. Он только лишь собрался повернуться, но уже не успел. Затем два в голову. Тело даже падать не начало. Женский крик, какие-то слова, но я даже не понял, на каком языке. Маленькая черноволосая азиатка с некрасиво перекошенным от страха лицом бежит к двери в подвал. Где она была? Но в руках у нее ничего, и я не вижу других угроз, поэтому я просто наставляю автомат на нее и ору на английском. «Лежать, полиция!» Пусть совсем обалдеет, какая разница, кем я назовусь. И она пугается, теряется, сбивается с шага, бросается в сторону, зачем-то пытаясь проскочить мимо меня. И я просто подставляю ногу, за которую она цепляется и летит носом в пол. Поворачивается на бок, и я с разбегу всаживаю ей в живот ботинок, начисто выбивая из нее дух. Мне некогда ее обездвиживать, мне некогда возиться с наручниками, которых при мне целая связка. Я ищу Луис, но при этом хочу взять живую японку. Может, дождется меня, полежит пока. А Луис искать не пришлось. Я увидел ее у балюстрады второго этажа. Она просто вышла из комнаты, подняв руки перед собой, выставив вперед ладони и крикнула напряженным голосом. «Не стреляйте, я заложник!» «Спускайся!» Я направил на нее ствол арки, и она заметно испугалась, хоть и попыталась страх скрыть. «Быстро, не тяни время!» Снова ствол по сторонам, но вроде других угроз нет. «Где остальные?»
1: «Один в гараже».
0: Она показала рукой туда, откуда я пришел. «Нет там никого, я уже проверял. Уже нет. А еще?»
1: «Только Дуэйн и Барт. Больше никого. И она».
0: Луис показала на пытавшуюся поймать ртом воздух Сатори, корчившуюся на полу. «Надо проверять, но этих оставлять нельзя». «Черт, как же плохо действовать одному, а?» «Лежать, лицом вниз!» Луис было засомневалась, но я просто свалил ее, схватив за длинные волосы и подбив ноги, свалил лицом вниз, накинув пластиковые наручники на запястья, потом на щиколотки, обездвижив ее окончательно. Затем проделал то же самое, продолжая нервно поглядывать по сторонам, со все еще не пришедшей в себя от удара Сатори. Все, обе упакованы. Убитый Дуэйн. Это он наверняка, потому что черный. Белых Дуэйнов в жизни не встречал и даже не слышал о них. Дуэйн, Лерой, самые они. Значит, тот в гараже Барт, так получается. Быстро взглянул в кухню с карабином наготове, обошел островок. Никого. Пинками дотолкал диванчик до двери в подвал. Подпер. Если кто-то поднимется оттуда, то без шума не войдет. А сам заглянул в столовую, в которой тоже никого не нашел. В кабинет Гонсалеса, на столе в котором нашел открытый и включенный лэптоп. По заставке с каким-то кровавым анимешным рисунком решил, что это японки. Хотя вполне мог принадлежать и Луис. Поднялся осторожно на второй этаж, осмотрел все комнаты. Никого. Еще лэптоп. В одной из комнат куча мужских вещей и включенный телевизор, на экране которого в режиме паузы какая-то порнушка. Интересно, Барт или Дуэйн? Еще лэптоп, еще один. Включенный и выключенный. И все. Никого больше. Разве что странное ощущение нереальности накатило. Пока ходил. Я ведь дом Гонсалеса помню хорошо, а тут вроде он и не он. Да, четверо здесь было. Луис и Сатори лежали рядом, о чем-то тихо шептались. Договариваются. Правда, поверили, что я какая-то полиция и пытаются согласовать показания? Ну, пусть пытаются. Кому не интересны их показания? Отрезав от выловленного из сумки мотка пару метров паракорда, я связал наручники на запястьях Луис с наручниками Сатори. Затем разрезал хомуты у них на щиколотках. «Пошли!» — сказал я, дернув за шнур. «Вставайте, обе!» Ни одна, ни вторая ничего не сказали, просто неуклюже, без рук, поднялись на ноги. При этом Луис дернула шнур так, что Сатори чуть не свалилась.
1: «А куда?»
0: «Заткнись!» Луис попыталась что-то спросить, но я сильно и больно ткнул ее глушителем в спину. Так что она только ойкнула и замолчала. «В подвал! Быстро!» «Дверь за собой закрыть, их вниз по лестнице, затем дверь в игровую тоже захлопнуть, так надежней». А их подтолкнул в сторону винного погреба. Испугались. Похоже, решили, что я их собираюсь там убить. Там, где они вдвоем убили жену и сына Гонсалеса. Мать и брата, самой Луис. Она снова попыталась что-то сказать, но я опять ее ударил. «Зубы вышибу, заткнись!» Никаких терзаний от того, что бью женщину, даже девочку. Это не девочка и даже не человек. И вторая тоже. Это какие-то упыри, вампиры, я даже не знаю, кто или что они вообще. Таких надо даже не казнить, много чести, а просто истреблять, как крыс, наверное. «На пол, лицом вниз!» Легли без споров. Луис трясется, а под Сатори начала лужа расплываться. «Ну да, страшно. Я все понимаю. Семье Гонсалеса тоже было страшно, я думаю. На этом же самом месте». Наступил японке ботинком на спину, чтобы в темноте дергаться не начала. И выключил свет. И опять волна холода, онемения, дрожи, страха, затем накатывающее тепло. Мы поднялись вверх, на верхний уровень. Щелчок выключателя. Эти две так и лежат, не шевелясь. Открыл осторожно дверь из подвала. Выглянул. Пусто. Зажег свет в игровой, затем выловил из кармана рацию. «Кики, как слышишь?»
2: «Чисто!»
0: — сразу откликнулось радио.
1: «Мы здесь!»
2: «Запускаем!»
0: Голос звучал радостно.
2: «Сейчас! Мы на всякий случай дверь завалили!»
0: «Вот так! Поход закончен! Можно подниматься!» Глава третья. Домой меня отвез Кики, под утро уже. И пока мы ехали, он задал по меньшей мере 1000 вопросов, или больше. И это молчаливый Энрике, от которого особо и слова не добьешься. Вообще, я его понимаю. Это странно, по меньшей мере, когда люди закрывают за собой дверь и исчезают. А потом за закрытой дверью появляются из ниоткуда. Мне и самому до сих пор странно, и даже в том, что это все происходило в реальности, а не во сне, приходится себя убеждать. Когда уже уходя из дома, мы снимали с петель все двери в подвале, чтобы точно знать, что следом за мной никто снизу не выберется, я чувствовал себя малость того, ненормальным. Куда девать Луис и Сатори было, пожалуй, самым сложным вопросом. Вести кричи далеко и опасно. Можно нарваться на полицию, которая точно не придет в восторг при виде двух связанных женщин в фургоне. Да и выдавать местоположение Ричи и даже сам факт его существования Гонсалесу тоже не хочется. Лишнее это все. Была недолго обсуждавшаяся идея отвезти их на склад в нашем офисе. Но ее отменили почти сразу. Минусов в ней куда больше, чем плюсов. А плюсов так почти и нет. Была даже мысль просто вывести их в заросли между городом и берегом, к востоку от Коста-де-Лесте, и там просто отдать Гонсалесу. Пусть дальше сам разбирается. Но тоже решили, что не годится. Просто потому, что сперва их надо допросить самим. Сатори точно должна знать всех людей в другой, столичной ячейке. И нам эти люди нужны. Все, без исключения. И все же повезли Кричи. Джефф опять впереди, за головной дозор. Мы с Кики на автобусе сзади, с двумя связанными пленными в багажнике. И чуть не нарвались на полицейскую заставу возле Санта-Риты. Хорошо, что дозор у нас ехал в паре километров впереди. Пришлось под аварийкой сдавать задом чуть не километр, до разрыва в отбойнике, где в наглую развернувшись, а потом вернувшись назад, съехали на старую узкую часть транзитной дороги, идущую вдоль озера Гатун. Там уже без дозора пришлось обходиться. Джефф проскочил дальше, но добрались без приключений. На мосту через шлюз увидели еще пару полицейских машин, причем в ситуации, что и деваться-то было некуда. Но полицейским до нас дело не оказалось, они по каким-то другим делам приехали. Так что, когда мы добрались до Ричи, нервы у меня были почти что на пределе, а душевных сил не осталось уже ни на что. Распределить пленных по разным камерам не получилось, бункер был всего один. А вот цепей и замков Ричи в хозяйственном докупил, ожидая новых поступлений. Так что безопасно запереть всех получилось. Итак, дома я оказался под утро и успел только принять душ и побриться. Ни на что другое времени уже не хватило. Переоделся в свежее, дошел до упрятанной на соседней улице машины и поехал в аэропорт Бальбоа. Успел вовремя, даже чуть рановато, так что пришлось ждать, сидя в машине с открытыми окнами. Первым, к удивлению моему, подъехал Хефе. Его большой пикап, порыкивая мотором, подъехал к моей машине и, сдав задом, встал на соседнее место. Хефе выскочил из кабины и направился ко мне, широко улыбаясь. «Ты что тут делаешь?» — поразился я.
2: «Тебе полет организовываю», — ответил он, протягивая руку. «Я ж не только тиром заведую, у меня тут много всяких разных маленьких дел.
0: И с посольством тоже.
2: «Не с посольством, с Дэя работаем», — ответил он. «А вот и остальные», — он показал на приближавшиеся к стоянке фары. «А я с Дэя лечу, что ли?» — озадачился я в конец. «Нет, просто они часто у нас самолет нанимают. Точнее, через нас у Динкорпа».
0: «Вот как?»
2: «Динкорп — частная военная компания, одна из самых больших и работает чуть ли не по всей Латинской Америке. Причем специализируется на обучении армий, опылении ядами плантаций, коки и на авиаперевозках. Не знал только, что Хефе с ними связан». Фары оказались черным экспедишеном, за рулем которого сидел Акоста. А вот спутник его удивил меня еще больше. Чем именно? Белым воротничком священника.
3: «Знакомьтесь», — сказал Акоста. «Отец Умейли».
2: «Сергей Руднев».
3: «Все готово?» —
2: спросил Акоста у Хефе. «Да, все нормально».
3: «Вас там встретят», — повернулся ко мне Акоста. «Кстати, есть какие-то новости для меня?»
2: Я с сомнением посмотрел на окружающих.
3: «Отойдем»,
2: — правильно понял он мой взгляд. Отошли подальше и остановились.
3: «Новости есть», — сказал я, оглядываясь. «В общем, я не знаю только одного, из-за чего конкретно убили Брю. Семью Гонсалеса убила дочь и ее новая подруга из интернета».
4: «Откуда такая точность?»
3: «Они у нас, обе».
2: Я ожидал, что Акоста начнет говорить что-то о судебных перспективах, но он, к моему удивлению, только кивнул, словно отметил факт, и достаточно. Странно. Затем он все же сказал.
3: «Я бы хотел, чтобы до вашего возвращения из Колумбии с ними ничего не случилось».
2: «Ничего и не случится».
3: «Это хорошо. Да, к слову, отец Умели может ответить на множество ваших вопросов, даже больше, чем я. Воспользуйтесь возможностью».
2: «Даже так?» — уже окончательно поразился я. «Воспользуюсь, обещаю». На этом разговоры закончили. На летном поле у старого здания терминала стоял небольшой, изящный одномоторный винтовой самолет. Белый, с темно-синими полосами, с надписью «Матрикс» на носу. Подъемная дверь в середине фюзеляжа была поднята, нижняя ее половина со ступеньками свисала до бетона. Один из пилотов, худощавый, жилистый, очень молодой парень, запустил нас внутрь, сказал: «Присаживайтесь». После чего закрыл дверь и сам полез вперед, туда, где за приборной панелью сидел еще один пилот. Очень светлый блондин с редеющими на затылке волосами. Самолет выглядел маленьким, но в салоне оказалось на удивление просторно, как в хорошем лимузине. Удобные сиденья, обтянутые светлой мягкой кожей, откидные столики, даже розетки для лэптопов. Бизнес-класс, в общем. Ноги тоже было куда вытянуть, тут в свободном пространстве и вовсе можно было улечься. Священник уселся рядом, улыбнулся вежливо, затем достал из бокового кармана черной спортивной сумки книгу в мягкой обложке и сразу углубился в чтение. А я вытащил свой лэптоп и запустил его. Пилот с кем-то переговаривался по радио, потом заработал двигатель, и вскоре самолет порулил по дорожкам к месту старта. Опять переговоры, в которые я не вслушивался. Затем быстрый разбег, отрыв от полосы, взлет. В иллюминаторе было видно, как уходит вниз земля. Где-то далеко, на самом горизонте, занимался рассвет. И чем выше мы поднимались, тем ярче он становился. Тем краснее и светлее было небо. После разворота машина легла на курс. Звук двигателя сменился на чуть более тихий и ровный. Пилоты о чем-то негромко болтали, посмеиваясь. Отец Умели погрузился в чтение. Надо бы поговорить, но как-то отвлекать его неохота. И не знаю, с чего разговор начать. А Косте следовало быть чуть более конкретным. Поэтому я нашел в компьютере файл, который передал мне Витек, и до которого у меня до сих пор не дошли руки. Подборку материалов по детям-убийцам. Начал он с копированного откуда-то доклада какого-то эксперта из ФБР, который показал, что дети на самом деле при соответствующих обстоятельствах куда легче идут на убийство, чем взрослые, и зачастую с куда большей жестокостью. Процент же немотивированных убийств, когда преступники подчас и сами не знают, зачем это делают, у детей составляет чуть ли не большинство. Любопытство, неумение оценить последствия, полная неспособность к сопереживанию — это как раз о них. Опять же, стайность. Группа подростков, забивающая до смерти совершенно случайную жертву, стандарт своего рода. С появлением возможности выкладывать видео в интернет появились малолетние серийники. Но были и другие примеры. Дети убивали обдуманно, спланированно. И просто так. Лучший пример — Грэм Янг, английский мальчик, увлекавшийся химией, как следствие, ядами. Он просто травил всех подряд. Свою семью в первую очередь. Хотя вовсе не испытывал к ним никакой вражды. Ему было просто интересно. Отравил насмерть мать,
0: Посадил на инвалидность отца, даже сам отравился, путая тарелки. В конце концов попался и оказался в психушке. И даже там нашел способ добраться до ядов, извлекая цианиды из лаврового листика на кухне, где помогал, и отравить насмерть и не насмерть несколько людей. Как бы то ни было, в возрасте 23 лет милосердный закон его освободил, скрыв, давая второй шанс, его идентичность и преступление. А милосердная сестра приютила его у себя, после чего он устроился на работу. И взяли ведь, потому что закон запрещал рассказывать о его прошлом. Где и травил всех коллег, как мог, пока не попался снова, не угодил в тюрьму, как взрослый, где и помер со временем. В любом случае, все позднейшие экспертизы признавали его совершенно здоровым психически. Обнаружили разве что интересную вещь. После травмы головы, перенесенной в детстве, он ничего не видел справа от себя. А его мозг, что интересно, видел просто не сообщая об увиденном мозгоносителю. Хотя, в общем, связать это с убийствами так никто и не смог. Что могли сделать, так это установили полное отсутствие совести, морали, внутренних тормозов и чудовищную эгоцентричность. И получается, что он таким просто уродился. Потому что его сестра, например, или его родители никаких отклонений никогда не демонстрировали. Нормальная, благополучная семья. То есть в семье вдруг родился монстр. Словно кто-то забыл вложить в младенца душу, и он вырос без нее. Как Луи Гонсалес, например. Вспомнился старый американский сериал «Энджел» про вампира, получившего назад свою человеческую душу и в результате бьющегося на стороне сил добра со всякими порождениями зла. И была серия о том, как Энджел с друзьями изгонял демона из маленького мальчика, который все время то под машину пытался попасть, то в пожаре сгореть. И изгнал таки. И был у Энджела с этим демоном разговор перед тем, как порубить того в куски. Бывший вампир обвинил демона в том, что тот исторг душу мальчика, а демон сказал, что никакой души там не было. И под автобус он гнал ребенка потому, что даже сам боялся такого оставлять жить. Ну и закончилась серия очень нехорошо. Не помог Энджел его семье, насколько я помню. И как это интересно согласуется с реальностью. Как Луис Гонсалес получилась такой, какая она есть? Ведь брат ее обычный ребенок, и семья, насколько я успел понять, была тоже вполне обычной, даже благополучной. Откуда все? Скажу больше, я что-то почувствовал, оказавшись рядом с ней. От нее тянуло бездной, злом, как от спуска. Рядом с той же Сатори я ничего такого не ощутил. Луис, пожалуй, что она внушала даже какой-то страх. Или не страх? Что еще? А что я чувствую рядом с Энн, к слову? Да, я свои ощущения списал на либидо и прочее, потому что Энн, выражаясь грубо, женщина в моем вкусе. А в присутствии Луис ничто подобное меня не отвлекало. А вот по сути, не одно ли и то же? Что между ними общего? Дальше Витек сделал подборку наиболее громких дел с фотографиями. И на одной из них я сразу узнал Эрика Брауна, который даже не изменил имя. Так и значился там Эрик Браун. Толстый, рыжий, сильно близорукий мальчик со странными уродливыми ушами, торчащими в стороны на манер крыльев. Вроде как результат того, что его мать во время беременности принимала не те медикаменты. Умный, хорошо учился, но был постоянной жертвой насмешек в школе. В возрасте 13 лет, возвращаясь домой из школы, остановил катавшегося на велосипеде 4-летнего ребенка, отвел его в лес, где изнасиловал палкой, задушил и раздробил тому голову камнем. Ответ на вопрос, зачем, он так дать и не смог. Сказал, что просто так. Помогли психиатры, нашедшие у него какой-то там синдром, в результате чего он был осужден всего на 8 лет. В тюрьме закончил образование, к слову, с отличными оценками. Стал программистом, а потом нацелился на степень по психологии. Задержали его до звонка, отказывая во всех условиях освобождения, несмотря на примерное поведение. Спасибо администрации тюрьмы. Но все же были вынуждены отпустить. Вышел он примерно год назад, получается, после чего исчез с экранов радаров в Америке. А уши он, похоже, починил. Несмотря на длинные распатланные волосы, видно, что они все же обычные. Ну да, это и несложно, наверное. Сатори. Витек, похоже, идентифицировал Сатори. Да, японка, настоящее имя скрыто из-за того, что она несовершеннолетняя. А Сатори ее назвала Пресса, в честь, кажется, какой-то хентайной героини. Убила, изрезав ножом одноклассницу прямо в школе. Без сколько-нибудь понятных причин. Просто убила. Была тихоней, сидела за компьютером все свободное время. любила аниме. Во время следствия подозревалась в связи с исчезновением 10-летней девочки. Что-то там у нее нашли, но сама не созналась. А доказать не получилось. Осудили на доступный максимум, вышло 2 года назад. Прикидочно. А вот и Мари, она же Джасмин Роджерс. На самом деле Джасмин Робертсон. Канадка. На фото с суда такая же красивая, как и сейчас. Хотя там только ей всего 13. Подалась в Готы, познакомилась с каким-то идиотом, который утверждал, что он вампир и ему 300 лет. Вдвоем они зарезали всю ее семью и заодно соседку, которую встретили, выходя из дома. Вампир на суде все брал на себя. Судмедэксперты утверждали обратное. В результате ей дали 10 лет. Допустимый законом максимум для малолеток. Вампира осудили как взрослого, пожизненно. Умер в тюрьме на 3-й год от лейкемии, заболевания крови. Ирония. Джасмин, получается, вышла 3 года назад. В 13 убила, села, сейчас ей 26 примерно. Где-то так и выглядит. Было много информации, много фотографий, не только новых. Витек вытащил на свет того же Грэма Янга, умершего еще в 90-м. Джесси Помероя, убивавшего других детей в 59-м и умершего в пожизненном заключении. Джорджа Стайни, самого молодого убийцу в Америке, казненного на электрическом стуле в 14 лет за убийство девочек в 44-м году. И была статья о некой Мари Ринг, родом из Шеффилда, дочери проститутки и неизвестного отца, в возрасте 10 лет убившей 3 мальчиков. Она заманивала их в пустующие дома на бедной окраине города и там резала маникюрными ножницами, кастрировала, после чего душила. Она активно помогала искать пропавших детей, ходила на все похороны, приходила с сочувствием в семьи, даже плакала с их матерями, держать их за руку. Но потом попалась. Судебная экспертиза признала ее психопаткой. Приговор не был мягким. Ей как-то сумели дать 25 лет отсидки совокупно в клиниках и тюрьмах. Но в реальности она отсидела 12, вышла на свободу в 23 и просто исчезла. Ее пытались найти журналисты, но не нашли. И было несколько фотографий Мэри, черно-белых, потому что посадили ее в 68-м, 44 года назад. Девочка, 10 лет, с темными волосами и миленьким, глазастым, чуть скуластым лицом. Девочка 15 лет, фото тюремное, сделанное после того, как Мэри удалось сбежать из-за недосмотра охраны. Впрочем, ее поймали через 40 минут, далеко не убежала, потому что вокруг тюрьмы были одни поля и фермы, все на виду. Фото, сделанное сразу по выходе из тюрьмы. Стройная девушка с темными волосами в больших солнечных очках. 44 года назад. Добавить еще 11 лет. Возраст, в котором ее судили. 55. Ведь я думал, что ей не больше 30, да? Но узнать ее все равно легко. Интересно, к ней тоже приехал джентльмен на Ягуаре? И куда он ее отвез? И где она была все это время? Дочь проститутки, которая дочь избивала и даже сдавала своим клиентам. Никогда бы не подумал. Эти 32 года свободы прошли для нее не зря. В то, что она из Сюрея и из хорошей семьи, веришь сразу, без сомнений. В ней словно бы врожденный аристократизм. Привычное положение над головами общества. Из-под любого новориша так или иначе лезет подлинная сущность. Спрятать это невозможно. Я видел много раз. А тут... Жуткое детство, убийца-психопат, 12 лет тюрьмы и принудительного лечения. И ничего, никаких следов этого. Скажи, что это наследница Ротшильдов, секунды сомневаться не буду. Джентльмен на Ягуаре? Или сама так перевоспиталась? Нет, перевоспиталась, если бы она уже не убивала. Переродилась скорее. Но убивать продолжает, пусть и не своими руками. Или своими тоже. Вот это я хотел бы знать. Мне это важно, не знаю даже почему. Потому что, наверное, что я все же влюбился. Пусть не знал в кого, но отрицать это глупо. И даже сейчас она мне не безразлична. Да, от любви до ненависти всего один крохотный шаг. И я даже не знаю, сделал ли я его уже. Пожалуй, что завис где-то в середине этого шага. Просто потому что не верю, не могу верить. И чувствую, что это правда. И в то же время верить не могу. Я должен знать наверняка, не так, как сейчас».

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Всем привет, с вами диджей Марзук
1: и Мария,
0: а это значит, что в эфире очередной выпуск программы «Музыкальный глобус».
1: Да, и очередной этап нашего кругосветного путешествия по городам мира.
0: Да, и сегодня мы совершим тур по городам Азии. Ну, скажем так, преимущественно по городам Азии, но вот тут и некоторые исключения. И с одного из них как раз мы начнем. Куда мы отправимся?
1: И первая наша остановка будет в Турции, в городе Стамбуле, у которого, помимо названия Константинополь, самого известного было еще несколько названий.
0: Да, мы отправляемся в Турцию, в замечательный город Стамбул, который находится и в Азии, и в Европе. Во-первых, надо начать с того, что город был основан аж в 667 году до нашей эры, и первоначально его называли Византией. До 330 года, когда город и получил название Константинополь в честь императора Римской империи Константина, который известен тем, что уравнял христиан в правах с язычниками, как известно, и ввел христианство в качестве официальной религии. А далее с названием происходили очень интересные вещи. До 1453 года город назывался Константинополь, здесь никаких вопросов нет. А вот дальше фактически официально использовались два названия. Еще с 13 века арабы называли этот город Истанполин, что в переводе с греческого означает «в город городу». Это название перешло и в турецкий язык. В русском языке с 18 века стал использоваться искаженный вариант этого названия Стамбул, но в международных документах использовалось название Константинополь еще очень и очень долго. В частности, в 19 веке именно название Константинополь фигурировало в нескольких мирных договорах, которыми заканчивались войны между Россией и Турцией. А еще надо сказать, что чуть раньше этого, в 1761 году, власти Османской империи решили называть город Исламбол, наполненный исламом, но вот это, что называется, не прижилось. Так вот, что касается Константинополя, от использования этого названия в официальных документах отказались только в 1930 году, уже во времена Республики Турция, при Кемале Ататюрке было принято решение, что должно использоваться только наименование Стамбул. И как раз вот на это, а также на 500-летие завоевания Стамбула турками-османами, видимо, и решил откликнуться канадский квартет The Four Lads. Песня «Истанбул над Константинополь» вышла как раз в 1953 году. Надо сказать, что песня эта носит такой шуточный характер, и поется в ней примерно следующее. «Когда-то Стамбул был Константинополем, но теперь уже нет. Так что, если девушка назначит вам свидание в Константинополе, езжайте в Стамбул. А почему это так? Только жителям Турции известно».

0: Ну, о Стамбуле, наверное, пели и турецкие исполнители тоже.
1: Да, давай ненадолго останемся в Стамбуле, задержимся еще немножко в этом городе, где Азия встречается с Европой, где есть замечательный пролив Босфор. И скажем о том, что в Стамбуле, вообще говоря, много чего можно посмотреть. В городе насчитывается 17 дворцов, 64 мечети и 49 исторических церквей. То есть хватит ни на один день и ни на неделю даже, я так думаю. И действительно, в репертуаре турецких исполнителей имеется довольно много песен об этом городе, и я предлагаю сейчас послушать легендарную певицу Сезам Аксу.
0: Наши слушатели уже знакомы с творчеством этой исполнительницы. Ее песня звучала в прошлом году в музыкальном глобусе, посвященном 8 марта. Но сегодня мы ее услышим не одну в нашей программе.
1: Да, но вот с кем я точно не знаю, в дискографии певицы это не обозначено, к сожалению. Но поет она в дуэте, действительно, и дуэт очень так неплохо звучит, я бы сказал.
0: И давайте его послушаем.

0: Итак, это была Сезам Аксу, а мы покидаем Стамбул. И куда мы отправляемся?
1: Ты знаешь, Дим, существует очень много экскурсий, которые предлагают из Турции отправиться в Израиль. Может быть, тоже туда отправимся?
0: Давай последуем примеру многих других. И отправимся мы в древнейший город Иерусалим.
1: О Иерусалиме мы говорили в наших проектах несколько раз. Действительно, это город очень древний. Город, который считается колыбелью мировых религий.
0: Ну, я думаю, тут бессмысленно цитировать Википедию. Можно много чего сказать, но еще лучше все-таки хоть раз в жизни в Иерусалиме побывать. И я надеюсь, что у нас, а также у наших слушателей, такая возможность все-таки будет.
1: И, возможно, даже если мы не сможем побывать в Иерусалиме сами, мы обязательно пригласим в наш проект «Окно в мир» тех, кто в Иерусалиме побывал.
0: Но вот в плане того, что побывать в Иерусалиме, здесь есть один очень интересный нюанс, если говорить об этом на иврите. Дело в том, что городов много, да, но Иерусалим, он один-единственный библейский город. И вот на иврите, насколько я знаю, получается так, что нельзя приехать в Иерусалим или уехать из Иерусалима, а можно лишь в Иерусалим подняться и из Иерусалима спуститься. И вот как раз на этом основано знаменитое стихотворение, песня «Город золотой», первая строчка которой звучит в оригинале: «Над небом голубым есть город золотой», а не как у Бориса Борисовича Гребенщикова: «Под небом голубым есть город золотой». И давай еще раз послушаем эту песню в исполнении Ларисы Герштейн, тот вариант, который мы уже ставили, и заодно почтим память поэта, написавшего это стихотворение. Зовут его Андрей Волохонский, и, к сожалению, вот совсем недавно он покинул этот мир.

0: Это была Лариса Герштейн. Ну а мы продолжаем оставаться в Иерусалиме.
1: Да, остаемся в Иерусалиме. И сейчас я хочу предложить вашему вниманию песню, которая по праву считается неофициальным гимном Израиля. Голосованием жителей этой страны она в 2008 году была признана лучшей песней, написанной за все 60 лет существования государства Израиль.
0: Ты знаешь, Дим, я согласна с жителями Израиля. Мне эта песня тоже очень нравится. Мы уже ставили эту песню
1: в исполнении певицы Офра Хаза, было дело.
0: Тот вариант песни, который прозвучит сейчас, честно говоря, мне нравится намного больше.
1: Ты знаешь, мы как раз спорили об этом с гостем наших некоторых передач Павлом Капланом. Он как раз считает наоборот, но мне лично кажется, что вот другой вариант, вариант в исполнении Шули Натан, простой солдатки, участницы армейского ансамбля, он как-то вот душевнее. Ну давай, прежде чем слушать песню, я все-таки немного о ней расскажу. Итак, песня «Золотой Иерусалим» была написана легендарным израильским композитором Наоми Шемер в 1967 году по заказу мэра Иерусалима к фестивалю еврейской песни. Песня эта была встречена восторженной овацией зрителей, а спустя несколько недель после этого случилась шестидневная война. Был, ну, с точки зрения израильтян, не все с этим согласны, был освобожден Восточный Иерусалим, и песня приобрела совершенно иное звучание. К ней был добавлен третий куплет, в котором упоминается Мертвое море, Иерихон и другие освобожденные районы города.

0: Это была песня «Золотой Иерусалим». Дим, как ты думаешь, может быть, нам еще в Израиле остаться с тобой?
1: Да, Израиль очень интересная страна, и давай продолжим наше путешествие по ней. Но вот Иерусалим – это город древний, а теперь у нас будет город довольно-таки молодой. Город Тель-Авив, в переводе «Курган Возрождения» или «Холм Весны». И город этот был основан в 1909 году. Всего лишь. Ну, как и об Иерусалиме, о Тель-Авиве тоже написано немало песен, и одну из них мне хотелось бы предложить вашему вниманию. Песню эту исполнит певец Арис Сан, она так и называется «Тель-Авив».

0: продолжается программа «Музыкальный глобус». И какой будет наша следующая остановка?
1: После такой весьма оптимистичной песни про Тель-Авив, песня прям такая клезмерская, да, в духе клезмерской музыки написанная, мы все-таки покинем Израиль и переместимся в Бейрут, в столицу Ливана. Бейрут был основан финикийцами в 15 веке до нашей эры и примерно так и назывался Барут. После этого городом владели египтяне, персы, римляне, турки. Ну, город часто переходил из рук в руки и по причине своего выгодного географического положения, к сожалению, нередко разрушался. Последний раз это, к сожалению, произошло на наших глазах буквально в 1975 году. В Ливане разгорелась кровопролитная гражданская война, и даже я, вот будучи ребенком, помню сообщения из этой страны, такие не самые приятные, прямо скажем. Закончилась эта гражданская война где-то к 1990 году, и город, конечно же, был изранен, разрушен, и как раз об этом спела известная, известнейшая даже ливанская певица Фейрус в песне «К Бейруту».
2: Приветствую тебя всем сердцем, Бейрут. Шлю воздушные поцелуи. Ты создан из души народа. Вина и хлеба, крови и пота, хлеба и жасмина. Как же случилось теперь, что твой аромат стал ароматом огня и дыма. Мой город погасил свою лампу, он закрыл свои двери, оставшись в одиночестве, наедине с ночью. Приветствую тебя всем сердцем, Бейрут, шлю воздушные поцелуи морю и домам, скале, похожей на лицо старого моряка. Ты мой, да, ты мой, обними меня, ты мой. Ты мое знамя, ты мое завтрашнее надгробие и странствие волн. И раны моего народа зацвели материнской слезой. Ты мой, обними меня крепко.

0: Итак, это была Фейроз с песней к Бейруту. Но надо сказать, что Бейрут сейчас все-таки в основном восстановился, и город считается одним из наиболее привлекательных для посещения туристов городов Ближнего Востока. Ну, собственно говоря, нельзя ничего загадывать. Может быть, когда-нибудь и нам доведется в нем побывать, но сейчас мы все-таки Бейрут оставим и ненадолго переместимся в Африку из Азии.
1: И в какой африканский город мы отправляемся?
0: Мы отправляемся в Марокко, в замечательный город Касабланка.
1: Почему такое название? Ведь это название имеет испанское происхождение. Ну и второй вопрос. Про Касабланку я знаю одну единственную песню в исполнении Джессики Джей. Что же мы услышим?
0: Ну, во-первых, да, я должен с тобой согласиться. Касабланка — это действительно испанское название, означающее «белый дом». И если углубиться в историю, то в средние века поселение, которое находилось на месте сегодняшней Касабланки, называлось Анфа. Это было берберское поселение. И этот зажиточный город был разрушен португальцами в 1458 году. И в 1515 году ими же был основан новый город, который и получил название Касабланка. То есть вот откуда это название. В 1907 году город был оккупирован французами, а сейчас это важный торговый и финансовый центр Марокко. Самый крупный город этой страны, он крупнее, чем Марракеш или столица государства Рабат, насколько я знаю. А что касается песен, песня «Касабланка» в исполнении Джессики Джей была году так, в 1996-м, очень популярна, но мы все-таки послушаем ее оригинал в исполнении Берти Хиггинса. Песня вышла в 70-х годах. Она, конечно, не совсем про город, а про то, как два молодых человека, юноша и девушка, смотрели фильм «Касабланка». Фильм этот был снят в 1942 году. Это такая шпионская драма, шпионский триллер, потому что город в годы Второй мировой войны стал ареной противоборства между союзниками и, соответственно, Германией. И в город высаживались английские войска. Ну а песня о том, как юноша и девушка смотрели фильм «Касабланка», и вот к ним пришла любовь благодаря этому фильму.

0: Дим, вот мы очень много с тобой сегодня путешествуем по Азии, но я знаю, что тебе очень нравится культура и музыка Тайваня и Кореи. В эти страны мы сегодня заглянем.
1: Путешествие на Тайвань сегодня я тебе не обещаю, а что касается Кореи и ряда других стран, то мы их, конечно же, посетим, и как раз сейчас мы перемещаемся в другую часть Азии, и сейчас мы окажемся в городе, вызывающим у меня, скажем так, неоднозначные совершенно ассоциации. Потому что если, дорогие друзья, вы хотите совершить путешествие в прошлое, прям как в фильме «Назад в будущее», например, как раз вам туда.
0: А почему все-таки, попадая в Пхеньян, мы оказываемся в прошлом?
1: Я имею в виду город Пхеньян, столицу Северной Кореи, Корейской Народно-Демократической Республики. Город этот был основан, по разным данным, либо в 2334 году до нашей эры, либо в 108 году до нашей эры. По данным северокорейских историков, видимо, в 2334 году до нашей эры. И как раз, видимо, они считают, что основал его такой мифический персонаж Тангун, который был сыном небожителя и медведицы, и гробница которого якобы находится как раз на территории Северной Кореи. А 108 год до нашей эры – это уже дата более реалистичная, и она подтверждается историками. Город этот, конечно, весьма своеобразный. Во-первых, потому что это столица Северной Кореи, а Северная Корея, Корейская Народно-Демократическая Республика, государство очень своеобразное, где существует культ великих вождей, Ким Ир Сена, Ким Чен Ира, сейчас Ким Чон Ына уже. И как раз-таки в Пхеньяне много достопримечательностей, посвященных этим вождям. Дворец имени Ким Ир Сена, площадь Ким Ир Сена и тому подобное.

для электронной музыки по Чунбо. Я знаю, что этот ансамбль нравится нашему редактору Кириллу Зорину. И в частности, ему очень нравится песня «Не уходи, пхеньянский вечер». Вот давай эту песню и поставим, и тем самым передадим Кириллу музыкальный привет.

0: вещает твоя любимая радиостанция Радио КБС в Сеул.
1: Ну, скажем так, одна из моих любимых радиостанций, действительно, Всемирное радио КБС. Давай сделаем короткую остановку в Сеуле. Город этот более молодой, чем Пхеньян. Основан он в 1394 году. Ты знаешь, я почему-то думал, что Сеул всегда назывался именно так, но на самом деле там не все так просто. Город-то был основан действительно в конце 14 века, но назывался он до 1910 года Ханьян, потом при японцах там было еще одно название, и только в 1946 году был утвержден именно этот вариант Сеул, или по-корейски Соуль, столица. Город этот крупный, является одним из важных торговых, финансово-экономических центров Азии. Город очень густонаселенный, его население порядка 11 миллионов человек составляет, а вся сеульская агломерация где-то 23 миллиона, это практически половина всего населения Южной Кореи. Ну что можно посмотреть в Сеуле? Это прежде всего королевские дворцы, которых там насчитывается 5, Кёнбок-кун, Чондок-кун и еще 3 других дворца. В городе много музеев, больше 100. Также Сеул замечателен своими парками, которые очень красивы в период весеннего цветения. Ну и, как говорят люди, побывавшие в этом городе, и осенью Сеул тоже сказочно красив. Но не летом, когда идут постоянные дожди. Вот летом в Сеул ехать не надо. И давай вот сейчас послушаем певца, который у нас еще не звучал, хотя это ветеран южнокорейской эстрады, основоположник жанра трот, один из его основоположников, который начинал свой творческий путь еще во времена японской оккупации. Зовут этого певца Хёнин, и исполнит он песню Lucky Soul, счастливый город Сеул.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Мы продолжаем оставаться в Азии. И мы отправляемся в Китай.
1: Да, мы отправляемся в Шанхай. Наверное, это самый крупный город Китая. Ну вот Википедия по поводу Шанхая дает информацию, что он был основан в 751 году. Конечно же, город приобрел свое важное значение главным образом в 19 веке, потому что после завершения Первой опиумной войны он стал открытым портом, где стали селиться иностранцы, и через него осуществлялась международная торговля Китая. Сейчас это крупнейший мегаполис в Азии с населением больше 20 миллионов человек. А предложить вашему вниманию сегодня мне хотелось бы песню «Ночной Шанхай» в исполнении певицы Джао Сюань. Песня, которая была написана в 40-е годы, и прозвучала она в 1944 году в фильме «Сигнальные огни Шанхая». Песня эта очень хорошо, по-моему, передает атмосферу Шанхая 40-х годов. И чтобы это понять, давайте послушаем ее перевод, с которым нас познакомит ведущая Международного радио Тайваня Анна Вяземская.
2: Ночной Шанхай, ночной Шанхай, ты город бессонных ночей, город огней, шума машин, музыки, танцплощадок. Лишь завидишь девушку, и она уже приветливо тебе улыбается, но никто не ведает, что за улыбкой она прячет печаль. Вся эта феерия ночной жизни для нее лишь способ добыть пропитание. Счастливых вино не пьянит, пьянит оно тех, кто в нем стремится утолить печаль. В разгаре веселья бесследно уносится молодость. Вот уже брежет восход, глаза слипаются от усталости, все возвращаются домой. Мысли мчатся вслед за калейдоскопом колес машин. Череда дней, ночей, вот и новый день. И вдруг возникает иной мир. Размышляя о прошедшей ночи, просыпаешься от нее, как ото сна.

0: А следующая наша остановка – это страна, в которой сейчас, наверное, очень много русских туристов.
1: Да, мы отправляемся в Таиланд, туры в который пользуются большой популярностью у наших соотечественников.
0: Впервые в нашей программе «Музыкальный глобус» мы приглашаем вас на дискотеку 80-х.
1: Ты знаешь, мы не будем путешествовать по замечательным океанским курортам Таиланда, а посетим столицу этой страны Бангкок. И вот где-то, наверное, году в 86-м или 87-м я узнал о том, что есть Таиланд, и о том, что столицей Таиланда является Бангкок, чисто случайно, благодаря кавер-версии одной известной иностранной песни. Кавер-версию ее исполнил Сергей Минаев. Давай вот для начала тогда ее послушаем.

У Сергея Минаева была очень богатая фантазия, потому что в 80-е годы некоторые из тех, кто его слушал, думали, что это переводы. Но это далеко не переводы, а просто такие рифмовочки. Достаточно сказать, что он сделал довольно-таки много версий на песне Modern Talking и строчку «Ты мое сердце, ты моя душа» он переводил «Ты мой хлеб, моя соль». Ну, как в рифму получалось, так и делал, как умел. Так же произошло и с этой песней. Чтобы это понять, может быть, стилистика где-то и похожая, тоже преступность, тоже показана такая контрастность города, обыгрываются некоторые его достопримечательности в песне, которая, собственно, и вдохновила Сергея Минаева на вот это свое творение, а песню эту исполняла американская группа Murray Head. Давай ее послушаем. Murray Head, «Ночь в Бангкоке».

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус».
1: Мы пока еще находимся в Бангкоке. Ты знаешь, Маш, вот я-то думал до недавнего времени, что столица Таиланда — это Бангкок. Ну, я немного ошибался, как выяснилось.
0: Ну, вообще-то столицей Таиланда Бангкок и считается.
1: Не совсем так. Это мы так считаем, а сами жители Таиланда, которые говорят на тайском языке, считают, что столица Таиланда — это город Крунг Тхеп. Вот с трудом выговорил. А полное название этого города, по-моему, состоит из 7 или 8 слов. И я даже не рискну, ты знаешь, его произнести. В переводе это название означает «город ангелов», «великий город», «вечное сокровище», ну и тому подобное. Ну, это так же, как, например, мы говорим «Гонконг», а если послушать передачи Международного радио Китая, китайцы, как правило, не говорят «Гонконг», они говорят «Сянган». И вот как раз тайское название этого города Крунг Тхеп, и, по-моему, даже полное название, звучит в песне группы Маханатхан, написанной в 1989 году. Так вот, давай продолжим нашу дискотеку 80-х этим тайским хитом.

0: продолжается программа «Музыкальный глобус». Мы покидаем Таиланд и завершаем нашу дискотеку 80-х. И разрешите, дорогие друзья, вас пригласить в город-государство Сингапур. И разрешите, дорогие друзья, переместить вас из дискотеки 80-х на танцплощадку 30-х годов.
1: Завершающую нашу остановку на сегодня мы совершим не где-нибудь, а в бананово-лимонном Сингапуре. И поможет нам в этом Александр Вертинский. Его песня «Танго Магнолия» была написана в 1931 году. О песне этой вспоминал, в частности, в своей книге «Мой лейтенант» Даниил Гранин. В Советском Союзе она была запрещена, то есть это эмигрантский репертуар. Но узкому кругу он был доступен. И вот как раз, когда они находились в окопах блокадного Ленинграда, защищая город, там был как раз один такой их сослуживец, который под гитару пел эти песни, и это помогало воинам как-то отключиться, перенестись совершенно в другой мир, в другую атмосферу. А если говорить о Сингапуре, то это город-государство в Юго-Восточной Азии, получивший независимость в 1965 году. Надеюсь, что когда-нибудь о Сингапуре нам кто-нибудь расскажет. И интересен Сингапур тем, что это государство, или город-государство точнее, совершило просто очень впечатляющий рывок в своем развитии и из бедности переместилось в круг богатейших государств Азии, технологически развитых, стало финансовым центром. И об этом бывший премьер-министр Сингапура, увы, уже покойный Ли Кван Ю, даже написал целую книгу. Сингапур населяют малайцы и китайцы главным образом. Страна эта была в прошлом британской колонии, как раз во времена, когда было написано «Танго Магнолия». И сейчас она имеет три государственных языка – английский, китайский и малайский, а точнее сингапурский английский называют «Синглиш». Ну вот есть «Хинглиш», есть американский английский, а есть еще «Синглиш».
0: Да, интересно было бы узнать об этой стране побольше и послушать, как звучит сингапурский английский, но я думаю, что когда-нибудь в рамках программы «Окно в мир» мы познакомимся с этой страной поближе.
1: А сейчас мы завершаем нашу передачу, и прежде чем завершить ее, я хочу сказать, дорогие друзья, что в прошлом выпуске мы вас немножечко обманули. Наше путешествие затягивается.
0: Не затягивается, а скорее продлевается. Еще на один выпуск.
1: Совершенно верно, а это значит, что будет больше городов и больше музыки. Слушайте и наслаждайтесь, дорогие друзья.
0: После того, как вы послушаете, обязательно напишите нам ваши отзывы, предложения и пожелания на наш почтовый адрес pro@skmf.ransis.org.
1: А мы прощаемся с вами и оставляем вместе с Александром Вертинским. С вами были диджей Марзук
0: и Мария. До новых встреч в эфире Радио Рансис.
1: Пока-пока.

Вы плачете, Ивета, что наша песня спета, а сердце не согрето без любви огня и сладко.

Вы плачете, Ивета, что песня не допета, что эхо где-то, где-то унесет.

0: В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Владимир Дягилев, доктор Голубев.

0: На улице идет мелкий осенний дождь. Перед окном, поскрипывая, раскачивается уличный фонарь, и ветер гоняет из стороны в сторону в большой морщинистой луже его круглый желтый отблеск. Дежурный терапевт Леонид Васильевич Голубев стоит у окна. Его широкоплечья и приземистая фигура в белом халате четко отражается в темном стекле. 10 лет назад, в 1937 году, доктор Голубев закончил в Сибири медицинский институт. Затем фронт. А после войны потянуло его на лечебную работу выполнить то дело, ради которого он учился. И вот, пройдя в 1947 году усовершенствование военно-медицинской академии, Голубев получил назначение в один из военных госпиталей. Сегодня дежурство. Близится утро, и доктору немного жаль, что в это дежурство ничего особенного не произошло. Он отошел от окна и медленно зашагал по кабинету. Труд врача, думал он, как будто ничего сложного и героического. А между тем, сколько тревожных, мучительных часов, дней, иногда неделю постели больного, искупает одна минута морального удовлетворения. Особенно бывает радостно, когда действовал ты не по общим, давно всем известным и хорошо проверенным схемам, а по-своему, так, как ты считал нужным, как было необходимо. А коли ты так считал, ты отвечаешь за свое лечение. Отвечаешь не только перед своими товарищами и родственниками больного, но прежде всего перед человеком, которого лечишь, и перед собственной совестью. При неудачном исходе не суд страшен врачу, а сознание собственного бессилия, невыполненного долга. А неудачи подстерегают врача на каждом шагу. У неудачи верный, постоянный союзник смерти. Смерть не щадит и врача. Сколько людей в белых халатах погибло от холеры, тифа, дизентерии, погибло, защищая больного человека. На место погибшего становился новый врач, и борьба продолжалась. Она не затихает ни на одну минуту. В больницах и лазаретах, в клиниках и госпиталях, в лабораториях и научно-исследовательских институтах продолжается эта отважная, самая человечная, самая возвышенная борьба. И смерть потихоньку, нехотя, сантиметр за сантиметром отползает от койки больного. Но врачу надо быть всегда начеку. Борьба продолжается. Когда больной встал на ноги, когда ты убедился, что опасность миновала, вот тогда можно сказать «победа». Для этого стоит жить, не спать ночей, мучиться, рисковать собой.
1: Войдите.
2: Я думала, вы спите, доктор.
1: Нет, я не ложился.
2: К вам тяжелого привезли.
1: Ну что ж, давайте.
2: Несите его. Осторожно. Тихонечко, тихонечко сюда кладите.
3: Есть. Так.
0: Голубев оглядел больного. Перед ним лежал атлетический сложенный юноша. Его светлокарие глаза лихорадочно блестели, лицо раскраснелось. Больной часто и поверхностно дышал.
1: На что жалуетесь? Тут. Грудь. Грудь. Так, так, так. Ну, давайте послушаем. Вы сопровождающий?
3: Да-да.
1: Расскажите-ка, как это случилось?
3: Значит так. 3 дня тому назад наши молодые солдаты-понтонеры учились наводить переправу.
1: Ну?
3: Задача была условной, но ее требовалось выполнить так, как это делается в боевой обстановке.
1: Так.
3: Ну вот, на самой середине реки один наш солдат и поскользнулся. Угу. Он упал в воду и начал тонуть. Сухачев находился поблизости, ну и кинулся в воду и вытащил товарища. А вода была холодная.
1: Так, так. Ирина Петровна, какая температура?
2: 39,2.
1: Так.
0: Внимательно осмотрев больного, Голубев решил, что у него действительно воспаление легких, как это и значилось в предварительном диагнозе, с которым больной поступил в госпиталь. Но было в Сухачеве еще что-то такое, что заставило молодого врача насторожиться. Уж очень тяжелым было состояние больного. Слабый пульс, и сердце билось глухо, с перебоями.
1: Ирина Петровна, скажите, чтобы взяли кровь и сделали рентген грудной клетки.
2: Лаборанта я уже вызвала. Рентгенолог ожидает больного.
1: Ну вот и отлично. Отправьте Сухачева ко мне в 107-ю. Сейчас дайте сердечных, кислород.
2: Хорошо. Отвезите в 107-ю.
0: Есть.
2: Тихонечко, тихонечко. Осторожно.
1: Вот так. А вы знаете, Ирина Петровна, что-то здесь не так. Даже для крупозного воспаления легких больной выглядит очень плохо. Высокая температура, одышка, синие губы, слабый пульс. За 3 дня этот крепкий юноша сильно отяжелел. А почему? Как бы тут не ошибиться.
0: Голубев четким почерком написал диагноз воспаления легких и хотел приписать что-нибудь о сердце и поставить вопрос, так делают некоторые врачи. Но ему показалось это нечестным, ведь он не знал твердо, что у больного. И Голубев ничего не написал о сердце.
2: Товарищ майор, да? Я должна позвонить Ивану Владимировичу. У нас так заведено. Если поступает в госпиталь тяжело больной, я ставлю в известность об этом полковника Пескова.
1: Понятно, хорошо.
2: Товарищ начальник, докладывает дежурная сестра Гудимова. К нам поступил больной в тяжелом состоянии. Солдат Сухачев. Диагноз – центральная пневмония. Да, центральная пневмония. Больной очень плох. Да, дежурит майор Голубев. Так что делать, Иван Владимирович? Да, сердечное давали. Да, и кислород даю. Еще что? Хорошо. Машину посылаю.
0: Через полчаса начальник отделения полковник Песков был уже в госпитале.
4: Ну, что тут у вас? Видите, дверь хлопает. Сколько же раз надо говорить?
2: Пожалуйста, халат, товарищ полковник. Больной в 107-й палате.
4: Ну, пойдемте.
0: После осмотра, сопровождаемый доктором Голубевым, Песков прошел в свой кабинет, сел в кресло и начал читать историю болезни Сухачева.
4: Да. Почерк у вас неразборчивый. Да.
1: Товарищ начальник, я, наверное, ошибся в диагнозе.
4: Вот именно, молодой человек. Ошиблись, товарищ майор.
1: У больного, возможно, поражено сердце.
4: Да, справедливо, извольте заметить.
1: Что же все-таки у него?
4: Острый перикардит.
1: Острый перикардит?
4: Да, выпотной перикардит.
1: Я тоже предполагал, что у него задето сердце. Я даже хотел поставить сердечный диагноз.
4: Так почему же вы?
1: Но я не был в этом уверен.
4: Поставили его под вопросом.
1: Видите ли, товарищ начальник, под вопросом диагнозы ставить, безусловно, можно. Но я лично не очень люблю это делать.
4: Валерий Васильевич, можете идти. Благодарю вас за приятную беседу.
1: Слушаюсь.

0: Утром 107-ю гвардейскую палату, так ее с гордостью называли больные, навестил Петр Ильич Бойцов, секретарь партийной организации госпиталя.
1: Здравствуйте, товарищи.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как морально-политическое состояние?
2: Докладывает старшина палаты Кольцов. Все в порядке, нарушений нет.
4: Тише.
2: Ах, да. Забыл доложить, сегодня ночью к нам привезли тяжелого.
4: Очень тяжелый. Бредил ночью. Недавно только забылся.
0: Бойцов подошел к койке Сухачева.
1: Разбудил я вас, извините.
5: Нет. Ничего. Я не спал.
1: А чего не спится-то?
5: Так болею.
1: Плохо, да?
5: Нет, сейчас немножко получше.
1: Может быть, письмо домой написать?
5: Нет, не надо. Я не хочу мать расстраивать.
6: А, Петр Ильич у нас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, вот уж принял рапорт. Познакомился с Сухачевым. Молодец. Держится, не унывает.
6: Ну, как дела, Павлуша?
5: Спасибо, доктор. После укола легче стало.
6: Ну, вот и молодец. Держись.
1: Ну, до свидания, товарищи.
2: До свидания. До свидания.
0: Голубев и Бойцов вышли из палаты и направились по коридору.
1: Тяжелое заболевание?
7: Очень. Выпадной перикардит. Это часто приводит к весьма печальным результатам.
1: Так серьезно?
7: Да, дорогой Петр Ильич, это очень тяжелый случай. Вы понимаете, между мышцей сердца и оболочкой скапливается жидкость, которая давит больному на сердце. Вот сегодня утром сделали ему укол в сердце, выкачали немного жидкости, стало легче. Но выход один – операция. Обычно в таких случаях вскрывают перикард, выпускают жидкость и таким образом спасают больного от смерти.
1: Значит, выход есть?
7: Да, но гарантии нет. Бывает, что после операции больному начинает грозить новая, не меньшая опасность. Между мышцей сердца и его оболочкой образуются плотные спайки. Сердце покрывается как бы панцирем. В медицине оно так и называется – панцирное сердце. Он-то и сдавливает сердце, не давая ему работать в полную меру. Ну, а затем...
1: Что же решили делать?
7: Так вот, иду советоваться со старшим хирургом.
1: Так, ну, Николай Николаевич, старый опытный хирург. Желаю удачи, майор. Не отступайте.
8: У доктора Кленова только что кончилась операция. Он устал очень. Подождите.
9: Нет, пожалуйста. Кто там?
6: Майор Голубев.
9: Входите.
0: Старший хирург Николай Николаевич Кленов стоял в предоперационной и разговаривал со своим ассистентом. Это был высокий, еще крепкий старик, в роговых очках, в белой шапочке, набритой до блеска голове. Лицо его еще было прикрыто маской, руки в йоде.
9: Чем могу служить, майор Голубев? Извините, руки не подаю. Еще не мыл после работы.
7: Да я, видите ли, я, товарищ полковник, по такому делу к вам.
9: А вы о занятиях? Я же сказал, что не могу. Занят по горлу, дорогой товарищ.
7: Да нет. Я по вопросу о пенициллине.
9: Ах, о пенициллине. Пройдите в кабинет, я сейчас вот только приведу в порядок руки.
0: Кабинет старшего хирурга был забит таблицами, диаграммами, рисунками. Они висели на стенах, были сложены на диване, торчали из-за шкафа. Всюду, на подоконнике, на этажерке, на шкафу, стояли стеклянные банки, в которых хранились заспиртованные препараты. Дело золотых рук Николая Николаевича. А на столе были расставлены шахматы. Увидев шахматы, Голубев удивился. Так на первый взгляд не вязались все эти рисунки и препараты в банках с аккуратно расставленными старенькими шахматами.
9: Слушаю вас, дорогой товарищ.
7: Я хотел спросить у вас, Николай Николаевич, при гнойных перикардитах вам не приходилось применять пенициллин?
9: Не пробовал.
7: Ну а как вы считаете, в принципе, можно попробовать? Даст он такой же эффект, как при других воспалительных гнойных процессах?
9: Насчет эффекта не знаю. В принципе, почему же нет?
7: Благодарю вас, товарищ полковник.

0: Профессор Песков из-под нависших бровей посмотрел на циферблат и вновь склонил голову на бок, точно прислушиваясь к чему-то. Он так же, как и прошлой ночью, сидел за статьей, которую ему заказала редакция медицинского журнала. Статья не получалась, он сердился все больше и больше.
1: Кто это в такой поздний час? Войдите!
2: Простите, это я, товарищ начальник, майор Голубев.
1: А? Рад, Леонид Васильевич. Весьма. Садитесь. Прошу.
2: Мой поздний визит, Иван Владимирович, вызван необходимостью, крайней необходимостью.
1: Что случилось?
2: Я из госпиталя. Сухачеву стало намного хуже. Появилась одышка, цианоз, боли в области сердца усилились. Я приехал за советом. У меня есть план. Вскрыть перикард, выпустить гной, ввести пенициллин.
1: Ново. Весьма.
2: Думаю, что это единственный шанс спасти больного.
1: Неужели вы не понимаете, товарищ майор, что больной все равно? Зачем же лишний раз его травмировать? И что вы в конце концов хотите?
2: Я предлагаю при операции применить пенициллин местно внутрь сердца.
1: Нет, этого разрешить я не могу.
2: Но ведь если не сделать этого, больной умрет.
1: Ну что же прикажете? К сожалению, медицина – наука не точная. Не арифметика, не таблица умножения.
2: Но почему вы не хотите попробовать? Сегодня я советовался с полковником Кленовым. Он тоже говорит о том, что...
1: Почему? Почему? Потому. Если он умрет, так умрет. А если мы вмешаемся... Ну, одним словом, я не могу позволить экспериментировать на живом человеке.
2: Товарищ полковник, но это странно. Чего же тут бояться?
1: Хорошо. Я подумаю. Утро вечера мудренее, Леонид Васильевич.
2: Простите, но, товарищ полковник...
1: Утро вечера мудренее. Да, прощайте.
2: Спокойной ночи.
1: Экспериментатор. Диагноза правильно поставить не может. Ему бы только пошуметь, показаться, завоевать авторитет новатора. Карьеру, так сказать. Но нет... Гудимова? Алло? Алло? Ирина Петровна, что вы там спите? Утром перевести больного Сухачева в 109-ю палату. Да-с, к майору Брудакову. Что же? Мест нет. Поменять. Не болтайте.

0: Утром следующего дня, заступив на дежурство, Голубев столкнулся в коридоре с Бойцовым. Голубев рассеянно поклонился и, не задерживаясь, хотел пройти мимо.
1: Товарищ гвардии майор, а я как раз к вам.
2: Да?
1: Как Сухачев? Говорят, плохо.
2: Сухачев? А он уже не у меня.
1: Умер?
2: Да нет. Переводят его. Видно, мне не доверяют.
1: Не доверяют?
2: Да. Песков, видимо, не доверяет.
1: А ну, идемте вместе к Пескову.
0: В это время в кабинете Пескова сидел старший хирург Кленов. Николай Николаевич любил в свободную минуту забежать, как он выражался, к терапевтам и пошутить над их деятельностью.
3: Ваша терапия лечит по принципу, да исцелися сам.
4: Да, вот это вечный насмешка.
3: Ты не бурчи, а давай мне язвенных больных.
4: Нет подходящих.
3: Ты посмотри получше.
4: Народ все молодой.
3: Вот и давай, пока не состарились. Кстати, у вас гнойный перикардит появился. Что это за больной?
4: Ну и молодой человек этот Голубев. Везде раззвонил. Возмутительно. Больной плохо, очень плохо.
3: Давай оперировать.
4: Это бесполезно.
3: Ты думаешь, что безнадежно?
4: Да-с. И тревожить не надо, все равно не поможете.
3: Как фамилия?
4: Фамилия Сухачев.
3: Я посмотрю его на всякий случай.
4: Взгляни, если хочешь. Но, по-моему, напрасен весь этот шум.
5: Разрешить, товарищ полковник?
4: Пожалуйста. Прошу садиться, товарищ.
3: Ну, где собрались два терапевта, одному хирургу делать нечего. До свидания, товарищ.
2: Будь здоров, друг. До свидания, товарищ полковник.
4: Чем могу служить, товарищ Голубев, товарищ Бойцов?
6: Я, товарищ полковник, как вы знаете, всегда прежде всего интересуюсь тяжелыми больными. Так вот, сейчас меня беспокоит состояние больного Сухачева.
4: Ну, ваша забота заслуживает всяческого одобрения, Петр Ильич. Признаться, у нас еще не было такого парторга. Что касается этого Сухачева, то у него гнойный перикардит. Положение тяжелое, да-с. Прогноз безнадежный. То есть, вы понимаете, будущее чревато последствиями. Но мы сделаем все, что в наших силах. Мы сделаем. Уже установили индивидуальный пост. Вводится пенициллин.
6: Так. Да, я слышал, вы его переводите в другую палату. Для этого есть серьезные причины.
4: Нет, вас неправильно информировали. Сухачев у нас в 107-й палате. По-моему, у вас, Леонид Васильевич.
2: Да, но мне передавали.
4: Кто?
2: Что вы распорядились.
4: Кто передавал?
2: Ирина Петровна, дежурная сестра. Если это приказ, то, конечно, я...
4: Да здорово! Ну, ересь, ересь! Гудимова все перепутала.
7: А как с операцией, с введением пенициллина в сердце?
4: Обсудим. Коллегиально обсудим. Мысль весьма интересная. После вечернего чая назначен консилиум. Если угодно присутствовать.
6: Спасибо, обязательно буду.
4: Пожалуйста, пожалуйста. Всегда рады вас видеть.
6: До свидания, товарищ полковник. Значит, до встречи на консилиуме.
0: Полковник Песков был недоволен собой. Больше всего он боялся лишних разговоров, потому что они могли бросить тень на его авторитет, а он им в последние годы очень дорожил. Все считали Пескова прекрасным терапевтом. Так когда-то и было. Иван Владимирович имел большую практику, отлично ставил диагнозы, удачно лечил больных. К Ивану Владимировичу привозили больных на консультацию, его приглашали на консилиум и с ним постоянно советовались. Он председательствовал почти на всех терапевтических заседаниях. Доктор Песков был в почете и не представлял свою жизнь иначе. Но те времена давно прошли. Это началось незаметно. Как-то так получилось, что однажды он поленился и не прочитал последнего медицинского журнала, в следующий раз не пошел в терапевтическое общество, Потом так и потянулась цепочка. Одно звено влекло за собой другое. Жизнь стремительно неслась вперед, а Иван Владимирович все продолжал жить прошлым. Иногда его мучила совесть. Он думал, в отпуск поеду догоню. Но приходил отпуск, и опять почему-то все оставалось по-старому. В конце концов, он привык, что не поспевает за временем, не следит за журналами, за работой товарищей, научился прятать это от всех, опирался только на то, что ему было давно и хорошо известно, на свой многолетний врачебный опыт. Правда, это мешало ему. Мешало видеть и понимать новое, но Иван Владимирович на это и не претендовал. С годами он привык пользоваться старыми, испытанными методами лечения, так было спокойнее. Впрочем, об этом никто не знал. И вот теперь совсем неожиданно для Ивана Владимировича, когда, казалось, его авторитет был все еще непоколебим, этот случай с Сухачевым — столкновение с Голубевым. Песков был встревожен, и после небольшого раздумья Иван Владимирович решил поговорить с Голубевым. Он нашел его в ординаторской. Склонившись над книгой, молодой доктор что-то внимательно читал.
5: Леонид Васильевич,
8: слушаю вас.
5: Сидите, Леонид Васильевич. Я хотел бы побеседовать с вами не как начальник, а как старший товарищ.
7: Пожалуйста, я очень рад.
5: Сегодня у нас консилиум, как вы знаете.
7: Да.
5: И я, Леонид Васильевич, хотел бы предостеречь вас. Терапия, извольте, ведь не математика. Терапия – наука неточная. Ну, мне понятны все ваши высокие стремления, я тоже когда-то был таким же, но...
7: А разве вы не понимаете, что дело вовсе не во мне, а в больном?
5: Да, конечно. Но вы еще полностью не осознали, не пережили на собственном горьком опыте, насколько ответственна работа терапевта. Ведь одно неточное слово, не та цифра. Запятую не там поставишь. И суд.
7: Я не боюсь ответственности, товарищ полковник.
5: Я понимаю. Но ведь вы совершенно не знаете, чем это кончится. Может кончиться благополучно, а вероятнее всего плохо. Пункция – это не дала ожидаемого эффекта.
7: А это ничего не значит. Операция и пункция – две разные вещи.
5: Согласен. Но представьте, Леонид Васильевич, я не хочу этого, но представьте, что больной, и что скажут недоброжелатели? Скажут эксперименты на людях?
7: Так скажут глупцы. Это не эксперимент, а это правильный шаг. Пусть неизведанный, но правильный.
5: Ну как знать?
7: Я многое перечитал, передумал, пересмотрел. Пенициллин не может повредить, но помочь может. Непонятный вы человек, Иван Владимирович. То приезжайте ночью, чтобы спасти больного, то противитесь тому, что может его спасти.
5: Да поймите, Леонид Васильевич, я вам добра желаю.
7: Ну, а больному?
5: Больному? Так бы больному я не враг. О нем я, может быть, больше даже вас забочусь. Но есть вещи, против которых мы бессильны. Вы человек способный, молодой, у вас вся карьера впереди.
7: Товарищ начальник, простите. Я не карьерист.
5: Это вы меня неправильно поняли. Я хотел сказать, что в случае неудачи все станут говорить. Ах, это тот Голубев, из-за которого больной погиб. Не желал бы я у него лечиться.
7: А он еще не погиб, товарищ начальник, и я верю, что его возможно спасти.
5: Да не обольщайтесь вы призрачными иллюзиями. Не обольщайтесь.
7: Значит, покорно ждать смерти человека?
5: Я этого не сказал. Я из самых благородных намерений предупреждаю вас о тех неприятностях, к которым вы сами себя толкаете.
7: Повторяю, я ответственности не боюсь и ничего противозаконного не предлагаю.
5: Хорошо. Но запомните, я вас предупреждал. Ко мне потом никаких претензий.
7: Это я вам обещаю.
5: Я лично буду категорически возражать, потому что люди не кролики.
7: Как скажет консилиум. Товарищ начальник.

0: Перед консилиумом Петр Ильич Бойцов зашел в кабинет начальника госпиталя генерала Лукова. Они разговаривали уже больше часа.
1: Тут что-то не так. Иван Владимирович опытнейший врач. Я разберусь, конечно, но мне думается, что вы недостаточно знакомы с терапией. Трудно, знаете ли, судить.
2: Вы правы, я не специалист, но мне кажется, что мысль Голубева об операции и применении пенициллина заслуживает внимания.
1: Посмотрим.
2: Конечно, я плохо разбираюсь в медицине, но в людях я кое-что понимаю, товарищ генерал.
1: Посмотрим, Петр Ильич, что скажет консилиум. Но я все-таки не думаю, чтобы Иван Владимирович ошибался. Не думаю.
3: Можно?
1: Пожалуйста, Ирина Петровна.
3: Все собрались на консилиум, ждут только вас, товарищ генерал.
1: Ну что, идем и мы.
0: Когда начальник госпиталя генерал Луков и майор Бойцов вошли в ординаторскую, где был назначен консилиум, все были уже в сборе. Среди сидящих Бойцов увидел старшего хирурга Кленова, который взволнованно разговаривал с начальником одной из клиник, профессором Сергеем Сергеевичем Пуховым. «Видимо, и его пригласили на консилиум», — подумал Бойцов.
1: «Садитесь, товарищи. Я собрал вас для того, чтобы решить один важный и весьма срочный вопрос. У нас лежит тяжелый больной Сухачев с гнойным перикардитом. Лечащий врач Голубев выдвинул смелые предложения. Предложение это пока еще не проверено на практике в нашем госпитале, и нам следует решить, принять его или отвергнуть. Итак, наше совещание открыто. Есть ли вопросы к лечащему врачу, гвардии майору Голубеву?
4: Да.
1: Пожалуйста, товарищ Кленов.
4: Скажите, с каким диагнозом прибыл больной и какой диагноз был поставлен в нашем приемном покое?
5: Больной поступил с диагнозом пневмония. В приемном покое был поставлен диагноз центральная пневмония. Этот диагноз выставил я, как дежурный врач. Правильный диагноз установил полковник Песков. При осмотре больного я видел, что задето сердце, но в чем, собственно, дело, я не мог понять сразу.
1: Доложите о вашем предложении, майор Голубев.
5: Я предлагаю вскрыть сердечную оболочку, выпустить гной и ввести пенициллин в больших количествах. Почему я это предлагаю? Потому что пункция, как мы видим, не дает желаемого эффекта, а операция же дело не новое, и, как всем нам известно, может привести к образованию панциря сердца, а значит и к смерти. Стало быть, нужно искать новое средство. Все мы, конечно, знаем мудрую врачебную заповедь, которая говорит «не вредить». Пенициллин не повредит больному, а теоретически должен помочь. Думаю, он не даст панциря. Я считаю, что нам нужно действовать смелее,
6: иначе мы не сдвинем нашу терапию с места.
1: Садитесь, Голубев. Иван Владимирович, ваше соображение?
7: Уважаемые товарищи, перед нами банальный, вполне ясный случай. Наш высокоуважаемый начальник госпиталя собрал этот консилиум по собственной инициативе, и мы ему весьма благодарны за внимание.
1: Говорите о деле, полковник.
7: Итак, перед нами банальный случай, но имеется предложение молодого коллеги. Собственно, я не вижу никаких доказательств, которые бы убедительно говорили за это предложение. Кроме разве пылкости молодого коллеги, ну, благие порывы, свойственны ему молодости. Но, к сожалению, этого недостаточно. Нужны решительные аргументы, а их-то и нет. Да-с? Нет. В самом деле, уважаемые товарищи, что нам предлагают? Операцию. Ну, это не ново. Ввести пенициллин. Но терапия пенициллином находится в младенческом состоянии. То есть в состоянии зарождения.
8: С бородой. Ваш младенец с бородой. Да-да-да. Пенициллин применяется уже не один год.
7: Ну, Прошу извинить, профессор Пухов, но я что-то не слыхал, чтобы его применяли при гнойных перикардитах. Быть может, Леониду Васильевичу удалось наблюдать такой случай. Он помоложе, порасторопней, но и он не порадовал нас таким сообщением. Да-с. Нас уверяли, что пенициллин не повредит больному. Ну что ж, это можно поверить. Но это еще не значит, что он поможет больному.
6: А что может помочь?
7: К сожалению, на этот вопрос я ответить не могу. Скажу лишь, что решать вопрос о применении нового лекарства надо не здесь, а в лаборатории. Мне, по крайней мере, так кажется. А молодежь у нас любит пошуметь. Да только от шума-то у больных голова болит.
5: Разрешите, товарищ генерал? Какой же тактики предлагаете придерживаться вы, товарищ начальник?
7: Врачебной, Леонид Васильевич. А она говорит, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
5: Но вы же признали, что пенициллин не повредит больному. Стало быть, осторожничать тут незачем.
7: Пусть даже не повредит. Но, повторяю, неизвестно еще, поможет ли. Так зачем же, объясните мне, травмировать больного? Ведь операция – это глубокая травма.
5: В данном случае она единственный путь к спасению больного.
7: Ну, я не думаю, чтобы уважаемый консилиум составил мнение, будто я враг больному, а вы его единственный спаситель. Я тоже хотел бы помочь ему. Да-с, хотел бы. Но простите меня, не таким легкомысленным способом. Да и есть ли средства вообще помочь в данном случае?
1: Иван Владимирович, успокойтесь, пожалуйста. Кто желает высказаться?
4: Сперва давайте больного посмотрим.
7: Мне кажется, принципиальный вопрос можно решить без больного. И к тому же вы, уважаемый хирург Николай Николаевич, его уже смотрели и даже операцию предлагали.
4: Нет, я у больного еще не был, к сожалению. С утра срочная операция. Был мой ординатор. А сейчас давайте все же посмотрим больного.
7: Я не понимаю, к чему спешить? Надо же прежде решить, с чем мы идем к больному.
4: Когда посмотрим, тогда и решим.
7: Не понимаю. Не понимаю.
8: Я тоже считаю, что лучше обсуждать вопрос после того, как знаешь больного. Да-да.
1: Тогда попрошу всех в палату.
0: Доктора встали полукольцом у кровати больного. Состояние ухудшалось с каждой минутой. Он метался на подушках, испуганно смотрел по сторонам.
5: Павлуша! Павлуша! Что с тобой? Ух, и подушка у тебя мокрая. Ты что, плакал? Что ты, Павлуша?
8: Позвольте-ка я им займусь. Давайте-ка, Павел Сухачев, отдохнем от слез. Видите, сколько здесь врачей. Все к вам пришли, чтобы помочь вылечить. Да-да, здесь начальник госпиталя, генерал, и я начальник клиники, тоже генерал, вот. Операция необходима, да-да-да-да, чтобы вас быстрее вылечить.
5: Не хочу, чтобы сердце резали. Резать не дам.
0: После осмотра Сухачева все снова вернулись в кабинет.
1: Итак, продолжим нашу работу.
5: Товарищи, я настаиваю на своем предложении. Нужна срочная, немедленная операция сердца с введением пенициллина в больших количествах.
7: Скажите, майор Голубев, на чьи работы вы можете сослаться?
5: Ну, работ по этому вопросу я пока еще не читал.
7: Ах, видите, больной не выдержит этой операции. Да-с, не выдержит. Почему вы, товарищ генерал, верите Голубеву? Он же диагноза правильно поставить не может.
9: У вас тоже бывают ошибки, Иван Владимирович, позвольте.

0: дипломы с ними.
1: Я категорически возражаю. Я не хочу мучить больного и не подпишусь под этим консилиумом. И не я один.
2: Ваше слово, старший хирург.
3: Больного нужно срочно оперировать.
0: Консилиум кончился.
4: Леонид Васильевич.
5: Да, что случилось, Ирина Петровна?
4: Приехала мать Сухачева.
5: Мать? Где она?
4: В проходной.
5: Ага, ну, пойдемте.
0: Голубев еще из коридора через открытую дверь увидел Прасковью Петровну. Она сидела, не шевелясь, слегка пригнувшись, в шерстяной кофте, в черном полушалке. Голубев обратил внимание на ее руки, большие, с широкой кистью, почти мужские, видимо, много потрудившиеся на своем веку. Кожа на руках была крепкой, привыкшей к ветрам, к работе на холоде. Такие руки не боятся уколоться соломой, обжечься крапивой. Они и вилы держали, и вязали снопы, и вместе с тем они бывают удивительно ласковыми.
6: Здравствуйте, Прасковья Петровна.
7: Я хотела видеть доктора Голубева.
6: А я и есть Голубев.
7: Здравствуйте, доктор.
6: Здравствуйте.
7: Что с Павлушей?
6: Зачем же вы беспокоились? Да вы не волнуйтесь, Прасковья Петровна. Вам отдохнуть надо бы. Устали с дороги?
7: Да нет. Хоть и далек Омск, только ведь я самолетом летела на старости лет. Быстро. Это все наш председатель Игнат Петрович помог.
6: А откуда вы узнали о болезни сына?
7: Так ведь телеграмму дали.
6: Кто?
7: Должно начальник. Вот Кольцов подписал.
6: Кольцов? А, это наш больной.
7: Что? Как Павлуша-то? Шибко плохо.
6: Да ну что вы, Прасковья Петровна, да ничего. Ничего, ничего.
7: Я понимаю, доктор. Ежели бы неплохой, так не, чтобы стали меня молнией вызывать.
6: Да ваш сын, Прасковья Петровна, совершил героический поступок. Спас утопающего товарища, но сам при этом простудился. Болезнь у него тяжелая. Но надежда на спасение есть. Нужна операция, немедленная. А вы знаете, он отказывается.
7: К нему-то можно?
6: Можно. Только вы его, пожалуйста, не расстраивайте.
7: Я понимаю, доктор.
0: Сухачев лежал с закрытыми глазами. Голубев положил ему на лоб руку. Павел открыл глаза, пригляделся, будто из темноты попал на свет, узнал своего доктора, брови у него дрогнули.
6: А я тебя порадовать хочу. К тебе.
8: Мама.
7: Лежи, Павлуша, лежи, мой родной, лежи.
0: Прасковья Петровна взяла сына за плечи, осторожно уложила на подушки, наклонилась, поцеловала. Несколько минут они разглядывали друг друга и ни о чем не говорили. Голубев оставил их одних.

Никто не знал, о чем Прасковья Петровна говорила с сыном. Когда она вышла из палаты, вид у нее был усталый. Она подошла к Голубеву и сказала, что Павел согласился на операцию.

Операция Сухачева была назначена на следующий день, воскресенье. В небольшой, светлой, крашеной белой масляной краской комнате

0: В комнате, называемой предоперационной, Николай Николаевич Кленов не спеша тщательно мыл руки до самых локтей. Он делал это с таким серьезным видом, как будто в мытье рук и состояла основная цель его жизни. Услышав шаги, он обернулся.
1: Хотите посмотреть, товарищ Бойцов?
2: Да, если разрешите.
1: Ну что ж, пожалуйста.
0: Николай Николаевич высоко поднял голову и, неся перед собой руки, неторопливо, широко шагая, вошел в раскрытую для него дверь операционной. Сухачев лежал на столе. Вокруг него стояли врачи. Они были в белых халатах, шапочках и масках. Среди них Бойцов увидел и начальника госпиталя генерала Лукова. Когда Кленов подошел к Сухачеву, все отступили в сторону.
1: Приступим. Шприц. Уколю, Павлуша, не волнуйся. Спокойно. Спокойно.
3: Он потерял сознание. Дыхание остановилось. Пульса нет.
0: Потому как побледнело лицо хирургической сестры, Бойцов понял, что случилось что-то страшное. Но в это мгновение Кленов привычно протянул руку, сестра подала шприц, и хирург сделал укол в сердце больного. Все замерли. Сухачев прерывисто вздохнул.
1: Хорошо. Скальпель.
0: Бойцов посмотрел на Кленова. Лоб и брови хирурга были покрыты крупными каплями пота.
1: Пенициллин. Вытрите меня, сестрица.
0: Бойцов, словно завороженный, не мог оторвать взгляда от сосредоточенного лица хирурга, от четких движений его сильных рук. Прошло несколько напряженных минут. Неожиданно раздался глубокий вздох. Бойцов посмотрел на Сухачева, лицо которого постепенно теряло синеватый оттенок. Он дышал жадно и глубоко. Точно хотел надышаться за все прошедшие мучительные дни и ночи.

0: вечеру Сухачеву стало заметно лучше. Пропала синева на лице, глаза стали светлыми, живыми, спала температура. Голубев не отходил от него. Но утром задремавшего в ординаторской Голубева неожиданно разбудила Ирина Петровна.
1: Что?
2: Температура 39.
1: Температура?
0: Они вошли в палату.
1: Как себя чувствуешь, Павлуша?
3: Жарко. Попить бы.
4: Да много пить нельзя. На сердце лишняя нагрузка. Потерпи. А сейчас мы тебя послушаем. Вот так, так, так, так.
1: Ага. Хрипы. Дыхание тяжелое. Ага, ну. Ну, ты спи, спи. Ирина Петровна, воспаление легких.
2: Что вы говорите?
1: Да. Оно, конечно, было и раньше, но не успело разрешиться. Перикардит заслонял его, а теперь, видите...
2: Выдержит ли сердце?
1: Должно выдержать, должно. Ирина Петровна, начнем пенициллин. Сразу по 100 000 единиц.
2: Хорошо, Леонид Васильевич.
1: Положение нелегкое. Надо быть начеку.
0: С каждым днем Сухачеву становилось все хуже и хуже. Голубев третьи сутки не выходил из госпиталя. Поздно вечером Кленов зашел в ординаторскую. Голубев, устало облокотившись, что-то читал.
5: Леонид Васильевич, идите отдохнуть. Время уже 23:00. Идите, я посижу.
1: Да спасибо, спасибо, я не устал. Вам ведь тоже отдохнуть надо, Николай Николаевич.
5: Я знаю, что нам нужно, знаю. Ждать нужно. Идемте ко мне, идемте.
1: Ну, идемте, идемте.
0: Они вошли в кабинет Кленова.
5: Вот, располагайтесь здесь, в этом кресле, садитесь.
1: Спасибо.
5: Садитесь, садитесь.
1: Да, спасибо.
5: Может быть, сыграем партию в шахматы?
1: Ну, давайте, давайте. Я вот все думаю, Николай Николаевич. А что, если увеличить дозу пенициллина при уколах? Или комбинировать пенициллин с сульфазолом? Почему не наступает улучшение?
5: Попробуйте увеличить. Какая ваша?
1: Что? Ах, да, правая.
5: Ваш черный. Ваш ход.
1: Да, мой. Простите, Николай Николаевич, что-то не играется сегодня. Я знал, что послеоперационный период будет очень трудным, но он оказался еще труднее.
5: Да-да. Чаще всего решает не сама операция, а именно послеоперационный период. Не помню, чьи эти слова. Выходить больного, поставить его на ноги – большое искусство, требующее от врача терпения, умения.
1: Да.
5: Итак, ничья?
1: Ничья? Как ничья? Ну нет, Николай Николаевич, нет, нет.
5: А-а-а, вы здесь не сдаете.
1: Да нельзя ничью, Николай Николаевич. Играем дальше. Но если пенициллин не помогает, значит... Ведь пенициллин действует только на определенную группу микробов. На коковую группу.
5: Да. Да, именно на коковую инфекцию.
1: Но бывает же воспаление легких, вызванное другими возбудителями, например...
5: Ну, например, бациллами Фридлендера.
1: Да, именно бациллами Фридлендера. Ну, а пенициллин не действует на бациллы Фридлендера?
5: Не действует, майор.
1: Но зато действует стрептомицин. Это же ясно?

0: На следующий день, рано утром, Голубев был уже в лаборатории.
1: Прошу вас, товарищи, срочно сделать анализ на бациллу Фридлендера у больного Сухачева.
2: Хорошо, Леонид Васильевич, сейчас.
1: Поторопитесь, Нина, я уверен, что бациллы Фридлендера есть. Должны быть.
3: Леонид Васильевич! Леонид Васильевич! Леонид Васильевич, ищу вас везде.
4: Что случилось?
3: Он умирает.
4: Умирает?
3: Умирает, Леонид Васильевич, идите.
0: Умирает. Сухачев лежал неподвижно. Лицо его казалось серым, а глаза особенно блестели. Его дыхание напоминало Голубеву всхлипывание ребенка во сне. Возле кровати, не двигаясь, сидела его мать Прасковья Петровна. Рядом с ней стоял полковник Песков.
5: Сестренке передай, чтоб замуж погодила выходить. Пусть еще приглядится к Ивану-то. Да и тебе одной-то оставаться. Неладно одной. Насте моей передай, чтобы, что любил я, жениться думал.
6: Да ты, Павлуша, сам увидишь свою Настю. Слышишь, Павлуша? Слышишь меня, Павлуша?
5: Слышу. Слышу, доктор.
6: Ирина Петровна, держите больного все время на кислороде.
7: Хорошо, доктор.
3: Доктор!
6: Да.
3: Что
6: скажешь?
3: Я нужна. Мне нужен доктор. Я должна знать. Доктор, Леонид Васильевич.
6: Да-да.
3: Вас просят.
6: Меня? Иду.
3: Доктор,
6: да.
3: Есть. Нашла бациллу Фридлендера.
6: Очень хорошо.
0: Обрадованный Голубев бросился было обратно в палату, но его остановил вышедший оттуда Песков.
8: Вот чего стоят все ваши эксперименты.
1: Но я был прав, товарищ полковник, прав. Только что найдена бацилла Фридлендера. Значит, стрептомицин необходим.
8: Думаю, что это теперь несущественно.
1: Нет, существенно, полковник. И даже очень существенно.
9: Как больной, товарищи?
8: Безнадежен, товарищ генерал.
1: Я не согласен.
9: Похвально. Ваше мнение?
1: У меня есть предложение.
8: Еще одно? Вы и так уже замучили больного.
9: Что вы предлагаете, майор Голубев?
1: Я предлагаю начать вводить стрептомицин. Так как пенициллин не действует, видимо, возбудитель не специфический.
8: Доказательство?
1: Найдена бацилла Фридлендера.
8: Это ничего не значит. Раз. Тут комбинация двух заболеваний.
9: Иван Владимирович, почему вы так настойчиво возражаете?
8: Ну, простите, Сергей Сергеевич, но я начальник отделения. Я имею право поправлять своего ординатора.
9: Мне кажется, сейчас ваши поправки не кстати. Слушаю вас, майор.
1: Я считаю, товарищ генерал, что для спасения больного надо немедленно вводить стрептомицин. Немедленно.
9: Хорошо, майор. Действуйте.

0: Случай с Сухачевым взбудоражил всю медицинскую общественность. И по инициативе округа в госпитале была созвана конференция. Песков явился в конференц-зал раньше всех, сел на свое место в первом ряду слева, вытащил тезисы своего выступления и принялся просматривать.
1: Смотрите, смотрите, все начальство здесь.
2: Сам начальник медицинского управления округа.
1: Да, сегодня будет необычное совещание. Да.
0: Открыв совещание, начальник госпиталя генерал Луков попросил майора Голубева доложить о случае с солдатом Сухачевым. Песков напряженно вслушивался, как отзовется аудитория на выступлении Голубева. Врачи вели себя весьма сдержанно. Голубев кончил.
3: Теперь, если вопросов больше нет, прошу товарищей выступать. Отталкиваясь от этого случая, расскажите и о других недостатках, мешающих нашей медицине двигаться вперед. Итак, кто желает выступить?
4: Разрешите?
3: Пожалуйста, полковник Песков.
4: Я начну с учения Ивана Петровича Павлова. Не так уж много осталось нас, людей, имеющих честь быть его учениками. Здесь, пожалуй, я, да полковник Размазанов. С огромной благодарностью вспоминаем мы своего великого учителя. Иван Петрович был энергичный, вечно молодой, работящий. На его лекциях актовый зал бывал битком набит. С других курсов приходили.
5: Разве сегодня вечер воспоминаний?
4: Мне припомнился такой случай. Как-то один из ассистентов Ивана Петровича, наблюдая за опытом, тут же сделал предположения. Не делайте поспешных выводов. Будьте всегда терпеливыми, сказал тогда Иван Петрович. Мы-то, старики, знаем, что в нашем деле главное – осторожность, осторожность. И еще раз осторожность. Моменто мори, помни о смерти, гласит старая латинская поговорка.
5: Но не забывайте о жизни, это, между прочим, самое главное в нашем деле.
1: Правильно.
4: Молодые коллеги думают, что мы, старики, окончательно поглупели. Представьте себе, мы тоже думаем о жизни. И прежде всего о жизни, да-с.
3: Я бы попросил вас, полковник, коль вы начали выступать, остановиться на случае с Сухачевым, поскольку и нас, и аудиторию интересует ваше мнение и ваши отношения.
4: О случае с Сухачевым. Уважаемые коллеги, не секрет, что постфактум легко говорить и критиковать, и побеждать, если хотите. В чем заключается этот случай? Мое преступление лишь в том, что я противник бессмысленного экспериментирования.
3: И все же, полковник...
4: Позвольте. А тут, без всяких оснований, иди на серьезную операцию, вводи пенициллин в перикард, применяй стрептомицин.
5: Вы вообще все тормозите. Любую инициативу глушите. Это все видят, все знают.
6: Зачем она перебивает? Скажите ей, чтобы она села.
1: Нет, нет, пусть говорит. Это лучше, чем слушать латинскую мешанину.
3: Прекратите шум, товарищи. У нас совещание, а не сходка. Продолжайте, полковник Песков.
4: Я не могу, в такой обстановке говорить.
1: Разрешите мне?
3: Пожалуйста, профессор.
1: Уважаемые товарищи, врач, как известно, тоже человек. У него есть самолюбие, гордость и другие качества. В старое время понятие о врачебной чести было иным. Да-да. Раньше врачи тщательно скрывали ошибки своих коллег, дрожали за свой престиж, боялись признаться в своих промахах. Это было понятным в условиях частной практики. Но сейчас, друзья мои, надо признавать свои ошибки, исправлять их и идти вперед. Да.
7: Можно?
3: Что вы хотите, Ирина Петровна?
7: Доктора Голубева срочно к больному.
3: Майор Голубев.
2: Да.
3: Идите.
2: Хорошо.
3: Слово предоставляется начальнику управления.
8: Товарищи офицеры, сегодня у вас не совсем обычное совещание. Вопросы сегодня затронуты серьезные, принципиальные. Тут некоторые товарищи называли себя учениками Ивана Петровича. Я вот послушал эти выступления и скажу прямо. Искажаете великое учение. Да, Иван Петрович не торопился делать выводы. Любил кропотливую работу. Проверял сотни раз. Но он никогда не был трусом. Никогда не боялся трудностей, ответственности. А вы? Вот вы, полковник Песков. У вас умирает человек. Ему необходимо оказывать помощь. А вы говорите, осторожно. Не будем мешать ему спокойно умирать, а то еще чего доброго отвечать придется.
0: Точно через стенку долетал до Пескова голос начальника управления. Ему ничего сейчас так не хотелось, как уйти отсюда. С трудом дождался он конца совещания, встал и, сторонясь людей, быстро пошел к себе.
6: Товарищи, что совещание уже окончилось?
9: Куда вы пропали, Голуб? Что случилось?
6: Да вы понимаете, у Сухачева упала температура. Упала температура и запросил есть. Вот Ирина Петровна и вызвала меня. Кажется, все хорошо.
9: Вот здорово. Поздравляю, майор.
6: Да спасибо.

0: Был теплый, сияющий майский день. Проходя по светлому, залитому солнцем коридору госпиталя, Голубев увидел Сухачева. Молодой солдат стоял у раскрытого окна.
1: Сухачев, накинь-ка на плечи халат.
2: Тепло, доктор.
1: Тебе получше, лучше поберечься.
2: Ой, хорошо-то как, Леонид Васильевич, а?
1: Хорошо.
2: А у нас уже сев кончает. Письмо из дому прислали. Мамаша и сестренка пишут. Вам большой привет.
1: Ну, спасибо. И от меня передай поклон.
2: Спасибо, спасибо. И еще председатель колхоза Игнат Петрович написал. Вас от имени колхоза благодарит.
1: О, ну и ему спасибо.
2: Спасибо. А вот, вот карточка. Невесту мою видели?
1: Ага. Славная девушка. Что ж, приедешь, женишься?
2: Ну уж, это обязательно, товарищ майор.
1: А нам с тобой придется сейчас попрощаться.
2: Почему?
1: Да вот еду в командировку, а ты уж через 2 недели дома будешь.
2: Леонид Васильевич,
1: ну... Да ничего, ничего, Павлуша, ты уж на своих ногах. Все будет хорошо.
0: Голубев вышел из госпиталя. Настроение у него было превосходное. Он шел и улыбался солнцу, городу, прохожим. И как было не улыбаться? Сухачев поправился. Глаза Голубева неожиданно ударил ослепительный луч. Он зажмурился и услышал звонкий смех. Открыв глаза, он увидел на подоконнике 3-го этажа мальчишку с зеркалом в руках. Мальчишка сидел, уперев подбородок в голые острые колени, и обстреливал прохожих солнечными лучами. Голубеву захотелось забраться к этому мальчишке и вместе с ним пускать солнечных зайчиков.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rancis.org

0: а может быть и 300.
1: А может, полкило.
0: На ель она взлетела,
1: а может, не взлетела.
0: А может быть, на

0: нее тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.
1: А может, это дворник был. Он шел по сельской местности.

0: У вас такие перья,
1: ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: У вас рога такие,
1: ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Копыта очень стройные
1: и добрая душа.
0: А если вы споете,
2: да-да-да-да-да-да,
0: а может быть, залаете,
2: да-да,
0: а может, замычите,
2: да-да.

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
2: Идею этой

0: бегайте, не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или...
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записко беседует Марчел Урсу.
1: Дорогие радиослушатели, мы с Валерием побывали и в музыкальной школе в Бельцах, и в школе незрячих, и в Петропавловске, потом в Бендер. И теперь хочу спросить Валерия о дальнейшей его жизни.
2: Я был свидетелем тому, что Бог посетил нашу Молдавию. А как все это случилось? Мы когда-то ходили смотреть НЛО, я даже слышал звуки, какие воспроизводили эти НЛО-нафты. Потом я тяжело заболел, сильно-сильно. Я слушал какую-то передачу, что какой-то столяр много табуреток сделал перед смертью своей, или что-то такое, или как там. А я сказал, а я песни буду сочинять. И когда у нас случилась война, и вот мы были во время войны в Кишиневе, и вот надо было сдавать сольфеджио. Я сдал сольфеджио и решили приехать домой. Мы так катались. Пойдем на лекции, а потом домой. Пойдем на лекции, а потом опять домой. А тут поезд попал под мины и всякое такое. И вот что интересно, я сказал жене, там стреляли, я говорю, ложись. И там была одна яма, там на варнице. Она какую-то дверь нашла и укрыла нас, думает, что эта дверь спасет нас. Она спасал Бог. Эти мины не взрывались, они просто шипели. И вдруг один прыгнул откуда-то и говорит, чей есть жив? То есть кто есть живой? Мы молчим. Потом Бог дает возможность, чтобы я знал, что все будет хорошо. И мы зашли в какой-то погреб, и там нас давай щупать, есть перебитые ли кости у нас. И там люди говорят, о, ну врем графия латина, то есть не хотим латинской графики, тут война, да там это. Ну, короче говоря, отсидели мы чуть-чуть в погребе и пошли искать способ, как поехать в Кишинев, не возвращаться домой. И мы идем, в собаку пуля попадает, а нас не трогает ни одна пуля. И вот мы проехали аккуратно до Кишинева, вернулись, все, и никаких пуль. Потом еще приехали детей взять. Одного где-то там в России, другой где-то на Бугазе. И, короче говоря, решили мы наши проблемы, остановились в Кишиневе, в обществе слепых, в гостинице. И когда мы хотели вернуться домой, Бог сказал, не вздумайте возвращаться, чтобы в плен не попасть. Была война, был сильный разбой, а мне так хотелось домой. Меня Господь, ты домой не отпустил, чтоб в плен к военным я не угодил. Дивные твои дела, Господь, чудные твои дела, Господь.
3: Историческая справка.

В начале 90-х годов 18 века по приказу императрицы Екатерины II для укрепления южных границ России на Днестровскую линию отправляется граф Александр Васильевич Суворов. Вместе с архитектором Францем Деваланом неподалеку от рыболовецкого поселения Суклея он возводит крепость, которую впоследствии назовут Тираспольской. К 1795 году это оборонительное сооружение стало основой для будущей столицы Приднестровья, города Тирасполя. Местные жители говорят, не было бы крепости, не было бы города. Примечательно, что крепость имела сугубо мирное предназначение. С нее не было произведено ни единого выстрела.

Год 1944, 20-23 августа. Легендарная 46-я армия Украинского фронта во главе генерал-лейтенанта Шлемина и Дунайская военная флотилия генерала Горшкова форсирует Днестровский лиман и наносит стремительный удар по укрепившейся в апреле месяце аккерманской группировке противника численностью в 20 тысяч человек. Силами 46-й армии, Черноморского флота и Дунайской флотилии аккерманская операция к исходу 22 августа была успешно завершена, путь к рекам Прут и Дунай был открыт. 22 августа 1944 года по праву считается Днем Победы в Приднестровье.

Не зря говорится: горе от ума, зло от разума. Реформаторы 90-х и 2000-х, сами того не подозревая, повернули время вспять. После великих свершений и побед, 200 лет спустя от основания Тирасполя, на этой благодатной земле, в Палестине на Днестре, вспыхнул дикий братоубийственный конфликт, последствия которого до сих пор ощущает на себе приднестровский народ. С марта по июль 92-го Нистру Маре, великий Днестр, был свидетелем этого неслыханного позора и беспредела.

Однажды судьба лиходейка нагадала Валерию Запеско три дороги. Любую выбирай, только не зевай. Как быть? Принять смерть от шальной бандитской пули? Или, впрягшись в ярмо будней, как послушный вол, тянуть вечную лямку, ублажая ко всему безразличный, жующий, ухмыляющийся сброд, истрачивая голос, силы и нервы? Или стать юродивым ради Христа, святым грешником на этой земле, подобно древним апостолам, быть ловцом человеков, наделяя каждого искрой Божией, вести ко спасению? Конечно, Валерий выбирает третий, самый опасный и самый светлый путь. Звучит песня, которая так и называется «Как мне быть?».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Спасибо за эту музыкальную паузу. Расскажи, пожалуйста, дальше, как развивались события.
2: Когда была война, надо было думать, как жить, и по радио передавали всякие тревожные новости из Приднестровья. Однажды мне что-то захотелось помолиться, чтобы война кончилась. Долго не приходила мне эта идея, что надо помолиться, чтобы война кончилась. И только я помолился, и война кончилась. Пока война, мы тут ходили, документы там, свои вот эти дела. А в голове все время мысли. Вот я слышу песни, пою «Крыша дома» там. И вдруг я подумал, а почему не сочинить что-нибудь связанное с Богом? Такие песни хорошие. А то все про Бога поют: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». И вот одна из этих песен, да, вот уже когда я начинал сочинять, вот была «Плачь, Россия, плачь», потом «Благодарю тебя». И вот помню, даже был случай такой. Я почувствовал, что я стал немножко крутоватым, мог кого-то куда-то послать, там еще что-то такое. И я сочинил такую песню, обратился к Богу: «Господь Бог, услышь меня, очерствела душа моя. В детдоме я с хромыми был, и о слепых я не забыл. Я помнил, что в детдоме были хромые, и я их жалел, и про слепых я тоже не забыл». Что интересно, я еще и по-молдавски сочинял. Когда я и по-молдавски так плохо разговаривал, а тут давай песни сочинять. Такого рода глупости. «Мерзяу каруцин, яу мэндруцин, яу мэндруца шведя. Боу каруцин отражя мэндруцан яконха». Ну, что-то такое. Ехала подвода, на ней сидела
1: красавица.
2: Красавица, бык тащил под воду, красавица пела под воду. Или тренировался: «Нина, Нина, не стой у магазина, завтра придешь, молока возьмешь». Но с сольфеджио я каждую минуту тренировался, а тут, наверное, как находило. Но тоже тренировался много. Песни выходили так, что как бы я разговаривал с народом. «Не жалею, ни за кого не плачу, все пройдет, как белых яблок дым». Это Есенина. «Увядание золотом охвачено, я не буду больше молодым». А я отвечаю: «Я стар, но поет душа, я слеп, благовествует пуста, я слеп, благовествует пуста, пусть льется по щекам слеза, если других нет, никто не хочет мое место занять. Так что же делать, чтобы люди не очерствели душой своей?»
1: И в институте сколько проучился в Кишиневе?
2: 4 года заочно.
1: И там какой диплом получил?
2: Дирижер духовых и джазовых оркестров. Там теория музыки, гармония, клубное дело, или как еще называется, самодеятельное художественное творчество. У меня как раз экзамены принимал Серджи Чухри. Это известный работник культуры Молдовы. Он сейчас руководитель Флуэроша. Преподавал мне фортепиано Серджио Тестимициан. Он в ансамбле «Горизонт» играл на бас-гитаре. У всех фортепиано одно, а у меня два. Это потому что на трубе никакой не играл. А почему два? Одно общее фортепиано, а другое джазовое фортепиано. Но на общем фортепиано играл классическую музыку, какую положено. А на джазовом фортепиано джазовое играл.
1: Да, имел выдающихся педагогов.
2: Какие были, я был рад всем.
1: Известные личности. После 94-го года вернулся домой?
2: А я дома был каждый день. Я домой вечером являлся, а днем в институт. Однажды в поезде дверь закрыли, как-то там проезжал поезд мимо Бенде. А что делать? И у меня за плечами был баян в таком чехле, такой рюкзак хороший. И что делать? Открыли как-то дверь, жена меня толкнула, я как на парашюте прыгнул с поезда. Так Бог меня понес, что я даже не поцарапался. И она тоже прыгнула.
1: С поезда на ходу?
2: Да.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Вера для Валерия Запеска – это не дань моде, это неотъемлемая часть всей его жизни. Его духовная связь с Господом не терпит каких-либо посредников и внешней атрибутики. Божий храм в душе нашего героя, куда в любую минуту он может прийти, побеседовать с Господом один на один, поговорить о наболевшем, помолиться на доступном, современном русском или молдавском языке. А еще Валерий обладает редким даром ощущать Господа Бога на земле и раскрывать перед нами небесные чертоги Спасителя. Ведь музыка от Бога исходит с небес на землю благодатным дождем в пору адского зноя. Слушаем фантазию на темы песен «Дивлюсь я на небо» и «Великий Бог» и авторскую песню Валерия Запеска «Я в тихое место приду».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Институт, в котором я учился, Молдавский государственный институт искусств, на мой взгляд, хорошо себя показал перед Богом. Если хотите проверить человека какого-нибудь, президента или депутата, или кого угодно, пошлите туда слепого, только не крутого, а настоящего слепого, который немощный слепой, которому надо помогать и помогать. И узнаете, хороший человек или плохой. Это не имеет значения, президент, депутат или еще кто-нибудь. Ну, я поступил в институт в 90-м году. А как я поступил в институт? Я просто почитал гармонию в джазе Чугунова, по правилам, и систематически занимался, и почувствовал себя джазменом. Но моя цель была гармония. Я хотел, так сказать, изучить полиаккорды, неаккордовые звуки. Вот это меня интересовало. Суть полиаккордов, когда, скажем, берутся несколько простых аккордов вместе, и они воспринимаются как один сложнейший аккорд. И в качестве такого могу даже дать послушать престо. Там такие полиаккорды, что ой-ой-ой. Моя цель была сравнять до мажор и фа диез мажор. Это недавнее сочинение.
2: Это результаты обучения в институте.
1: Да.
2: Тогда давай возьмем небольшую музыкальную паузу и послушаем это произведение.

0: Продолжение следует.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: А в какую сторону крестятся?
2: Кто там?
3: Откройте немедленно!
2: Открывайте!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Первым исполнителем красивой песни «Счастливое сердце», написанной Джеймсом Ластом, был Энди Уильямс. В 1969 году фирма «Мелодия» выпустила «Миньон» Валерия Ободзинского, на котором была записана песня «Настоящая любовь». Русский текст Онегина Гаджикасимова.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио Рансис представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я завершаю рассказ о творчестве британской супер-рок-группы Queen. Нашу программу откроет композиция «Good Old Fashioned Lover Boy» с пятого студийного альбома группы Queen «A Day at the Races», выпущенного в декабре 1976 года.

Вдохновленные успехом альбома «Ночь в опере» и сингла «Богемная рапсодия», Queen не собирались почивать на лаврах. Фредди Меркьюри, цитата. «Я живу ради завтрашнего дня. К черту сегодня. Только будущее». Конец цитаты. В первые 4 месяца 1976 года Queen провели гастроли в Соединенных Штатах Америки, Японии и Австралии. 24 мая Фредди Меркьюри была вручена очередная премия Айвора Новелло за британский сингл «Bohemian Rhapsody», а в июле группа приступила к записи материала для нового студийного альбома. По обоюдному согласию, Рой Томас Бейкер не принимал участия в записи и продюсировании нового альбома Queen. В сентябре музыканты провели несколько концертов на самых престижных площадках Великобритании, в том числе 18 сентября в лондонском Гайд-парке. Традиция бесплатных концертов в Гайд-парке берет свое начало в 1968 году. Брайан Мэй, цитата. «Выступление в Гайд-парке было сплошным кайфом. Понимаете, дело даже не в самом концерте, а в традиции Гайд-парка. Я был на самом первом фестивале, когда там были Pink Floyd, Jethro Tull. Отличная атмосфера, чувство свободы. Мы подумали, что надо бы это возродить, но было страшновато». Конец цитаты. Послушать Queen собралось около 150 тысяч зрителей. Ребята исполняли старые хиты, а также композиции из готовящегося альбома. Послушаем композицию «You Take My Breath Away» с пятого альбома Queen «A Day at the Races».

Только что прозвучавшая композиция Queen «You Take My Breath Away» навеяла мне воспоминания об одной из композиций в исполнении Сергея Беликова. В 1981 году, если мне не изменяет память, на одной из звуковых страниц популярного журнала «Кругозор» была записана композиция Сергея Беликова и группы «Аракс» «Ноктюрн». Думается мне, что наши музыканты хотели показать, что они могут петь и играть не хуже Queen. Но это так, к слову, лирическое отступление. В декабре 1976 года альбом Queen «A Day at the Races» появился на прилавках музыкальных магазинов Великобритании. Вот как оценил этот альбом рецензент журнала Sounds. Цитата. «Альбом чересчур продуман, чересчур высокомерен, перегружен исполнительством в ущерб вдохновению. Несмотря на мою убежденность в том, что Queen делают едва ли не лучшую музыку последнего десятилетия, я им советую подрезать рюшечки». Конец цитаты. Несмотря на подобные высказывания, пластинка Queen поднялась на первое место британского хит-парада альбомов. В конце декабря Queen решили не выступать в программе Today одного из британских телеканалов. Цитата. «Наскоро нашли группу взамен. Ей оказалась команда под названием Sex Pistols, которая ухватилась за свалившуюся к ним с небес возможность поматериться по телевизору, чтобы сразу же приковать к себе внимание средств массовой информации. В 77-м панк выплеснулся на степенную и довольно унылую британскую музыкальную сцену. При этом Queen олицетворяла собой все те пороки, которыми, по мнению панков, была больна вся поп-музыка». Конец цитаты. Панки считали, что группы, прославившиеся в предыдущие десятилетия, были упадническими, самодовольными, полностью утратившими живую связь с публикой. В рок-музыке наступил конфликт поколений, и многие монстры начала 70-х сдали свои позиции. Queen не испугались конкуренции панков. На свои американские гастроли в начале 1977 года Queen пригласили молодую, растущую группу Thin Lizzy. Брайан Мэй, цитата. «Thin Lizzy в качестве разогревки – это настоящее испытание. Они, конечно же, захотят столкнуть нас со сценой. И это как раз здорово. К тебе переходит энергия от других. Я уверен, что они поднимут в зале настоящую бурю. И для нас точка отсчета будет поставлена очень высоко. Именно так и получаются хорошие концерты. Мы когда-то были на их месте». Конец цитаты.

Композиция Queen, которая только что прозвучала, называется «Sheer Heart Attack». Если бы она была выпущена на одноименном альбоме Queen в 1974 году, она могла бы стать предтечей панк-рока. Однако в то время композиция не была еще доработана. Композиция «Sheer Heart Attack» помещена под третьим номером на альбоме Queen «News of the World», выпущенном осенью 1977 года. Вот что говорит Брайан Мэй о новом альбоме Queen. Цитата. «Думаю, нам удалось передать тот изначальный творческий порыв, которого так не хватает на других наших альбомах. Я не собираюсь извиняться за предыдущие наши работы. Мы гордимся ими и не стали бы их выпускать в свет, если бы они нам не нравились. Но теперь мне кажется, что некоторые из них, возможно, слишком прилизаны. Теперь нам захотелось записать простой, мощный рок-альбом. Было просто здорово делать музыку, которая не требует такой концентрации внимания. На News of the World каждая песня не похожа на остальные. Никакой концепции там нет и не было». Конец цитаты. Пластинка открывается композицией «We Will Rock You», которая вам всем хорошо знакома. За ней следует «We Are the Champions», которая открыла первую программу о группе Queen. Сингл с этой композицией занял второе место в Великобритании и четвертое в США. Несмотря на все угрозы панк-рока, новый альбом Queen хорошо продавался и добрался до четвертого места хит-парада альбомов Великобритании. Читатели газет Daily Mail и Daily Mirror назвали Queen лучшей британской рок-группой. В январе 1978 года на фестивале Midem в Каннах группа Queen удостоилась награды французского радио как рок-группа величайшего потенциала. И это неудивительно. Композиция «We Will Rock You» 12 недель занимала первое место французского хит-парада.

Куин продолжали приводить в порядок свои дела. Если помните, фирма Trident имела право на 1% доходов от продажи 6 альбомов Куин. Куин выкупили эти права. С помощью нового бухгалтера Куин основали собственную продюсерскую компанию Queen Productions Limited, а также две дочки – музыкальную Queen Music Limited и кинокомпанию Queen Film Limited. Согласно британскому налоговому законодательству, если налогоплательщик проводит 300 дней за пределами Великобритании, он освобождается от уплаты налогов. Новый бухгалтер посоветовал музыкантам Queen записывать материал для нового альбома в студиях двух разных стран, чтобы не вступать в конфликт с иностранными налоговыми инспекторами. С альбома «Мировые новости» слушаем композицию «Who Need You». И это тоже Queen.

работе. Конец цитаты. Брайан Мэй. Цитата. «Как ни странно, именно Фредди, а все считали его самодовольным и капризным, как оперная примадонна, старался найти компромисс. Он отлично умел усмирить накалившиеся страсти. Это был один из его великих талантов – прокладывать дорогу в тумане». Конец цитаты. Продюсировать новый альбом был приглашен Рой Томас Бейкер, так как группе не удавалось вновь взлететь к высотам «A Night at the Opera». В то же время Queen не вписывалась в новомодные музыкальные течения. Фредди Меркьюри, цитата. «Мы насквозь были пропитаны всеми этими многодорожечными альбомными трюками. Нам было нужно нечто иное». Конец цитаты. Альбом Queen Jazz – это смесь диско, джаза, ритма и блюза и хард-рока, но сделан он по-прежнему на высочайшем профессиональном уровне. Queen со свойственным группе размахом отпраздновала выход нового альбома. Об этом много написано, и я не буду повторяться. Рецензенты по традиции обрушили на Queen и их новый альбом «Джаз» поток нелицеприятных высказываний. Вот цитата из New Musical Express. Цитата. «Если у вас есть глухие родственники, купите «Джаз» им на Рождество». Конец цитаты. Несмотря на это, альбом достиг в Великобритании второго, а в Соединенных Штатах – шестого места в списках популярности. С седьмого студийного альбома Queen «Джаз» слушаем композицию «Don't Stop Me Now».

Я рассказал о том, как четверо, несомненно, талантливых парней создали рок-группу Queen, и о том, как она поднялась на вершину музыкального Олимпа. Подняться на вершину Олимпа, конечно, трудно, но вот удержаться на ней гораздо труднее. Группе Queen это удалось. Чтобы подробно рассказать о творчестве Queen в 80-е годы, потребовалось бы еще две, а то и три программы. В ноябре 1990 года была завершена запись 14-го студийного альбома Queen под названием «In a Window». Фредди Меркьюри, зная о своем страшном диагнозе и понимая, что жить ему осталось недолго, требовал от остальных участников группы собраться в студии для работы над новым проектом. Весной 1991 года музыканты Queen собрались в курортном швейцарском городке Монтрё. Город находится на берегу Женевского озера. Там красивые места, приятный климат. Но главное – душевное и физическое спокойствие. Сама атмосфера швейцарского Монтрё благоволила идеальной творческой обстановке. Записываться в Монтрё приезжали многие звезды рок- и поп-сцены. Здесь находилась студия звукозаписи «Mountain», принадлежавшая Queen. В этой студии и записывался материал для последнего, 15-го студийного альбома группы Queen под названием «Made in Heaven». Фредди Меркьюри понимал, что время катастрофически уходит. Он постоянно твердил, цитата, «Дайте мне спеть хоть что-нибудь, сочиняйте что угодно, а я спою, спою как надо. Я оставлю вам столько материала, сколько смогу». Конец цитаты. Во время работы над предыдущими альбомами музыканты Queen делали несколько вариантов записей для того, чтобы выбрать наилучший и использовать его при монтаже. Теперь же при создании «Made in Heaven» не было времени на перезапись. Каждый звук был в единственном экземпляре. Не было даже самого материала. Композиции создавались буквально на ходу и тут же записывались на пленку. По требованию звукорежиссера Дэвида Ричардса запись всех музыкальных и вокальных дорожек проводилась сразу. Музыканты располагались в студии так, чтобы имитировать концертное звучание. Каждая запись была чистовой. Цитата. «Несмотря на физическую слабость Меркьюри и подавленное настроение остальных участников Queen, в студии царила атмосфера, полная энтузиазма и идей. Главным ее создателем был Фредди, которого, по воспоминаниям Брайана Мэя, никто никогда не видел лежащим, хныкающим и чувствующим себя жертвой обстоятельств». Конец цитаты. 22 мая 1991 года Фредди Меркьюри исполнил свою последнюю песню «Mother Love» – «Материнская любовь». Ее мы и послушаем.

Я закончил рассказ о британской культовой рок-группе Queen тремя цитатами. 23 ноября 1991 года Фредди Меркьюри, прикованный к спальне своей усадьбы в Кенсингтоне, где он дышал кислородом, сражаясь с симптомами, вызванной СПИДом бронхиальной пневмонии, подписал официальное заявление для прессы. Цитата. «Вслед за потоком предположений и догадок, высказанных в прессе за последние две недели, я хотел бы подтвердить, что мой анализ на ВИЧ положителен и что я болен СПИДом. Ранее я считал необходимым не раскрывать эту информацию, чтобы защитить частную жизнь окружающих меня людей. Так или иначе, настало время моим друзьям и фенам по всему миру узнать правду. Надеюсь, все вы поддержите меня, моих врачей и всех жителей планеты, кто страдает от этого недуга, в борьбе с ним». Конец цитаты. На следующий день, 24 ноября, Фредди скончался. В соответствии с постулатами зороастризма, веры, которой придерживался Меркьюри, его тело было кремировано. Вот официальное заявление участников Queen. Цитата. «Мы потеряли самого замечательного, самого любимого члена нашей семьи. Мы сметены и раздавлены его уходом. Но нас печалит и то, что кончина настигла его безвременно, на вершине творческого расцвета. И все же мы горды мужеством, с которым он жил и умер». Конец цитаты. За несколько лет до смерти Фредди Меркьюри был задан вопрос, смогут ли Queen существовать и дальше, если из группы уйдет кто-то из нынешних участников. Цитата. «Если кто-то покинет Queen, неважно, кто из нас четверых, группе придет конец. Мы четверо равных, взаимосвязанных элементов, и без одного из них трое оставшихся не смогут работать дальше». Конец цитаты.